Не креста Господня. Чин поклонения. Продолжение. Передача пятая. Стихиры поклонения кресту. Обратимся к пятой стихире. В ней опять вспоминаются пророки в гласе, предвозвестившие о древе святом, но уже с новой стороны. Не о смерти и не тлении, а именно им, древние, освободися, освободился клятвы смертная Адам. Причину этой клятвы устранил крест. Смерть произошла от отлучения, от клятвы, наложенной Богом на падший род. Ныне она крестом снята. А с этим снимается и последствия ее — смерть. То и другое выражается в сочетании обоих понятий — клятва смертная. Теперь тварь — все сотворенное, все имеющее начало, все кроме Бога, и человек, и мир уже совозвышает с крестом глас и уже дерзновенно просит от Бога богатые милости. Прежде она не смела и помышлять о сём, а ныне поднимает глаз и просит уже не о помиловании даже, а о милости, дарах, да еще и богатых. Почему же такая перемена? Уничтожено проклятие. Люди снова сыны, а сыны могут просить всего. Теперь Бог благий, единый в благоутробии, безмерный владыко. Но из всех милостей Церковь особенно просит одной духовной, главной, противоположной тому греху, коим наведена клятва: «Очищение буди нам и спаси души наши». Просим очищения, спасения, святости. Так все здесь богато по содержанию, а когда поют, все это мелькает мимо души. Но насладимся шестою стихирою. Ссылаясь снова на пророчество, песнопевец говорит, что ныне крест воздвизается, и мир от лести освобождается, от какой-то лести. Какого обмана, обольщения? До Христа, и в частности до креста Его, мир был одержим всякую лестью, заблуждениями, а именно вместо Бога почитал идолов и тварь, вместо Творца рабствовал дьяволу, насильнику, вместо небесного прилепился к земному миру, вместо чистоты служил страстям и похотям, и так далее, и так далее. И все это считал подлинную жизнью, то есть находился в полной лести. А крест возвратил мир к Богу, Троице, освободил от врага дьявола, привлек к нему мысль и сердце, научил бесстрастию, терпению креста вместо наслаждений. Во всем произошел обратный поворот. Далее. Днесь воскресение обновляется. Что это? Когда начинают обновлять здание, поправляют его, восстанавливают, еще не обновлено, а лишь обновляется, то есть начался процесс обновления. Да, воскресение Христово есть начало обновления всего мира, и оно уже заключалось в смерти Его. Как? Крест есть причина и переход к воскресению. Умер Он, но душою сошел в ад, чтобы разорить эту державу смерти, а потом освободить умерших и самому воскреснуть. И этому все концы земли радуются. Вспоминая пророчество Давида, «Спасение соделал еси посреди земли Божия». То есть крест и воскресение, через которые их же ради нас спасал еси блажи и человеколюбчи, и всесильней Господи, слава Тебе. Следовательно, опять вспоминаются два великих следствия. Полный переворот в мире, это касается больше духовного состояния, и воскресение всех, это касается уже меня и всего мира.
В общем, воскресла и духовная, и физическая природа. И все это — плод крестной смерти, как корни всего.

Перейдем к седьмой стихире. Церковь прославила плоды смерти и страданий Господа. Радуется, славословит, благодарит, размышляет, богословствует. Все выяснила она. И только после всего этого вспоминает, какую ценою досталось все сие. Крест, крест, говорим и мы. И к этому так привыкли, что уже не размышляем о нем. Солдаты на войне умирают в тяжких, ужасных ранах. Об этом говорится легко, скончался от ран, был тяжело ранен. Но не ощущаем этого ужаса. Вот и церковь в лице нас, людей, все время только и занималась мыслью о плодах победы. А какой ценою это досталось? Вот первый вопрос. Но есть и второй. Почему смерть Искупителя имела такие великие последствия? И вот в ответ на оба эти вопроса церковь вспоминает об этом страдании Спасителя. Но эта мысль, уязвляющая нашу душу сама по себе, неизмеримо больше подавляет от другого сознания. Страдавший за нас был Бог, Творец. Но вместе с этим снова появляется чувство и сознание спасительности искупительных страданий Господа, и именно как Бога, ибо человек не мог бы нас искупить. Впрочем, это последнее чувство возникает лишь в конце стихиры, а вся она славит страдания Бога, Бога-Творца. Это нужно осознать. Приведем эту стихиру почти целиком. «Днесь владыка твари и Господь славы!» О, какой ужас! «На кресте пригвождается и в ребра прободается» Бог пригвождается. «Желчи и отста вкушает. Сладость церковная. Спаситель есть сладость, утешение, радость, мир, надежда, спасение церкви, Иисусе сладчайший. Венцем от терния облагается, покрывая небо облаки облаками. Ныне одеждею облачится поругание, издевательство над ним. Заушается бренную рукою, рукою создавы человека. Но плещем обиен бывает, одевая небо облаки, заплевание и раны приемлет, поношение и заушение». Церковь здесь повторяется, чтобы углубить это в наше сознание, и сама мучается, потому и повторяет: «И вся терпит меня ради осужденного». За меня страдает для моего спасения Избавитель мой и Бог, да, чтобы спасет мир от прелести, яко благо утробен. Так церковь погрузилась в ощущение страданий Спасителя мира.

Довольно ли было бы одной лишь стихиры об этих чувствах и мыслях? Достаточно ли было ее по важности предмета, ведь Бог страдает? Я недостойный, чувствую мало. Не насытилась и церковь одной стихирою о страданиях, и поет о том же другую. Слава и ныне, последнюю, восьмую, Богородичен, сливая свои чувства с материнскими страданиями Богородицы. Днесь неприкосновенный существом прикосновен мне бывает. Что это? Замечательная мысль. Вот послушайте, и все по поводу искупления. Неприкосновенный — это премирный Бог, и притом отлучивший еще от себя падшего человека. Ныне он прикосновен мне бывает. Как? Во Христе. И именно распятым. Следовательно, даже не воплощение до конца соединило нас с Богом, а сделали это только Его страдания, крест, смерть. Здесь завершилось прикосновение. Образ красивый, как бы две горы разделены были бездною, а потом начали сближаться, и вот, наконец, коснулись, слились. Или еще иначе, были два неприятеля, отталкивавшиеся друг от друга. Пришел третий, посредник, ходатай, взял их обоих за руки. Это воплощение. Но Бог и человеки сами, то есть непосредственно, еще не коснулись, а лишь касались третьего. Затем этот третий, посредник, страдает и умирает за их примирение, объединение, прикосновение, общение, и только после этого... крайне предельного. Дальше уже идти некуда, все отдано за единение, невиноватый умер за повинного, чего же больше? Коснулись непосредственно Бог и человек. Любовь Божия возвратилась к человеку, и человек придет к Богу ради распятого за нас. Для этого страдание. Страждет страсти, «Свобождая имя от страстей». Вот часто вспоминается в песнопениях это слово «страсти». Их нужно понимать не в узком лишь смысле слова греховных навыков, укоренившихся похотей, а вообще в широком смысле слова «страданий». Отчужденность от Бога, мучение от дьявола, болезни и смертные муки, посмертные наказания и, в частности, грехи, страдания от мучительных страстей в узком смысле. Но страдания по-славянски часто заменяются другим словом — страсти, для выражения силы скорби. И в русской речи об ужасных вещах говорят «ах, какие страсти!». Например, в ужасном пожаре горели живые люди, или ужасная канонада на войне. Страсти сильнее страданий. Потому и под Великую Пятницу совершается служба страстям Христовым. Другой смысл в том, что страсти в смысле грехов — суть причина страстей, то есть страданий и человека, и Искупителя. Свет, подавая слепым, от беззаконных у стен оплевается и дает плещи, плечи, заплененные дьяволом, на раны. Так Церковь переживает страдания Спасителя. Но в отличие от предыдущей седьмой стихиры, она больше и одновременно останавливается здесь и на спасительных плодах искупительных страданий, Избавителя и Бога. А затем выводит пред наше сознание Матерь Искупителя. И ее словами еще глубже укрепляет, углубляет наше сострадание его страданиям. Но так как сам человек от себя не дерзает даже сострадать своему Искупителю, ибо кто мы, пленные рабы, виновные в этих самых страданиях за нас? И будем мы со стороны смотреть на страдающего за нас, за мои же вины, за мои грехи, и умиляться? Или еще больше, говорить в это время сострадательные слова? Не похоже ли это было бы на то, как если бы кто взял нас на свои плечи и понес на гору, тяжко мучаясь, а мы бы говорили сверху, как тебе тяжело?
Не лучше ли уж молчать, молчать и молчать? Недаром есть одна проповедь у знаменитого архиепископа Одесского Иннокентия, очень краткая, пред плащаницей на тему «Будем плакать и молиться». Но с другой стороны, церковь действительно мучается страданиями своего Искупителя. И вот она находит исход, находит уста, которые только одни могут дерзновенно говорить то, что на сердце у церкви. Это уста его матери. И это самые сильные уста, самые ураненные. «Сего чистая дева и мати на кресте зрящи, болезненно вещаши, увы мне, чадо мое, что сие сотворил еси? Красной добротою, красотою духовной и телесной, по-русски прекрасностью, паче всех человек, бездыханный, беззрачный являешься, не имея вида, ниже доброты, увы мне, мой свете. Не могу спяща, успение смерть, зреть тя, утробою уязвляюся, и лютое оружие, Симеоном предреченное, сердце мое проходит. Воспеваю, однако, твоя страсти, поклоняюся благоутробию любви твоему. Долготерпеливи, Господи, слава тебе». Вот и другое отличие восьмой стихиры от седьмой. Там ужасались мы страданиями, а здесь Матерь стоит уже пред умершим и говорит: «А нам, виновной твари, лучше уж молчать. Да разве бить себя сокрушенно в грудь, уходя согнутой повинно головою? Нас ради все это, мене ради осужденного». И евангелист говорит: «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Немного задержимся на этих чувствах и мы.

Читатель, не читайте пока дальше несколько минут. Стойте с матерью его и поплачьте тайными, а если Бог даст, то и явными слезами у креста его. Дайте излиться теплому сердцу, прежде чем перейти к умственным, всегда более холодным соображениям. Вся терпит мене ради осужденного. Так и в Великую Пятницу после выноса плащаницы потребен сердцу плач Богородицы, канон Поповечерии. И, может быть, лучше, чтобы он читался в тайне тихой келии, как и полагается по уставу, чем в общем собрании. Сердцу нужно дать исход. Ведь сколько здесь чувств скопилось, и страдания сами по себе, и страдания Бога, и смерть бессмертного, и за меня это, и виновен-то я, окаянный, я подлинный его распинатель. Плачи-то ведь были лишь орудиями моими, моими руками, а вешал-то и вбивал гвозди я своими грехами. И все это во спасение мое, и по любви ко мне смердящему. И это его страдание разрешит все, все примирит, и меня в рай может возвратить. А я снова грешу, снова распинаю его, и снова милуюсь, получаю прощение за его страдания. И благодарность, и мольба о помиловании, и моление об исцелении страстной души моей, и надежда на Спасителя, спасающего, и снова слезы, и слезы, и от боли они, и даже от надежды, и от благодарения, и от виновности, и от его страданий, и от моих страданий, ибо ведь и я страдаю от страстей своих. Вот сколько мыслей. Но передохнем. Далее. Если сравнить службу воздвижению с страстною седмицею, то церковь здесь больше останавливается на внутреннем смысле искупления, на плодах креста и страданий Спасителя. А там, на самом лице страдающего, на его страданиях. И это совершенно естественно. Пред лицом страдания Сына Божия нельзя почти ни о чем думать, как только о них самих, поражаясь ими, созерцая их в благоговейном трепете. И только после смерти, при погребении в субботнюю ночь и на вечерней, на субботней литургии, церковь выходит из этого поражающего созерцания и находит силы говорить уже о плодах крестной смерти. На воздвижении же мы не стоим столь непосредственно перед самими страданиями и смертью, как на страстной. Мы видим лишь крест, а о бывшем на нем лишь воспоминаем. И потому легче отдаться созерцанию уже не самого его, а плодов дела его. Так это и есть на службе. Вот даже при выносе креста лишь две стихиры из восьми отданы созерцанию страданий, а шесть — плодам искупления. Какое богатство переживаний! Вот как нужно бы чувствовать, говорит нам церковь, когда выносят крест. Привыкли уже к предметам созерцания и искупления. Полагаю, нетрудно свести это к двум основным мыслям. Углубись, человек, в плоды искупления тебя и созерцай страдания и смерть за тебя, Бога ходатая.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Митрополит Антоний Суржский. Слово на воздвижение креста Господня.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью кресту Господню. Как 2000 лет тому назад крест Господень остается для одних соблазном, для других безумием, но для нас, верующих и спасаемых крестом Господним, он является силой, он является славой Господней. Трепетен крест Господень. Это орудие жестокой мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на это орудие, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал для того, чтобы спасти мир. И после воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил божественное учение в слышание всех народов и свою проповедь любви подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, после всего этого наш мир уже не прежний мир. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божьим судом, потому что сам Бог вошел в судьбу мира, потому что наша теперешняя судьба связала вместе Бога и человека. Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только любовью, ничем другим. Нельзя откупиться за любовь. И вот перед нами стоит вопрос. Вопрос совести пока, который в свое время Господь на страшном суде нам поставит, когда Он станет перед нами не только в славе Своей, но встанет перед нами, изъязвленный за грехи наши. Ибо судья, который будет стоять перед нами, это тот же самый Господь, который жизнь свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень. Пока мы живем на земле, мы можем себе обмануть, что есть еще время. Но это неправда. Времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение. И тогда начнется наше стояние перед судом Господним. Тогда будет поздно. А теперь есть время. Время есть. Только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь. Только если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней. Всмотримся в крест. Если бы близкий нам человек умер за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве мы бы не изменились? Господь умер. Неужели мы останемся безучастны? Поклонимся кресту, но поклонимся не только на мгновение. Поклонимся, склонимся под этот крест. Возьмем по мере наших сил этот крест на свои плечи и пойдем за Христом, который нам дал пример, как Он сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с Ним в любви. Тогда мы станем живыми, страшным крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.
1: Прозвучала проповедь митрополита Суржского Антония на праздник воздвижения креста Господня. Читал диакон Леонид Казаков.

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал первый ирмоз канона праздника Воздвижения Честного Креста Господня, распева Киево-Печерской лавры. Запись 1965 года.

0: 30 сентября, День памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева.
1: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященный столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Год назад, в день, когда выдающемуся ученому исполнилось бы 99 лет, сотрудники отдела древнерусской литературы Пушкинского дома, который Дмитрий Сергеевич возглавлял около полувека, по традиции посетили могилу Дмитрия Сергеевича, где была отслужена заупокойная лития и возложены цветы. Затем, вернувшись в Институт русской литературы, ученые организовали чайный стол и на протяжении 2 часов делились воспоминаниями об академике Лихачеве. Мне было позволено включить магнитофон, и фрагменты этой доверительной беседы я хочу предложить сейчас вашему вниманию. Вы услышите голоса старейших сотрудников отдела, нынешнего его руководителя, доктора филологических наук Натальи Владимировны Панырко, доктора филологических наук Олега Викторовича Творогова, кандидата филологических наук Ольги Андреевны Белобровой и некоторых других, более молодых сотрудников. Начала разговор Наталья Владимировна Панырко.
2: Ну, мы пока просто не готовы себя ощущать в истории. Мы ощущаем в истории Дмитрия Сергеевича. Вот он от нас ушел, и в то же время он все еще с нами, правда же? И нам хочется, чтобы и для других он еще вот был. Поэтому я так настаиваю, чтобы звучал его голос в эфире, читались бы его воспоминания, ну, то, что можно действительно со слуха воспринять, и что влияло бы на людей. Чтобы был Лихачев, а не мы. А мы, пусть о нас кто-то уже другой, наши ученики тогда это делают. Все дальше и дальше Дмитрий Сергеевич уходит, мы слышим власть имущих, как они о нем говорят, как им важно, чтобы, так сказать, с их именем, имя Лихачева было связано. Понимаете? Ну да, на фоне Пушкина снимается семейство, да, и птичка вылетает.
3: Мне кажется, было бы интересно для всех петербуржцев, если бы прозвучало имя Дмитрия Сергеевича в связи с его, ну, скажем так, охранной деятельностью, сохранением облика Петербурга, за поддержание его культурного уровня. Все то, чем он занимался. Здесь и об архитектуре, его очень интересные мысли и мнения, которые он выразил, и в небесной линии города, которые сейчас безбожно нарушаются. То есть здесь как раз оказывается тема очень-очень актуальная сейчас. Это охрана центра города. Что считать центром города, что считать артефактами в этом городе и так далее. То есть здесь, мне кажется, можно вот открыть эту тему. Здесь можно обратиться не только к отделу, но и ко многим и музейщикам, которым он помогал, и к архиву, вот фотоархиву, в частности, к архитекторам, которые тоже могут рассказать о том, как много он сделал, чтобы сохранить город. Что не удается сделать нам.
4: Ну, что касается чисто научной деятельности, то вы смотрели наш юбилейный, топ к юбилею Дмитрия Сергеевича?
5: Познакомился.
4: Вот, и я в своей статье как раз приводил фразу Дмитрия Сергеевича, который отвечал Гранину, по-моему, что, так сказать, основное он считает своей задачей, это сделать понятной, доступной и близкой современному человеку Древнюю Русь. И вот это действительно была его глобальной сверхзадачей. На этом построены целый ряд проектов его. И вот этот теперь уже полузабытый, вот тогда очень важный сборник в библиотеке всемирной литературы, с которого началось знакомство с широким кругом памятников. Затем по его инициативе появилась вот эта серия памятники литературы Древней Руси, опять-таки, была научная серия, чисто отдельская для специалистов, а это рассчитано, будем говорить, для широкого читателя, поэтому там очень важны были переводы, там очень важны были комментарии. И очень важно было показать широту диапазона жанрового, нравственного древнерусской литературы. Потому что ведь до этого времени мы древнерусскую литературу знали слово о полку Игореве, ну, может быть, там летопись и все. А Дмитрию Сергеевичу важно было показать, что это богатая многожанровая литература. На этом же построена его идея о создании словаря книжников и книжности Древней Руси. Это монументальное научное исследование, которое в то же время дает представление о всей древнерусской литературе. И вот это его очень всегда волновало. Отсюда и многочисленные издания слова о полку Игореве. Я придумал для себя такую формулу, что слово о полку Игореве было форточкой в Древнюю Русь, когда окна были еще плотно закрыты, о многих вещах нельзя было говорить. А слово полку Игореве, памятник светский, памятник патриотический, и это позволяло просто говорить о древнерусской литературе, знакомить с ней, хотя бы на примере одного памятника. Это было очень важно. И вот этим объясняется та настойчивость Дмитрия Сергеевича в изучении, издании именно слова полку Игореве. Это сейчас у нас библиотека литературы Древней Руси, там все что угодно. Тогда-то этого не было. Постоянное стремление Дмитрия Сергеевича, чтобы были не строго научные разыскания, которые тоже нужны и важны, но одновременно были бы работы, выступления, публикации, обращенные к широкому кругу читателей, прежде всего к интеллигенции, чтобы они знали эти 7 веков.
5: Да. Ну, добавьте к этому учебник вузовский.
6: Я думаю, Лидия Викторовна должна сказать все-таки о том, что слово о полку Игореве достойно любви. Дмитрий Сергеевич его любил. Любил. Он мог его процитировать на память. И знает, какое место, где находится.
3: Нет, Дмитрий Сергеевич действительно очень любил слово. Это не только потому, что форточка в древнерусскую литературу. Он часто носил в кармане слово маленькие и часто где-нибудь садился, когда гулял и читал, и разгадывал какие-то вот еще неразгаданные тайны слова. У него очень много, ну, просто открытий. Именно таких, которые обусловлены хорошим литературоведческим чутьем. Поэтому у него великолепные работы есть по эстетическим взглядам того времени, слова XII века. Это касается не только слова, но и целой эпохи. Такой панорамный взгляд и прочие особенности этого века. Именно он, отталкиваясь от слова, все это.
7: То есть в каком-то смысле можно сказать, что слово было ключом для раскрытия этой эпохи, ее эстетики, ее нравственного содержания. С какого времени Дмитрий Сергеевич возглавляет отдел? И вообще, может быть, немножечко хотя бы об истории отдела. Ольга Андреевна, не вы?
8: Дмитрий Сергеевич пришел в отдел очень давно. Он сначала был работником издательства Академии наук. Его заметила тогдашняя глава отдела древнерусской литературы, член-корреспондент Академии наук Варвара Павловна Адрианова-Перец. Она обратила внимание, что это за такой образованный корректор. Это редактор. Это просто редактор. Великолепно знает и чувствует язык Древней Руси. Она пригласила его к себе. Дело кончилось тем, что он был принят сюда на работу. И в конце концов он возглавил этот отдел еще при жизни Варвары Павловны, которая сама ушла на пенсию и попросила Дмитрия Сергеевича возглавить отдел в целом.
7: А к этому времени отдел уже сколько насчитывал лет?
8: 32-го года. А к 1954 году, когда Дмитрий Сергеевич сам стал членом-корреспондентом Академии наук, он возглавил этот отдел. В последнее время было всегда, ну, человек 13 и 2-3 аспиранта. Но в его время было гораздо меньше, и труды распределялись очень напряженно. Некоторые из членов сектора преподавали в университете. Но в целом это все помогло создать определенную школу, текстологическую школу, которую Дмитрий Сергеевич блестяще воспитал, и в которой воспитывались также аспиранты, разъезжавшиеся потом по стране, осуществлявшие все эти работы с позицией и в защиту этих текстологических принципов, которые Дмитрий Сергеевич сформулировал, в конце концов, в 3 изданиях текстологии.
7: Это было действительно новое слово в науке и исследовании?
8: По отношению к древнерусской литературе, безусловно, это было совершенно новое. Тут привлекались еще лингвисты, и Олег Викторович, который получил и лингвистическое образование, в частности, сыграл определенную роль здесь в продолжении этих традиций, в их разработке уже для молодой поросли.
4: Помимо того, что сказала Ольга Андреевна, вот, так сказать, создание и наполнение реальным содержанием основных принципов текстологической школы, Лихачев создавал еще одну очень важную школу. это то, что литература Древней Руси неразрывно связана с культурой, отсюда его интерес и привлечение этого материала по древнерусской живописи, иконописи, фрески. Это и изучение истории древнерусского языка, литературного языка. То есть, понимаете, он сам и нас учил тому, что, во-первых, мы должны знать не только свой шесток, но и средневековые славянские литературы. И, кроме того, мы должны знать культуру Древней Руси, широко понимая это, не только одна древнерусская литература. И не случайно, вы посмотрите его книгу «Человек в литературе Древней Руси», почему она так иллюстрирована. Не только потому, что она была, ну, как сейчас наш торгашеский век, покупаема, а потому что это давало возможность читателю одновременно читать и вдумываться, и всматриваться. И если вы возьмете вот перечень наших трудов отдела древнерусской литературы, то 2, по-моему, тома были специально посвящены проблемам взаимоотношений литературы и живописи. Это было не случайно. Это была часть его общекультурной и научной программы.
6: Дмитрий Сергеевич взял специально для этого в отдел искусствоведа Ольгу Андреевну Белоброву, которая, защитив диссертацию
5: как филолог,
6: да, все-таки продолжает заниматься взаимоотношением текста и изображения.
4: Что очень важно подчеркнуть в значении работ Дмитрия Сергеевича, что именно в его работах перед широким читателем очень наглядно предстала древнерусская литература в ее развитии, в эволюции. Это для Дмитрия Сергеевича очень важно. Ведь «Человек в литературе Древней Руси» – это рассказ о том, как сменяли друг друга стили эпохи. То есть древнерусская литература представлялась не какой-то единой, закостеневшей, а развивающейся. Эта мысль для него очень важна, и не случайно его очередная книга, так сказать, «Развитие древнерусской литературы».

0: В разговоре, посвященном Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, принимали участие доктор филологических наук Наталья Владимировна Панырко, доктор филологических наук Олег Викторович Творогов, кандидат филологических наук Ольга Андреевна Белоброва, а также некоторые более молодые сотрудники отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Теперь же мы хотим предложить вашему вниманию некоторые отрывки из интервью, которые Дмитрий Сергеевич дал в начале 90-х годов и где он делится воспоминаниями о страшных днях ленинградской блокады.
1: У нас отсутствует воображение. Мы не можем себе представить, что такое была блокада. Если бы люди хоть немножечко, хоть на 1/10 понимали, что такое блокада, если бы они представляли себе, как трудно было передвигаться просто по улице, как трудно было спасать культурные ценности, особенно книги, картины, антикварные вещи у тех старых ленинградцев, которые еще хранили их с дореволюционных времен, как это все было трудно. Как это делалось иногда просто потому, что жалко вещи, жалко книг, не из каких-либо корыстных соображений. Ведь это же все были герои. К фольклористу Калецкому пришли и увидели такую картину. Водопровод не действовал, поэтому носили по лестнице воду, расплескивали воду из ведер, и лестница вся представляла собой колоссальный ледник, который полз. Лед сам сползал по лестнице вниз. Обледенелая лестница такая. И вот жители верхних квартир, они не могли уже спуститься. И не могли закрыть дверь, потому что надо было сколоть этот лед с порога. А они не могли. И вот пришли в такую квартиру и увидели, что вся семья Калецкого лежала мертвой. Если это все представить себе конкретно, как они умирали, как они читали друг другу стихи, чтобы забыться, чтобы не думать о еде. Потому что самое страшное было думать о еде. И это поразительно, что в это время творческая сила людей особенно возрастала. Значит, он и знал, что он умрет. И чтобы сохранилось от него что-то, писали дневники, мемуары. Архитекторы чертили фантастические здания, которые должны были потом быть построены. Художники усиленно, как Билибин, рисовали, например, перед смертью, писали картины и так далее. Усиленная творческая деятельность. Вот если бы все это представить себе конкретно, изучить психологию умирающих людей, изучить творческую их деятельность, собрать все то, что было тогда сделано великого и потом осуществлено. Потом ведь осуществлялось многое из того, что во время блокады было замыслено. То тогда было бы уважение людей. Но не хватает воображения. Люди не думают. Ведь многие, живущие в Ленинграде сейчас, не знают, кто умер в их квартире, кто жил здесь. Не интересуются историей блокадной. Еще если интересуются историей Петербурга, то Петровского времени, 18 века или 19 веком, но блокады, этим поразительным феноменом культуры и умственной жизни, не интересуются. Ведь они не знают, что было во время блокады создано. Ведь это же надо было золотую книгу блокады написать. Не об ужасах блокады только, а о том, что люди сделали во время блокады. Какие были учителя поразительные, которые учили детей, как себя вести в эти блокадные дни. Обходили своих учеников. Ведь учитель чувствовал себя ответственным за учеников. Ходил по квартирам к ученикам своим и смотрел, кто жив, кто нет, ободрял. Кто сейчас вспоминает этих учителей в школах? Их забыли. Как тогда Мануйлов относился к своей работе? Он был как бы директор Пушкинского дома, и вместе с тем он же был и ассенизатором. Понимаете, он чинил бачки, он сам все делал. Он был замечательный совершенно человек, как товарищ. Когда я приехал в Ленинград, у меня украли бумажник с паспортом, с военным билетом, что было тогда очень страшно, с деньгами, со всем. И он отдавал мне часть своего пайка. Он давал мне талончики на обеды. Потом он меня отправил в командировку и выписал мне командировочные. Таким образом, он, в общем-то, меня спас. вот чувство товарищества, которое было у военных, в армии было и так далее, которое, в общем, спасало нашу армию. Ведь армия спасалась не умелыми действиями генералов. Мы знаем, что они были неумелые. А вот чувством товарищества, общности и каким-то духом, когда сама толпа военных, толпа солдат знала, куда идти. Друг другу доверяли. Доверяли друг другу и выдвигали более умных, которых слушали. Вот это такая атмосфера была. Я нигде об этом не читал. Но это такая атмосфера была, понимаете, в армии. И то же самое было и тут. Вот Мануйлов, он не был по существу назначен. Потому что он выдвинулся тем, что он заботился. И если он был назначен, то после того, как просили об этом начальство. Потому что на него можно было положиться. Потому что такая была психология тогда, в тот момент. Понимаете, война как-то очень воспитала людей. Но она обнажила и дурные стороны людей. То есть мы не подозревали, какие у нас были трусы, какие были мерзавцы. Вот тот же Канайлов. Он ведь потом хвастался, сколько людей он, благодаря его бдительности, было арестовано. Арестован был Гуковский, арестован был Борис Иванович Коплан, вот специалист по 18 веку. Он погиб в тюрьме, от голода в тюрьме погиб. Александр Александрович Никифоров, замечательный специалист по фольклору, богатырь такой был, который ходил с полотенцем в Пушкинский дом, потому что он по пути заходил на Стрелку и там купался. И купался в проруби. И вот растирался полотенцем, и это полотенце нес через плечо, и в таком виде являлся в Пушкинский дом.
2: Вы помните, что Канайлов потом, после войны, явился в Пушкинский дом и требовал, чтобы его восстановили на работе.
1: Чтобы его восстановили, да. Он и ехал. Мерзавец был страшный. Причем я присутствовал при сцене, я ничего не мог поделать. Он одного рабочего увольнял, а у рабочего он отнял продовольственные карточки, а он умирал. И у него от бессилия слюна текла. Вот я сейчас, как сейчас помню, в директорском кабинете у этого рабочего течет слюна, потому что он, у него не было сил закрыть свой собственный рот. И он говорил: карточки, карточки, едва глухим таким блокадным голосом говорил, и он его выталкивал. И потом он таких рабочих, несколько было их, он выталкивал на улицу, чтобы они не умерли в помещении Пушкинского дома, а чтобы умерли на улице, и потом там какой-нибудь грузовик, собиравший трупы, собрал бы их, забрал, чтобы не надо было выносить. Так что люди как бы обнажились. Были люди замечательные совершенно. Тот же Мануйлов, Стеблин-Каменский, которого он принял, Михаил Иванович, у него, кстати сказать, замечательная повесть о блокаде есть, «Дракон» называется. Она опубликована. Затем Владислав Михайлович Глинка работал. Вот главным образом этим трем людям мы обязаны сохранением Пушкинского дома. Это люди, которые действительно работали и последние свои силы тратили на то, чтобы сохранить остатки Пушкинского дома, мемориальную мебель, которой у нас было много, и которую мы снабдили потом. Михайловская и Тригорская, музей Блока. Мы очень много ведь создали музеев.
0: Прозвучало интервью с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Передачу подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучала пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Во время остановки в губернском городе Сергей Иванович не пошел в буфет, а стал ходить взад и вперед по платформе. Проходя в первый раз мимо отделения Вронского, он заметил, что окно было задернуто. Но, проходя в другой раз, он увидал у окна старую графиню. Она подозвала к себе Кознышева. «Вот еду, провожаю его до Курска», —

сказала она. «Да, я слышал», — сказал Сергей Иванович, останавливаясь у ее окна и заглядывая в него. «Какая прекрасная черта с его стороны!» — прибавил он, заметив, что Вронского в отделении не было. «Да, после его несчастья, что же ему было делать?» «Какое ужасное событие!» — сказал Сергей Иванович. «Ах, что я пережила! Да заходите!» «Ах, что я пережила!» — повторила она, когда Сергей Иванович вошел и сел с ней рядом на диване. «Этого нельзя себе представить. 6 недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя. Мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть». «Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за нее же», — сказала она, и брови старушки нахмурились при этом воспоминании. «Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую». «Не нам судить, графиня», — со вздохом сказал Сергей Иванович. «Но я понимаю, как для вас это было тяжело». «Ах, не говорите! Я жила у себя в имении, и он был у меня. Приносит записку. Он написал ответ и отослал. Мы ничего не знали, что она тут же была на станции. Вечером я только ушла к себе. Мне моя Мэри говорит, что на станции дама бросилась под поезд. Меня как что-то ударило. Я поняла, что это была она. Первое, что я сказала, не говорить ему». Но они уже сказали ему. Кучер его там был и все видел. Когда я прибежала в его комнату, он был уже не свой, страшно было смотреть на него. Он ни слова не сказал и поскакал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли как мертвого. Я бы не узнала его. «Прострасьон комплет». «Полная прострация», — говорил доктор. Потом началось почти бешенство. «Ах, что говорить», — сказала графиня, махнув рукой. «Ужасное время». «Нет, как не говорите, дурная женщина? Ну, что это за страсти какие-то отчаянные? Это все что-то особенное доказать. Вот она и доказала. Себя погубила. И 2 прекрасных людей, своего мужа и моего несчастного сына». «А что ее муж?» — спросил Сергей Иванович. «Он взял ее дочь. Алеша в первое время на все был согласен. Но теперь его ужасно мучает, что он отдал чужому человеку свою дочь. Но взять назад слово он не может. Каренин приезжал на похороны. Но мы старались, чтобы он не встретился с Алешей. Для него, для мужа это все-таки легче. Она развязала его». Но бедный сын мой отдался весь ей, бросил все, карьеру, меня. И тут-то она еще не пожалела его, а нарочно убила его совсем. Нет, как не говорите, самая смерть ее — смерть гадкой женщины без религии. Прости меня, Бог, но я не могу не ненавидеть памяти ее, глядя на погибель сына. Но теперь как он? Это Бог нам помог, это сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне, как матери, страшно, и главное, говорят, на это косо смотрят в Петербурге. Но что же делать? Одно это могло его поднять. Яшвин, его приятель, он все проиграл и собрался в Сербию. Он заехал к нему и уговорил его. Теперь это занимает его. Вы, пожалуйста, поговорите с ним, мне хочется его развлечь. Он так грустен. Да на беду еще у него зубы разболелись. А вам он будет очень рад. Пожалуйста, поговорите с ним. Он ходит с этой стороны. Сергей Иванович сказал, что он очень рад, и перешел на другую сторону поезда. В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе с руками в карманах ходил, как зверь в клетке, на 20 шагах, быстро поворачиваясь.
Сергею Ивановичу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это было все равно. Он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему. «Может быть, вы и не желали со мной видеться, — сказал Сергей Иванович, — но не могу ли я вам быть полезным?» «Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. Извините меня, приятного в жизни мне нет. Я понимаю и хотел предложить вам свои услуги, — сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского. Не нужно ли вам письмо к Ристичу, к Милану?» «О, нет, — как будто с трудом понимая, — сказал Вронский. Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо? Нет, благодарю вас. Для того, чтобы умереть, не нужно рекомендаций. Нечто к туркам, — сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито-страдающее выражение. «Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы, с человеком приготовленным. Впрочем, как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении». «Я, как человек, — сказал Вронский, — тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит, а что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится». И он сделал нетерпеливое движение скулой от непрестающей ноющей боли зуба, мешавший ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел. «Вы возродитесь, предсказываю вам», — сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. «Избавление своих братьев от ига есть цель достойная и смерти, и жизни. Дай вам Бог успеха внешнего и внутреннего мира», — прибавил он и протянул руку. Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича. «Да, как орудие я могу годиться на что-нибудь, но как человек я развалина», — с расстановкой проговорил он. Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюной его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса, медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера. «И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции. На столе казармы, бесстыдно растянутое посреди чужих, окровавленное тело, еще полное недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках и на прелестном лице с полуоткрытым румяным ртом, застывшая странная, жалкая в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово о том, что он раскается, которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить ее такую, какой она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственную, прелестной, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какую она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены.
Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу, никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо. Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собою, он спокойно обратился к Сергею Ивановичу. «Вы не имели телеграммы после вчерашней?» «Да, разбиты в третий раз, но на завтра ожидается решительное сражение». И, поговорив еще о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка.

Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясное. Вместо того, чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокотившись на перила, стал смотреть на небо. Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния, и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали, но как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах. «Ну, что же смущает меня?» — сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, уже готово в его душе. Да, одно очевидное, несомненное проявление божества — это законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью. Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты, что же они такое? Задал он себе тот самый вопрос, который казался ему опасен. Неужели эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь не имеет смысла? Он задумался, но тотчас же поправил себя. «Ну, о чем же я спрашиваю?» — сказал он себе. «Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. Я спрашиваю об общем проявлении Бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне лично, моему сердцу, открыто, несомненно, знание, непостижимое разумом. А я упорно хочу разумом и словами выразить это знание. Разве я не знаю, что звезды не ходят?» — спросил он себя, глядя на изменившую уже свое положение к высшей ветке березы яркую планету. «Но я, глядя на движение звезд, не могу представить себе вращение Земли, и я прав, говоря, что звезды ходят. И разве астрономы могли бы понять и вычислить что-нибудь, если бы они принимали в расчет все сложные разнообразные движения Земли? Все удивительные заключения их о расстояниях, весе, движениях и возмущениях небесных тел основаны только на видимом движении светил вокруг неподвижной Земли, на том самом движении, которое теперь передо мной и которое было таким для миллионов людей в продолжении веков, и было и будет всегда одинаково и всегда может быть поверено. И точно так же, как праздные шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба по отношению к одному меридиану и одному горизонту, так праздные шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаково, и которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверено. Вопросы же о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить. — А, ты не ушел? — сказал друг голос Кити, шедший тем же путем в гостиную. — Что, ты ничем не расстроен? — сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо. Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если бы опять молния, скрывшая звезды, не осветила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. «Она понимает», — думал он, — «она знает, о чем я думаю. Сказать ей или нет? Да, я скажу ей». Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже. «Вот что, Костя, сделай одолжение», — сказала она. «Пойди в угловую и посмотри, как Сергею Ивановичу все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник?» «Хорошо, я пойду непременно», — сказал Левин, вставая и целуя ее. «Нет, не надо говорить», — подумал он, когда она прошла вперед его. «Это тайна для меня одного нужная, важная и невыразимая словами. Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал.
так же, как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера, не вера, я не знаю, что это такое, но чувство это также незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Так же буду сердиться на Ивана Кучера, так же буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей. Так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом. Так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться. Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее, не только не бессмысленна, какой была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее».

0: в исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Александра Скарлатти прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 до минор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. Сегодня про очередную книгу расскажет преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в этот институт. В Санкт-Петербурге можно приходить очно, рядом с станцией метро Площадь Восстания Маяковская. В просветительском центре при Федоровском соборе находится институт. Сайт института ebif.ru. Можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Занятия в вечернее время 2 раза в неделю. Можно учиться дистанционно. Тоже можно зайти на сайт и написать свой вопрос, как учиться дистанционно. Занятия начнутся в сентябре. Я напомню, что у нас есть цикл лекций, точнее передач по мотивам цикла лекций в Институте богословия, философии и экклезиологии. Это можно сейчас слушать в записях радио «Град Петров». Ну и еще раз скажу, приходите учиться лично. В том числе, чтобы самим больше читать книг по богословию, разбираться в этих книгах, уметь выбирать хорошие книги, отличать хорошие от не очень, авторитетные от сомнительных, причем делать это уверенно, потому что если мы прочитали плохую книгу, она на нас повлияла, зачем нам это надо? Надо обезопасить себя от этого. А не узнать хорошую книгу и не узнать хорошего встреченного, например, богослова, это большая беда. Представьте, как потом можно жалеть. А сегодня у нас книга называется «Введение в ранний иудаизм». Автор Джеймс Вандеркам. Эта книга издана тоже издательством, которое много книг издало для нашей программы. Это издательство Библейско-богословского института. Эту книгу перевел замечательный библеист Глеб Ястребов. Уже вот несколько гарантий качества у этой книги есть. То, что она в нашей программе, то, что она в Библейско-богословском институте, и то, что переводчик Глеб Ястребов. Расскажите нам про эту книгу, ваши впечатления. Все-таки ранний иудаизм кажется, ну, это где-то совсем далеко. И если вот, например, бы иудаизм времени раннего христианства, нам, может быть, это было бы больше интересно. А про ранний иудаизм здесь есть что-то интересного для широкого круга читателей?
1: Да, есть, тем более, что книга, посвященная раннему иудаизму, как раз охватывает период возникновения христианства и эпохи раннего христианства до 70-го года уже нашей эры, то есть до разрушения храма Иерусалима римлянами. То есть эпоха, описанная в этой книге, начинается с плена, от эпохи плена до конца первого века. Хронологические рамки примерно этой книги. То есть это как раз и есть ранний иудаизм.
0: То есть можно сказать, что эта книга описывает нам, что такое был иудаизм как религия для вот современников Христа,
1: да.
0: Верующих людей, а вот какие они верующие? Вот эта книга описывает эту религию.
1: Да, она описывает культ, праздники, священные тексты, культурный, исторический контекст, политический контекст. Все представлено в этой книге, что видно из названия «Введение». То есть это обзор. В общем, книга не такая толстая. Всех этих тем, которые необходимы для того, чтобы представить историю, генезис, развитие, тенденции. Достаточно подробно описаны религиозные группы внутри иудаизма, то есть в отличие, а может быть, это и похоже на раннее христианство, но отличается от более позднего. Иудаизм представляет из себя, можно сказать, такой конгломерат, представлял из себя конгломерат разных направлений. В общем, все они описаны достаточно тоже подробно и интересно нашим авторам. Некоторые из этих направлений мы знаем из Нового Завета, фарисеи, саддукеи.
0: В прошлой передаче мы говорили о другой книге, и там такая тема возникла, что есть разница восприятия религиозности, вообще такого вопроса, что такое вера, в интеллектуальном плане, то есть в плане текста, и в плане реальной жизни. То есть вот просто человек считает себя религиозным, потому что он причаствует в некоторых обрядах, то есть в богослужении принимает участие. Так вот, мне кажется, так же произошло и в нашем восприятии того мира, в который пришел Христос. Мы думаем по степени нашей информированности. Вот были люди, которые читали Священное Писание, которые и мы читаем так же, как они. И вот к этим людям пришел Христос и стал им что-то продолжать говорить. Что если представить, что это люди, у которых религиозность была в основном практического характера? Это то же самое их участие в некоторых действиях религиозных. И это было основное для них. Больше занимало вообще усилий и всего. Когда нам говорят, что вот, если сейчас придет Христос, так а мы что ли люди книги? Мы люди книги вообще в наименьшей степени. Мы люди обряда. То есть что религиозность формирует? Так нам говорят, что вот, например, у иудеев религиозность формировал текст. А что, если у них также религиозность их формировала политическая ситуация, если так посмотреть? Потому что как наше православие сформировано, на сколько процентов книгой какой-то, еще вопрос какой, а на сколько процентов политической ситуации в нашей стране? Вот вклад в формирование той религии, которую мы имеем.
1: Ну, может быть, не только политической ситуации, но скорее такой вот более глобального ощущения какого-то движения истории, да, это всегда влияет.
0: Здесь это прослеживается.
1: Да, богословие второго храма – это, конечно, тема магистральная, это тема освобождения, тема обретения самостоятельности народом Божьим, потому что все кто-то мешал, то есть сначала вообще плен и оккупация, потом как-то жизнь стала налаживаться, но новые влиятельные силы стали стремиться, и даже стремление это осуществилось – подчинить себе Палестину. То есть сначала это были преемники Александра Македонского на Востоке, Птолемеи, Селевкиды, потом римляне. И вот эта идея того, что нужно освободиться, и когда это безобразие закончится, когда вмешается Бог, когда Он освободит нас от греков, от римлян, от этих язычников, которые, в общем, здесь орудуют у нас на земле, данной Богом, как им заблагорассудится. И вообще, почему это происходит? Что задумал Бог? Почему Он проводит свой народ через такие испытания? Это тоже, конечно, стало предметом богословия, предметом обсуждения. Целый жанр появился вот такой апокалиптический, который отвечал на вопросы, вот в том числе и текущей такой вот исторической ситуации. Там книга пророка Даниила, например. Это тоже, конечно, все обсуждается, как эти, в общем, возникли идеи, как они развивались, что стоит за этими богословскими образами. Они такие достаточно впечатляющие и пугающие. Так что да, контекст важен. В общем, он здесь представлен очень хорошо, подробно. Книга в этом отношении вполне может сойти за хорошую, очень высокого уровня учебную литературу. То есть ничего лишнего, но вместе с тем нету вот этой такой исключительной, может быть, и сложной научной детализации. Вы заговорили о текстах, тексты, книги, а есть жизнь. Но мы ничего же не знаем о том, как люди жили. То есть все, что у нас есть, это тексты. Есть еще немножко археологии, но тоже здесь и вопрос датировки, и оценки каких-то археологических находок. Только тексты, только сравнение текстов. Причем основные тексты – это сама Библия. Сам вот христианский Ветхий Завет или еврейская Библия, Священное Писание. Ну и, конечно, те свидетельства как бы внешние. То есть, что там про Палестину писали другие авторы, историки. Ну, в действительности писали мало, потому что мало кого извне эта ситуация интересовала. А если интересовало, то, может, многое не дошло, не сохранилось. Но есть, конечно, выдающиеся здесь свидетельства. Там Иосиф Флавий один чего стоит, но он, впрочем, и один. Или Филон Александрийский. Это все, конечно, тоже специально рассматривается, эти сопоставляются там исторические факты. Это, в общем, все на очень высоком уровне, современном уровне. То есть понятно, что такие введения, их много на протяжении там еще с 19 века и в 20 веке их писали. Но меняются какие-то исследовательские оптики, методология, входит в оборот иногда даже появляющиеся какие-то новые тексты свидетельства. Такое тоже бывает. И 20 век в этом отношении был прорывным. Найден целый как бы недостающий пазл в виде вот кумранского движения, кумранской библиотеки. Невероятное открытие. Это изменило вообще всю картину, ну или сильно изменило. Мы знаем больше. Соответственно, если появился новый пазл, то есть вся другая картина изменилась, все другие тексты тоже теперь мы можем иначе интерпретировать в свете вот этих новообретенных текстов. В данной книге это все очень хорошо и компактно, надо сказать, представлено, рассказано, учтено.
0: Что поражает, что есть ученые, которые способны писать учебники, как у нас говорят, переписывать историю, которые постоянно занимаются переписыванием учебников в связи с новыми научными данными. То есть это должны быть такие ученые, которые мыслят настолько фундаментально, чтобы придерживаться какой-то магистральной линии общего научного консенсуса, но в то же время постоянно менять содержание даже учебной литературы.
1: Ну, во-первых, не постоянно, хотя сейчас вроде бы вот этот период сократился, то есть там раз в 20 лет, раз в 10 лет, раз в 5 лет. То есть когда появляются новые концепции, новые подходы, которые нужно учитывать, эти хронологические отрезки сокращаются, как я понимаю. Да, и надо за этим успевать. Ну, в общем, наши авторы, как правило, они такие, в общем, долгожители, живут долго, тоже эту хронологию себе представляют, эти все изменения. То есть когда-то они там еще студентами это читали. Здесь и христианская тематика присутствует, потому что вот в этой концепции, как я понимаю, Вандеркама, христианство – это тоже одно из направлений в раннем иудаизме, которое потом от вот этого сообщества этих направлений отсоединилось и резко противопоставило себя всем другим направлениям. Ну и потом, в общем, вообще разошлись пути иудаизма и христианства. Ну, они достаточно быстро разошлись, хотя вот там апостол Павел, он проповедовал в синагогах и, в общем, ничего в этом зазорного не видел, то есть не сам он из синагоги ушел, а его просто оттуда гнали. А он, наоборот, там хотел оставаться и дальше проповедовать.
0: Да, ну, в общем-то, в то время были такие варианты. Не только Христос ведь представлял группу вот таких вот людей пламенно-религиозных, и потом ученики Христа, но были и другие группы, которые тоже в синагогу не входили.
1: Да, здесь даже, надо сказать, по пламенности, религиозности христианство не на первом месте. Вот те же самые кумраниты или есеи, это вот такая действительно куда более строгая дисциплина, аскетика. Все были как-то удивлены, даже слегка шокированы тем, как себя ведет Иисус Христос, что он общается с людьми, с которыми нельзя общаться по религиозным законам.
0: Вспомнился сюжет с фарисеями. Вы в какой-то передаче рассказывали про то, как современные библеисты переосмысляют подачу образа фарисеев в новозаветных текстах.
1: Здесь есть специальная глава, посвященная вот этому фарисейскому движению. В действительности это были такие вот ревнители из числа мирян. В каком-то смысле они были оппозиционные священнической верхушке в Иерусалиме, но вместе с тем влиятельные, поскольку были достаточно популярны среди простого народа. В евангельском контексте, наверное, объединены как вот такие просто разные группы врагов движения Иисуса и самого Иисуса. Это книжники, фарисеи, саддукеи. В общем, всех здесь в своих целях повествование евангельское под одну гребенку гребет. А в действительности это разные группы, которые и сами спорили друг с другом, может быть, даже более ожесточенно, чем все вместе они противостояли движению апостолов, движению, которому положил начало Иисус Христос. Объем всей проблематики из этой книги достаточно хорошо можно представить. Возможно, ситуация изменилась бы, и вообще история бы повернулась иначе. Конечно, не будь вот этого политического контекста, не будь разрушения и депортации. Разрушение Иерусалима, депортации евреев из Палестины и еще раньше разорение, ну, собственно, палестинского такого аутентичного христианства во время иудейской войны. Но это то самое сослагательное наклонение, которое полезно, как вот то, на чем можно какие-то модели строить. Но вместе с тем история повернулась иначе. Мы знаем как.
0: А можно ли из этой книги понять, изучая вот так методично и немножко суховато по-учебнически, потому что, как вы говорите, это учебник, а можно ли понять, а почему этот ранний иудаизм не принял весь христианство, ну и большей частью? Почему он все-таки остался? А не было такого, скажем, исторического перелома религиозного, чтобы мы вспоминали, вот был когда-то иудаизм, а потом вот он преобразовался в христианство, а все-таки сохранился иудаизм как отдельная мощная религия современная.
1: Почему так получилось? На этот вопрос многие светлые умы библейского сообщества отвечали еще и раньше, наверное, не только в 20 и 21 веке. Вопрос фундаментальный. В общем, одна из версий, которая часто озвучивается, заключается в том, что Иисус не представлялся большинству тем мессией, который провозглашен и описан в, можно сказать, магистральном богословии мессианском, вот как раз раннего иудаизма. Не похож.
0: А что это за тексты?
1: Ну, это, например, та же книга пророка Даниила, ряд других и апокрифических, и неапокрифических текстов. Ну, тоже здесь вопрос канона, потому что канон – такое явление достаточно позднее с тем количеством книг, вот как сейчас в еврейской Библии, в христианской Библии. Он же разный набор книг ветхозаветных. В христианской Библии больше книг, соответственно, в еврейской меньше. Маковейские книги тоже повлияли, они здесь специально обсуждаются. На формирование образа Мессии, прежде всего, как Мессии политического. Вождь, победоносный полководец, который освободит народ от власти иноземцев, иноверцев. их победит. Ну, а дальше уже по-разному представлялись перспективы. То есть, может быть, и вообще все народы победит, или те сами согласятся принять закон Моисея, и настанет царство Бога на земле. Потому что победоносный полководец из рода Давида, из колена Иуды, будет такой фигурой, предваряющей уже прямое правление Бога во многих таких вот апокалиптических версиях.
0: То есть вот эта религиозная идея предсказанной победы является причиной того, что не приняли Христа, пришедшего Бога.
1: Да, непринятие Христа, потому что ничего у Христа, у Иисуса Христа не получилось. А что получилось, вызвало удивление.
0: Даже да. Вопрос не в том, что не получилось. Это-то можно было задрапировать не первый раз, а он и не собирался.
1: Нет, из Евангелия так непонятно, что не собирался. А как же вот и наречется он Эммануилом? Что значит «с нами Бог»? Как же это? Это же такое, в общем, можно сказать, пророчество, которое само имя нарекает. То есть должны все признать его Эммануилом. Как же? Такая акклимация необходима для того, чтобы за ним пошли. А чтобы за тобой пошли, о тебе должны знать. А чтобы о тебе узнали, ты должен распространить свою деятельность на максимально широкий круг лиц. И это тоже очень странно, что Иисус, в общем, основная его деятельность, которая в Евангелии описана, это вокруг он, в общем, Галилейского моря проповедует. Притом не заходит в большие города, а только в такие как бы сельские поселения. То есть как можно набрать себе сторонников, что из крестьян, что ли из рыбаков, что рыбаки могут, что крестьяне могут, да они никуда не пойдут. Нужно, конечно, элиту здесь агитировать.
0: А он не агитировал?
1: Ну, один раз.
0: Да а и... почему?
1: Вопрос. Вопрос, который остается, ну, библисты, конечно, тоже ученые, теологи, богословы на него отвечают по-своему. И это обстоятельство стало таким камнем преткновения. Но о чем еще апостол Павел писал, что это соблазн. Соблазн можно понимать как обман. В глазах многих Иисус обманщик. Он, в общем, не оправдал надежд.
0: Да, вот это то, что Христос сам не проповедовал так, как, казалось бы, завещал апостолам, это вызывает удивление. Действительно, а почему же не войти в большой город, не сказать всем, все бы услышали, все бы поверили.
1: Да, да, главное, еще вот этот военно-политический аспект, что, ну, что понятно, что если ты полководец, ты должен собрать отряд, потом армию.
0: По-любому проповедовать нужно большому количеству.
1: Потому что первая задача – это задача политическая, это, в общем, освобождение от внешнего управления, то есть там как в эпоху Маковеев, римлян и их ставленников, которые тоже, конечно, никакие незаконные правители, так как христианская тема основы – это воскресение Иисуса Христа. Это тоже всех удивило, потому что это действительно идея, которая отсутствует в иудаизме. Тоже вот как одно с другим связано, многие недоумевали.
0: То есть Христа не приняли большинство иудеев потому, что он не был похож на те тексты, которые в религии, в иудаизме были авторитетны.
1: Ну да, может быть, даже и не только тексты, но еще и распространенные представления того времени, которые образ мессии, такого вот мессианского царя рисовали, или мессианского священника, то есть там были разные версии, то есть что мессия будет царем или мессия будет священником, или последовательно будут сначала священник, потом царь, или сначала царь, потом священник мессианский. Это очень не похоже.
0: Тогда что там было, что позволило принять Христа тем, кто его принял? И это были, прямо скажем, выдающиеся представители религиозного мира. Многие из них такие богословы, которые сегодня потрясают всех своей глубиной, такие как апостол Павел.
1: Сказать тоже здесь сложно, какого-то одного, наверное, ответа нет. Но часто встречающиеся у современных авторов, тем более вот таких в духе тех, которых издает ББИ, Библейский богословский институт, это влияние, конечно, личности Иисуса. Влияние его личности даже помимо тех идей, которые, может быть, многие не понимали. Ну, мы знаем, что апостолы не очень себе хорошо представляли, кто он. Но так он глубоко повлиял на этих простых людей, что они его не забыли. Мало того, что сохранили о нем память, это еще была такая как бы деятельная память, которая в результате перевернула мир. А потом уже возникло богословие, которое пыталось объяснить, что это было, кто это был.
0: Вот люди живут определенной религиозной жизнью, исполняют все предписания, вот этот закон, праздники отмечают и так далее, а потом раз — и перестают это делать, и говорят: да это ерунда все. Вот как бы мы подумали про таких людей? А это большинство первых христиан.
1: Ну, может быть, так не было это раз. То есть это раз, оно растянулось на годы, десятилетия или столетия. То есть мы знаем, что вот иудео христианство существовало, которое совмещало традиции еще вот как раз второго храма и христианские идеи, христианские новые обряды, богословия. Здесь происходил процесс скорее такой трансформации, а не резкого перехода. Так что это вот не раз и резкое изменение, а все-таки какая-то эволюция части, видимо, иудейского религиозного сообщества, которое оказалось наиболее близко по своим идеям к христианству. Такая тоже существует гипотеза, что, в общем, христианство возникло до христианства. Обычно бывает, что сначала появляется какой-то харизматический лидер, он вокруг себя организует какую-то группу. Но может быть и иначе. Сначала есть некая группа, потом появляется харизматический лидер. Движение получает новый импульс для своего развития и расширения. То есть можно предположить, что были уже такие как бы протохристиане, а потом появился Иисус, и они в нем узнали своего, что это и есть Он.
0: То есть за Христом пошли те, кто и собирался пойти, когда появится.
1: И собирались пойти
0: за... А те, кто не собирался,
1: да, именно за таким Мессией. Потому что были ведь и другие, Бар-Кохба или другие тоже вот такие претенденты на мессианский статус. То есть это не Мессии, в смысле Бог, который стал человеком, а это вот именно такие лидеры и религиозные, и политические, за которым может пойти народ, и которого на богословском уровне считают претендентом на то, что он может стать вот этим сыном Бога,
0: ну, и
1: как в Псалмах.
0: Завершая программу, я вспомню притчу. Сейчас вот такая тема очень модная. Про притчи размышляют, пишут, издают. Притчи, притчи. Вышел сеятель сеять. И вот он сеет и так, и так, и там, и там, и там, везде сеет. Так как же Христос, который рассказал такую притчу, что этот сеятель сеет вообще везде? Еще вопрос, что это за сеятель, который свои зерна, еду разбрасывает на каменистую почву? Это вообще сеятель, вот он как профессионально, он адекватен? Вышел сеятель сеять. Почему же Христос с таким огромным количеством разных страт отказался разговаривать? С Пилатом, с государственной властью он не разговаривает, с церковными лидерами он не разговаривает, с этими он не разговаривает, с неиудеями он не разговаривает, с жителями крупных городов он не разговаривает.
1: Ну, почему бы же была сирофиникиянка?
0: Случайность и так далее. Да что ж такое-то? Где же этот принцип сеятеля? Он сам так не делал.
1: На этот вопрос не отвечает автор нашей книги «Введение в ранний иудаизм». Это действительно такой вот обзор и текстов, и религиозных практик, и исторического контекста, который здесь тоже важен, потому что в связи с ним многое менялось. Появлялись там новые праздники, например. Отражалось это, соответственно, в богословии, в текстах поздних ветхозаветных, часть из которых как раз стала вот христианским наследием, вроде маковейских книг или там книги Юдифь.
0: А вы как думаете, в чем смысл притчи про сеятеля?
1: Это необычный сеятель, потому что действительно, как вы сказали, если представить, что это какой-то земледелец сеет, то куда он смотрит? И что у него руки дрожат, что ли, что он так разбрасывает? Это речь идет о сеятеле, который Бог, который действительно от избытка своего бытия все стремится наделить смыслом, наделить жизнью. У него не оскудеет. То есть это у земледельца, он над каждым зерном там может трястись. А здесь-то что? Бог сам и создает эту жизнь, это благо, это бытие, которое везде и рассеивает.
0: Отсюда, значит, Христос не из экономии сил не проповедовал везде-везде и не явил себя миру, а по какой-то другой причине.
1: Конечно, не из экономии. Чего здесь экономить? То есть в этом тоже какое-то богословие заключено, очевидно, какой-то подход. То есть это сознательно, это намеренно. Вот среди галилейских крестьян, а не среди, например, горожан. Ну, и за исключением Иерусалима. Ну, Иерусалим, понятно, религиозный центр, там храм. То есть он в большей степени здесь как такой вот центр религиозный, чем как город.
0: Вот одна из версий, почему Христос так поступил, жестоко со всем миром, хотя мог бы пойти и этих обратить, и тех, и Пилата двумя-тремя словами и так далее. А Пилат бы там и указ издал всем принять христианство. Ну, в общем, как-то так. Почему так он? А потому что это все эти жертвы были сделаны ради иудеев. А потому что они хотели, чтобы для них пришел. И он все время говорил: «Я только для них, понимаете? Для них».
1: В том-то и претензии, что и для них-то он ничего не сделал. Потому что основное – это чаяние, это освобождение от вот этих иноверцев, которые налогами задушили, которые язычники. Вот что нужно, чтобы народ вздохнул свободно, чтобы исполнились обетования Бога, что земля принадлежит народу Божьему, а не римлянам, не там Птолемеям, не Селевкидам.
0: А он им дал другое.
1: Да, дал то, что не просили.
0: Себя. И вот когда Христос дал себя, он пришел к иудеям, к израильскому народу, что-то еще требовать, это как-то запредельно глупо.
1: Ну, это уже такие богословские интерпретации, то есть мы здесь находимся уже не на исторической почве, хотя, конечно, историческая почва здесь при чем-то, а говорим о богословии. Введение в ранний иудаизм ставит перед собой вполне конкретное.

0: Если вы учитесь, то учебник...
1: Но это учебник хороший, то есть это не учебник, вот как учебниками ругаются, а это учебник, каким он должен быть. То есть занимательный, стиль легкий, изложение такое, в общем, прозрачное. И даже с такой, как бы, некоторой беллетристичностью. Опять же, если кому-то из слушателей надо будет написать учебник, вот можно поучиться, как это делается. Причем такие, в общем, вещи обсуждаются сложные, многоплановые. Ну, как это вот все скомпоновать, уместить, чтобы это было интересно и вместе с тем информативно, и вместе с тем не нагоняло тоску на читателя, и сохранялась бы вместе с тем такая вот научность, научная основа, всячески рекомендуется к прочтению. Опять же, учитывая, что таких введений уже существует значительное количество на русском языке, и созданных нашими учеными, и богословами, и библеистами, и переведенные тоже на русский язык. В общем, здесь есть на что глаз положить. Одна из этих книг, наверное, одна из лучших.
0: Сегодня наша программа была посвящена книге Джеймса Вандеркама «Введение в ранний иудаизм», издательство Библейско-богословского института. То, что книга востребована, указывает наличие второго издания, которое перед нами как раз. Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Приходите учиться. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Константин Андреевич Махлак. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 до мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем и сегодня заканчиваем наши беседы по апокалипсису. Это 46-я и последняя беседа. Мы с вами дошли уже до последней главы книги Откровения, до 22-й главы. Остановились мы с вами на конце описания Нового Иерусалима. Это была 22 глава, 5 стих. И сегодня переходим к заключительной части книги «Апокалипсис», 22 глава, начиная с 6 стиха и до конца. Сначала почитаем 6 и 7 стихи последней главы. «И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все, гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Вся заключительная часть Откровения преследует цель заверить в истинности написанного и окончательно заострить внимание на близости второго пришествия. При этом не всегда удается уловить строго логический ход мысли. Здесь повторяется кое-что из сказанного выше, затрагиваются темы, которые проходят через всю книгу. А в этой заключительной части несколько говорящих: ангел, сам Иисус Христос, Дух, Евангелист Иоанн, Церковь. Мы уже в самом начале нашего разбора книги Откровения говорили о том, что эта книга носит литургический характер. Она была предназначена для чтения во время богослужебного собрания. И это предназначение прекрасно отражено было в первой главе книги, где были распределены роли чтеца или автора, предстоятеля, пророка, хора, то есть всего собрания. Нечто похожее наблюдается и здесь, в 22-й, последней главе книги. Здесь выступает автор книги или заменяющий его чтец, предстоятель, пророки, через которых говорит Бог, Иисус Христос и Дух, они тоже говорят через пророков, и, наконец, вся церковь, как некий хор. Начинается все с продолжения речи ангела, длинной, перед этим произносил длинную предшествующую речь. Ангел заверяет в истинности сказанного не только о Новом Иерусалиме, но и всей книге. Слова сии верны и истинны. Какие слова? Да все, что было сказано в Апокалипсисе. Происхождение этих слов божественно, так как слова сии переданы от Господа Бога через ангела и пророков. Здесь повторяется то, что было сказано в самом первом стихе книги Откровения. Говорится и о содержании книги, чему надлежит быть вскоре. Седьмой стих. «Се гряду скоро». Это как бы эхо, отклик, подтверждающий слова ангела, но вложенные в уста самого Иисуса Христа. Надо полагать, что во время богослужебного собрания эти слова произносил церковный пророк. Напомню, что в ранней церкви существовали рукоположенные пророки, которые принимали время от времени спорадическое участие в богослужении. Снова звучит уже в предпоследний, шестой раз обетование блаженства. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. На сей раз вот те, кто соблюдают слова пророчества, названы блаженными. Действительно, книга Откровения, как мы с вами видели, это же не только апокалипсис, то есть откровение небесных тайн, но и пророчество, то есть изложение воли Божией, направленной нам сейчас и здесь. Книга призывает к верности, стойкости и надежде. 22 глава с 8 по 9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Вот эта маленькая сцена, 8-9 стих 22 главы, на первый взгляд, кажется, повторяя то, что уже было сказано прежде, в 19 главе, там была очень похожая сцена, отклоняет как бы поклонение ангелам, Богу поклонись, а не ангелам. Но это только на первый взгляд. Контекст, в который вставлена эта сцена, говорит совсем о другом. Во-первых, здесь подчеркнуто значение Иоанна как посредника откровения. Вот стих 8 начинается местоимением «я». Это необычно для греческого языка, но там это есть. Здесь акцент. Это «я», Иоанн, кто видел и слышал сие. И попытка воздать почесть ангелу, другому посреднику откровения, отклоняется. Тем самым говорится, что ангел стоит как бы на той же ступени, что и Иоанн и прочие пророки. Ангел не только раб Божий, он сослужитель, а буквально по-гречески «со-раб», то есть такой же раб, как Иоанн и пророки, равный им раб Божий. Все они только посредники, только Бог – источник пророческой вести откровения. Только Бог обладает высшим авторитетом. Так еще раз подчеркивается важность слов книги сей. Дальше речь Иисуса Христа. Это 22 глава с 10 по 16 стих. Ну, прочитаем всю эту речь. «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Итак, в этом отрывке, 22 глава, 10 по 16 стих, снова речь берет церковный пророк, который произносит отдельные изречения от имени Иисуса Христа. Это Иисус Христос говорит через пророка. Сначала, в 10 стихе, утверждается нечто, что радикально отличает книгу Откровения от ветхозаветных пророчеств. В книге пророка Даниила, которая так широко используется Иоанном как источник образов, говорится: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Это Даниил 12:4. А здесь звучит приказ совсем противоположный: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Даниил писал при персидском царе Кире и писал для последних времен, которые были еще в отдалении. До того времени книга должна была быть запечатана, не познана. Но теперь, при Иоанне, последние времена наступили, и все пророчества должны быть познаны, все пророчества должны быть исполнены. Все должны прочесть и уразуметь сказанное в книге Иоанна, чтобы быть готовыми к концу, который может свершиться в любую минуту. Поэтому не запечатывай этой книги. Пусть ее все читают, разбирают, понимают. Стих 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Все это производит несколько неожиданное впечатление. Этот стих призывает к разделению между людьми и напоминает сказанное у пророка Иезекииля: «Кто хочет слушать – слушай, а кто не хочет слушать – не слушай». Ну, как это понимать? Судя по контексту всей книги, а также потому, что мы сказали о ее литургическом характере, о том, что она зачитывается во время церковного собрания, можно сделать вывод, что речь идет здесь о конкретных христианах в тех церквах, которым и адресована была книга Откровения. Во второй и третьей главе этой книги, в пророчествах Иисуса Христа семи церквам, много говорилось о христианах чистых, святых, и христианах оскверненных. Они сосуществовали в одних и тех же общинах. Так и здесь Иисус Христос к ним-то и обращается, обращается к тем и другим в одной и той же церкви. Они сами должны произвести разделение, отбор, как бы предвосхищая великое разделение судного дня. Ну, а начало стиха 11 звучит иронически. «Неправедный пусть еще делает неправду». Через своего пророка Иисус Христос призывает неправедных и нечистых творить дела, которые он, естественно, осуждает. Но такие иронические высказывания нередки в Писании. Ну, например, у пророка Амоса мы читаем: «Идите и грешите, и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть через каждые три дня». Ну, а праведные и святые пусть будут верными своей праведности и святости. Толкователь Апокалипсиса Андрей Кесарийский по этому поводу пишет, что Иисус Христос как бы говорит: «А пусть каждый человек делает то, что ему нравится. Я не навязываю ему выбор силою». А это значит, что каждый человек сам пишет свою судьбу. 12 стих содержит пророчество: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Здесь Господь Иисус вновь возвещает свое скорое пришествие и суд по делам человеческим. И в стихе 13 он второй раз в Апокалипсисе называет свое имя: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец». Дважды называет себя в этой книге сам Бог, в начале и в конце книги. И дважды называет себя в Апокалипсисе Иисус Христос, в начале и в конце книги. Но об этих именах, об их смысле и распределении в начале и конце книги мы много уже говорили в первых наших беседах, поэтому повторяться не станем. Ясно одно, что в настоящем месте напоминание о том, что Сын Божий есть начало всего, и Он же завершитель и судья, такое напоминание здесь вполне уместно в конце этой книги. Да? Поэтому, сказав о начавшемся уже ныне разделении между неправедными и святыми, грядущий судья Иисус Христос предупреждает и о конечной участи тех и других, о чем говорится далее в 14 и 15 стихах. «Одни будут блаженны», кстати, здесь пророчество «блаженны» звучит седьмой и последний раз, «такие будут иметь жизнь в Новом Иерусалиме, другие же отринуты». Они вне святого города. В более выверенном по разным рукописям тексте Апокалипсиса противопоставление тех и других выражено более ярко. «Блаженны те, которые омыли одежды свои», то есть осветившие, очистившие себя во Христе, «такие войдут в город». А вне – это псы и так далее. То есть... псы. Ну, что значит в ветхозаветном культовом смысле? Это нечистые, неомытые, неосвященные, необрезанные. Вот у нас перевод «блаженно соблюдающие заповеди», а в более выверенном тексте «блаженно омывающие одежды». Вот почему такая разница? А дело в том, что по-гречески то и другое и звучит, и пишется очень похоже. «Соблюдающие заповеди» звучит так «пиунтес тас энтолас», а «омывающие одежды» «плинонтес тас толас». Очень похоже. Отсюда и текстологическое недоразумение. В лучших рукописях стоит «те, которые омыли одежды свои». Но понятно, как возникло расхождение? Ошибка легко могла вкрасться при переписывании. Переписчик просто прочитал и переписал то, что было привычнее, соблюдающие заповеди. Итак, вне псы и прочие-прочие нечистые. Иудеи вообще-то собаками, псами называли необрезанных язычников. Но в Апокалипсисе это звучит не только... как предостережение тем, кто находится вне церкви, но и как пророческое увещевание самим христианам, потому что среди них тоже есть оскверненные. В начале всего раздела 22 главы, в стихе 6, истинность всего сообщенного в книге засвидетельствовал ангел. Затем в 9 стихе тоже засвидетельствовал Иоанн. Наконец, в стихе 16 сам Иисус гарантирует истинность всего того, что написано в Апокалипсисе. Книга начиналась с обещания откровения, которое будет дано Иисусом Христом через ангела Иоанну. Это первая глава, первый стих. Здесь же сам Иисус свидетельствует, что Иоанн действительно получил от него через ангела именно это откровение. То есть утверждается то, что было обещано в первом стихе книги. Иначе говоря, настоящим-то автором книги Откровения является Иисус Христос. Ну, собственно, и первые слова этой книги говорили о том же. Не написано ведь там было «Откровение Иоанна Богослова, которое дал ему Бог», но написано «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог». И теперь, как бы усиливая свидетельство своего авторства, Иисус называет себя «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлое и утреннее. Первое выражение «корень и потомок Давида» – это свободное заимствование из пророка Исаии, где о грядущем Мессии сказано: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его». Исаия 11:1. Иисус говорит, что в нем исполнилось это пророчество. Он одновременно тот вечный корень, из которого произошел царь Давид, и его обещанная отрасль, то есть потомок Давидов. Второе выражение – «звезда светлая и утренняя». Это выражение тоже мессианское. Оно заимствовано из книги «Чисел», где пророк Валаам пророчествует: «Вижу его, но ныне нет еще, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Звезда – это постоянный древний символ Мессии. Но почему звезда утренняя? Древние так называли планету Венеру. Это небесное тело сияло ярче других, появлялось утром. Но, конечно, этот астрономический феномен здесь просто древний прекрасный символ. Назвать человека утренней звездой значило ставить его очень высоко. И в связи с мессианским пророчеством о восходящей, то есть утренней звездой Иакова, вполне это подходило к Иисусу Христу. Наименование это наводило на размышления. Утренняя звезда предвещает наступление дня, который прогоняет тьму ночи. Так с приходом Иисуса Христа рассеялась непроглядная тьма века греха и смерти. И это пробуждало воспоминания о словах самого Иисуса: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это в Евангелии от Иоанна. Сказав, что он утренняя звезда, воскресший Господь Иисус Христос еще раз заявил, что Он – свет миру и победитель мирской тьмы. Читаем 22 главу Апокалипсиса, 17 стих. Речь Иисуса Христа завершилась. Итак, 17 стих. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Вот в этом 17 стихе звучат три призыва, которые вкладываются в уста разных призывающих. Сначала дух и невеста говорят: приди. Разумеется, кому это призыв? Это призыв к Иисусу Христу. Иисус обещал: «Се, гряду скоро». И здесь ответ: «Приди». Но кто такие дух и невеста? Дух – это, конечно, не дух Христа, так как не может же сам Христос призывать самого себя прийти. Невеста не может быть новым Иерусалимом, как он назван в 21 главе, так как Новый Иерусалим еще только ожидается в будущем. Под духом имеется в виду дух, который действует во всех пророках. То есть конкретно сами церковные пророки, вот они-то здесь и названы духом, ну или один пророк, да? В таком смысле о духе неоднократно сказано и в других местах Нового Завета, например, у апостола Павла. А невеста – это вся земная церковь, ожидающая Христова пришествия. Затем мы слышим призыв слышавшего. «И слышавший да скажет: приди». Мы понимаем, что слышавший – это всякий участник богослужебного собрания, который слушает чтение книги Откровения. Это конкретная христианская община, каждый конкретный христианин, который слышит чтение откровения. Мы еще раз видим, что здесь отражена ситуация богослужения. Произносит возглас пророк. Ему отвечает возгласом церковь. То же происходит и сейчас в наших богослужениях. Только место пророка занимает священник или диакон, а место церковного народа – хор, а иногда и все собравшиеся в церкви на богослужение. Третья часть стиха 17 представляет собой приглашение ко всем жаждущим припасть к источнику воды жизни, то есть к Иисусу Христу, призывая Его скорое пришествие, чтобы Он напоил блаженством вечной жизни и любви. Это напоминает нам о призыве пророка Исаии: «Жаждущий, идите к водам», а также о словах самого Иисуса Христа: «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Переходим с вами к 18-19 стихам 22 главы книги «Апокалипсис». Итак, «Апокалипсис», 22 глава, 18-19 стихи. Читаем. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Здесь речь снова берет автор Иоанн. Он вновь свидетельствует истинность всего написанного в книге, торжественно провозглашается неизменность всего написанного им, продиктованного ему. В традиционном стиле говорится о равном возмездии: кто отнимет, у того отнимется. Такие предостережения не искажать написанное или сказанное были обычными в то время. Иоанн использует принятую формулу, приведенную, например, в книге Второзакония: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповедь Господа Бога вашего, которую я вам сегодня заповедую». В иудействе эта формула «не прибавлять и не убавлять» легла в основу канонизации Священного Писания. Примерно такую же формулу использует апостол Павел в послании к Галатам: «Кто благовествует вам сверх того, что вы приняли, да будет анафема». И много позже похожими формулами многие авторы заканчивали свои книги. Например, святой Ириней Леонский, живший во втором веке. В конце своего труда он пишет: «Заклинаю тебя, когда будешь переписывать эту книгу, Господом нашим Иисусом Христом и Его славным пришествием, когда Он придет судить живых и мертвых, сравни то, что ты написал, с этой рукописью и исправь, а также напиши это заклинание в твоей копии». В древности, когда все книги переписывались от руки, и каждый человек знал, как просто переписчику сделать ошибку при переписывании, существовал обычай вставлять в конце книги строгое предостережение относительно изменений. В свете этого обычая мы и должны читать слова Иоанна Богослова. И, наконец, переходим к заключительным словам книги «Апокалипсис». 22 глава, 20-21 стихи. «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. В стихе 20 сам Иисус Христос снова свидетельствует о своем скором пришествии, которая и составляет основное содержание книги, которая есть откровение Иисуса Христа. Церковь в лице богослужебного собрания, которое слушает чтение этой книги, отвечает торжественным «Аминь», то есть «Истинно, да будет так». «Гряди, Господи!» «Гряди, Господи» — это перевод арамейского «Маранафа». Вот апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, в самом конце послания, приводит этот возглас общины в изначальном варианте «Маранафа» — «Приди, Господи!» Так молящиеся заканчивали свои собрания. Это удивительно. Сегодня люди боятся второго Христова пришествия. Они в ужасе высчитывают времена, некоторые сроки, что, конечно, грешно. Прячутся, всячески ведут себя странным образом. А вот в древности было не так. Церковь, наоборот, призывала пришествие Господа и заканчивала свои богослужения именно такими словами. «Гряди, Господи Иисусе». 21 стих. Поскольку книга Откровения имеет форму послания, она и заканчивается так, как было принято заканчивать христианские послания. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Обычай именно так завершать послание церквам ввел апостол Павел, желая благодать своим адресатам. Благодать, то есть спасительный дар Божий, это самое большое, что могут христиане желать самим себе и друг другу. Ну, несколько слов в завершение наших бесед. Как мы видели, в книге Откровения содержится в более или менее таинственной форме то, что встречается в разных других книгах Священного Писания, от книги Бытия до апостольских посланий. Вы, наверное, заметили и, может быть, даже устали от того, как часто приходилось цитировать всевозможных пророков, псалмы, чуть ли не через каждую строчку. Но спрашивается тогда, для чего же нам нужна эта последняя книга Библии, если в ней уже содержится все или почти все то, что было сказано прежними библейскими авторами? А ответ содержится уже в ее форме, о которой мы только что сказали или подумали. Эта форма как бы подводит черту под всем гигантским объемом канона Священного Писания. Форма апокалипсиса очень своеобразна.

0: все сказанное прежде. Действительно, мы можем обойтись и без этой книги, быть спасенными, не зная ее. Ведь Откровение не говорит нам ничего такого принципиального, чего мы не могли бы найти в других разделах Писания. Ну, нигде в Новом Завете нельзя найти и намека на то, что Евангелие Христово к концу первого века, проповеданное уже по всему римскому миру, было как бы неполным, так что нуждалось еще в дополнении в виде книги Откровения. Нет, конечно. Но зачем же эта книга? Эта книга дана нам для того, чтобы мы не застывали в привычных формулировках. Она, как вряд ли какая другая книга Писания, пробуждает наше воображение, открывает простор для истолкования основных библейских истин применительно к постоянно изменяющимся жизненным ситуациям постоянно изменяющегося мира с его общественным устройством, наукой, культурой, идеологией. Книга Откровения была написана в Римской империи в конце первого века и реагировала, остро реагировала на окружающий мир в терминах того времени, которые сегодня нам чужды по форме. Но сущности, стоящие за этими терминами, остались теми же самыми, неизменными. Мир по-прежнему зол, наполнен идолами, борьбой. По-прежнему в этом мире существует Церковь Христова, перед которой стоят те же самые задачи, что и тогда, в первом веке. И вот книга Откровения учит нас, как мы можем реагировать на окружающий нас в 21 веке мир в наших терминах, в терминах современности. Как Иоанн реагировал на окружающий его римский мир в терминах того времени, так и нам предстоит реагировать на окружающий наш мир в наших новых терминах, нашей современности. Перевод образов и терминов культуры первого века на язык современной нам культуры – дело толкования. Это очень трудное дело. Оно не каждому по плечу и требует искусства, вдохновенного Святым Духом. Но книга эта, как в ней сказано, не запечатана, и потому взывает к нашему внимательному прочтению, научному пониманию и мудрому духовному истолкованию. На этом, дорогие радиослушатели, мы завершаем с вами все наши беседы о книге «Апокалипсис». Желаю вам всем в дальнейшем внимательно читать и изучать эту книгу, пользуясь не легкомысленными толкованиями, а серьезной, если говорить об экзегетике, научной литературы, и серьезной же, если говорить о толкованиях, духовной литературы. Желаю вам всяческой благодати Божией. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения» из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Значение праздника воздвижения креста Господня». Будучи однородным по соединяемому воспоминанию седмицы страстей Христовых, настоящий праздник по характеру совершенно отличается от тех исключительных в году по умилительности и величию дней, дней, которым одним справедливо усвоено название «святых» и «великих», то дни плача над божественным страдальцем, а это день радости о следствиях его страдания, о плодах искупления. Этот праздник именно в честь самого искупления в лице главного орудия, знамения и проводника его для нас. Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только ввиду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и потому, чем оно было для самого Христа. Крест именуется «славой Христовой» и «высотой Христовой», говорит святой Андрей Крицкий в «Слове на воздвижение», ссылаясь в подтверждение этой мысли на Евангелие от Иоанна «Аще аз вознесен буду от земли». Если же крест Христов составляет славу Христа, то и в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился крест, но возвышается крест, чтобы прославился Христос. Будучи Христовым, его славой и высотой, крест этот слишком близок к нам уже по первоначальной идее своей. Он, собственно, наш крест. Христос понес на раменах своих тот самый крест, на каком распяли его, как принявший на себя наказание, определенное согрешившим. Он крест понес нам принадлежащий. Святитель Кирилл Александрийский на Евангелие от Иоанна. Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на нас крестом. Сей добрый кормчий, наполнив изобилием всю жизнь нашу и умерив ее, доставил еще нам в будущности вечную жизнь. Святой Ефрем Сирин, слово на честной крест. Крестом избавились мы от вражды и крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь. Слово на воздвижение Василия Селевкийского, приписываемое и святителю Иоанну Златоусту. Крест сделал чистой землю, возвел наше естество на царский престол. Святитель Иоанн Златоуст, слово на поклонение кресту. Этот крест обратил на истинный путь вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину. Землю сделал небом. Слово о кресте, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Он положил конец беззаконным делам мира, пресек его безбожное учение, и мир не угождает уже более дьявольским законам и не связывается узами смерти. Крест утвердил заповедь целомудрия и искоренил сладострастие, осветил правила воздержания и низложил господство похоти. В самом деле, какое добро получено нами помимо креста? Какое из благ даровано нам не через крест? Через крест мы научились благочестию и познали силу божественной природы. Через крест мы уразумели правду Божию и постигаем добродетель целомудрия. Через крест мы познали друг друга. Через крест мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг за друга. Благодаря кресту мы презрели все блага мира и вменили их ни во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая, как видимое. Крест проповедуется, и истина по всей вселенной распространяется, и Царство Небесное удостоверяется. Слово на воздвижение Василия Селевкийского или Иоанна Златоуста. Помимо приобретения для человечества этих высших духовных благ, крест издревле стал проявлять спасительную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. Это знамение и во времена наших предков, свидетельствует святитель Иоанн Златоуст или современный ему писатель, отверзало заключенные двери, оно угашало губительные яды, исцеляло укусы ядовитых зверей. Если оно отверзло врата ада и открыло небесный свод, восстановило вход в рай и сокрушило силу дьявола, то что удивительного, если оно преодолевает губительные яды? Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Наряду с этим, так сказать, таинственным мистическим значением для христианина, крест получил для него и чисто моральное значение. Он стал ободрением и поддержкой для него в тягостях личного крестоношения. «Посмотрите, как бы говорит Христос, на то, что совершил мой крест. Сделайте и вы такого рода оружие, и совершите то, что хотите. Пусть последователь Христов будет так готов к тому, чтобы претерпеть заклание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как готов тот, кто несет крест на своих плечах. Пусть считает себя в столь близком соседстве со смертью». Перед таким человеком все приходят в изумление, потому что мы не так боимся вооруженных бесчисленными человеческими орудиями и крепким мужеством, как человека, одаренного такой силой. Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. «Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение».

0: или точно так же, как Израилю обрезание, ибо через него мы, верные, различаемся и распознаемся от неверных. Святой Иоанн Дамаскин, «Слово в день креста». Постепенно христианство оценило все значение для него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И тут промысл пришел на помощь Церкви непосредственным действием своим, изведением креста от недр земных и явлением его на небе. Господь не допустил бы оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо. С ним он имеет прийти при втором пришествии своем. Святитель Иоанн Златоуст, «Слово о кресте и распятии». Он обретен при императорах, веровавших во Христа, обретен силой божественной и безыскусственной, единственно силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам царские скипетры, в это именно время ему угодно было открыть крест через жену благочестивую, жену-царицу, жену, украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, скажем так, божественным богомудрием, дабы она, пользуясь отчасти силой слова, свойственной царской особе, употребила все, что только могло сдвинуть непреклонное сердце иудеев. Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Вышло из сокровищниц земли знамение владыки, знамение, потрясенное которым адские пещеры освободили содержимые в них души. Вышла духовная жемчужина верных, утвержденная в венце Христовом, дабы озарить целую вселенную. Он явился, чтобы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться, чтобы его видели. Многократно поднимают его и показывают народу, только что не восклицая: «Се обретено утаенное сокровище спасения». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Установленный в память обретения и явления креста праздник, конечно, имел в душе христиан давно уже подготовленную почву, был ответом на давний запрос их духа. Но он, сразу получив широкое распространение и большую торжественность, без сомнения умножал любовь ко кресту и почитание его. Крест получает теперь особое значение в борьбе христианина с невидимыми врагами его спасения, особенно в руках подвижников. Теперь оценивает и все значение его не только в деле нашего спасения, совершенном Христом, но и ветхозаветное приготовление этого спасения, объясняя и здесь многое его, так сказать, возвратным действием.
1: Главу из книги Михаила Скобалановича «Воздвижение креста Господня. О значении праздника» для вас читала Ольга Суровегина.

0: прозвучало песнопение «Утренний», «Великое словословие» композитора Александра Костальского в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне».
1: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем чтение писем сестер милосердия Крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-55 годов. В эфире вторая передача.
3: Неизвестная чужая

Выдержки из писем сестры Екатерины Михайловны Бакуниной. 8 августа 1854 год. Мое последнее письмо к вам было от 5 августа. Утром мы нагрузили телеги со всеми всевозможными запасами для раненых. Все, что можно было захватить, все было взято, и моя бедная знакомка Глебова просилась со слезами на Маккензиеву позицию, чтобы узнать о сыне, который был в Костромском полку офицером. Я ей не могла отказать и отправила вместе с подводами. По приезде на место бедная Глебова сейчас искала полковника, того самого, с которым служил сын ее. Он ей объявил, что ее сын был в застрельщиках и первым убит наповал. Надо было видеть отчаяние этой бедной матери. Она без слез рыдала, так глубоко было горе ее. Полковник утешал ее тем, что вполне сочувствовал ее утрате. Он говорил, что сын ее был у него лучший офицер, в течение года был произведен в прапорщики и поручики и опять был представлен. Это не утешило скорбящую мать. Она хотела бежать на поле битвы, чтобы отыскать труп сына, но этого нельзя было сделать, потому что он был убит от самой неприятельской батареи. Все сестры старались ее утешить своим участием и слезами, но она безмолвно страдала и теперь сделалась как помешанная. После этой печальной тревоги я пошла отыскивать своих раненых, которых перевязывала, взяла большую наволочку папирос и ходила по офицерским палаткам, одеяла их папиросами. Все офицеры были очень вежливы и хорошо образованы, необыкновенно кроткие и терпеливы в своих тяжких страданиях, и ни одна сестра не жаловалась на их капризы. При многих лишениях на всех отражалась общая печаль о неудаче, без малейшего ропота. Эта высокая черта с их стороны достойна уважения. Все сестры, смотрящие за офицерами, со слезами рассказывают об их признательности. Многие из них ранены смертельно, и так тяжко было подходить и утешать надеждой на выздоровление. Верите ли, что душа плачет от жалости? Один офицер ранен штуцерную пулю в плечо с раздроблением кости. Пуля прошла через левый бок и внизу остановилась. Вынуть ее нет возможности. Она ворочается там, и он страдает так, что крик его раздирает душу. Ему только 26 лет. Он очень красивой наружности, и видно, что хороший христианин. Молится очень усердно. Во время страданий упрашивает всех, чтобы ему помогли. Я приводила к нему многих искусных медиков, но общий ответ — невозможно. Наконец он узнал свой приговор и, как христианин, приготовился к смерти. Сестра почти не оставляет его, и он как будто облегчается этим участием. Грустно и больно все это видеть. Еще один офицер контужен сильно в голову, и локоть раздроблен, сильным повреждением руки. Мне сестры много про него рассказывали, но я не поверила, а сама пошла к нему и застала его сидящим. Он спросил, как меня зовут, и я ему сказала. Он начал просить, чтобы я приняла участие в его просьбе, которую он передал графу Вельгорскому. У него 4 брата. Один изрублен на Кавказе, другой убит здесь, и двое раненых тяжело. У них есть мать-старушка, которая со смертью мужа потеряла пенсион и живет в большой нужде. Перед делом он помолился Богу и сказал: «Первая рана за царя, а вторая для матери». Случилось, что его сильно контузили, но он сгоряча бросился опять на батарею, и ему раздробили локоть. Кажется, что это рана смертельная. Он со слезами просил графа Вельгорского выхлопотать его старушке-матери пенсион, и так убедительно, что сам граф прослезился и обещал исполнить по возможности. Эта любовь и забота сыновняя очень трогательны. Нельзя слушать без слез этой искренней молитвы о благоденствии нашей высокой покровительницы. Чуден русский солдат. С радостью склоняем колено благодарить Господа Бога, что Он не лишает их бодрости духа.
Сердце радуется, когда слышишь, как он безропотно переносит свои страдания и в минуту трудную говорит: «Матушка, сестрица, знатно дрались». И за этим вскрикивает от боли и потом говорит: «Ничего, потерплю, авось пройдет». Эти слова терзают душу, и тяжко. Тяжко делается на груди от скрытых слез. Боишься слезу сострадания им показать, чтобы в них не огорчить чувство веры и патриотизма. За царя и отечество они с великой радостью льют свою кровь и умирают с надеждой, что Бог поможет русскому народу одолеть врагов. Эта битва останется знаменита храбростью нашего войска. Ни одно сражение при нас не имело такого сильного впечатления на нас, как это. И, разделяя чувство страдания, каждая из нас боялась потерять минуту. Мы 2 дня работали с утра до темной ночи, без пищи и чаю, и сам Господь уже подкреплял силы сестер. Все так усердствовали, что не могу указать ни на одну, которая бы работала менее других. И все солдаты кричат: «Матушки, перевяжите сами, вы это делаете лучше фельдшеров». Вы не можете себе вообразить, какие противоположные бывают сцены. Иногда от слез не видишь рану перевязать, и тут же рассмеешься. Например, я подхожу к принесенным носилкам и спрашиваю раненого, не хочет ли он пить, и пою его. Он просит меня перевязать ему рану в боку. Я спрашиваю: «Что, друг, у тебя пуля на вылет?» Он отвечает: «Да». Я наклоняюсь, смотрю, и так поражена его раною, чуть не закричала. У него вся внутренность вышла. Когда он сам это увидел, то прихладнокровно сказал: «Хороша рана. Не беспокойся, мать, перевязывать. Такие не излечиваются». Ах, как тяжко было мне. Я посмотрела на это лицо. Оно было покойно, как у спящего дитяти, и что-то святое отражалось в его чертах. Я его спросила, не желает ли он священника. Он согласился. Его приобщили святых тайн, и он спокойно лежал и просил меня: «Дорогая мать, не оставь меня». Это просьба такого рода, что ежели бы я могла свою жизнь передать ему, с радостью бы отдала. Не желая его потерять из виду, я часто к нему подходила. Наконец его перенесли, и я не знала, куда. Когда же я начала перевязывать в отдаленных палатках, то в одной из них нашла своего страдальца. Он очень обрадовался, приподнялся сам и просил наклониться к нему. Я стала на колени и спрашиваю: «Что тебе нужно, мой друг?» Он отвечает: «Позволь тебя, мать, поцеловать в голову». И при этом слове берет меня за голову и целует, и говорит: «Вот тебе моя первая благодарность, а вторая — мое солдатское предсмертное благословение». И перекрестил меня. Это меня очень тронуло. Я приняла с великою верою благословение от такого человека, и слезы меня одолели. Он посмотрел на меня и сказал: «Мать, о чем плачешь? Тебе жаль нас. Мы за Христа умираем. И видишь, все веселы». В это время я действительно слышу смех и голос: «Мать, сестра!» Я оглянулась и спрашиваю: «Кто зовет?» Голос отвечает: «Опаленный поросенок». Это меня удивило, и все раненые рассмеялись. И действительно, ужасная фигура человеческая представилась моим глазам. Голова, лицо — все было черно и так распухло от ожога, что все сравнялось в одну массу. Руки страшно изранены и обожжены. Я спросила у него, чем его так обожгло. «Это ящик разорвался снарядами», — отвечал он. Я начала его перевязывать, сделала маску на лицо, и он до того смешил своими рассказами, что все солдаты, труднораненые, дивились на него. И даже мой страдалец и тот улыбался и, сидя, приготовлял мне из скорпии закладки для ран. Изумительно было смотреть на этих двух больных и эту яркую противоположность. Один кроткого характера и говорил, что не страдает, другой страдал молчаливо и безропотно и со смехом расставался с белым светом.
Вожженный артиллерист спросил у меня кислого питья. Я побежала к нашей землянке, и не прошло четверти часа, как принесла питье. Но в это время артиллерист уже умер. Меня это ужасно поразило. А другой страдалец умер в ночь и был в полной памяти до самой смерти. По рядам палаток нельзя пройти без ужаса. Все это воет или кричит, просит что-нибудь. В это время было одно замечательное лицо своим усердием. Это одесский маркетант Александр Иванович Серебряков и еще купец из Севастополя. Они очень много навезли всякой всячины на нескольких вазах и поили чаем. Первый день всех офицеров хлеб, вино, разные закуски раздавали, воды тоже доставляли, и надо было видеть, с каким усердием и любовью они помогали нашим раненым. Я со слезами благодарила этих добрых и уважаемых купцов за их добрый поступок».

Письмо Александры Петровны Стахович, 1855 год. С 10 на 11 число марта у нас была сильная пальба. В ночь принесли 45 раненых. Сестра Гордынская, мать Серафима и еще три сестры были на дежурстве с полуночи до 11 часов утра. Они помогали докторам и были облиты кровью от многих и трудных ампутаций. Генерал-штаб-доктор сам приходил меня благодарить за сестер, удивляясь их усердию. На 12 число я сама, мать Серафима и еще три сестры ходили на дежурство. С 2 часов ночи нас позвали. Было принесено 25 человек раненых. Я не могу описать этой ужасной картины, этого раздирающего сердце стона и крика. Вся операционная комната была уложена этими страдальцами. Весь пол был залит кровью, и мы стояли в крови. Тяжелые минуты. У кого ноги нет, кто без руки, у иного голова раздроблена, но он еще жив и просит помощи. Мы были так заняты и увлечены, что не обращали внимания на сильную бомбардировку, от которой все здания дрожали. Несколько бомб разорвалось над нашими бараками, но, по милости Божией, никого не ранило. Хирург Райский неутомимо работает с прочими медиками. Эти 4 дня с 10 числа сестры без сна и отдыха были на операциях. Обязанность сестер поить раненых чаем, как скоро их принесут, ставить рожки, помогать при операциях. Одним словом, теперь без сестер ни одна операция не может обойтись, и все доктора имеют к ним большое уважение. 12 марта нам разом было прислано 400 раненых и более чем наполовину очень трудных. У нас не было мест, и их всех положили в палатки. Вот была суета. Мы все бегали, доктора все были заняты своими палатами. Один почтеннейший старичок наш, Гатунин, с сестрами с 3 часов после обеда до 11 часов ночи перевязывал и помогал больным. Тут сестры трудились самоотвержением, перевязывая раны защитников Севастополя. Того же дня к вечеру еще привезли 200 человек, и мы ночью поили их чаем. Надо было видеть эту суету, все на ногах. Так прошло несколько дней. Наконец пришли подводы, и несколько сот раненых было отправлено. В палатках еще есть раненые, но не очень трудные. В числе этих раненых есть 22 француза и 3 англичанина. Некоторые из них очень тяжело ранены. Пленные в восторге от того, каких русские содержат, и уже несколько писем написали в свой лагерь, говоря, что за ними ухаживают добрые сестры милосердия, и что они считают себя счастливыми. Я им предложила на выбор чай и бульон с белым хлебом. Они предпочли бульон и чрезвычайно этим довольны. Даю им также табак и бумажки для папирос. Беспредельно благодарят. И когда входим в палатку, каждый нас приветствует. О своих и не говорю. Они нас величают всевозможными именами. Письмо сестры Травиной, 1854 год. Наконец, с 28 числа началась и моя служба Богу и человечеству, и, признаюсь, ничего не может быть приятнее, как все минуты жизни быть в действии и знать, что этим исполняешь свое назначение. Будучи при операции господина Пирогова, я на другой же день получила от него приказание принять хозяйственную часть в госпитале, присмотр за аптекою и все, относящееся до больных. Поэтому я неожиданно отделилась от сестер, живу в госпитале, присутствую при всех операциях, потому что перевязочный пункт у нас. Я душевно радуюсь, что могу сколько-нибудь облегчить мучения в самые критические минуты жизни наших страдальцев. Но, признаюсь, хозяйственная часть меня утомляет, потому что доставление продовольствия от разных лиц не всегда своевременно, а мое единственное желание — устроить новое мое хозяйство так, чтобы оно могло доставить каждому больному возможное успокоение и довольство. Иногда, признаюсь, душа моя бывает измучена до страдания.
выговоры от благороднейшего и добрейшего нашего начальника Пирогова я принимаю с совершенной покорностью и кротостью, потому что вижу его усердие и сострадание к больным. Для солдат у меня готовится на 100 человек, но офицеров только 4 на моем попечении. Они помещены в другом доме от нас. Я хожу их навещать и узнавать их надобности. Из них умер вчера капитан Ф., о котором весьма жалел великий князь Николай Николаевич. Я почитаю себя очень счастливую, что его высочество, посещая госпиталь, всегда со мной разговаривал. Для нас было праздником видеть царственное лицо, милостиво приветливым к нам. Крест Господень — наша крепость, сила наша и упование. Я радуюсь, видя истинную набожность в наших русских солдатах, когда читаю молитвы утренние. Они со слезами молятся и всегда меня благодарят. Господь послал нам образа в каждую палату и совершенным чудом неугасаемую лампаду. Накануне я просила об этом Господа Бога со слезами, и вот умирающий матрос доверяет мне 5 рублей 15 копеек и просит меня устроить неугасаемую свечу по его душе. А теперь и другие делают вклады. Конечно, в операционной комнате, где кровь льется за Отечество, молитва каждого ближе к престолу Всевышнего. Справедливы слова отца Порфирия: «Севастополь — вторая Голгофа».

Дорогие друзья, прозвучали фрагменты писем сестер милосердия Крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-55 годов.

0: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» провела Ольга Волынкина.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.

Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.

Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача 8. Глава 13.

0: Людвиг XIV очень удобно лежал в укрытии возле камня. Он никому не был виден, зато сам мог увидеть все, что хоть чуть-чуть двигалось. Любопытно, что это там желтенькое, словно крохотное солнышко, катится за кустами. Людвиг XIV прищурился, будто и в самом деле посмотрел на солнышко. «Нет, не может быть! Неужели он только что видел желтый пушок Тутты Карлсон? Интересно, что она здесь делает?»
1: «Людвиг-вик-вик-вик-вик!» — пропищал голосок. «Кто видел Людвига XIV?»
0: Людвиг испугался. «Ну как же так? Еще узнает папа Ларсон. Тут-то у самой норы!»
2: «Исчезни! Сгинь сейчас же!»
1: «Чего это ты такой злой? Здравствуй! Ты что, больше не любишь меня?»
2: «Очень люблю! Если бы не любил, разве я говорил бы, чтобы ты сгинула?» «Ой, зачем ты только пришла?»
1: «Чтобы сказать тебе, что на вас надвигается беда. Вы в опасности. Впусти меня в дом. Я не вижу тебя. Где ты?»
0: Ну что было делать Людвигу XIV? «Я не знаю», — заколебался он. «Чужим нельзя показывать вход. Это ведь лисья нора».
1: «Знаю, что не пин-пин-пинкубатор. А тебе можно было в курятник? Я ведь лисицами не питаюсь»,
0: — запищала Тутта Карлсон.
1: «Они уже близко. Я тоже в опасности. Ну, где вход?»
0: «Около камня, покрытого мхом». Но Тутта Карлсон не стала дальше его слушать. Она быстро-быстро замахала своими маленькими крылышками и чуть было не прыгнула прямо на Людвига XIV. «Идите обедать!» — послышался голос мамы Ларсон из кухни. «Не хватает только Людвига!»
3: «Ну, как твой хвост, лаба?» — спросил папа Ларсон и положил себе земляничного крема из консервной банки. «Бывает и хуже», — сказал Лабан, держа кверху кончик хвоста, на который мама Ларсон наклеила пластырь. «В следующий раз я покажу этим курам!»
4: «О, а вот и одна из них сама к нам пришла!»
0: Лабан показал лапой на дверь.
4: «Живая-живехонькая! Хочет быть супом!»
0: Папа и мама Ларсены и все их дети с удивлением уставились на незваную гостью.
1: «Такая молоденькая!» — вздохнула мама Ларсен.
0: В норе воцарилась тишина. «Разрешите представить вам мою подругу Тутту Карлсон?»
4: «Тутта Карлсон!» — воскликнул папа Ларсен,
0: и кончик его носа покраснел от смущения и удовольствия. Но тут же он гневно посмотрел на Людвига.
4: «Помнится, я не так давно говорил тебе, чтобы ты не смел больше играть с Туттой Карлсон!»
1: «А я и не собираюсь играть!»
0: — твердо ответила Тутта Карлсон.
1: «Я пришла не играть, а спасать!»
0: Она даже ни разу не заикнулась.
4: «Жалкий маленький цыпленок хочет спасти самую храбрую в лесу семью лис!» — засмеялся папа Ларсон. «От кого же? Разрешите спросить?»
1: «Прислушайтесь и принюхайтесь!»
0: Все лисы подняли носы.
1: «Я, кажется, чую собаку!» — сказала, наконец, мама Ларсен. — «Это Максимилиан!»
2: «А я слышу шаги и голоса!»
1: «Это люди с нашего двора!»
0: Папа Ларсен забеспокоился.
4: «Ну-ка, рассказывай, что случилось?»
0: Лисята завыли.
2: «Спокойствие, спокойствие! Еще раз спокойствие! Нечего выть! Меня сотни раз преследовали, но я, как изволите видеть, цел и невредим!»
0: На этот раз по всему было видно, что он испугался.
2: «А почему, собственно говоря, люди решили начать охоту на нас именно сегодня?»
1: «Им кажется, что вокруг нашего курятника разгуливает уж слишком много лис. Сначала пришел один, прикрывшись старой шляпой».
0: Она посмотрела на Людвига XIV.
1: «А потом вечером пришел второй и угодил прямо в мышеловку. И вот тогда люди решили выгнать вас из леса.
5: Ах, как же наша прекрасная квартира!
3: Завыли Лотон и Линнея.
5: Никогда у нас больше не будет такой уютной детской!
2: Перестаньте, девочки! Прикрикнул папа Ларсен. Еще не родился тот, кто мог бы прогнать нас из дому.
1: Ты должен не разговаривать, ты должен думать, заохала мама. Ох, я-то знаю, что такое охота на лис. Сначала придет одна собака, вспугнет нас, а потом следом явятся охотники. Ты должен что-нибудь придумать, папа Ларсен.
2: Я уже начал думать, ответил папа Ларсен.
3: Я буду помогать тебе думать, сказал Лабан и сильно-сильно сморщил свой лоб.
2: Леопольд, ну-ка взгляни, можем ли мы вылезти через лаз у камня?
3: Начал командовать папа Ларсен. Леопольд убежал, но тут же вернулся.
0: Там стоит человек, доложил он.
2: Лаз и старший, приказал папа Ларсен. Посмотри, не можем ли мы выбраться через старое дупло?
3: Лассе-старший шмыгнул в другую сторону, вернулся и, вытянувшись, сообщил.
2: «Другой человек!»
5: «Нет, нам ни за что не выбраться отсюда!»
3: Захныкали Лотон и Линнея.
5: «Нас обязательно поймают!»
2: «Ладно, сейчас как раз время открыть вам одну тайну. Из норы есть еще один лаз, и знаю его только я один!»
5: «Да здравствует хитрость! Да здравствует папа! Ура!»
3: Закричали обрадованные лисята. Но мама Ларсен взволновалась.
1: «Мы, конечно, можем вылезти через твой потайной вход, но куда же мы потом денемся? Вполне возможно, что весь лес так кишит этими охотниками и собаками».
2: «Дайте я еще раз серьезно подумаю», — попросил папа Ларсен. «Ага, а я помогу тебе. Я ведь очень хороший помощник, верно же?»
3: Подхватил Лабан и, нахмурив лоб, задумался. Но тут сам папа Ларсен сдался.
2: «Нет, во всем лесу не найти нам хорошего укрытия!»
3: Лабан тоже вздохнул.
2: «Да, и я так думаю. Во всем лесу не найти нам хорошего укрытия!»
3: И тогда все в норе вдруг услышали писклявый тоненький голосок.
1: «А я знаю одно пискоречительное укрытие. Там вас ни одна такса и ни один пинчер не разнюхает!»
3: Это была Тутта Карлсон. Все прямо так и выпучили на нее глаза.
2: «Ты шутишь?»
3: — недоверчиво промямлил Лабан.
2: «Где же это такое укрытие, о котором даже сам папа Ларсон не знает?»
1: «Наш курятник-ник!»
3: Она запрыгала.
1: «Ник-ник-ник! Ник-ник-ник!»
3: Папа Ларсон не поверил своим ушам. «Спрятаться в курятнике?»
1: «Ведь вас там никто не станет искать», —
3: продолжила Тутта Карлсон.
1: «А когда облава кончится, вы возвратитесь сюда».
2: «А ты уверена, что остальным курам понравится наше нашествие?»
1: «Если я скажу, что вы папа и мама, братья и сестры Людвига XIV, то вас примут с радостью»,
3: — заверила Тутта Карлсон.
2: «Ну что ж, благодарю вас за приглашение», — заключил папа Ларсен. «А сейчас пора выбираться через тайный лаз. Помните, никакого шума!»

0: Вся большая семья лис незаметно прокралась через лес и через клубничную поляну. У самого двора Тутта Карлсон на минуту исчезла в курятнике, чтобы предупредить о приходе гостей. Пока она была там, лисы прямо сгорали от нетерпения. «А если они не согласятся?» — беспокоилась мама Ларсен. «Да еще вдруг наябедничают Максимилиану?»
1: «Давайте пока спрячемся», — подхватили Линнея и Лоттен. «Только подальше от собачьей конуры».
0: Но тут в дырке появилась сначала головка Тутта Карлсон, а потом и вся она.
1: «Куда ты? Куда ты? Куда ты, Лоттен? Куда?»
0: Впервые в жизни закудахтала она.
1: «Милости прошу!»
0: Семья Ларсенов вползла в курятник. Малыши, еще ни разу не видевшие, как выглядят эти дворцы изнутри, с любопытством оглядывались по сторонам. А папа Ларсен стоял посреди курятника и чувствовал себя немножечко пристыженным.
2: «Привет, карикатура!» — сказал он, обращаясь к Петрусу Пивуну. «Разрешите приветствовать вас?»
0: Петух раскрыл крылья и высоко задрал клюв.
2: «Карикатура! Так они отвечают на наше гостеприимство!» — возмутился Петрус Пивун. «Надеюсь, господин Ларсен, вы не думаете, что мы станем для вас еще и обедом? Нет! Вы только слушали, кукарикатура!»
3: «Я просто хотел быть вежливым», — взяв себя в руки, сказал папа Ларсен и даже покраснел. «Давно я здесь был в последний раз, когда-то в молодости».
2: «Да, я помню»,
3: — поддержал разговор Петрус Пивун.
2: «Тогда я был еще маленьким петушком. Удивительно, как мне удалось вырасти».
3: «Да, тогда у меня были другие заботы», — сказал папа Ларсен и пошел на мировую.
2: «А теперь я вообще уже не такой хитрый. Зато ваш сын — настоящее бестие», — заметил Петрус Пивун.
0: Лабан вытянулся, чтобы все его видели.
3: «Вы слышали?» — прошипел Лабан, обращаясь к Лассе младшему и Лоттен. «Даже эта домашняя птица знает, какой я хитрый!»
2: «Я говорю о малыше Людвиге!»
0: Не обращая на него внимания, продолжил Петрус Пивун.
2: «Подумать только, чтобы лес явился предупреждать кур об опасности! Да еще и в шляпе! Я предлагаю трикратное кокрикура в его честь!»
1: «Ура! Ура! Ура! Да здравствует Людвиг! Да здравствует шляпа!»
0: — запищали цыплята.
3: «Ваша дочь тоже очень способная», — похвалил папа Ларсен Тутту. «Если бы не она, нам бы пришлось туго. Я всегда говорил, что Тутта Карлсон и Людвиг стоят друг друга. Они настоящие друзья».
1: «Ну, сколько можно стоять и расхваливать малышей?» — закудахтала госпожа Наседка. — «Давайте лучше заботиться о наших гостях и устроим настоящий пир. Вы любите яйца?»
0: Лисята так шумно запрыгали от радости, что самые маленькие цыплята, испугавшись, попрятались под крылышки своих мам.
1: — «Конечно же, конечно! — продолжала госпожа Наседка. — Сегодня у нас будет большая яичница! —

0: Вот это был праздник так праздник! Никогда еще никто не видел и не ел такую большую яичницу. После сытной еды семью лисов начало клонить в сон. Но вскоре дети начали возню. Лисята и молодые петушки засеяли борьбу и осторожненько покусывали друг друга. А лисички и молодые курочки, собравшись у одной стены, бросались пуховыми мячиками и сплетничали о нарядах. Мама Ларсен и госпожа Наседка сидели на мягких подушках и мирно беседовали на хозяйственные темы. Госпожа Наседка учила маму Ларсен, как нести яйца, потому что именно куры умеют это делать лучше всех. А мама Ларсен учила госпожу Наседку, как приобрести себе шубку на зиму, потому что именно это знают лучше всех лисицы. Петрус Пивун восседал на своей жердочке, а под ним лежал папа Ларсен. Оба чувствовали себя превосходно и вели мужской разговор.
1: «Представьте себе только, как это вы, господин Петрус, управляетесь со всеми женщинами?» — говорил папа Ларсен.
2: «Пустяки! Важно только, чтобы они не слишком куролесили!» — отвечал ему Петрус Пивун. «Как интересно с вами беседовать! Мы расстанемся друзьями, не правда ли?»
1: «Конечно! Верьте Ларсенам, как любим говорить мы у себя в семье!»
0: Тут-то Карлсен и Людвиг XIV внимательно прислушивались, а потом подбежали к своим отцам.
3: «Значит, мы можем играть друг с другом!» — закричал Людвиг XIV.
2: «Пожалуйста!» — сказал Петрус Пивун.
1: «Ну, конечно же, конечно!» — подтвердил папа Ларсен.
0: Лисам было так хорошо в курятнике, что они совсем забыли о времени. И когда мама Ларсен выглянула во двор через маленькое окошечко, было уже совсем темно.
3: «Нам пора домой?»
1: «Тихо!» — сказал папа Ларсен и навострил уши. «Я чувствую, люди возвращаются с охоты на нас!»
0: Послышались шаги и голоса.
1: «Мне думалось, что лисы у нас в мешке!» — сказал человеческий голос. «Но лисенок оказался хитрее. Целый день мы провели в лесу, и все-таки не увидели даже лисьи шубки!»
0: Лисы и куры переглянулись, как заговорщики.
1: «Как ты думаешь, где они могли спрятаться?» — спросил другой голос. «Максимилиан потерял след и почему-то все время хотел возвращаться прямо домой!»
0: Пес сильно залаял.
1: «Ай, перестань!» — закричал на него хозяин. «Перестань злиться на лис за то, что они тебя обманули!»
0: Но Максимилиан не унимался.
1: «Твой пес лает так, словно все лисье семейство притаилось в курятнике. Меняй-ка ты себе собаку!»
4: «Да, от этого лучше не станет», — ответил хозяин.
1: «Все собаки глупы.

0: обещайте не забывать наш дом», — попросил Петрус Пивун.
1: «Только сначала вы придете к нам», — ответила мама Ларсен.
2: «И к нам, и к нам, и к нам»,
1: — закудахтали курочки.
3: «Никогда у нас еще не было таких хороших друзей», — подвывали лисята.
1: Над лесом стояла желтая, как цыпленок, луна. Из курятника вышли папа Ларсен, мама Ларсен, Лабан, Леопольд, Лаге, Лассе-старший, Лассе-младший, Ленард, Лео, Лукас, Лаура, Линнея, Луиза, Лидия и Лоттен. Самым последним вышел Людвиг XIV. Он долго махал хвостиком, пока видел Тутту Карлсон.
2: «Куда ты? Куда ты? Куда ты?»
1: — задумчиво говорила она ему вслед. Лисы пробежали через двор на клубничную поляну и прошмыгнули мимо пугала. Шляпа на нем покачивалась от ветра, но это никого не пугало. Максимилиан лежал в конуре и смотрел на длинную шеренгу лис, мелькавшую в отблеске луны. Но он даже не пошевелился.
0: «Нет, нет, нет, еще раз нет!»
1: Простонал он, чувствуя себя совсем одиноким.
0: «Лисы дружат с курами, а мне даже не дают лаять! Если рассказать об этом, так никто мне не поверит! Никогда! Никто!»

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала вторая часть сонаты для клавира «Ля минор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В 1900 году, это как раз между уходом из Московской частной оперы в связи с переходом в Киевский оперный театр, молодой и тогда только начинающий свой путь в искусстве певец, все еще ищущий свой голос, хотя позади была уже знаменитая школа профессора Эверарди, но впоследствии один из ведущих режиссеров музыкального театра уже советской эпохи, Владимир Лоски, поехал в Италию. И вот, отчаявшись найти такого маэстро ди музика, который смог бы превратить его небольшое и слабого наполнения бас в громоподобный инструмент, ну, скажем, как у знаменитых Римонди или Наварини, он покинул дождливый Милан, чтобы развеять свою печаль на террасах Лигурийского залива в Генуе. И, бродя по улицам города, он зашел в один небольшой театрик на окраине. Публика вела себя шумно и непринужденно, вспоминал Лоски, кричали, пели, пили пиво, курили Вирджинии удушливые итальянские сигары. Появление дирижера было встречено возгласами и шуточками, с поднятием занавеса стало тише, но Вирджинии продолжали дымиться в течение всего спектакля. Ну, в общем, надеяться на приличный или даже сносный состав в такой непрезентабельной обстановке вряд ли приходилось. И тем не менее, как вспоминает Лоски, состав оказался превосходным, это был на редкость голосистый молодняк, не только певший, но и игравший с юным пылом и темпераментом. И, как понял Владимир Аполлоныч, спектакль был чем-то сродни народному экзамену для начинающих певцов, их, так сказать, обкатка перед выходом на ведущие сцены Италии, ну, а если повезет, то и всего мира. И среди молодых солистов решительно выделялся тенор, который имел, как говорят итальянцы, «сугесто спазматико», то есть спазматический успех. Как и все остальные слушатели, Лоски был захвачен исполнением тенора, красотой его тембра, свободой вокализации, ровностью и пластичностью звука. И спустя много лет в своих оперных мемуарах он писал: «Незадолго перед тем я слушал в Милане в театре Ла Скала знаменитого Карузо в опере «Любовный напиток», и теперь я не знал, кому же отдать предпочтение, ему, всемирно известному, или этому, никому неизвестному исполнителю. На утреннем спектакле в третьеразрядном генуэзском театре».

Тогда, весной 1900 года, в этом третьеразрядном театре на окраине Генуи пел сицилиец Джузеппе Ансельми. Это был один из первых его спектаклей и первый в очень долгой череде блистательных триумфов, длящихся четверть века. Ансельми был счастлив любовью публики едва ли не во всех театрах мира, в том числе и в России, где он гастролировал и до революции, и после, но память о первых успехах на берегу Лигурийского залива была ему особенно дорога, и он о них никогда не забывал, он и похоронен, согласно его завещанию, именно в Генуе. Впрочем, жизнь Ансельми, особенно первые два десятилетия пребывания на сцене, они были основательно отравлены соперничеством с Энрико Карузо. Соперничество это было буквально навязано Ансельми, навязано публикой и критикой. Сам-то он был человеком весьма амбициозным, ценившим успех, ценившим внимание, которые достались ему очень непросто. Он родился в 1876 году в семье исключительно бедной и лет до 15 зарабатывал себе на жизнь игрой на скрипке на улицах Палермо. А затем он пристал к опереточной труппе, в которой первые два года был хористом, а в 17 лет уже стал солистом-премьером. И труппа была тоже бедная, и артисты ее еле сводили концы с концами. Ансельми же, по ходу осваивая огромный и малопритязательный опереточный репертуар, неукротимо мечтал о карьере настоящего певца. При малейшей возможности он посещал оперные спектакли, и можно сказать, что он учился с голоса, сам вырабатывая индивидуальную и, надо заметить, весьма рациональную методу пения. И этим он тоже похож на Карузо. У Ансельми была, что не так часто у певцов встречается, исключительная музыкальность и превосходная память, и такая же работоспособность. И они позволили ему довольно быстро развить его дар. Голос Ансельми – один из самых знаменитых. Несколько заглубленный, звучавший как бы меланхолично, он в то же время очень подвижен, но, главное, Ансельми пользовался своим вокальным инструментом с редким мастерством. Даже такой опытный и придирчивый знаток пения, как Сергей Юльич Левик, был обманут первыми исполнениями Ансельми. Сначала голос Ансельми, писал Левик, показался мне не менее обаятельным по тембру, чем голос Леонида Витальевича Собинова, хотя на него и не похожим. Какая-то звенящая безупречной точностью интонация, нисколько не скандированная, но в то же время как будто поданная на блюдечке слово, мужественное исполнение, несмотря на очень глубокий лиризм пения, пылкий и при этом очень благородный темперамент, все вместе складывалось в такое гармоническое целое, что никакая придирчивость не могла предъявить ни одного успеха. И при этом вспомним, что говорил о певце Ансельми Лаури Вольпи. Ансельми был воплощением тщательности и элегантности в пении, в искусстве носить костюм, в умении чувствовать пропорции сцены. Это был, конечно, один из самых высоких профессионалов, когда-либо встречавшихся на оперной сцене. Профессионалов, никогда и ничто не отдававший на волю случая. Десятки раз отрабатывался каждый жест и поворот на сцене. Продумывались мельчайшие детали костюма, их форма, их цвет. Но стоит ли говорить, что с такой же тщательностью и, наверное, даже большей тщательностью и неутомимостью отрабатывалась певцом каждая вокальная фраза, каждая интонация, динамика и интенсивность звучания каждой ноты. Поистине для Ансельми мелочей не было. В этом отношении он образец для подражания, ибо из своей фактуры он выжил все по максимуму,
реализовав то, что было ему отпущено свыше, поистине полностью. Но достоинство, как это очень часто бывает, становится источником недостатков. Ансельми, да, это тот человек, который поистине сделал себя сам. Но его творческий образ имел пределы. С одной стороны, он был весьма разумен. Разум должен был подсказывать Ансельми ограниченность его возможностей, а с другой стороны, Ансельми слишком многого добился благодаря своей работоспособности и тщательности, и в какой-то момент он уверился в том, что этими же средствами он может достигнуть большего. Лет 10 он сопротивлялся мощнейшему прессингу публики и прессы, толкавший его к тому, чтобы он бросил перчатку Энрико Карузо. При этом успех самого Ансельми был ошеломителен, и вот, наконец, он дерзнул выступить в репертуаре, в котором доминировал великий неаполитанец. В Радамесе из Аиды, в Манрико из Трубадура, в Карлосе из Дон Карлоса. Он собирался выступить ведь и в Отелло. Но потери, которые ему почти сразу же пришлось понести в героическом репертуаре, заставили Ансельми от этого намерения навсегда отказаться. Прежними осталась и музыкальность, и умная раскованность на сцене, и точность жестов. Прежним оставался и внешний облик артиста, вопреки прибавлявшимся годам юношески, утонченный в своей красоте и обаянии, но стремительно стал стираться тембр. Неустойчивость дыхания разрушили плавность фразы, лишили голос силы и полетности. С сожалением Левик вспоминал, что к 42 годам былой любимец музыкально-компетентной части слушателей, кумир молодежи и единственный соперник нашего Собинова, был по существу без голоса. Ну, пожалуй, такое заявление излишне сурово. Ансельми еще какое-то время пел и даже имел какой-то успех, именно какой-то, не идущий ни в какое сравнение с прежними триумфами, а причина в самонадеянности певца, бездумно и до предела разогретой его же поклонниками. И преждевременная кончина Ансельми – она на совести их же, поклонников. Утратив возможность петь, он утратил всякий интерес к жизни. Ансельми заставили вступить в соревнования с тем, кто был вообще-то вне всяких сравнений. При тембристой затемненности и устойчивости звука тенор Ансельми был именно лирическим, даже не меццо-характерным, а лирическим. И меццо-характерный репертуар для него тоже оказался излишне тяжелым. А голос Карузо, как отмечал сам Тосканини, относился к числу феноменов по всем своим качествам. Это был не сделанный голос Ансельми с его выхоленным, бесчисленным количеством тренажей, оккультивированным и рационально с математической точностью выдаваемым в лучшие, конечно, годы звуком. У Карузо была стихия природная и какая-то в своей избыточной физиологичности мощь и яркая колористическая живописность и скульптурная рельефность какая-то первозданная, и во всем было нечто первозданное, хтоническое, в силе звука и в блеске верхних нот, пожалуй, лишь Франческо Таманьо, сочетавший в себе гигантский голос, гигантский темперамент и гигантский рост, первый исполнитель роли Отелло, которого дрессировал сам Верди, мог составить конкуренцию Карузо, но не в яркости тембра, не в глубине тона, не в пластичности звука. Здесь Карузо не знал себе равных. И, собственно, за весь XX век подобных ему феноменов более и не появилось, хотя подражателей было множество.
хотя публика, поистине сходя с ума от его пения, с маниакальным упорством выдвигала то одного, то другого тенора ему в соперники. Ансельми, как и Джанателло, Караско, Апостолу, лишь немногие из жертв таких дуэлей, в которых, подчеркнем, нет никакой вины самого Карузо, человека при всей ревнивости к славе сентиментально-доброжелательного. Столь же маниакально уже после смерти великого неаполитанца будут назначаться ему в преемники то Джильи, то Мерли, то Мартинелли, то Трантуль, то Пертиле, то Лаури Вольпи. Наконец, ими сподобились побывать Марио дель Монако и Джузеппе ди Стефано. Большинство преемников оказалось достаточно разумно, и, имея перед собою ряд уже состоявшихся трагедий, не посягали на универсальность Карузо, который остался единственным в своем роде.

На поле битвы явился рыцарь, и всем стало ясно, что это победитель. Вот так Леонора в вердиевском трубадуре впервые говорит о Манрико. Казалось бы, именно так и должно было бы характеризоваться первое появление Карузо на оперной сцене. При своих фантастических данных он, казалось бы, должен тотчас при первых изданных нотах стать первым. Но не все так просто. Дебют Карузо состоялся 24 декабря 1895 года в небольшом неаполитанском театре Нуово. Дебютанту тогда было 22 года. Позади были годы страшной бедности, переходящие порой в отчаянную безысходность, а впереди еще два года тяжелых испытаний, которые завершились только тогда, когда Карузо покинул родной, но очень нелюбезный для него Неаполь и переехал в Милан. А место рождения Карузо и место, где прошла его юность, это самое, так сказать, музыкальное место, это воспетый Котрау Санта Лючия, морское предместье Неаполя, будущий кумир всех континентов, слава которого не померкла по сегодняшний день, был типичным пастиджатори, то есть мальчиком из бедной семьи, зарабатывающий на жизнь с малолетства, в том числе пением и игрой на гитаре. Иногда их еще называли скуницо, то есть сорванцами, ибо они всегда голодные, но исполненные озорства и типично неаполитанской гордости были способны на дерзкие поступки, собираясь в шайки, ну и промышляя иногда грабежом. Карузо был одно время руководителем одной такой шайки. От прочих он отличался несколько более целеустремленным характером, ибо довольно рано начал мечтать о певческой карьере. Он имел звонкий, природой поставленный голос. Кто им занимался, вопрос непростой. Одно время пианист Скирарди и бывший второразрядный певец Делютно, затем пианист Доменико Амитрано, ну а как-то Карузо услышал на улице довольно знаменитый неаполитанский баритон Мессиано. Он научил Карузо нескольким песням и рекомендовал его своему другу, маэстро Гульельмо Верджине, который возглавлял школу пения Санта Маттеа. Маэстро, впрочем, забыл о рекомендации и вспомнил о ней только в мае 1892 года, когда Санта-Лючия услышал во время прогулки в исполнении пастиджатора песню «Светящееся окно» на слова сицилийца Паулелла. И мэтр Гульельмо был столь потрясен голосом Карузо, это был именно он, что направился в дом Карузо к его родителям и настоял, чтобы молодой человек немедленно начал обучаться искусству бельканто в его школе, которая имела, между прочим, очень большой авторитет. А Карузо было уже почти 20 лет, и голос полностью сформировался. А окончательную точку в его судьбе поставила встреча с Анджело Мазини. Великий лирический тенор решил отдохнуть в своем роскошном доме в Омеро, это аристократический район Неаполя, отдохнуть перед новым гастрольным турне. Верджине привел своего воспитанника к Мазини, искусство которого было легендарным, и Карузо пел перед легендарным маэстро под рояль, а рояль был подарен Мазини его русскими поклонниками. И приговор Мазини был таков: это самый красивый голос, который мне приходилось слышать за всю свою жизнь. Примечательно, что этот вердикт и пророчество великих успехов в дальнейшем прозвучали из уст того, кто в своем творчестве придерживался идеалов, совершенно противоположных тем, которым оставался верен до конца жизни Карузо. По голосовой массе и звуковой выносливости Мазини был типичным вердиевским спинто,
но по тембру, но по характеру, но по эстетике, певцом лирическим, тяготеющим к фиоритурному стилю, Карузера с его огромным, плотным, мясистым виолончельного тембра голосом исповедовал даже не эстетику вердиевской героической эпохи, а эстетику веризма. И это-то как раз и стало проблемой на первых шагах Карузо в искусстве. Неаполь — город консервативный, да и мир, в общем-то, достаточно консервативен в искусстве. Пресса, надо сказать, полностью игнорировала дебют Карузо в Театре Нуово. Пресса писала только о том, что опера «Морелли. Друг Франческо», а именно в ней дебютировал ученик маэстро Вергине, она бездарна. И она, наверное, была бездарна. И она была заслуженно освистана публикой. Пресса вообще-то в те дни была полностью сконцентрирована на соперничестве Франческо Таманьо и Анжело Мазини, певших в разгар сезона в роскошном театре Сан-Карло. Благодаря усилиям маэстро Вергине и импресарио Дзукки, а затем и Пьетро Мастроэни, удалось сформировать небольшую труппу, которая с успехом гастролировала в Казерте, Мессине, Трапане, Александрии, Салерно, ну и ряде других провинциальных южноитальянских городов. А затем, благодаря Пеппе Грасси, между прочим, будущем тесте Карузо, он выступил в Парме, в Ливорно. Карузо пел буквально каждый день, и нагрузки были запредельные. Иногда приходилось ведь участвовать и в утренниках. Был момент, когда за 7 дней он спел 12 спектаклей. Ну, кажется, это случай в истории оперного театра беспримерный. Это было на Рождественской неделе в Неаполитанском театре Меркаданте. Был ли успех в провинциях? Грандиозный успех, несомненно. Был ли успех в самом Неаполе? Был, но весьма умеренный. И Карузо чувствовал это отчуждение, и он уехал в Милан. Выступление в Ла Скала организовал талантливейший импресарио Эдуардо Сонзонио. Обратим внимание на репертуар Карузо. Абет, Федора, Арлезианка, Сельская честь, Тоска, Мефистофель. Это оперы Джордано, Челлея, Маскани, Пуччини, Пойто. В основном это композиторы новой итальянской школы, так называемые веристы, направления предельно демократического и даже простонародного, рассказывающего о простых людях, их переживаниях и страстях. Для этой эстетики не было необходимости в утонченной технике вокализации, нужен был яркий, искренний, горячий звук и, возможно, даже несколько вульгарный в своей откровенности. Основой эстетики Белла Воче была легкость, изящество, подвижность, кантилена. А для веристов все это оказалось лишним. Верди, хотя ценил Пуччини, но все же называл веризм унижением человеческого образа, а правду веристов — ложной правдой. И кроме того, как писал Левик, перенасыщенный аккомпанемент оркестра требовал от певцов форсированного пения, что исключает кантилена. Карузо с его открытым темпераментом, с его простонародной брутальностью, которой, между прочим, всю жизнь еще и бравировал, со звуком ярким, грубовато-эмоциональным, хлестким, как никто иной соответствовал новой, сверхреалистической эстетике в музыке, тем более, что ему не приходилось форсировать своего огромного голоса, который легко преодолевал оркестровку любой плотности. После Милана последовали гастроли в России. Была зима 1899 года. Именно в России Карузо пришлось выступать в окружении звезд первой величины, таких как Батистини, Арнольдсон, Баронат, Римонди, Наварини и многих иных. И в это же время, кстати, пели в России такие тенора, как Мазини, Бончи, Джанателло.
В расцвете находились и певцы русской школы. Ему пришлось петь в Травиате, Аиде, Люси де Ламермур, Фаусте, Бале Маскараде, Марии де Роган. Он справился с ними превосходно. Он имел очень большой успех. Но в России он больше не приедет. Почему? Его ведь звали, причем платили в Российской империи больше, чем где бы то ни было. А причина в неприятии той эстетики, которую он нес в себе Каруза. С одной стороны, новости дня писали, что Каруза — знойный тенор благороднейшего тембра с очень красивыми верхами, для драматических партий лучшего и желать не приходится. А с другой стороны, как не вспомнить того же Константина Сергеевича Станиславского, который считал, что с приходом таких певцов, как Каруза, начался закат искусства пения. Русская публика критично восприняла, как писала биржевая газета, максимализм эстетики физиологической избыточности, которая подминала под себя стилистику романтизма у Каруза. В Петербурге, в Москве, в Одессе, в Киеве у Каруза было много поклонников. Но в целом все-таки первенство отдавали Мазини, затем Таманию и только потом Каруза. Точно так же, как в споре Батистини и Руффо победил именно Батистини. Россия оказалась куда более Европы, уж тем более куда более Америки, требовательно к культуре звука, к культуре пения, к стилистике. «Мы здесь, в России, — писал Суворин, — все же предпочитаем пение всякому, даже очень эмоциональному крику». Сказано несколько грубовато, но а чего еще ожидать от Суворина? Но и очень точно.

Ария Рудольфа из «Богемы» записана в 1903 году. То есть это одна из ранних записей Каруза. Ну, а сам Каруза пел на премьере «Богемы» в России, удостоившись сдержанной похвалы критики, отметивший, что в «Богеме» он пел лучше, чем в «Травиате», зато сама опера, зато автор ее Пуччини были единодушно, что называется, размазаны и истолчены во всех газетах. Самое невинное, что было сказано о музыкальном языке Пуччини, это сплошное недоразумение, то есть хаос, в котором невозможно разобрать хотя бы одну мелодию. Это самое невинное. А очень скоро самому Карузо предстояло оказаться в роли недоразумения. Причем не где-нибудь, а в родном Неаполе. Приглашение в Неаполитанский театр Сан-Карло Карузо ждал давно и с нетерпением. Эудженио Гара так писал, процитируем, «Приглашение в Сан-Карло было для него, то есть для Карузо, чем-то вроде посвящения в рыцари. Это был долгожданный реванш сведения счетов с голодом и унижениями. Простосердечное, чисто демократичное стремление. Он хотел показать кукиш всем, кто когда-то не верил в него, злословил о нем. Это было красиво, отбыть из Неаполя третьим классом с ободранным фибровым чемоданом в руках, а теперь вернуться туда этаким певцом-князем. Моральные векселя оплачиваешь с особым удовольствием». Вот так писал Гарра. Ну, скажем сразу, моральные векселя оплачены, кажется, не были. Перед неаполитанцами Карузо дебютировал на сцене Сан-Карло в любовном напитке Доницетти. Выход Карузо одни приветствовали овациями, другие — шиканьем и свистом, а далее был спектакль, в котором, как писал Гарра, моменты самозабвенной свободы сменялись скованностью, когда голос звучал ватно. Пожалуй, общее мнение было такое, что это был провал. Следующий спектакль «Манон» Масне, который Карузо провел вместе с примадонной Риной Джакетти, прошел несколько лучше. Но, опять-таки, критики было больше, чем похвал, тем более, что все хорошие слова имели следствием очередное последующее «но». Напомним, дебют в Сан-Карло состоялся 30 декабря 1901 года. То есть Карузо уже был не просто знаменит, он входил с полным основанием в число оперных грандов. Конечно, неаполитанская критика всегда была самой жестокой и самой бесцеремонной, а неаполитанская публика самой тяжелой и капризной, не способна ни на малейшую снисходительность, и, кстати, таковой она остается и век спустя. Суровых отповедей, а это было, кстати, на памяти самого Карузо, так вот, суровых отповедей удостаивались блистательные Станьо, Мазини, Гайере, Таманьо, и не щадили даже любимца неаполитанцев, де Лючия. Но то, как считается, порвали на куски Карузо, кажется невероятным. Во всяком случае, себя он считал оскорбленным. И состояние, в котором он покидал Неаполь, а впереди были годы триумфов и скитаний. Вот это состояние описать трудно. Известно, что он поклялся своему товарищу Деспуро: «Неаполь более никогда не услышит моего пения». И он сдержал клятву. А ведь он родной свой город обожал, постоянно приезжал сюда, чтобы набраться сил. И когда будет умирать, то он тоже приедет в Неаполь, уверенный, что только здесь может совершиться чудо. И завещал похоронить себя в Неаполе. Но ни единой ноты
неаполитанцы от него не услышали. В чем же дело? Ильин и Михеев в своей очень хорошей монографии «Великий Карузо», изданной в 1995 году и написанной к столетию творческой деятельности Карузо, считают, что причина в столкновении певца с, так сказать, музыкальной мафией, главой которой был барон Северино Прочеда. Эта версия традиционная, и своя правда в ней, несомненно, есть, но думается, что вряд ли столь уж всесильны над неаполитанской публикой, известной, кстати, своим своеволием и непредсказуемым нравом, хозяева печатных изданий. Кара считает, что Карузо слишком самонадеянно пренебрег той техникой организации успеха, которая в Неаполе важнее, чем где-либо. Хотя тут же оговаривается, что клака в театральных джунглях везде примерно одна и та же. Но ведь в истории оперы весьма часты случаи, когда клакерство игнорируется певцами, ну, например, Шаляпином, Батистини, Руффо, или когда клакерство не спасало от провала, как в случае с Таманьо, которого неаполитанцы не приняли органически. Кстати, случаев, когда тот же Карузо договаривался с клакерами, нет, хотя в Нью-Йорке или Барселоне музыкальная мафия не слабее, чем в Неаполе. Но там Карузо имел именно спазматический успех. Так что же произошло в Неаполе? Быть может, Карузо и в самом деле пел плохо. Неудачные спектакли бывают у любого певца. Нет, сказать, что Карузо провалил партии в операх Доницетти и Массне, нельзя. И, кстати, даже барон Прочеда в статье, опубликованной в газете «Пунгало», самой свирепой, казалось бы, по критике, этого не утверждал. Возможно, Карузо был, ну, особенно в любовном напитке, что называется, не в ударе, но все же это было пение Карузо. И вот в этом-то все и дело. Это было пение Карузо. Категорическое неприятие шло по линии концептуально-эстетической и стилистической. Неаполь ударил Карузо по той же причине, по какой его доброжелательно, но все же укололи в России. И потом, действительно ли Неаполь ударил Карузо? Все же в Сан-Карло Карузо ведь спел 10 спектаклей, на которых было в достаточной степени аплодисментов. И далеко не все рецензии были сурово критическими и даже просто критическими. Да ведь и тот же барон Прочеда в «Пунгало» писал, давайте процитируем, «У Карузо очень богатый, своеобразный тенор баритонального тембра, хорошего и равномерного объема достаточного диапазона». И далее. «Некоторые ноты, составляющие тайну его театрального успеха, покоряют, иные же звучат разнокалиберно, скажем, его си-бемоль звучит отчетливо, звонко, с серебристой вибрацией. Где же здесь огульная критика? Причина ведь совсем в другом. Барон Северино говорит о том, что средства Карузо, которые он к тому же акцентирует, непригодны для романтического репертуара. Еще одна цитата. «Пуская в ход элементы драматического, столь ясно выраженного темперамента, — писал барон Прочеда, — пуская в ход качество предельной страсти, неужели же он рассчитывает, что сможет овладеть и другим типом музыки, тем типом, который требует терпеливости и совершенно ледяной дисциплины? И далее. Он сегодня слишком далек от владения тем чудесным стилем, который подарила нам Дюпре и Тоберини, Гайяре и Станьо. И на сегодняшний день
Он должен был бы сделать выбор, еще раз подчеркнем, сделать выбор в пользу какого-нибудь одного из двух стилей. Я ни в коем случае не стал бы советовать ему выбрать виртуозный стиль. На сегодняшний день таким стилем он не владеет. Он не чувствует, каким образом надо лепить фразу. И от этого его неморино приобретает вокальный пыл и героическую акцентуацию какого-нибудь Рауля или Энцо Гримальдо. «Я полагаю, — продолжал Прочина, — что Карузо следовало бы закрепиться в драматическом стиле, и этот его стиль, не вздымаясь до высот героического, должен помещаться где-то по соседству с выразительностью веристского типа». Вот это, пожалуй, и есть самое основное. Искусство Карузо стихийно. Оно грубо попирает основы стилей. Оно смешивает их. Оно опускает героическое до уровня простонародного, возвышенное до уровня простодушного. В принципе, Прочеда, как, кстати, и Суворин, не принимают эстетики веризма, того веризма, который опускает оперу как вид искусства с хоторнов, с того уровня, где выражаются идеи, до уровня, где отражается жизнь и где рассказывается не миф, а бытовая история.

Грёзы из «Манон» в исполнении Карузо встретили, кстати, в Неаполе полное одобрение, и публика Сан-Карло впервые, не сдерживаясь, щедро одарила певца овацией. А мы с вами услышали запись все того же 1903 года. Вообще-то Карузо не за что было гневаться на своих соотечественников. Проблема не в том, что он поссорился с мафией и с критиками. Как видим, критика отнеслась к нему в высшей

0: Уникальность Каруза состояла в том, что он благодаря исключительным природным данным поглощал романтизм и исправлял в соответствии с собственной природой и собственной прихотью эстетику Белла-Воче. Ему указали на это, как на недопустимость дурного вкуса. Каруза же, видимо, воспринял это оттого так остро, что воспринял, будто бы ему вновь указали на его плебейство. Если плебейство эстетическое, то в известной степени, да, это так. Но ведь именно такова же природа веризма, плебейская. Собственно, сказано-то все это было и в России, в Неаполе, только было повторено. А результат же один. Ни в России, ни в Неаполе Каруза более петь не станет. На этом мы завершим сегодняшнюю беседу. Всего вам доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечани лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умешвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов. Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 232-е зачало послания к Ефесянам, отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали одно из самых непростых зачал Евангелия от Матфея, так называемый «малый апокалипсис». Похожие строки, слова Иисуса Христа, мы можем прочесть и у других евангелистов, так называемых синоптиков, от слова «синопсис» — изложение одного и того же. У Матфея, Марка и у Луки сегодняшнее слово Христа — это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения. Или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин — это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог — наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 1 октября, 18 сентября по старому стилю, празднуется память святой мученицы Ариадны, жившей во II веке. Она была рабыней язычника и отказалась приносить жертвоприношение по случаю рождения сына своего господина. За это ее подвергли побоям и морили голодом, принуждая поклониться идолам. Сбежав из дома, святая молила Бога защитить ее от врагов. Посланная за святой мученицей погоня уже почти настигла ее, но по молитве святой Ариадны в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней. Сегодня вспоминаются также мученицы София и Ирина, жившие в III веке, а также мученик Кастор. В этот день совершается память преподобного Евмения, епископа Гортинского, жившего в VII веке. Святой Евмений ревностно и мудро защищал православную веру от возникшей в то время ереси монофилитов. За противоборство ереси святитель был сослан в Фиваиду, где и скончался. Тело его было перенесено и погребено в Гортине на Крите. Сегодня прославляются святые мученики Биддин, Шалва и Элисбар, князья Ксанские, грузинские, жившие в XVII веке. Они освободили от персов Кахетию, восточную Грузию. По требованию персидского шаха Аббаса они были выданы Персии с согласия грузинского царя Вахтанга V, принявшего ислам и известного под именем Шах Наваза. В 1660 году после мучений святые князья были преданы казни. Мы вспоминаем сегодня преподобную Ефросинию Суздальскую, в миру Феодулию, в честь ее прославления в 1698 году. В этот день празднуется память преподобного Илариона Оптинского. Преподобный Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в 1805 году. Его отец был человек благочестивый и занимался портновским ремеслом. Все детство и юность его прошли в родительском доме в Воронежской губернии. В 1829 году, будучи 24 лет от роду, Родион переехал с семейством в город Саратов, где провел 9 лет жизни. Постепенно пришла к нему решимость оставить все и последовать Христу. Еще не зная, какую выбрать обитель, Родион отправился в паломничество по монастырям России. И в 1839 году он был принят в число скитской братии Козельской Оптиной пустыни. В то время в монастыре пребывали блаженные старцы Леонид и Макарий. После назначения преподобного Макария скитоначальником, послушник Родион был избран им в келейнике и в этом послушании пробыл в течение 20 лет. В последние дни своей жизни старец Макарий благословил преподобного Илариона продолжать старческую деятельность, вручив ему многих из своих духовных детей. Старец стал общим духовником монастыря. В 1873 году преподобный оптинский старец мирно почил о Господе. Сегодня установлено празднование в честь Мулчинской иконы, именуемой Целительница, и Старорусской иконы Божией Матери, в память ее возвращения в Старую Русу в 1888 году. А в сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Алексея Кузнецова и Петра Дьяконова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики Амфилохий Скворцов, епископ Красноярский, протоиерей Иоанн Васильев, священники Борис Боголепов, Михаил Скобелев, Владимир Чекалов, Вениамин Благонадежден, Константин Твердислов и мученик Сергий Ведерников. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Ефросинии Суздальской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобная Ефросиния Суздальская, в миру Феодулия, старшая дочь черниговского князя Страстотерпца Михаила, родилась в 1212 году. Ее появление на свет сопровождалось необычайными знамениями. Ответом на усердные молитвы бездетных супругов, часто посещавших Киево-Печерскую лавру, были явления им Пречистой Девы. Сначала, дав фимиам, она велела окадить весь дом. В следующий раз Богородица показала прекрасную голубицу, летящую им навстречу, и снова оставила фимиам для кождения. После благодарственных молебнов, отслуженных четой, Пресвятая Владычица явилась в третий раз и обещала им дочь Феодулию, а затем предвестила еще 4 сыновей в утверждении рода. Радостные супруги возвратились в Чернигов, а через 9 месяцев родилось у них обетованное дитя Феодулия. Предназначение младенца стало проявляться с первых дней. Так Феодулия отказывалась от молока, если кормилица вкушала мясо. Начав самостоятельно принимать пищу, отроковица довольствовалась только хлебом и овощами. Истинные христиане, князь Михаил и его боярин Федор, научили ее читать Священное Писание, и Феодулия превосходила разумом всех своих сверстниц. Многие искали руки красивой княжны, но Господь призвал уже на служение троковицу, открыв в таинственном видении второе пришествие и страшный суд. Затем явился муж в светлой одежде и, сказав ей «иди вслед меня», привел в Печерскую лавру. В то время в Суздале, в Ризоположенской обители, была игуменей праведная старица, которая уже не раз созерцала грядущую к ней троковицу, ведомую 2 святолепными старцами Антонием и Феодосием Печерскими. Блаженной Феодулии минуло 15 лет, когда родители назначили ей в женихи суздальского князя Мину Ивановича. Предуготовив себя к иноческой жизни, троковица отрицалась земного брака, но по внушению свыше оставалась послушна воле отца и матери, чтобы достичь желанного места. В назначенный срок невеста выехала в Суздаль, но в пути получила весть, что нареченный ее жених скончался. Княжна не возвратилась более в отчий дом, но по устроению Божию оказалась в Суздале и, войдя в обитель положения Ризы Богоматери, пала к ногам игумени, давно ее ожидавшей. Старица с радостью исполнила моление княжны, и 25 сентября 1227 года Феодулия приняла постриг с именем Ефросиния, память которой в тот день совершалась. Еще совсем юная Ефросиния удивляла всех глубокой мудростью. Она начала столь быстро подвигаться на пути иноческого совершенства, что опередила всех инокинь к их общему назиданию, сама же при этом пребывала в совершенном послушании у старицы. Многими искушениями дьявол пытался уязвить юную подвижницу, прибегая к различным обольщениям, даже самой любовью родительской. Однажды враг во сне предстал к ней в образе отца, ее князя Михаила, и упрекал юную постницу за безвременное изведение своей красоты, зазывая в княжеские палаты для утешения родителей. Но блаженная с твердостью отвечала: «Я же отреклась уже от мира и обручилась единому жениху Христу, который охраняет людей своих». При этом имени исчез искуситель. В то время открыто было преподобной Ефросинии, что Господь испытает русскую землю мечом и игом неверных в очищении от грехов. Передав о том сестрам, она укрепляла их молитвами. В 1238 году Батый приблизился с полчищами к Суздалю. «Явил Господь силу врага, и вся земля русская застонала под ужасом его нашествия. Блаженная Ефросиния день и ночь молилась с сестрами. Сохранилось предание, что над святым местом видели дивный свет, и в нем знамение животворящего креста. Молитвенное заступление Ефросинии оказалось крепче городских стен, ибо и за пределами обители все, обращавшие к ней молитвы о помощи, были спасены». И после того, как расхитили город неверы, не могли они даже приблизиться к монастырю. Царя Батый объел глубокий мрак, когда он на другом берегу Каменки смотрел в сторону обители. Узнав, что отец ее должен был идти в Орду по требованию хана, она поспешила послать домой гонца, умоляя в трогательном писании не склоняться на волю ханскую и не изменять родительской вере, как делали иные князья. Слово дочери утвердило князя Михаила и его верного боярина Федора. После своей мученической кончины оба исповедника возвестили преподобной славу свою и подали ей благословение от Бога за то, что укрепило их на подвиг. Преподобная умела править не только телесный, но и духовный недуг, приходивших к ней за помощью людей. Раз зажиточный горожанин, увидев Ефросинию в ветхом рубище, принес ей новую дорогую одежду, она же сказала ему: «Раба, мерзлая на снегу, не смердит и не портится, но вкусна для пищи. Так и мы, чернорисцы, если терпим холод, угодно будем Христу в нетленную жизнь. Зная же, что даритель жесток и скуп с домашними, она просила пожертвовать только на лампадное масло, а что сверх того обратить на милостыню домашним». Когда святой князь Михаил, явившись дочери, возвестил о скором окончании земного пути, Ефросиния еще раз напитала назидательными словами всех сестер и после краткой болезни, причастившись божественных тайн, с молитвой и благодарением перешла в вечную жизнь. 25 сентября 1250 года, в день своего тезаименитства и пострижения, игуменья Ефросиния была торжественно погребена при большом стечении народа. Многие чудеса были явлены в тот день и продолжали истекать от раки преподобной впоследствии, возбуждая общее усердие к ее памяти. мощи преподобной были обретены нетленными в 1698 году и положены в соборном храме ее обители.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Амфилохия, епископа Красноярского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Амфилохий, епископ Красноярский и Енисейский, в миру Александр Яковлевич Скворцов, родился в 1885 году в Казанской губернии в семье псаломщика. По окончании Казанской духовной семинарии Александр Скворцов был пострижен в монашество с именем Амфилохий и рукоположен в иеромонаха. Впоследствии он окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. Одновременно он слушал курс лекций на Восточном факультете Санкт-Петербургского императорского университета, а затем исполнял должность доцента в Казанской духовной академии по кафедре монгольского языка, а также истории и обличения ламаизма. На 2 года отец Амфилохий был командирован в Монголию для изучения тибетского языка и вероучительной литературы ламаизма. После революции отцу Амфилохию стало ясно, что всякая ученая миссионерская деятельность будет прекращена. В 18 году он уехал в Успенский монастырь неподалеку от Красноярска, затем вместе с 5 монахами уехал на озеро Тиберкуль, где они организовали скит, в котором подвязались 2 года. В 1925 году отец Амфилохий был вызван священноначалием в Москву для хиротонии в сан епископа. Патриарх Тихон в сослужении с митрополитом Петром Полянским и 2 архиепископами рукоположили его в епископа Красноярского и Енисейского. В апреле того же года владыка прибыл в Красноярск, где стал активно выступать против обновленцев. На следующий год епископ Амфилохий был арестован, помещен в тюрьму в Красноярске, а затем приговорен к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. После освобождения он был назначен на кафедру в Новочеркасск, но АГПУ отказала ему во въезде в город. Тогда митрополит Сергий Строгородский назначил епископа Амфилохия викарием Самарской епархии. В это время среди епископата возникли разногласия по поводу декларации митрополита Сергия и настойчивого пожелания, чтобы поминание властей стало обязательным и общим во всех храмах России. Епископ Амфилохий счел, что формула безусловного поминания властей является лицемерием по отношению к безбожникам и гонителям. Он предложил иную форму поминовения. «Еще молимся о стране нашей, властях ее, да обратит Господь их к истинному познанию святые веры и обратит на путь покаяния». Митрополит Сергий не принял эту формулировку и предложил владыке подать прошение об увольнении за штат, не объявляя подлинной причины разногласий, что было бы небезопасно для епископа Амфилохия, а попросив об увольнении на покой по состоянию здоровья. На покой владыка поселился в селе Анжуль в Хакасии, где образовался монастырь из 10 человек. Вскоре епископа Амфилохия обвинили в создании нелегального монастыря и арестовали. Вместе с ним были арестованы все члены монашеской общины. На допросе владыка Амфилохий сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Объясняю, что никакой агитации я не проводил, но не отрицаю, что я выражаю несочувствие к советской власти». Епископ Амфилохий был помещен в Сит-Блак, где заключенные работали в шахтах на добыче угля, Работа проходила в тяжелых условиях. Жили в холодных бараках, на голодном пайке. В одном из писем владыка писал, что питание в лагере плохое. Собираем картофельные очистки и им бываем рады. Епископа поместили среди заключенных по бытовым статьям и уголовников. В лагере процветало повальное воровство. Но владыка, несмотря на тяжелые условия заключения, не унывал. Часто беседовал с заключенными, и в конце концов его беседы привели к тому, что в их бараке воровство прекратилось. Некоторые из заключенных обратились к Богу. В начале 1933 года лагерная администрация выдвинула против заключенного духовенства новые обвинения в связи с тем, что епископы и священники, оказавшись в одном лагере, поддерживают дружеские отношения и помогают друг другу. Этот факт администрация лагеря посчитала созданием контрреволюционной организации. Епископ Амфилохий был арестован и помещен в штрафной изолятор. На последнем допросе владыка на заданные ему следователем вопросы ответил: «Ранее при допросах я утверждал, что являюсь противником советской власти. Существующий строй моим убеждениям и идеям враждебен. Сейчас я снова заявляю, что советской власти и ее укладу я желаю падения. В этом нахожу возможность восстановления правильной духовной жизни народа». В архивных документах значится, что епископа Амфилохия Скворцова расстреляли не сразу, а всего лишь прибавили срок заключения. Однако, когда подошло время освобождения весной 1937 года, в деле появилась приписка: учитывая, что у Скворцова кончается срок наказания, и он, будучи на воле, снова будет проводить контрреволюционную деятельность, Скворцова из лагеря не освобождать. Священномученик Амфилохий Скворцов расстрелян в мариинских лагерях 1 октября 1937 года и погребен в безвестной могиле.

тропарь новомученикам и исповедникам российским восьмого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Митрополит Варсонофий осветил Центр адаптивного спорта. Состоялась презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии 30 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления благочинной Центрального округа, настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был директор Государственного музея памятника Исаакиевский собор Юрий Мудров. За усердное служение Святой Церкви иерей Максим Гошев был награжден правом ношения камелавки. Чтец собора Кирилл Варламов был рукоположен во диакона. Было совершено славление перед иконой мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. Юрию Мудрову была вручена икона Спасителя, привезенная владыкой со святой земли. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с десятилетием служения в Священном Сане медалями святого праведного Иоанна Кронштадтского третьей степени были награждены иереи Александр Воронов и Алексей Луковкин. Медали блаженных Ксении Петербургской третьей степени удостоена бухгалтер собора Лариса Беседа в связи с юбилейной датой со дня рождения. Знаком священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, награжден алтарник Леонид Беседа в связи с 75-летием. Митрополитчими грамотами отмечены Наталья Лапина, Екатерина Мухина, Светлана Маклашевич, Игорь Петров. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 30 сентября после божественной литургии в храме «Спас на крови» осветил Центр адаптивного спорта. Владыка совершил молебен на начало доброго дела в сослужении председателя епархиального отдела по взаимодействию со спортивными организациями иерея Богдана Полевого. Присутствовали глава администрации Приморского района Богдан Заставный, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, директор центра Роман Шуманский. Центру была подарена икона святого Александра Невского. Ответным подарком стала фотография здания центра. Роман Шуманский сказал: «Прекрасно, что это произошло именно сегодня, в день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, потому что вера дает нам надежду, надежда позволяет подниматься и продолжать путь, любовь призывает быть рядом с людьми, которыми нужна помощь, а мудрость – все это объединить». Владыка осмотрел помещение центра, пообщался со спортсменами. 29 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ознакомился с ходом реставрационных работ комплекса здания Александра Невской лавры. Его Высокопреосвященство сопровождал наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин, представители подрядных организаций и сотрудники обители. Крупнейшая за всю историю обители реставрация началась в 2022 году после празднования 800-летия со дня рождения святого Александра Невского. Наиболее важным стало обновление Свято-Троицкого собора, возвращение его облика периода наивысшего расцвета монастыря в XIX веке. 30 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, по приглашению начальника Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Амельчакова, принял участие в торжественной церемонии приведения курсантов к присяге сотрудника органов внутренних дел на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда. Владыка-наместник обратился к собравшимся с приветственным словом и пожелал помощи Божией в служении Отечеству. Презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора, состоялась 28 сентября в Доме книги. Его представили авторы – настоятель иерей Илья Макаров и историк Дмитрий Бахонский. Авторы постарались передать в книге не только последовательность событий, но и дух эпох, через которые прошел храм. История его строительства и благоукрашения, святыни, духовенство и прихожане, судьба храма в переломные годы истории – все это складывается в повествование о жизни Санкт-Петербурга. Гостями вечера стали заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова и заместитель председателя городского комитета по печати Марина Мерцалова. Они отметили значение сохранения исторической памяти, интерес к духовному и культурному наследию города и важность появления изданий, возвращающих малоизвестные страницы его истории. Присутствовавшие получили в подарок экземпляр книги, подписанной авторами. Приобрести издание можно в церковной лавке князь Владимирского собора и в Доме книги. 29 сентября студенты Санкт-Петербургской духовной академии Яков Биндер и Максим Киселев посетили дневной стационар сети реабилитационных центров Выборгской епархии «Обитель исцеления» в Санкт-Петербурге. В рамках педагогической практики они провели для воспитанников урок по литургике. Встречи, которые помогают молодым людям глубже понять церковное учение и его значение в повседневной жизни. Колтужский отряд Братства православных следопытов совершил поездку в Лезье, бывшая карельская Ярвасль, известная по письменным источникам с 1500 года. Участники поездки познакомились с историей этого места и храмов, существовавших здесь в разные эпохи. Когда-то в Лезье находилась деревянная Никольская церковь, уничтоженная в годы Смутного времени. Сегодня на возвышенности стоит храм Успения Пресвятой Богородицы, история которого тесно связана с трагическими событиями XX века. Следопытам рассказали о настоятеле храма священнике Александре Вишнякове, о судьбе святыни в годы гонений на церковь и о событиях Великой Отечественной войны. В августе 1941 года неподалеку от храма бойцы 50-го батальона аэродромного обслуживания приняли неравный бой, задержав продвижение немецких войск. В годы войны в храме содержались советские военнопленные, позднее здесь размещался немецкий госпиталь. После войны храм долгое время находился в разрушенном состоянии. Благодаря трудам протоиерея Вячеслава Харинова и прихожан святыня была восстановлена. В настоящее время в подвальных помещениях действует военный музей, где представлены находки с Синявинских высот и других мест боев. Особое внимание следопытов привлек иконостас храма, иконы для которого написал бывший солдат вермахта Андреас Блок. После войны он изучал православную иконопись и создал эти образа как знак покаяния и примирения. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать записи бесед с ним в студии «Радио Град Петров». Прозвучит фрагмент передачи 2020 года. Кроме замечательного гостя из Красноярска, Алексея Андреевича Бабея, еще в студии у нас сегодня Екатерина Владимировна Черкова, автор программы «Ходим в архивы, читаем документы». И, может быть, какой-то вопрос, который я не соображу задать, вот Екатерина Владимировна мне поможет задать, как человек, который тоже работает с документами. Алексей Андреевич, какие новости в вашей работе за последние годы?
1: В общем-то, у нас основная работа сейчас – это составление книг памяти о раскулаченных, потому что 10 томов книги памяти по 58-й статье мы уже все сделали, они изданы. Ну, теперь идет большая работа по раскулаченным, но это где-то еще лет на 5 будет основной нашей работой. Ну и кроме того, конечно, и по краю там экспедиции проводятся. Отдельные наши исследователи работают по разным темам, типа там атамамонского лагеря, ну и так далее. То есть текущая работа такая. У нас никаких, к счастью, там событий, типа того, что было сколько-то лет назад, когда приходилось противодействовать установке памятника Сталину и так далее. Пока никаких таких вот громких событий нет. Население края за счет ссыльных увеличилось в свое время в 3 раза. И большинство из них остались здесь жить по разным причинам. Ну, я имею в виду в Красноярском крае. Особенно немцы. Потому что им некуда было уезжать. И, ну, вот представьте себе, если 77 тысяч немцев привезли, ну, сколько-то из них умерло, сколько-то, значит, уже дальше. А только от этих людей, сколько у нас одних только немцев. В любой деревне приезжаешь, там обязательно немцы есть. Я так думаю, что у нас каждый, ну, как минимум, второй – это потомок репрессированных.
0: Каждый второй?
1: Думаю, что так.
0: Ваша работа приводит вас к тому, что вы соприкасаетесь с людьми, которые изучают свою семейную историю?
1: Да, и мы с ними очень даже хорошо взаимодействуем, потому что у нас обоюдный интерес. Мы им помогаем узнать ту часть их истории, их семьи, которые относятся к репрессиям, то есть подсказываем, куда пойти, как написать заявление, там, где информация есть, где ее нет и так далее. Ну, потому что сейчас мы сами не можем этим заниматься по новым правилам. Принимать только от родственников такие запросы. Они нам в ответ дают, во-первых, фотографии, например, семейные, которые потом в книге памяти помещаем на сайте и так далее. Во-вторых, особенно, что важно по крестьянским семьям, более точный состав семьи, потому что по материалам фонда лишенных избирательных прав очень часто не удается установить состав семьи, ну, если не в количественном, 7 едоков и все, фамилии.

0: или имена, чтобы с годами рождения и так далее, это уже часто не удается установить. А родственники дают такую информацию.
1: А можно поэтому... сразу вопрос, а да. как родственники дают? Они что, знают состав семей? Или родственникам просто больше доступ? Какие-то
0: нет,
1: правила?
0: Нет, но если вы меня сейчас спросите, кто у меня дяди, тети, и кто у них дети и так далее, ну, я, по крайней мере, вам это назову. Mm-hmm. Вот, и, по крайней мере, до уровня дедушки-бабушки. А это как раз та самая глубина. Уж, по крайней мере, свою семью-то они знают.
1: То есть получается, что родственники вам помогают в данном случае?
0: В данном случае, да.
1: А что за новое правило, что только родственникам дают какую-то информацию?
0: Там сейчас ведомственные архивы, ну и вообще это где-то сейчас скажу, с 2014 года, по-моему, введено, что некоторая информация репрессированных, она дается только родственникам. Подтверждение родства. Вот. Но, скажем, если раньше я мог спокойно написать запрос на архивную справку там куда-нибудь там в ФСБ, ну, вот мне приходит письмо, я отрабатываю, вижу, надо запрос сделать. Я пишу запрос, например, в ФСБ, в ГУВД и так далее. И они мне присылают ответ, я этот ответ уже пересылаю.
1: Они вам довольно подробный ответ давали?
0: Ну да. Ну не, ну нормальную архивную справку как-то это по стандарту.
1: Просто я почему спрашиваю, но ведь не родственник может прийти в архив ФСБ и посмотреть дело?
0: Посмотреть может.
1: Может.
0: Если 75 лет прошло,
1: да,
0: человек реабилитирован, может.
1: А справку они тебе не высылают?
0: Ну вот, почему-то так, да.
1: Понятно.
0: Ну вот я как раз с нашими питерскими коллегами буду сейчас совещаться, потому что они тут работают так постоянно, посылают запросы, им вроде бы отвечают. Но у нас, мы с ними разговаривали, говорят, мы сейчас по новым правилам не можем. А к делам пускают, да.
2: А действительно, ведь эти правила, они ставят под вопрос работу, которую вы проводите, составление книг памяти. Вот у вас теперь есть трудности?
0: Мы и книгу памяти по арестованным делали, в общем-то, не имея доступа к архивно-следственным делам. Но там была такая ситуация, что поскольку администрация края, так сказать, издала постановление, это все официально, и рабочие группы входили и сотрудники ФСБ, и сотрудники ГУВД, и сотрудники архива. И поэтому ФСБ, например, просто нам передали свою базу данных. Я всегда к ним приставал еще в 90-х годах, я говорю, знаю, что у вас база данных-то есть, дайте ее нам. И говорят, ну, мы люди военные, будет команда, дадим. И вот как только вышло постановление администрации края, я к ним звоню, да, о создании книги памяти, о составе там рабочей группы и так далее. Я звоню, он говорит, да, пожалуйста, забирайте, передали, никаких вопросов.
2: Это вот именно в Красноярске такая ситуация, а в других регионах России может быть и другая.
0: Ну, по-всякому может быть. У нас, я должен сказать, вообще ситуация лучше, чем в других регионах, ну, во всяком случае, насколько я знаю. Но я вам такой пример приведу, который в этих случаях всегда привожу. Я не помню, по-моему, когда я в прошлый раз был, еще не было этой истории. Министр культуры Красноярского края собирает совещание и говорит, что вот у нас в крае много находилось людей в ссылке, деятелей искусства, культуры. Они вклад внесли сюда большой. То есть ощутимо, там у нас некоторые структуры, там хор енисейский и так далее, вообще были созданы только благодаря им. Надо, говорит, сделать книгу о них. И пускай эту книгу напишут молодые люди от 15 до 25 лет. Вот давайте, говорит, организовывайте, деньги дадим, значит, ну и все там, все это пошло по вертикали, библиотеки, школы подключились, издали книгу. Вот, то есть, и мы узнали о некоторых репрессированных детях искусства, о которых даже представления не имели.
1: Какой тираж этой книги?
0: Она... Ой, тираж жалкий, это верно. Книга издана прекрасно, просто, так сказать, на очень хорошей бумаге, все полиграфически. Тираж там буквально, значит, получился экземпляров 200 или 300, я сейчас
1: их,
0: не помню.
1: Их, наверное, по библиотекам раздали, да?
0: В основном, да. На самом деле, я на этот счет не сильно переживаю, потому что, ну, все материалы, в том числе и не вошедшие в книгу, потому что мы в книгу пришлось урезать с болью сердца, там были большие работы, из которых оставляли там буквально там треть, четверть и так далее, некоторые вообще не прошли. Все у нас в полном виде, не урезанном, они все у нас на сайте лежат. То есть они доступны, все эти работы, на самом деле. Но в бумажном виде, да.
2: А вот вы общаетесь с людьми, и в том числе молодого возраста, как вы оцениваете их отношение к, допустим, сталинскому периоду? Сегодня эта тема очень обсуждается, вот вы упомянули, да, про памятник Сталина. Ну, понятно, что есть версии разные, есть такие версии, что вот люди просто старшего поколения, они симпатизируют. А вот молодежь, как она относится, по-вашему?
0: по-разному относятся, но есть такая, бывает интересная, очень хорошая подробная работа там о ссыльных в каком-то конкретном районе Красноярского края, очень детальная, с сочувствием к ним и так далее, но там в вводной заключительной части объясняется, что ну вот да, вот это все им было тяжело и так далее, но это все было нужно. В общем-то, в основном от учителей идет. Сами школьники, по-моему, не очень этой темой интересуются. Если несколько лет назад, лет 10 назад, даже, может, больше, такой молодой сталинизм, это была форма сопротивления. Как вот мы всегда все нам в школе дают, мы всегда против. Поскольку в 90-х годах, в общем-то, там и Солженицына давали в школе, и прочее, прочее. Ну, и ну, все как положено, так сказать, в рамках перестройки. Они, естественно, так сказать, в пику этому, хотя не настолько настойчивая это была линия, в пику этого они склонялись к Сталину. Просто такое. Сейчас я даже не знаю. Те молодые люди, которых я знаю, они относятся правильно или нейтрально, по крайней мере.
2: Я вот спрашивала у учителей, а как в школе сегодня в Петербурге преподается история репрессий. Mm-hmm. Мне сказали следующее, что сейчас в школе в учебниках написаны все вот какие-то такие цифровые данные, mm-hmm. количество репрессированных, количество там пострадавших, тут пострадавших, mm-hmm. есть информация про большой террор. Но сейчас дается такая установка, учитель обязан безоценочно давать историю. Я никак не могу понять, как можно рассказать, что пострадало, было расстреляно, были высланы семьи, были лишены имущества крестьяне или какие-то горожане, что люди преследовались за одно происхождение. Дети, мы это никак не оцениваем. Я не могу понять, как так можно.
1: То есть дети вот должны спросить, а что это было, да?
2: Нет, не должны, это не входит в курс обучения.
1: Нет, не входит, но ведь они же спросят.
2: Не должны.
1: Я вот не представляю, я бы спросила.
2: Вот, ваша оценка, да, уважаемые собеседники, такой постановки вопроса. Считается, что это самая передовая сейчас система преподавания?
0: На самом деле, скажем так, то, что даются эти цифры, это уже само по себе ценно, да, потому что могли бы и замалчивать, например. Что, может быть, когда-нибудь будет вообще эту тему замалчивать. С другой стороны, ну, я бы предпочел, например, чтобы историю, в том числе репрессии, преподавали таким вот образом, вот когда группы какие-то работают на уроке, вырабатывают противоположное мнение, спорят, и в этом споре какая-то истина рождается. Одни пускай высказывают, что это был эффективный менеджер, другие пускай доказывают, что это был совершенно неэффективный менеджер. Но, во всяком случае, в голове у школьника должны возникнуть точки зрения, он должен их понять и принять для себя аргументацию той или другой стороны. Ну, не так, что ему вот впихнули, и, ну и все, и до
1: свидания. Получается, бездумно, да?
0: Бездумно, да. А вообще история – это такая наука, которую, на мой взгляд, только так надо преподавать. Ну, дали факты, да, а теперь давайте обсуждать эти факты. И пускай эти точки зрения будут на самом деле, пускай там, если среди этих детей есть ярые сталинисты, пускай они выступят, пускай те, кто с этим не согласен, они возразят.
1: Но я знаю, что со взрослыми были у меня истории, кто вот как-то защищает Сталина, выясняется, что у них совершенно другие источники информации. То есть они тебе начинают приводить факты, ты приводишь им другие, они говорят, нет, это не факт, или это не та цифра, mm-hmm. или это какой-то не тот источник, а вот у нас факт тот. Таким образом, если мы класс разделим на две группы, то информацию-то они откуда должны брать, эти дети?
0: Mm-hmm. Вот это тоже очень хороший вопрос, потому что я считаю, что главное, чему должна научить школа, и особенно вуз, это умение работать с информацией, отделять плохие источники от хороших, проверять, так сказать, и так далее. Но, во всяком случае, я 5 лет учился на матфаке, и сейчас я даже вам теорему Виета не скажу, но с информацией меня там научили работать.
1: С высшим образованием не могут отличить достойный источник от недостойного.
0: Да, этому надо учиться, и это надо уметь. В современном мире иначе не проживешь, иначе тебе будут лапшу вешать регулярно.
2: Ну да, мы вот как раз с этим сталкиваемся и в религиозной жизни тоже. Мы знаем, какая у нас проблема. Вот у меня были такие передачи, я делала попытки сделать такие передачи, как отличить хорошую книгу от плохой. Оказывается, это огромная проблема у людей не только в части истории, но и в части их, собственно, религиозной жизни тоже. Вот человек с искренней душой, верой приходит в церковь, идет на какое-нибудь мероприятие, там на каких-нибудь прилавках продаются какие-нибудь книжки.
1: Я так несколько раз попадалась. Я не
2: а
1: сразу
2: покупаешь,
1: понимала,
2: а потом
1: зачем
2: ты...
1: я это купила вообще.
2: А как ты узнаешь, что это полезно или душевредно? И это большая опасность. А вот в истории все то же самое. Нужно этому учиться. Ну вот, может быть, какие-то еще рекомендации, как этому учиться во взрослом возрасте.
0: Ну, вот я могу сказать про себя, потому что вот именно благодаря тому, что я математик, у меня всегда такой счетчик Гейгера. Когда рядом врут, я как-то сразу, у меня чу-чу-чу-чу-чу начинает. Но я чувствую, что врут. Я не знаю, что именно врут.
1: Где купить этот счетчик, расскажите.
0: Не знаю, да. И для меня началось, собственно говоря, значит, двух вещей вообще классических. Это был конец 70-х годов вообще. То есть я только закончил университет, только начинал сам профессии осваиваться. Вот, ну и меня эти вещи заинтересовали, и почему-то мне захотелось прочитать газету «Правда», вот всю. Я тогда был не то, чтобы вот там весь из себя там марксист или что, как вот у всех, что-то все в голову забили, да, оно там так торчало. Но для начала меня удивили в библиотеке, что мне дадут газету «Правда» только 43-го года. Вот раньше не дадут. Ну, это был 70 какой-то, там, 7-й, 8-й год, я уж сейчас не помню. Ну, ладно. И мне дали эту газету, я ее читаю. Я узнавал потрясающие вещи. Ну, там, например, как там писали сначала Иосифа Броз Тита сначала, как писали потом, как там оценки радикально менялись. Больше всего меня потрясло сообщение о бомбардировке Нагасаки. Я сейчас объясню, почему. Потому что, ну, у меня в голове со школьных времен осталась картинка такая, что вот советская армия уже там разбила японцев, эту Квантунскую армию, и они уже там запросили пощады, но американцы с тем, чтобы, дескать, не успеть к разделу пирога, они сбросили эти, значит, бомбы. Вот, ну, у меня, потому что образование было, я в таежной школе в обычной учился, и, собственно говоря, не особенно к этим вещами и увлекался, поэтому, так сказать, все обычного советского человека в голове у меня ровно тоже и было к тому моменту. Вот. Ну и я когда прочитал, интересный момент для себя увидел. Ну, во-первых, когда сбросили бомбу на Нагасаки, в Москве еще было 8 число, 9 сбросили на Нагасаки. И они 8 числом объявили, значит, то есть это еще получалось, что они как бы до того, как вторую бомбу сбросили, объявили войну Японии. Это во-первых. Во-вторых, потом, когда я уже начал изучать этот вопрос, я посмотрел. Ну, естественно, даты бомбардировки не умолчишь. Вот они, даты есть первая и вторая. Да, я ошибся, действительно, 9 было. А вот дата вступления СССР, она как бы всегда... Ну, в сентябре там вступили, в августе начались боевые действия там и так далее, объявили и так далее. Вот, понимаете, то есть здесь, ну, один из приемов был такой, что просто-напросто одна дата была, а второй даты не было. И можно было спокойно объявлять, что вот на самом деле было все вот так. И после этого мне в той же библиотеке в Краевой попала замечательная книжка «Методы работы буржуазной пропаганды». Вот такая вот была книжечка. И в ней были расписаны все приемы вот этой самой пропаганды. И я когда взял и эти приемы применил к советской прессе, напомню, год был там 77-й, я увидел, что это работает все точно так же. Просто после этого я как-то стал систематически вырабатывать приемы. То есть, если я знаю, каким приемом мне вешают лапшу на уши, то я уже вырабатываю приемы, как, так сказать, обойти это, вот, как выцепить те крохи информации истины, которые есть в этой сообщении. Ну, в общем-то, я с тех пор этим так и занимаюсь.
2: Иногда говорят, что это называется критическое мышление, да? Так это можно назвать?
0: Ну, наверное.
1: А как же логическое мышление?
2: Логическое, да. А как же знаменитая российская доверчивость, которой мы так гордимся? Это хорошее качество или плохое?
0: Плохое.
2: Плохое? Мы поплатились вот страшной историей 20 века, может быть, за наш национальный характер?
0: Не знаю, я не уверен. То есть я не готов на эти темы рассуждать, честно говоря. Вот, заплатили мы за наш национальный характер или... Но
2: доверились здесь... этим пропагандистам, агитаторам с красными флагами и поплатились.
0: Вот это были одни из первых успешных методов работы с толпой. Потом были еще другие, там и у Гитлера, и у Муссолини, и у многих других. И до сих пор эти методы прекрасно, так сказать, работают, они изучены, классифицированы. И вот, ну, сейчас вешают лапшу на уши просто, так сказать, очень профессионально.
2: Главное, что методы описаны в этих брошюрах, их можно просто прочитать.
0: А кто их читает?
2: А, вот, то есть ходите в библиотеку еще, вот где этот вот счетчик Гейгера взять, нужно ходить в библиотеку и много читать. И есть еще такая версия, вот в первой части беседы мы про версии все, а потом вот про, может быть, уже работу по раскулаченным, что на самом деле для многих, я думаю, просто сенсация, что ведется работа по составлению книг памяти по раскулаченным. Думаю, что тоже будет уже во второй части
1: и
2: беседы.
1: Про священников что-то еще.
2: А, про священников тоже поговорим. Но вот еще такая есть версия того, что у нас происходит с современным осмыслением нашего трагического прошлого, говорят так. Вот ваш тоже какой-то анализ такой мысли. У кого предки пострадавшие, те говорят о репрессиях, ну и так далее, да? А у кого предки либо не пострадавшие, либо наоборот были на стороне тех, кто эти репрессии осуществлял, те отрицают, что было что-то нет, плохое. Есть это, ли у вас
0: это
2: такое?
0: Нет, это реляции здесь практически нет. Даже дети репрессированных – это такие же советские люди со всеми советскими комплексами, и среди них есть немалое количество оправдывающих эти все репрессии.
1: У меня, кстати, такое же впечатление.
0: Да.
2: А как это можно объяснить? Это же абсурд.
0: Это не абсурд, это матрица советского человека. Вот я не буду говорить о каких-то там других достижениях советской власти, но то, что они вот обещали создать советского человека, они его создали. Мало того, это было такое программирование на очень таком мощном уровне, и мало того, они сделали советского человека самовоспроизводящимся.
2: А что это за человек? Признаки?
0: Признаки? Ну, во-первых, это человек инфантильный. То есть, который никогда, ну, за малым исключением, он не будет пытаться менять. То есть, если даже ему что-то не нравится, он не будет пытаться менять то, что ему не нравится, он будет пытаться под это подстроиться. Это один признак, да. Ну, вот я так сейчас, конечно, импровизирую, потому что я не готов прямо так вот сразу, как бывалые философы, выдать сразу все там 5-6 признаков. Но вот это вот один из самых главных. Второе – это то, что он всегда перекладывает решение на кого-то другого. Большой шум вокруг фигуры Сталина. Да, на самом деле, людям просто перестала нравиться наша жизнь, но они не собираются ее исправлять и не хотят, чтобы пришел большой добрый дядя с автоматом в руках и вот этих всех нехороших людей покарал. Собирали подписи против памятника Сталина в 2005 году.
2: А где его хотели
0: около
2: поставить?
0: Мэрии. Ну, его хотели в Красноярске, поставить. Мы стояли около мэрии и собирали эти подписи. Кто-то подходил, подписывал, кто-то подходил, не подписывал. И вот те, кто не подписывал, они говорят, где подписаться за памятник Сталину. И мы не спрашивали, а зачем вам нужен Сталин? Все до одного говорили, показывая на мэрию, говорят, вот он бы пришел, вот этих вот бы всех бы расстрелял. Это происходит из-за мифа, созданного в значительной степени, ну, двумя факторами. Во-первых, 20-м съездом, на котором шум стоял вокруг номенклатуры перебитой, да, там отправленного лагеря. И все говорили, вот там Постышев, вот там Тухачевский, вот там еще кто-нибудь. В то время как на самом деле эти люди были какие-то жалкие проценты от общего количества. Ну, даже если брать только 37-38, не брать, допустим, там раскулачивание и депортации, даже если от этих только взять, то это будет ничтожный совершенно процент. Но шума от них было столько, что до сих пор люди уверены, что вот каких-то начальников карали. Это во-первых. Во-вторых, самый большой террор, он был интересно устроен. Это был такой айсберг, вот 37-38 года я имею в виду, который запомнился людям, потому что остальное как-то у них на периферии вообще. Вот все эти депортации, раскулачивание, это все на периферии. Вот людей связана репрессия 37-м годом. Это неправильно, но это так в головах. А сам 37-й, это 38-й год, большой террор был устроен так. Это айсберг на верхушке, надводная часть. Это шумные процессы, причем над какими-то большими и маленькими начальниками. Даже была директива организовать публичные процессы по 2-3 в каждом регионе. И это было выполнено. У нас в Красноярске прошли такие процессы, которые там в газетах расстрелять гадов. И причем действительно расстреляли там первого секретаря райкома партии, тогда людей, которые по праву ненавидели. То есть они действительно там много чего творили, но их расстреляли не за это. И вот эта вот верхняя часть, она запомнилась. А подводная часть айсберга, люди просто исчезали. И о них там никто ничего, и это были самые обычные люди, но это вот подводная часть айсберга, она и составляла, собственно, основную массу, 90% даже больше, от репрессированных. Но они вот считали, что это щепки, которые летят, хотя было строго наоборот. Вот эта вот номенклатура, это были щепки, которые летели при всех этих массовых репрессиях, потому что была создана такая система, когда сводить счеты, в том числе и наверху, оказалось очень легко. И вот эта вот картинка сверху запомнилась, а картинка снизу, она не отложилась. Еще одна черта советского человека, что соотношение государства и его самого. Вот есть великое всемогущее государство, которое нельзя даже вообще и мысленно оскорбить. То есть это какое-то, ну, что-то такое сакраментальное. Вот я когда говорил о советской матрице, это вот оно туда и включается. В нормальном обществе государственные деятели – это просто нанятый менеджмент. Вот мы их наняли, мы им платим. Если они делают не то, что мы хотим, то мы их снимаем, смещаем, заменяем другими. Все. То есть вот когда в головах людей, и если в головах людей эта точка зрения когда-нибудь, я не говорю победит, хотя бы проснется, вот тогда они будут на все эти вещи смотреть другие. А так, когда, значит, царь и бог и все, вот, и все это государство. Если это такая точка зрения, характерная, кстати, для советского человека очень, ну и мы никогда не выберемся тогда до тех пор.
2: В общем, нет перспективы без правильного отношения к своему прошлому, особенно к такому трагическому, как эпоха сталинизма, даже у поколения, которое родилось уже после Советского Союза, все равно.
0: Да.
2: А вот потомки не репрессированных, а потомки тех, кто участвовал в работе репрессивной машины, они занимаются родословными поисками, обращаются ли они к вам?
0: Бывает такое, да. И такое тоже бывает. И мы им тоже подсказываем, где искать, куда обращаться, само собой.
1: Кажется, у нас довольно много семей, где были и те, и другие.
0: Да.
1: Их же полно просто.
0: И вот замечательный совершенно пример, так вот в поселке Тугач Красноярского края, но это на самом юге, на самом юго-востоке, на границе уже с Монголией. Там сначала был поставлен памятник жертвам политических репрессий, там подготовлена книга памяти районная. Сейчас там открыт музей под открытым небом и какие-то указатели, где кладбище лагерное. Кто эту работу начал? Эту работу начала учительница, у которой отец был в этом самом лагере, начальник БУР, это барак усиленного режима, ну, то есть это тюрьма в тюрьме. Замуж она вышла за сына немца, трудармейца, который вот именно в этом же лагере. Как поселок образовался, когда лагерь закрыли в 56-м году, и там, ну, те, кто работали в охране, они там остались, потому что стал создаваться леспромхоз на базе этого лагеря. Вот. И те люди, которые там, во-первых, немцы, которым не было куда податься, так сказать, их по Волжье обратно не пускали, и они там осели. Потом многие люди там отбывали после лагерную ссылку, ну и как-то тоже зацепились, построили дома, переженились друг на друге. Вот эти вот дети заключенных на детях охранников. Ну, там всякие одиозные личности, которые какие-то были, конечно, но они там долго не удержались. Ну и сейчас там все они вот уже вот породнились, и у них там дети, и внуки, и так далее. И они все совместно пришли к единому какому-то пониманию, которое, кстати говоря, тоже вот устаканилось. Я там был на горячих спорах и тоже их даже разводил. Одни говорят, да не было там в Тугаче никогда никаких политических заключенных. И я же вон там, я там в 52-м году пацаном бегал, одни уголовники были. А другие говорят, да здесь там одни политические заключенные были. Истина, если не посередине, но между. Потому что в этом лагпункте, ну и в Краслаге вообще, начиная там с 1938 года и примерно по 1950-е, действительно большинство составляли политические заключенные. Особенно в конце 30-х, начале 40-х. И начиная с 1950 года, там, когда были созданы особые лагеря для политических, то есть всех политиков вывезли в Тайшет-Лаг, там в Озер-Лаг, в Степ-Лаг, и в Тугаче действительно не осталось никаких политических. То есть правые те и другие. Когда я им это объяснил, они сказали, ну да, действительно. А там, ну, как, представьте себе, когда человек говорит, да не было тут никаких политических, тут же сидит женщина, у которой отец по 1958 сидел в этом самом Тугаче. Они, конечно, они не могли найти общего языка, но потом, благодаря вот этому, они просто нашли. Сейчас у них как-то, так сказать, мир настал.
2: Вы слушали третью передачу памяти Алексея Андреевича Бабия. Ее подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает знакомить вас со страницами книги «Наша церковь и наши дети» замечательного православного педагога Софьи Сергеевны Кулумзиной. Семья считается малой церковью, домашней церковью. А задача родителей на самом деле является своего рода священством. Наша христианская вера должна быть воплощена в нашей семейной жизни не теоретически, а в ежедневном, ежечасном, житейском жизненном опыте. В семье проходит вся жизнь ребенка, и давно известно, что христианское воспитание детей прежде всего дело семьи, дома. Христианское понимание семьи и семейной любви имеет особый характер. Оно сродно троичному представлению о Боге. Человек не может существовать целиком сам по себе. Он становится по-настоящему человеком только в связи с его отношением любви к другим людям. Отношения любви могут быть нарушены. Люди могут не любить друг друга. Родители могут не любить своих детей. Муж и жена могут не любить друг друга. Дети могут не любить своих родителей. Но отсутствие любви есть всегда нарушение истинной природы семьи. Трудность в том, что любовь друг друга не то же самое, что нравится друг другу. В каждом из супругов есть какие-то черты, какие-то качества, которые не нравятся другому. Как можно любовно относиться к чертам характера, которые тебе не нравятся, которые кажутся тебе плохими? В этом-то и заключается труд супружеской жизни. В социальной жизни вы можете избежать встреч с раздражающим вас человеком. Вы можете взять себя в руки и на некоторое время стерпеть чужие недостатки. Но в семье некуда скрыться. Таков, как ты есть, ты должен научиться жить с другими, такими, какими они есть. Христианская семья делается действительно домашней, малой церковью тогда, когда члены ее прилаживаются друг к другу в духе веры, надежды и любви.
1: 13 глава первого послания к Коринфянам навсегда останется самым практическим руководством или пособием в отношениях любви между людьми. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Труд осуществления такой любви, постоянное усилие справляться в таком духе с бесчисленными будничными трудностями продолжается в течение всех долгих лет семейной жизни. Семейная жизнь растет и развивается, приобретает новые перспективы, новые размеры. Если в браке каждый из супругов отдает свою единственность, свою одинокость, и каждый из супругов делается частью другого, тогда с появлением детей родителям приходится отдавать самих себя все больше и больше. Они часто себя чувствуют потерянными в суете домашней жизни. И в этом процессе каждый член семьи должен обрести свою собственную новую личность, более сильную и более богатую, чем она была. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, принесет много плода». Так пишется в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 24. Аскетизм семейной жизни труден и иногда мучителен. Личность, самость каждого члена семьи постоянно ущемляется, ломается, подавляется нуждами других членов семьи. И усилие это должно осуществляться, даже если вас не поддерживает христианская вера. Родители не могут избежать бессонных ночей, физической усталости, ограниченности своей свободы, беспокойства. Отец может испытывать обиду, потому что жена стала больше матерью, чем женой. Такое нарушение самости часто вызывает огорчение и горечь. С точки зрения христианской веры, добровольное пожертвование чувством своей собственной значимости может сделаться тем жертвоприношением, из которого человек выйдет более настоящим и более значительным, чем он был. Параллельно с готовностью отдать жертву что-то из своего, должна развиваться и способность признавать свое других, понимать их личность, их точку зрения, те дары, которые они приносят в семейную жизнь.
0: Родителям часто нужны и руководство, и совет, чтобы они лучше понимали смысл своих отношений с детьми. Основой отношений между родителями и детьми – это ответственная любовь родителей, в которую входят и авторитет родителей, и уважение, и понимание родителями личности ребенка. С христианской точки зрения родительская любовь должна иметь все эмоциональное богатство любви, но она не должна быть эгоистичной любовью. Образцом родительской любви для нас может служить любовь Божьей Матери к своему Сыну. Родители не должны ощущать свою любовь к детям как некий дар, который они им приносят, за который они вправе ожидать благодарность. Каждый раз, когда я слышу жалобы родителей на неблагодарность со стороны детей, я несколько сомневаюсь в качестве их родительской любви. Любовь матери к своему ребенку наполняет ее жизнь, обогащает. Это ощущается ею как любовь к чему-то большему, чем она сама, что не принадлежит ей по праву собственности. Ребенок вырастает и уходит от родителей, и жертвенное христианское понимание родительской любви как раз заключается в радостном принятии роста детей и их растущей самостоятельности. Образ Авраама и его готовность принести в жертву сына своего Исаака имеет глубокий смысл и для родителей сегодня. Родители должны быть готовы отдать жизнь своего ребенка Богу, но не в смысле прекращения его в жизни, но в том смысле, что он будет жить по воле Божьей, а не по воле родителей.

0: Когда мы, родители, печемся о нравственном воспитании детей, то очень часто делаем это так, как будто нравственность – автономная область жизни или какой-то предмет, который мы должны преподавать нашим детям. Нравственность, на самом деле, – это то, как мы живем, что одушевляет нашу жизнь. Нравственное учение действенно лишь в том случае, если оно воплощается в жизни. Ребенок призван испытать в своей жизни, что такое правдивость, любовь или послушание, чтобы осознать смысл этих нравственных ценностей. Только в процессе реальной жизни, только переживая все, из чего состоит жизнь, рождение и смерть, голод и насыщение, влечение одного человека к другому или отталкивание, радость и боль, ребенок начинает понимать то, что мы называем нравственными ценностями. Одна из основных христианских нравственных ценностей – наше признание значимости человеческой жизни. Нельзя быть христианином и не чувствовать, что каждое человеческое существо драгоценно, что Бог любит каждого человека, и что великая заповедь, данная человеку – любить Бога и каждого человека. Так сказано в Евангелии: «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Большое место в жизни ребенка занимает появление нового человеческого существа. До сих пор еще существуют семьи, в которых не принято говорить с маленькими детьми об ожидаемом появлении братца или сестрицы. Ребенок начинает подозревать, что скрывают от него что-то постыдное или страшное. Появление новой жизни в семье – это ответственность. В нормальной, любящей семье – радостная ответственность. Даже малыши могут ощутить эту радость. Мать носит в себе нового ребенка. Это и понятно, и радостно. Это может на всю жизнь определить отношение ребенка к рождению, зачатию человеческой жизни, к человеческой любви. Малыши могут даже принимать участие в этом радостном ожидании. Помню, ожидая третьего ребенка, я как-то неудачно упала. Мои старшие девочки 4 и 6 лет побежали помолиться, чтобы детка не сломалась. С переживанием беременности матери связаны детские вопросы, на которые порой нам трудно ответить. Мне кажется, почти невозможно и, может быть, нежелательно проявлять слишком много инициативы, пытаясь объяснить детям суть процессов, связанных с зачатием и рождением младенца. Но очень важно разумно и правдиво отвечать по мере того, как у детей возникают вопросы. При этом понять смысл вопроса, его границы. В каждом отдельном случае дети хотят знать не все, а только то, что их в свете их понимания и знания жизни интересует. Например, 5-летняя девочка спрашивает у мамы, как так получилось, что в животике у мамы оказался младенец. Мать отвечает: «Да ведь он во мне растет, как цветочек из семечка». Ответ этот вполне удовлетворил ребенка, и мне кажется, что он мудр и правилен, потому что не было обмана или лжи. Более того, он точен. Мать ответила только на то, что ребенок хотел узнать. И в то же время он помог ребенку познать в пределах его опыта, как зарождается человеческая жизнь. Хорошо прочитать детям первую главу Евангелия от Луки, в которой рассказано о том, как Елизавета ожидала рождения Иоанна Крестителя. В семье, где ожидается появление нового человека, этот рассказ создает христианское настроение и поможет правильно осознать это событие. Мне кажется, что такое серьезное и в то же время простое отношение гораздо правильнее, гораздо больше соответствует христианской нравственности, чем рассказы о том, что мама купила детку в магазине.
0: Есть сфера жизни, о которой у нас не принято говорить с детьми, о которой родители почти всегда молчат. Это запретная сфера развития мужского и женского начала в подрастающих детях. То, с чем каждый мальчик и каждая девочка в возрасте 9-11 лет обязательно соприкасаются. Какое отношение к этой сфере человеческой жизни хотят воспитать верующие родители? Прежде всего, они должны решить этот вопрос для себя. Мы верим, что мир сотворен Богом. Наше физическое, телесное существо – создание Божие. В первой главе Священного Писания сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». В самом акте творения человека в человеческой природе соединяются образ Божий и двойственность мужского и женского начал, влечение друг к другу для продолжения рода. Апостол Павел пишет Коринфянам: «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа». Этими словами Священное Писание задает должный тон нашему отношению к половой жизни. Она дана нам Богом. Это Его благой дар нам. Поэтому мы призваны относиться к этому дару с благодарностью и уважением, как к храму Божьему. И мы призваны ценить и соблюдать себя в чистоте. Есть хорошее старинное слово «целомудрие». Оно происходит от слов «цел», «целый» и «мудрый». В церковнославянском и древнерусском языках слово «цел» значило «здоровый», от этого слова «исцеление». Нецеломудрие начинается тогда, когда часть нашей жизни теряет связь с целым, то есть со всем, что здорово.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. В процессе преподавания всякому преподавателю приходится часто испытывать трудности и неудачи, которые ранят его самолюбие, подрывают его уверенность в своих способностях. Поэтому у преподавателя должно быть действительно призвание к этому делу и вера в самого себя. Как это ни странно, основой такой веры в свое призвание должно быть настоящее смирение. Только смирение дает человеку ощущение внутреннего спокойствия. Не надо переоценивать свои собственные способности, надо понять, что ты не гений. Нужно считать естественным, что не все ученики тебя полюбят, что не всем ты понравишься, не всех ты заинтересуешь, даже самым хорошо подготовленным уроком. Смирение ограждает преподавателя от того, чтобы слишком болезненно воспринимать неудачи своего преподавания. Надо спрашивать себя, а почему я, собственно говоря, всегда должна преуспевать? Просто надо стараться опять и опять. Смирение ограждает твои действия или отсутствие действия от того, чтобы они были проявлением властности и самолюбия.
1: Еще одно важное для учителя качество – его интерес к жизни, его увлечение и любознательность. Человек, поглощенный лишь жизнью прихода, никогда не станет хорошим учителем. Подобная замкнутость означает, по-видимому, что наша христианская вера не соприкасается с жизнью общества. Дети среднего и старшего школьного возраста особенно уважают людей, хорошо овладевших какой-то профессией, будь то сфера науки, искусства, техники. Даже хобби или увлечение взрослого помогает преодолеть секуляристское отделение религии от полноты жизни. Поэтому и необходимы учителя из мирян. Молодежь считает само собой разумеющимся, что священник верит в Бога и в церковь. Но если о вере рассказывает инженер или профессиональный художник, то эффект гарантирован, даже если богословски он подготовлен недостаточно. Влияние учителя на учеников определяется прежде всего его личностью, примером его «я». Задатки хорошего учителя есть у того, чья вера, пускай несовершенная, искренна и неподдельна, кто возрастает в вере, а не коснеет, кто отличается широким кругозором, живой заинтересованностью, смирением. На практике это часто равнозначно чувству юмора, любовью и добросовестностью.
0: Важнее всего для учителя умение любить детей. Однако необходимо уяснить, что мы понимаем под любовью. Вряд ли любит детей тот, кто называет их ангелочками, или тот, кто любит всех детей одинаково. Напротив, естественно, когда один ребенок нравится больше, а другой меньше. Мне вновь приходится напомнить апостола Павла. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все переносит. Я часто примеряла это определение к возникающим в классе ситуациям. Радоваться ли, когда оказывается прав самый заносчивый и несимпатичный ученик? Надеется ли, что благодать Святого Духа коснется самого безнадежного паяца в классе? Гордиться ли тем, как ты преподаешь? Уважать ли каждого ребенка? Быть ли вежливым со всем классом? Несомненно и то, что именно такая любовь преображает учителя, обогащает его жизнь, и он перестает быть медью звенящей и кимвалом звучащим.
1: Что такое призвание? В своей беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский говорит о цели человеческой жизни. Он говорит, что цель нашей жизни – стяжание Духа Святого. Стяжание теми средствами, которые для каждого человека самые действительные, самые выгодные, как он выражался. Преподобный Серафим объяснил Мотовилову, что значение каждого нашего поступка, каждого действия, каждого образа жизни не в том, что ты делаешь, а в том, насколько это действие или этот поступок дает тебе благодать Духа Святого. Некоторые люди получают эту благодать, когда они помогают бедным, другие, когда они живут в одиночестве, в размышлении о Боге, другие в форме какой-нибудь своей активной деятельности. Самое важное, чтобы то, что ты делаешь, вносило бы в твою жизнь благодать Духа Святого. Тогда твоя работа, будь то садоводство или сочинение музыки, пощение или помощь другим, каждая из этих деятельностей станет для тебя твоим истинным призванием. Если ты чувствуешь, что для тебя пребывание с детьми, любовь к детям, участие в их росте являются для тебя как бы проводником благодати Божией в твою жизнь, если ты чувствуешь, что твоя собственная личность делается для тебя все более и более настоящей, поскольку ты общаешься с детьми, тогда, мне кажется, у тебя действительно есть учительское призвание, призвание быть учителем. И тогда слова Спасителя о детях, таковых есть Царство Небесное, имеют для тебя особый личный смысл.
0: Никто из занимающихся с детьми никогда не подумает, что эти слова Христа были вызваны нравственным совершенством детей. Мне всегда казалось, что совершенно другое свойство детей составляет особую благодать детства. Во-первых, я думаю, что дети очень реалистичны и очень просты в области религиозных переживаний. У них нет того дуализма, который свойственен взрослым. Религиозная жизнь ребенка цельна. Есть Бог, есть небо, есть ангелы, и все это на том же уровне реальности, как любимая игрушка, как товарищ, как любимая кошка или собака. Ребенок в церкви — это тот же самый ребенок, что ребенок в игре. В детском восприятии мира есть особая свежесть. Все цвета для них особенно ярки, все запахи особенно заметны. Дети не коснеют, они всегда растут, а процесс роста — это самая суть нашей религиозной жизни. В ребенке все всегда постоянно меняется, и в этом процессе постоянной перемены есть то, что дает нам особую христианскую надежду. Обида или огорчение быстро забываются, и в этом дети поистине осуществляют христианскую заповедь о прощении. Дети часто хвастливы и самоуверены. Но хвастливость эта поверхностна, потому что они чувствуют, что они все-таки знают еще очень мало, что у них очень мало способности осуществлять то, что им хочется. Сознание своей собственной детскости есть по существу ощущение смирения. Каковы бы ни были черты детства, о которых говорил Спаситель, когда Он сказал, что таковых есть Царствие Небесное, нам, взрослым, нужно стараться поддерживать живое общение с этим свойством детскости, в надежде, что и мы как-то приобретем часть ее в самих себе.
1: Обучение христианской вере наших детей очень глубоко влияет на нас самих. В наших попытках дать детям религиозное воспитание мы имеем дело с самой сутью, с самым центром человеческой личности. Давать религиозное воспитание детям значит окормлять их растущие души в их жизни с Богом и с людьми. Стараясь осуществить это, мы проникаемся сами теми же ценностями. Конечно, мы должны владеть теми знаниями, которые мы хотим преподавать детям. Но и знания эти должны владеть нами. Нельзя преподать детям историю воскресения Христова, если ты сам не полон понимания смысла этого события, если это событие не стало частью твоей жизни, если ты не видишь умом и сердцем, что ты стоишь с Марией Магдалиной, с апостолом Иоанном и Петром, если ты не испытал стремительность Петра, когда он бежал ко гробу Господню, если ты не сказал вместе с Марией «Учитель». Ты не можешь передать детям значение пасхального повествования. Если вы учите христианству, то христианство должно пронизывать глубины вашего сердца. Мы можем пройти по жизни так, как будто мир не был сотворен Богом, как будто не рождался Христос, как будто Он не умирал и не воскрес. По природе своей мы ленивы и лишены воображения, и вдруг нам приходится этому учить. Мы становимся средством, при помощи которого эти события влияют на развитие ребенка. Вы становитесь проводником, через который течет мощный электрический ток, и это переживание воодушевляет вас. Если вы испытали это хотя бы единожды, значит, вы обрели истинное призвание, и оно останется с вами на всю жизнь.

0: Дорогие слушатели, закончилась очередная передача по страницам книги Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом

0: 0,68. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Где учиться? На протяжении XVIII и XIX веков в России постоянно росло число государственных казенных учебных заведений с бесплатным обучением. Это кадетские корпуса, институты благородных девиц, уездные училища и гимназии и тому подобное. Кадетские корпуса, а также очень престижный пажеский корпус, давали полное среднее и специальное военное образование. Институты благородных девиц славились превосходной воспитательной системой. Репутация этих заведений была очень хорошей, и учиться в них хотели многие. Но мест в них далеко не хватало на всех желающих. Гимназий в XVIII веке было весьма мало. В 1804 году по указу Александра I их начали создавать во всех губернских городах, а для поступления в них следовало пройти курс уездного училища. Программа гимназии в те годы предусматривала закон Божий, логику, российскую словесность, математику, физику, историю, географию, статистику, естественную историю, латинский, немецкий и французский языки, рисование и танцевание – все предметы из обязательного списка. Однако как училище, так и гимназия были заведениями всесословными, то есть в них учились дети чиновников и людей всякого сословия, да и обстановка в них была самая убогая. Погодин, учившийся в 1810-х годах в Московской губернской гимназии, так описывал ее. Голые, чуть-чуть замазанные стены, дощатые полы, которых часто не видать было из-под грязи, кое-как сколоченные лавки, животрепещущие столы. Пища — жидкие щи с куском говядины, которая с трудом уступала ножу, и гречневая каша с маслом, ближайшим к салу. Надзора никакого, ни одного надзирателя не было у нас, и должность их исполняли ученики из старших двух классов. Очень мало кто из представителей хорошего дворянства решался отдавать сюда детей, а те, что отдавали, должны были готовиться к тому, что чадо принесет потом домой совсем неподобающие благородному отроку манеры и словечки. Галахову пришлось в 1810-1820-х годах пройти через такую школу. Вот что он писал. На одних лавках с немногими дворянскими детьми сидели дети мещан, солдат, почтальонов, дворовых. Дворянство обыкновенно избегало школ с таким смешанным составом, боясь за нравственность своих детей, которых потому и держало при себе под надзором наемных учителей, гувернеров и гувернанток, или помещало в пансионы, содержимые иностранцами. Но мои родители, как люди среднего состояния, не имели возможности прибегнуть ни к первому, ни ко второму способу образования. Им нужно было учение бесплатное, какими и были тогда уездные училища и гимназия. Сословное различие моих товарищей обнаруживалось и в одежде, и в прическе. Наконец, возраст был заметно неровный. Наряду с девятилетними, десятилетними мальчиками сидели здоровые, рослые ребята лет 16-17, сыновья лакеев, кучеров, сапожников. Все это пестрое общество, говоря правду, не могло похвалиться приличным держанием, то есть поведением. До прихода учителя в классе стоял стон с тоном от шума, возни и драк. Слова, недопускаемые в печати, так и сыпались со всех сторон. Нередко младший класс гуртом бился на кулачках со старшим.

Бой происходил на площадке, разделявшей классы, и оканчивался, разумеется, побиением первоклассников. Однажды я помню, какой-то бойкий школьник второго класса вызвался один поколотить всех учеников первого. Но он потерпел сильное поражение. Толпа одолела Самохвала, наградив его синяками под глаза. Трудно представить себе положение мое и Братнина среди подобных сцен. Добропорядочно выдержанные дома, неопытные ни в борьбе, ни в кулачном бою, мы были изумлены, ошеломлены происходившим перед нами. Остановить шелунов и забияк было некому. Ни при училище, ни при гимназии не имелось надзирателей. В 1828 году гимназии сделали сословными заведениями. В них перестали принимать кого бы то ни было, кроме детей дворян и чиновников. Ввели институт надзирателей и значительно улучшили условия содержания. Однако репутация гимназий долго еще оставалась неважной, и вплоть до 1860-х годов особого наплыва в них благородного сословия не наблюдалось. Несколько более приемлемыми были частные пансионы, появившиеся в России с 1740-х годов, в основном в столицах и в Прибалтике. После жалованной грамоты дворянству и губернской реформы 1760-х годов в провинции стали селиться дворяне из того круга, в котором образование уже считалось необходимым, и это способствовало увеличению числа пансионов. Они открылись в Тамбове, Екатеринославле и так далее. В 1781 году в Петербурге действовали уже 26 пансионов. В них обучалось 820 учеников, из которых русских было 370, а остальные – дети иностранцев. Учителей в них работало 80 человек, из которых 40 преподавали танцы и рисование. В национальном отношении 50 учителей были немцы, 20 французов и 10 русские. В Москве в 1786 году имелось 18 пансионов. Учились в пансионах как мальчики, так и девочки. Встречались смешанные заведения, где уроки давали детям обоего пола, но жили они на разных половинах. Девушек учили французскому и немецкому языкам, нравоучению, истории, географии, музыке и танцам, рисованию, по желанию родителей арифметике, а также домосодержанию и что к тому принадлежит, шитью и мытью кружев, шить и вязать, показывая притом благородные поступки, пристойные природе девиц и прочему, что потребно к воспитанию честных женщин. Ни русский язык, ни закон Божий в программу пансионов не входили. Почти все мемуаристы XVIII века за годы учебы побывали хотя бы в одном пансионе, а нередко в двух-трех. И почти у всех остались в памяти лишь частые и суровые наказания, долбежка, холод плохо протапливаемых помещений и скудная кормежка. Закряжский вспоминал об одном из пансионов только то, что жена содержателя, француженка, любила есть лягушек и часто для себя их готовила. Хотела, чтобы я ел, однажды уговорила. Я отведал, очень не понравилось. А о нравах другого заведения Загряжский приводит такой случай, достаточно характерный. Вступил к нам в пансион англичанин лет 20, довольно видный мужчина, меня очень полюбил. Вот тут требуется пояснение. Англичанин поступил не в преподаватели, а в ученики. Самому же рассказчику в то время было лет 10. Продолжаем читать воспоминания. «Я во время класса нарисовал карикатуру. Он очень над ней смеялся, и, подавая друг другу, от хохота и разговоров сделалось довольно шумно. Учитель по обыкновению кричал: „Тихо, месье!“ Увидя рисунок, он потребовал его. Англичанин тотчас положил его в карман. Учитель, рассердясь и хотя показать власть свою, ударил его линейкой, а он кулаком ударил, и учитель, как сноп, свалился. Англичанин пошел вон, на другой день оставил пансион. Я очень жалел, что лишил себя приятеля, а учителя — дохода.
«Да чему мы там учились?» — задавался вопросом Вигель, тоже прошедший в детстве через пансион. «Бог знает. Помнится всему, только элементарно. Эти иностранные пансионы, коих тогда в Москве считалось до 20, были хуже, чем народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались иностранные языки. Учителя ходили из всех школ давать нам уроки, которые всегда спешили они кончить. Один только немецкий учитель, некто Гельфердинг, был похож на что-нибудь. Он один только брал на себя труд рассуждать с нами и толковать нам правила грамматики. Другие же рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые все забывали тотчас после классов. Мы были училище попугаев. Догадливые родители недолго оставляли тут детей». Помимо частой смены учащихся, из которых мало кто оставался в таких пансионах на годы, сами пансионы были весьма недолговечны и, продержавшись от 2 до 6 лет, обычно закрывались навсегда, так что пройти в них полный курс наук, кажется, никому не удавалось. Попадались, конечно, среди пансионов и очень хорошие, такие как университетский благородный пансион в Москве, заведения, содержащиеся отцами и иезуитами в Петербурге. Последние одно время даже были в большой моде среди петербургской аристократии, хотя учившийся в лучшем из этих заведений у аббата Николя декабрист Волконский уверял, преподаваемая нам учебная система была весьма поверхностна и вовсе не энциклопедическая. Но в целом тон в этом деле долго задавали совсем другие заведения. В николаевское время уровень пансионного образования несколько повысился, а сами они сделались долговечнее. Теперь среди содержателей пансионов чаще встречались уже не иностранцы, а русские, а программа была приближена к гимназическому курсу, что давало возможность использовать и учебники, предназначенные для гимназий. Весьма подробно об одном таком заведении в Казани рассказывал писатель Вагнер. Пансион принадлежал директору 2-й Казанской гимназии Львову и считался в провинции образцовым. Вагнер вспоминал дом в большом саду с беседкой-навесом, служившей для игр и летних вечерних занятий. Тесноватые комнаты, передняя, за ней залу и узкий кабинет Львова. В зале обедали и семья хозяина, и пансионеры. Из залы длинный коридор вел в спальне, и в самом конце – в единственную общую классную комнату. Здесь за большим столом помещались все пансионеры, делившиеся на 2 группы – 5 старших от 15 до 20 лет и 3 младших 12-14 лет. Одно время вместе со всеми учились 2 дочери хозяина, от них сходили с ума некоторые ученики. Затем это сочли неудобным, и девушки перестали посещать занятия. В пансионе изучали географию, риторику по руководству Кашанского, русскую словесность по учебнику Греча, историю по учебнику Кайданова. 2 старших учеников учили физику по учебнику Ленца. Все эти предметы преподавал сам хозяин. Михаил Николаевич являлся таким образом энциклопедистом, знатоком всех предметов среднего образования, не исключая математики, и этого мало. Он точно так же занимался в классе рисования и, должно заметить, что рисовал весьма недурно. Правда, химию учитель знал плохо и все время путался. Говорил, к примеру, что пар, который отделяется от воды, есть водород. Ученики, разумеется, верили. Языкам, французскому, немецкому, греческому и латыни – учили приглашенные наставники, причем французский и немецкий – носители языка. Львов, как вспоминал Вагнер, по характеру своему, довольно легкому, увлекающемуся, не был способен к солидному, основательному преподаванию каких бы то ни было наук, а на этом человеке держалась вся сущность и вся тяжесть пансионного образования. Не имея солидных знаний, он притом не мог регулярно, систематически заниматься преподаванием предметов. Этому мешала его должность директора гимназии и многие другие его частные занятия. Поэтому по утрам уроки часто отменялись.
В промежутке между уроками сидели в гостиной, где присутствовала и хозяйка с дочерьми, занимаясь рукоделием. В гостиной нельзя было шуметь и двигаться, говорили полушепотом. Сад выпускали побегать только летом. Вообще обстановка была домашняя, только очень уж скучная и однообразная. Комнатных надзирателей не было, старшие жили как хотели, за младшими присматривала жена Львова. За провинность надевали бумажный колпак и тоже приказывали сидеть в гостиной. За большую провинность секли или исключали из пансиона. Вечерами в классной или спальнях старшие устраивали пиры, на которые младшие не допускались. Те болтали друг с другом или бездельничали, иногда резались в карты. Один из учеников учился играть на скрипке. К нему приезжал учитель-немец и в свободное время музицировал. Эта музыка наводила убийственную тоску чуть ли не на весь пансион. Вероятно, она была из строго классических. Это были, вероятно, какие-то скучные этюды, которые не могли развить ни в ком из нас любви, ни к гармонии, ни к красоте музыкального мира. Учение составляло какой-то пришлый, посторонний элемент. Оно не составляло нашей душевной потребности. Ни один предмет не был нашим любимым. Любознательность питали, рассматривая картинки в энциклопедии «Всемирная галерея» и читая журналы «Библиотека для чтения» и «Сын Отечества», которые получали для гимназии. Сначала их прочитывали в доме Львовых. А также немногочисленные, имевшиеся в доме книги, в их числе два тома известного сборника сторгских литераторов. Чтение было единственной отрадой Вагнера и его соучеников. Самое интересное нередко читали вслух, причем особенно нравилось все романтическое и героическое. Вспоминая теперь всю жизнь этого старинного и странного педагогического заведения, мне кажется, что главным, существенным недостатком в нем было полное отсутствие педагогии. Никто в нем и никогда не заботился о педагогических целях. Весь пансион существовал формально, по традиции, и потому, что Михаилу Николаевичу Львову было выгодно его содержать. «Все было педагогически формально и совершенно безжизненно», — резюмировал Вагнер. В эти же годы программы и устройства хороших женских пансионов мало чем отличались от женских институтов. Татьяна Пасок училась как раз в таком пансионе мадам Данкварт в Москве и вспоминала потом большой трехэтажный дом с флигелями и садом, холодную, почти казенную атмосферу, чопорных классных дам, звонки, созывавшие в классы, к обеду и ужину, ежегодные парадно обставленные экзамены с выставкой ученических работ, рукоделия и чистописания, изрядно выправленных учителем, награды за успехи, состоящие из скучнейших морализаторских книг, но с вытесненной на обложке золотой надписью, к примеру, «За прилежание, успехи и благонравие». Многочисленные фортепиано, расставленные по всем углам, за которыми воспитанницы поочередно твердили экзерсиции. Все это было точно таким же, как и в тогдашних институтах, и точно так же здесь наказывали, надевая за разговор на русском языке девочкам дурацкий колпак из парусины с красной суконной кисточкой, не принимая в расчет, что мы не знали ни одного языка, кроме русского. Таким образом, мы обрекались на безусловное молчание. Увенчанная зорко сторожила, не проговорится ли которое-нибудь, и уловившее русское слово торопливо передавала ей шапку.

0: Гувернеры и гувернантки. В те годы русская общественная школа оставляла желать лучшего, поэтому дворянских детей обучали в основном дома. Это обуславливало чрезвычайную зависимость в воспитательном процессе гувернеров обоего пола. Первые гувернеры появились в России еще в эпоху Петра I. Известна некая мадмуазель Делануа, учившая его дочерей и сопровождавшая их на всех балах и праздниках. После указа 1737 года императрицы Анны об образовании дворянских детей начался настоящий наплыв иностранцев в гувернеры, который не прекращался до самого конца царствования Александра I. Среди гувернеров было много немцев, англичан, итальянцев, но уже в 1750-х годах наиболее востребованы оказались французы, а также франкоговорящие швейцарцы, настолько, что русские дворяне стали буквально гоняться за всяким приезжим французом, хоть сколько-нибудь пригодным на роль учителя. А годился на эту роль по тогдашним понятиям почти всякий, если только он не ходил в лохмотьях, не вытирал ладонью рот и не был глухонемым, поскольку в этом случае он мог говорить по-французски и уже имел какие-никакие европейские манеры. Большего же от воспитания тогда и не требовали. Изрядное число поваров, маловаров, портных и модисток, прибыв в Россию в поисках счастья, убеждались, что гораздо легче и лучше устроиться на сытное и непыльное место домашнего наставника, и пополняли собой армию гувернеров и учителей всех наук. За неимением француза провинциальные родители соглашались и на другого иностранца. Некто Простасьев вспоминал, что в 1785 году, когда ему было 12 лет, отец пожелал учить его немецкому языку. Отправляя обоз с хлебом в Москву, он поручил старости нанять учителя-немца не дороже, чем за 150 рублей в год. Староста привез немца, согласившегося служить за 140 рублей. Тот оказался плохим учителем, но хорошим переплетчиком и великим мастером клеить из бумаги коробочки. Через год этого учителя заменили другим за 180 рублей. Он кое-чему все-таки учил, но лучше умел делать сыры и играть на флейте. Еще через 2 года появился третий учитель, отставной квартирмейстер прусской службы за 225 рублей в год. Человек грубый, жестокий, он сильно бил ученика, пока 15-летний уже Протасьев однажды не отлупил и его в ответ. После этого учителя отпустили. На том учение и кончилось. Англичанин Джонс, побывавший в Москве в середине 1820-х годов, замечал, что некоторые английские гувернантки, которых он встретил в России, вероятно, были на родине кухарками или прислугой. Их разговор выдает бедность их познаний, отсутствие способностей и плохое воспитание. Они писали с грамматическими ошибками. «Достать вам иностранца, посадить его в кибитку и отправить мне нетрудно», писал поэт Константин Батюшков к сестре в деревню. «Но какая польза от этого? За 1000 в год будет пирожник, за 2 — отставной капрал, за 3 — школьный учитель из провинции, за 5, за 6 — аббат». Капнист Скалон рассказывала, как для упражнения во французском к ним в дом была взята старушка-француженка, с которой ее поместили в одной комнате. Сначала француженкой были довольны, но впоследствии оказалось, что она любила выпить, и штофик с водочкой стоял всегда под ее кроватью. А чтобы не слышно было запаха водки, она всегда, к большому моему удивлению, ела со вкусом во всякое время печеный лук, при запахе которого я и теперь невольно вспоминаю мою бывшую гувернантку. Разумеется, что мать моя, узнав об этом ее достоинстве, немедленно отправила ее. Такая же неудача была и с французом, которого было взяли для братьев моих и должны были очень скоро удалить.
1: передачу по страницам книги Веры Боковой «Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Анны Межировой прозвучала баркаролла Михаила Ивановича Глинки.
1: В сентябре 2026 года исполняется 135 лет со дня памяти писателя Ивана Александровича Гончарова.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучат фрагменты книги Юрия Лощица «Гончаров». Передачу ведет Мария Петько.
1: Работа над обрывом растянулась у Гончарова почти на 20 лет. Свой последний роман писатель поистине выстрадал. «Обрыв» — это не просто роман о художнике по фамилии Райский и окружающих его людях. В гончаровском повествовании речь идет еще об одном романе. Его собирается писать и даже отчасти пишет, хотя так и не завершает, сам Борис Райский. Причем пишет он не на какую-то постороннюю тему, а о тех же лицах, о которых пишет и автор «Обрыва». Таким образом, перед нами как бы роман в квадрате. Роман, зеркально отраженный в другом романе. «Обрыв» нельзя представить себе без Райского. Лишь его присутствие позволяет исчерпывающе проявиться другим людям. Этой способностью Райского Гончаров напоминает об одном из главных свойств художника как личности, а именно, в идеале всякий творческий человек становится своеобразным скрепляющим, объединяющим началом. Он как евангельское зерно, которое обречено погибнуть ради того, чтобы из него появился на свет целый колос. И не зря в истории это почти заурядное событие. Имя художника напрочь забыто, но творение его существует тысячелетиями. Итак, художник с символической фамилией Райский попадает в райский уголок, деревню Малиновку, от которой веет чем-то свежим, наивно-детским, будто увиденным глазами ребенка. Но над этим раем уже нависла угроза разрушения. Анализ падения, заявленный Гончаровым как одна из главных тем романа, художественно развернут через изображение любви вражды, сердечной духовной распри Волохова и Веры. Распри завязывается вокруг вовсе не теоретического для обоих вопроса. Существовал ли когда-нибудь, существует в природе грех как таковой, или за этим словом нет никакого содержания? Поскольку религиозная вера убеждена, что всякая любовная связь мужчины и женщины, не освященная таинством брака, греховна, и поскольку Волохов, наоборот, убежден, что грех – лишь фантастическая выдумка приверженцев старины, спор приобретает богословско-философский оттенок. И Марк, и Вера одинаково понимают, что семья – великая скрепляющая сила. Но Марку эта сила ненавистна. Пробуждающийся в Вере материнский инстинкт подсказывает ей противоположное убеждение – семья – благие узы. Мысль семейная серьезнейшим образом испытывается через столкновение двух воль и двух мировоззрений. Испытывается сразу в двух временных измерениях, как данность исторического сегодня с его новыми концепциями и теориями любви, и как вечная история соблазна и следующего за ним падения. «Пойдем вместе туда, на гору, в сад», — зовет Вера своего искусителя. Совершенно ясно, что значит для нее гора, сад. Там твердыня традиционного быта, там нерушимые заветы бабушки, там церковь, куда Вера ходит молиться и где хотела бы венчаться со своим любимым. Но все-таки не вверх они идут, а Волохов, как зверь, добычу увлекает Веру на дно обрыва. Стоя на страже любви древней, вечной, героиня поддается голосу любви сегодняшней, срочной. Неожиданное известие о Верином падении повергает бабушку в самое настоящее безумие. В течение нескольких дней Татьяна Марковна бродит по окрестностям Малиновки и шепчет исступленно «Мой грех». Придя, наконец, в себя, в ответном признании Вере бабушка поясняет: «Я думала, грех мой забыт, прощен. Я молчала и казалась праведной людям, неправда. Я была, как окрашенный гроб среди вас, а внутри таился неомытый грех. Вот он вышел наружу, в твоем грехе». То понятие о первородном грехе, которое высмеивает Волохов, называя его драпировкой первобытных людей, для столбовой дворянки Татьяны Марковны Бережковой неоспоримая реальность. Нежитый, невыжженный из души грех переходит по наследству другим людям. Пятна греха ложатся на невинных потомков, и они расплачиваются за согрешения родителей. Рано или поздно наступает возмездие за проступки и преступления, которые, казалось бы, навсегда преданы забвению. Тайное с неумолимостью проявляется, становится явным. И вот после Вериного падения бабушка всем существом осознает, как велика и ее вина в том, что произошло с внучкой. Вина не столько в том, что не уберегла, не доглядела. Вина более сложная. Это ее, бабушки, личный, давнишний грех, не открытый никому, а значит и не снятый вовремя. Теперь заполз в душу Веры. И вот старуха ходит, не видя людей, не замечая труп, и шепчет «Мой грех». Малиновка больше не райский сад, каким она представлялась в начале романа. Как бы в пророческом сне бабушка смотрит и не узнает своего царства. Озираясь на деревню, она видела не цветущий, благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших исп, притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежали пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой. Она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад, остановилась, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора. Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли былием. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе. Новый дом покривился и врос в землю. Людские развалились. На развалинах ползает и жалобными учит одичалая кошка. Да беглый колодник прячется под осевшей кровлей. Старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. Он перестоял все. Когда все живое с ужасом ушло из этих мест, он стоит мрачный, облупившийся, с своими темно-бурыми кирпичными боками. Стекол нет в окнах, сгнили рамы. И в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни. Так на скорбно звучащей ноте обрывается в романе мотив цветущего и нежданно оскверненного рая. И вот здесь, когда у хозяйки Малиновки опускаются руки, когда начинает колебаться, казалось бы, навсегда отлаженная жизнь на горе, здесь-то и заявляет о себе все лучшее, что есть в Борисе Райском. Он волнуется и сопереживает героям, сочувствует им и всеми силами души своей старается помочь. Вот здесь-то, кажется, мы в полной мере можем, наконец, ощутить, насколько тяжело бремя, которое принимает на себя лицо, избравшее судьбу художника. Поскольку Райский не просто гость Малиновки, но и автор будущего романа о ее обитателях, он знает наперед, что ход событий неотвратим, что Малиновский Эдем будет попран и яблоко надкушено. Но он не может ограничить обитателей Малиновки в свободе поступков. Ограничить их значит остановить жизнь, мумифицировать ее, пусть в красивых, но бездушных слепках. Он болен бедами, болями и грехами своих будущих героев. Но он знает также, что соблазны не могут не прийти в свой черед. В конце концов, ему остается лишь уповать на то, что болезни и беды их не одолеют, что человеческое сердце не разломится от боли, выдержит натиск зла. «У меня», — писал Гончаров своему корреспонденту во время работы над последними главами «Обрыва», «мечты, желания и молитвы Райского кончаются как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом родиной России, наконец, божества и любви. Я боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов и художественно-религиозных настроений». Когда-то в критической статье о только что появившемся Обломове Александр Дружинин уподобил изобразительную манеру Гончарова стилю фламандских художников, мастеров жанровых сцен. В этом дружининском сравнении уловлена одна важная сторона словесного искусства писателя – живописность, пластическая выразительность его письма. Если продолжить сравнение с живописью, то в первую очередь о Гончарове следовало бы говорить как о портретисте. Гончаров почти никогда не выписывает человеческое лицо или фигуру во всех подробностях. Чаще всего ему хватает одной главенствующей детали – лысеющий Адуев-младший, полные локти Пшеницыны, бакенбарды Захара, бархатные, как ночь, глаза Веры. В каждом из этих портретных образов одна единственная, но очень емкая деталь способна дать понятие о целом. Портрет у Гончарова только начинается с описания человека. За пластической характеристикой разворачивается многосложный словесный образ, глубины которого иногда непроглядны, неисчерпаемы. Это уже внутренно-сущностный портрет, попытка заглянуть в душу человека. Душа музыкальна, и вот эту музыку сумел различить и внятно выразить в словах создатель Обломова и Веры, Пшеницыной и Бережковой. На то, что Гончаров был портретистом по преимуществу, косвенно указывают его вкусы и пристрастия как зрителя и ценителя живописи. Видимо, не случайно среди великих художников Европы его внимание прежде всего привлекали знаменитые мастера духовного портрета, старые и новые, чаще других Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан, Рембрандт. С восхищением и восторгом смотрел он на привезенное в Петербург из Рима громадное полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Гончаров по достоинству оценил грандиозность замысла. Художник изображает решительную встречу двух миров, двух цивилизаций, ветхой и новой, отживший и нарождающийся. Христос является на фоне голубых гор, как утро нового дня человечества. Однако от картины Иванова у него сохранилось впечатление чего-то недовыраженного. И когда писатель попытался это чувство определить в словах и даже записать, то выяснилось, что дело тут, скорее всего, в самих особенностях исторической живописи. На полотне исторического жанра может быть запечатлено лишь одно единственное событие, а в явлении таких событий два. Люди на полотне Иванова, казалось бы, прежде всего должны быть поражены тем, что только что с ними произошло, крещением, после которого они как бы родились для новой жизни. Но поскольку художник обращает их почти тут же к следующему великому и поразительному событию, явлению Мессии, то и получается, что о предыдущем событии они по воле живописца уже и не помнят. Одно состояние, не успев выразиться, готово уступить место другому. Но при всем том Иван Александрович понимал, что перед ним, безусловно, картина века. Почти 15 лет спустя в том же здании Академии художеств Гончаров разглядывал экспозицию первой передвижной выставки. В одном из залов он остановился у полотна средних размеров, не очень хорошо освещенного. Он уже слышал об этой картине и теперь разыскал ее, чтобы самому решить, правы ли ее хулители, не спешат ли те, кто ее хвалит. Автором картины был Иван Крамской, которого писатель знал лично. Уже тогда Гончаров отметил, что, несмотря на молодость и репутацию бунтовщика и нигилиста, Крамской производит впечатление человека умного, широко начитанного, работящего и скромного. Именно Крамскому, как старому знакомому Ивана Александровича, в 1869 году Третьяков, задумавший создание русской галереи, поручил писать портрет Гончарова. Крамской обещал Третьякову употребить все свои старания, но сроки затягивались. Писатель колебался выставлять себя, запечатленного художником, на всеобщее обозрение и обсуждение. Когда Гончаров выяснил, что Крамской в скором времени планирует отбыть за границу, он ухватился за это обстоятельство. Зачем же сейчас такая спешка? Не лучше ли обождать, когда Иван Николаевич возвратится, а он со своей стороны постарается к этому времени сделаться еще лучше? Так началась история создания знаменитого Третьяковского портрета Гончарова. Того самого портрета, который, прояви Иван Александрович еще чуть-чуть упорства и нежелания, так никогда и не был бы написан. Заказчик и художник наседали, упрашивали, отступали на время, чтобы зайти с неожиданной стороны, а модель увертывалась, придумывала всевозможные отводы, отговорки. В этой отчасти комической, но отчасти и грустной истории можно увидеть, как с годами все более укреплялся писатель в желании жить замкнуто, сокровенно, не только ничего не делая для возрастания собственной популярности, но и другим препятствуя заботиться о его прославлении. Дело о портрете попортило кровь всем троим – и заказчику, и художнику, и писателю. Видимо, все могло бы обойтись проще, если бы на давнишнюю уже нелюдимость Гончарова не наложились сугубые переживания от этого горького для него года. Уже через неделю после разговора с Третьяковым о написании портрета раздались первые критические залпы по обрыву. На этом фоне становится понятна капризность и обидчивость Ивана Александровича. Уж куда ему быть в галерее лучших, если критики в один голос доказывают, что он как писатель ничтожен. Когда на четвертый день после возвращения из заграничной поездки Крамской навестил Гончарова с намерением немедленно приступить к портрету, Иван Александрович понял, что дело принимает серьезный оборот. Визит был для него явно неожиданным, и наспех он не мог придумать какую-нибудь основательную причину для новой отсрочки. Но уж сегодня-то никак нельзя было начать. Во-первых, потому что он не вполне здоров, к тому же погода скверная, и освещение в комнате плохое. Но, может быть, завтра погода будет получше, предположил художник. Иван Александрович к такому прогнозу отнесся скептически. Петербургские зимы куда как редко балуют солнцем и морозцем. Теперь уж, почитай, до самой весны не дождаться приличной погоды. Так не отложить ли им все это до весны? Крамской покорно соглашается. Но из Москвы торопит, и он не знает, как подступиться к упрямцу. Вскоре Третьяков получает от Крамского письмо с жалобами. Накануне уже условленного сеанса Гончаров известил его, что сидеть никак не в состоянии, одним словом отступается окончательно от написания портрета. Проходит 2 года. Энергичный московский собиратель снова решается потревожить петербургскую знаменитость. Но Крамской, посланный Гончарову, пишет ему в великом расстройстве, что более хлопотами о злополучном портрете заниматься не может. Не успел он, зайдя к писателю, произнести 2 слов на старую тему, как тот переменился в лице и выпалил дрожащим голосом целую тираду. «Ведь мы уже решили никогда не поднимать этого вопроса, Иван Николаевич. Я признаюсь, что, несмотря на наше знакомство и на то, что я рад вас видеть, я не могу быть уверен, что всякое ваше посещение не было бы попыткой завести речь о ненавистном мне портрете». И так почти 4 года ушло на безуспешные переговоры. Никаких надежд у Крамского и Третьякова больше не было. Не считать же надеждой то комическое обстоятельство, что писатель вместо собственного портрета позволил Крамскому нарисовать свою любимую собачку Мимишку. И вот через несколько месяцев после резкого объяснения с Крамским Гончаров стоял в слабо освещенном углу выставочного помещения и разглядывал картину Ивана Николаевича, которая называлась «Христос в пустыне». По первому же взгляду на нее нетрудно было понять, почему работа эта вызвала такие разноречивые толки в публике. Спаситель был изображен без традиционных атрибутов своей славы, то есть без нимба, с каким привычно его видеть на иконах, без того величия в позе, какое, к примеру, придал ему Иванов в своем явлении. Да и не только это, все детали указывали на сугубо человеческую природу Христа. Но чем более Гончаров вглядывался в картину, тем более убеждался, что выносить о ней подобные суждения значит становиться на путь ветхозаветного фарисейства. Художник взялся изобразить одну из самых трудных годин в земной жизни Спасителя – 40-дневный пост в пустыне, во время которого постящийся подвергается всевозможным искушениям, переживает муки, голода и жажды, тоску одиночества, приготовляется к своему неслыханному жертвенному пути. Вся фигура его как бы сжалась от громадной работы духа, ступни сильно оперты на землю и ладони стиснуты. Во взгляде что-то неодолимое. Его облик невольно заставляет вспомнить стихотворные строки Тютчева о рабском виде, в котором Христос идет по земле, удрученный ношей крестной. «Здесь нет праздничного, геройского, победительного величия», — заключил про себя Гончаров. «Будущая судьба мира и всего живущего кроется в этом убогом маленьком существе, в нищем виде, подрубящем, в смиренной простоте, неразлучной с истинным величием и славой». Словом, картина его поразила. Как-то разом в сознании его всколыхнулись и соединились друг с другом впечатления многих лет. Хотелось записать эти свои раздумья, разбуженные работой Крамского, да и с ним самим поговорить. Неизвестно, как именно они объяснились при встрече, но 23 февраля 1874 года Крамской радостно сообщил в Москву: «Портрет Гончарова имеет большое вероятие быть написанным мною». А через полторы недели Третьяков читал: «Работаем каждый день. Сидит он хорошо и совсем стал ручным». И, наконец, 20 марта. Портрет Ивана Александровича Гончарова в воскресенье будет совсем закончен. Это было вербное воскресенье 24 марта. Все, кто заходил в эти дни на квартиру к Ивану Александровичу, в один голос говорили, что портрет – настоящий шедевр. Был доволен и он, хотя вслух слегка ворчал: скорее бы уж Крамской вез работу Третьякову, а то по ночам, когда не спится, неприятно видеть в углу еще одного живого Гончарова. Страх находит. Позже Иван Николаевич сообщил ему, что и в Москве портрет оценен высоко. Передал также, что дела Третьякова движутся хорошо, коллекция растет с каждым месяцем. Вдохновившись этим известием, Гончаров написал и отдал Краевскому в голос статью о новых приобретениях московского собирателя. Почем знать, может быть, нынешние владельцы русских галерей и замечательных отдельных картин, размышлял он в статье, движимые симпатии к своей Москве и ревнуя украшению ее, завещают ей свои сокровища, и тогда в Москве могла бы возникнуть своя историческая русская галерея, образоваться целая народная школа живописи и ваяния. Эти слова писателя оказались пророческими. О Крамском Гончаров однажды скажет: «Он добыл у меня что-то из души, на что он был великий мастер, и дал это что-то, какую-то искру правды и жизни портрету. Я радовался, что он поймал внутреннего человека».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучали страницы книги Юрия Лощица «Гончаров». Эту программу для вас подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: прозвучала третья часть шестой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены

0: Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, все, кто любит наш город Санкт-Петербург, мы приветствуем вас на волнах радио «Град Петров». Сегодня у нас в студии постоянный участник и идей, и самих рассказов, которые звучат в нашем цикле, Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: А Мария Сорокина, звукооператор прямого эфира. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас прямой эфир, включена видеотрансляция. Владимир Кузьмич будет показывать фотографии. Так что присоединяйтесь к нам. Так, вот, к сожалению... ну вы можете писать и звонить. Мне звукооператор Мария будет передавать ваше сообщение. Уж не знаю, каким образом. Да, ну вот, может быть, связь будет. Ну, а телефон у нас 328-29-32. Сейчас начнем нашу программу.
1: Ну, еще раз добрый день. Я начну тогда, да?
0: И напомним, что
1: напомним, что мы говорим в прошлый раз очень подробно рассказывали об истории библиотеки имени Маяковского. Это публичная библиотека Петербурга номер 2. Значит, мы уже несколько передач назад говорили о Национальной библиотеке публичной, исторической, которую, конечно, все знают, на углу Садового и Невского. А кроме того, в Петербурге, и это знают уже не все, может быть, петербуржцы, существует вторая публичная библиотека, очень крупная, главное здание, которое расположено на Фонтанке рядом с Невским. И вот об этом главном здании, о его истории мы уже поговорили. И я хочу, так сказать, в завершение разговора о главном здании напомнить, что эта библиотека имени Маяковского, она не в одном месте находится, она в самых разных местах в городе имеет свои отделы. Вот один из отделов мы тогда обсудили, давайте мы поставим фотографию номер 20, это такая специфическая, уникальная библиотека Голицына, фонда Голицына, которая была организована, ничего, что я повторюсь, да?
0: Да.
1: Вот она была организована где-то в 90-е уже годы, после того, как появилась возможность сотрудничать с разными фондами, организованными белогвардейской эмиграцией после революции и гражданской войны. И вот фонд Голицына специфичен тем, что он собирал и продолжает собирать литературу о России. Поэтому этот отдел так и называется «Россика». И расположен этот отдел рядом с главным зданием на Фонтанке, буквально в соседнем доме, в особняке Карловой, который имеет тоже свою богатую историю, связанную в том числе с кладом, который там был обнаружен, склад уникального фарфора. Вот об этом мы всем говорили в прошлый раз. Но вот сейчас, как напоминание, я попросил поставить фотографию с таким типичным библиотечным интерьером, деревянным, с балконом, куда можно подняться. Очень это все свойственно таким настоящим европейским библиотекам историческим.
0: Владимир Кузьмич, да. Вот мы взяли тему библиотек не случайно, потому что все-таки Санкт-Петербург считается читающим городом, и в нашем городе есть очень много библиотек разных и новых, и старых. Пока идем по старым таким зданиям. И есть очень интересные, мы с вами еще затронем в наших следующих передачах, интересные интерьеры. Но вот я сегодня увидела информацию, что самой красивой и необычной библиотекой в Санкт-Петербурге

0: часто называют библиотеку имени Маяковского в здании бывшей Голландской церкви на Невском 20. И вот к ней мы сегодня и обратимся.
1: Да, давайте вот о ней
0: поговорим. Раз уж ее считают, да,
1: одной из самых. Если действительно в этом каком-то странноватом конкурсе какая самая-самая красивая, значит, конкурс первых красавиц. Ну, я бы, пожалуй, согласился. Вот давайте поставим фотографию номер 21 и расскажем о том, что один из отделов библиотеки имени Маяковского, вот он находится в совсем другом месте, не на Фонтанке, а на Невском проспекте, в историческом здании Голландской церкви и Голландской общины, которая имеет свою... Это Невский дом 20. Это здание имеет сложную историю. Вот в таком виде, в каком оно до нас дошло, оно выходит и на Мойку фасадом, и на Невский проспект фасадом, и на Большую Конюшенную фасадом. И густо населено самыми разными организациями. Но церковь, собственно, да, в этом здании... Давайте уж исторически скажем, архитектор Жако построил его в начале XIX века, в первой трети, в 1834-1839 годах.
0: Владимир Кузьмич, а мне вот написано, что архитектором был Поль Сюзор, Павел Сюзор.
1: Сюзор?
0: Да.
1: Нет, точно нет.
0: Построенный в 1730-х. Архитектором Сюзор.
1: Сюзор, во-первых, нет, это я могу гарантировать, что тут какая-то ошибка. Сюзор работал гораздо позже, он работал в конце 19 и в начале 20 века.
0: Вот так, то есть это, да, значит, ошибка
1: то есть,
0: очевидная,
1: понятно. Поль Сюзор или Павел, как его здесь называли, точно не может быть этим автором. История довольно известная архитектурная голландской церкви. Она здесь сначала, как выводится, была деревянная и маленькая, потом было объединено несколько участков, поэтому участок стал такой большой, на три стороны выходит, и окончательно все было снесено в начале XIX века, и окончательно вот в 1934-1939 годах по проекту Жако. Там был предыдущий проект еще итальянского архитектора, не помню, на Р фамилия какая-то, Рени или что-то в этом духе, но Жако этот проект полностью переработал к лучшему, поскольку вот предыдущий проект церковь выходила на Мойку. То есть к Невскому проспекту, да, дом стоял боком, а главный вход и вход в церковь, как самая важная часть этого комплекса, он был с Мойки. Но вот Жако все это переделал, поэтому, в общем, его авторство сомнений не вызывает. И это один из очень чистых примеров позднего классицизма, такого вот настоящего ампира, с очень красивыми колоннами, там, значит, капителями коринфскими и так далее. Вот в таком виде, внешне, во всяком случае, здание до нас дошло. В интерьере были многочисленные перестройки, и чего там только, особенно в 20 веке, не размещалось. Там был театр в 30-е годы.
0: Кукольный, по-моему.
1: Кукольный, а потом и драматический. Там была библиотека имени Блока, самостоятельная, с 1936 года, еще с довоенного времени. И, да, и надо сказать, что... Вот такое многофункциональное использование этого здания велось с самого начала, потому что уже при голландцах в XIX веке там тоже было очень много всего. Картинная галерея, одна из первых в Петербурге, такая частная картинная галерея, где были выставки и продажи картин. Там была кофейня голландская, там была школа, конечно, религиозная, протестантская. Там в этой церкви был установлен орган, причем первоначальный орган начала XIX века был в конце XIX века уже заменен на орган знаменитой фирмы «Валькер».
0: То есть это был второй орган?
1: Это был уже второй орган, причем он тоже там сейчас не сохранился, но зато он сохранился в здании капеллы. И вот орган, который мы можем слышать на органных концертах в капелле, дальше на мойке, это как раз орган фирмы «Валькер», но с какими-то, может быть, переделками. При переносе органа всегда есть возможность там что-то переделать. Вот, значит, и, наконец, в наши времена, ну, давайте мы поставим 22 фотографию, чтобы уже говорить на фоне интерьера зала церкви. Вот в наше время уже, в 2005 году, эта отдельная библиотека была ликвидирована, присоединена к библиотеке Маяковского, и библиотека Маяковского разместила там очень разноплановый, я бы сказал, культурный центр. Там проводятся выставки художественные все эти годы, с 2005 года. Там, главное, находится библиотека музыкальная, и книги, относящиеся к разным видам искусства, и театральным, и даже изобразительным. И что очень интересно, я вот в одном издании прочел, что там есть отдел петербурговедения, то есть литературы по Петербургу, краеведческой всякого рода и так далее.
0: Можно найти.
1: Так что вот добро пожаловать, как говорится, у кого какие интересы, в этой библиотеке. Можно прямо там записаться и пользоваться ею и ее читальными залами. Но что касается интерьера архитектурного, вот, который мы сейчас видим, то он, конечно, нельзя сказать, что какой-то выдающийся, но очень оригинальный, поскольку прежде всего мы видим купольное пространство с таким полукруглым куполом сверху, с росписью, с большими арочными окнами. Пространство очень светлое, когда светло на улице, и с искусственным мрамором, примененным в колоннах, такого благородного какого-то серого оттенка. В общем, такой очень классицистический и действительно с большим вкусом сделанный интерьер. Ну, можно номер 23 теперь поставить. Значит, вот на следующей фотографии будет орган, как раз тот, который сейчас, вернее, не тот, о котором я говорил, тот, о котором я говорил, был перенесен, как я сказал, в капеллу. А вот этот орган подарен был нам государством Нидерланды уже в 2020 году, совсем недавно.
0: Угу. А так без органа?
1: А так там не было органа. Угу. Вот был просто такой, скорее, выставочный зал, чем музыкальный. Угу. Этот орган, причем тоже непростой, потому что это орган голландской работы, но сделан он в 1910 году, то есть больше 100 лет назад. Так что он тоже, как исторический памятник, весьма интересен. Ну и как пример музыкального инструмента, который сделан был в начале 20 века. Так что очень много интересного в этом концертном зале.
0: Да, вот я, насколько знаю, общество такое было, которое называлось, оно, наверное, и сейчас есть, «Друзья Санкт-Петербурга». Это вот голландская община такая, решили возродить те традиции, которые были в этом зале, в этом купленном замечательном зале, и они в свое правительство обратились с такой просьбой сюда поставить этот орган, и искали долго подходящий орган, и нашли в каком-то очень небольшом городочке, даже деревушке голландской, там церковь была, но, вероятно, она стала малопосещаемая.
1: Да, и не использовался, наверное.
0: Да, не использовался, да. И вот его перевезли сюда, в Петербург, его монтировали, и он занял то место, где когда-то стоял стоял исторический орган, и это, конечно, потрясающая история, и надо быть благодарным этим обществам.
1: Следующую, 24-ю, посмотрим. Ну да, вот это любопытно, что это такая история культурных связей, история, связанная, конечно, с первым веком существования Петербурга, потому что голландская община была очень многочисленной, и Петр I охотно приглашал голландских самых разных специалистов, не только в судостроении, и голландские музыканты приезжали в связи с такой общиной здесь. В общем, это действительно связано с Петербургом очень тесно.
0: Да. Хорошо, что ты...
1: Вот,
0: да.
1: И теперь вот такой культурный зал. Ну вот сейчас мы видим мою фотографию на концерте, сделанную хоровая. Да, это я был там месяца три, наверное, назад. Вот, очень хорошо звучит там все, и инструменты, и хор, то есть хорошая акустика, никакого эха там не возникает. И форма, вообще в купольной, в круглой форме архитектурно очень трудно добиться хорошей акустики. Это вот при изучении акустики архитектурной всегда отмечается. Очень часто возникает эхо. Но здесь, благодаря тому, что есть вот арочные окна и есть ниши, вот одна ниша, в которой орган установлен, и небольшие другие ниши, вот добились, архитектор добился очень хорошей акустики. Так что...
0: Ну вот интересно, что это здание, как вы отметили, очень большое здание, там целый такой квартал, можно сказать, занимает одно здание, разные там были изначально предусмотрены голландской общиной разные помещения, разные организации, а вот сам молитвенный зал, вот церковный зал как раз находился вот в этой ротонде, и он сравнительно небольшой, даже да, вот поражает, да. Что такое большущее здание, а вот молитвенный зал этот небольшой, где сейчас проходят концерты. И, Владимир Кузьмич, вот два момента. Я там тоже недавно была, как раз на концерте. Я обратила внимание на паркет. Вот вы не знаете, паркет, мне кажется, он новый, не сохранился.
1: Новый, конечно, да. Да, да. Это жаль. Вот при последней реставрации, видимо, в районе 2005 года, но, по-моему, после 2005-го была еще одна реставрация. Но тем более, что вот орган установлен вообще в 2020 году.
0: Да.
1: Но реставрация была где-то в районе 2010 года. И тогда, конечно, были восстановлены паркеты, живопись вся в хорошем состоянии на потолке и на входном вестибюле с лестницей.
0: Лестница,
1: потому что зал сам находится на уровне второго этажа. Вот. Ну и, конечно, масса в этих отделах библиотеки Маяковского, масса помещений уже без всяких признаков. Можно 24А поставить. Без всяких признаков исторического интерьера, но зато хорошо, нормально оборудованных, компьютеризированных для использования посетителями уже... кому что интересно,
0: да.
1: Кто по вопросам разных видов искусства, кто история Петербурга, у кого там музыка, музыкальные, есть возможности прослушивания, и там даже кино, кстати, есть. Да, вот
0: видеозал там есть.
1: Видеозал какой-то есть. В общем, такой полноценный большой культурный центр.
0: Да.
1: Ну, а остальная часть здания, как все знают, забита разными магазинами. Там и магазин «Зенита», и столовая, и кафе.
0: Да.
1: Там, кстати, была интересная... Был очень интересный комплекс ресторана и кафе на углу Большой Конюшиной, который назывался «Библиотека». И он занимал три этажа. Все три этажа, да, четвертый там. Это было совсем недавно. Вообще, в позднее советское время там был на углу большой книжный магазин,
0: да,
1: «Военная книга». Магазин очень хороший, потому что военные, собственно, уставы и пособия, они составляли только один маленький отдел, а вот остальные отделы были такие общелитературные. Вот. Но в 90-е годы там поселился вот этот комплекс библиотека, у которого на первом этаже была закусочная, а на втором этаже был ресторан, а на третьем этаже был литературный клуб. И там тоже подавали напитки, там бар какой-то был. И вот, к сожалению, в совсем последнее, в недавнее время все это рухнуло, и на первом этаже просто столовка, а на втором и третьем кавказский ресторан какой-то грузинский. Ничего не имею против, очень люблю грузинские рестораны, но вот эта специфика историчности какой-то, вот она ушла.
0: Владимир Кузьмич, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, вот в этом здании такие два подвальных спуска были, и там были туалеты,
1: туалеты
0: в советское время.
1: Общественные туалеты.
0: Да, которые сейчас заняты кафе.
1: Да, да, ну вот это тоже парадоксы такие нашего времени. Это были редкие очень, надо сказать, в советское время было мало общественных туалетов, вот, но здесь они были довольно большие. Ну, надо надеяться, что там прошел косметический ремонт полный, там и
0: санитарная
1: обработка, да, и переделали все системы инженерные, наверное. Да. Но как-то вот я туда никогда не захожу.
0: Да, вот как-то память все-таки. Дорогие друзья, мы говорим о музыкальном отделе библиотеки имени Маяковского, который находится на Невском проспекте 20, в бывшем здании Голландской церкви. Очень интересное здание, очень интересная история. Как Владимир Кузьмич сказал, сейчас там образовался Центр искусства и музыки этой библиотеки, где проходят выставки, концерты, просмотры интересных фильмов. Вот просто, чтобы вы знали, если вы еще как-то не обращали на это внимание, причем концерты общедоступные, бесплатные, и говорят, что там очень хорошие музыканты приходят, выступают, да. И вот я там с людьми говорила, когда я была на концерте, говорят, что вот они всегда посещают эти концерты, и очень профессионально всегда там исполнители собираются. Но, Владимир Кузьмич, у меня еще один вопрос, если вернемся к ротонде. Вот я первый вопрос спросила про паркет.
1: Про полы,
0: да. Но когда я смотрела на купол, мне очень не хватало там люстры. Вот как вы, знаете ли вы историю этой люстры?
1: Нет, история неизвестна. Нигде я много материалов смотрел, нигде.
0: Не упоминались, да?
1: Она не упоминалась, то есть она, безусловно, была.
0: Была, и там место вот видно.
1: Безусловно, это был светильник какой-то по центру, значит, люстра,
0: да.
1: Сначала со свечами, потом электрическая, да.
0: Мне попалась такая информация, не знаю, насколько она точна, так же, может быть, как с узором написали, так же, может быть, и с люстрой что-нибудь, какие-то ошибки, но тем не менее. Говорят, что эта люстра неизвестного петербургского мастера была, там бронзовая, на 84 свечи, как вот вы сказали. И она довольно долго там была, и она украшала эту ротонду вплоть до 1930-х годов. То есть в советское время она исчезла, но она не просто исчезла, там был пожар, не один пожар перенесло это здание, и вот в пожаре люстра, наверное, была утрачена. И, а вот, кстати, в этом же пожаре орган, как ни странно, уцелел. А вот люстру мы тогда потеряли. Ну вот, что интересно, не сохранилось ни одной фотографии этой люстры, но голландская община и вот теперь администрация библиотеки очень хотели бы восстановить люстру, и удалось в архиве Санкт-Петербургском найти чертежи ее. Фотографий нет, но чертежи найдены.
1: Ну, так это самое главное, конечно.
0: И если вот информация это, в общем, правильная, то, что мне удалось найти, то, может быть, через какое-то время
1: восстановить можно, имеет смысл, конечно.
0: Да, это будет все-таки люстра тоже всегда добавляет вот такое.
1: Причем, ну, я могу предположить, что она была, конечно, довольно высокой, то есть это традиция протестантской церкви, когда не было таких вот опущенных светильников, как паникадила в православной, скажем, церкви. Для православной очень характерны низко опущенные светильники, а протестантские имели просто... Ну, иногда несколько, если это длинный зал, несколько вдоль зала светильников чисто утилитарного назначения. Но они, естественно, в XIX веке были, ну, тоже произведением каким-то искусства. И в классицизме бывали очень интересные люстры, да.
0: Владимир Кузьмич, вот от Владимира у нас сообщение, наш постоянный слушатель. Очень приятно получать все сообщения. Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, а вас из Днём Ангела и Мария. И Бог вам в помощь. Владимир, спасибо большое за то, что вы нас слушаете, вы к нам вернулись. Мы очень рады.
1: Да.
0: Кстати, сегодня, да, такой день, еще праздник Православной Церкви «Вера, надежда, любовь» и мать их София. И такие очень простые имена. И многие люди сейчас называют так своих детей этими именами.
1: Да.
0: И я думаю, что у нас, может быть, среди наших слушателей есть те, кто носит эти имена. Мы вас сегодня поздравляем, потому что праздник очень радостный. Вы знаете, я сегодня шла по городу, и цветов очень много люди несли, торты покупали.
1: Ну,
0: и...
1: потому что многочисленное население с этими именами.
0: Да, сразу
1: вот я по студенткам своим сужу. Очень часто встречаются и Вера, ну, Надежда очень популярное имя, одно из самых популярных.
0: Да.
1: Так что ну, вот. Бывает и Люба, и в общем,
0: и Соня,
1: Соня тоже бывают довольно часто. Да, да.
0: Так что вот в нашем городе, я думаю, что этот праздник Владимир нам напомнил о том, что вот такие сегодня дни памятные. Ну что ж, да,
1: ну, продолжим,
0: да?
1: Ну, вот продолжим эту тему филиалов библиотеки Маяковского. И, может быть, без больших подробностей, но перечислим некоторые наиболее важные. Этих филиалов вообще больше десятка. Они уже расположены не всегда в центре города, а вот такая политика у библиотеки Маяковского располагать свои отделы многие и в новых районах, в спальных районах даже. Ну вот, например, да, давайте 25-ю фотографию поставим. На Большеохтинском проспекте, на Охте, где вдоль... Свердловской набережной, между Свердловской набережной и Большеохтинским построен большой такой был в советское время жилой комплекс. Вот там есть так называемая Охта-8, то есть центр, который работает тоже как культурный центр. Вот мы сейчас видим, как он выглядит снаружи, то есть это современное остекленное какое-то пространство с главным входом, двухэтажное, во всяком случае оно высокое, поэтому внутри там есть внутренняя лестница, антресоли, ну вот 25А, можем интерьер посмотреть, и оно такое универсальное, то есть там есть и книжный фонд, ну, сравнительно небольшой, конечно, а больше это работает как культурный центр, который обслуживает жителей вот всего этого района, части Охты. Теперь вот есть в другом месте, 26, пожалуйста, на Московском проспекте центр, который называется М-86. Ну, и то, и другое. Охта-8, потому что там дом 8 по Большеохтинскому, а 86, потому что Московский проспект 86. И здесь есть вот похожий тоже такой, он даже называется информационно-досуговый центр с большим развитым отделом для детей. Причем детей даже начиная с самого младшего возраста, поэтому там вот можно развлекаться как-то. Ну вот есть тоже фотография интерьера 26А этого М 86. Так что видим, что такая своего рода социальная программа у библиотеки Маяковского существует. Но забралась библиотека еще дальше. Номер 27, пожалуйста. То есть там же на Ухте, но уже на этот раз на самом краю города, там, где Ухта выходит к границе города, существует огромный торгово-развлекательный комплекс под названием «Ухта-молл». Ну, таких комплексов много понастроено у нас в спальных районах, и это очень хорошо, потому что людям есть возможность не только покупки делать, а не только там поесть, но и как-то прогуляться и посетить в том числе какие-то культурные пространства. Так вот, здесь это называется пространство «Ухта-либ», то есть «library», «Ухта-лайб» по-английски. Вот в этом огромном, значит, таком ящике, сундуке «Ухта-молла» на втором этаже есть вот своя небольшая библиотека и какой-то культурный центр. Все это организует библиотека Маяковского. 27А, пожалуйста. Но есть в центре города еще, вот вернемся в центр сейчас, еще один очень необычный филиал у библиотеки Маяковского во всем известном здании на Невском проспекте, которое называется «Пассаж». И вот я, например, узнал о том, что там существует библиотечное пространство, только сейчас, вот готовя эту передачу. Это называется «Пассаж Лайб». То есть тоже это библиотечная лайбрери. И это по жанру организовано как литературная гостиная. 27А. А, 27А у нас был пассаж, а 27 просто. Это будет, наверное, интерьер, нет? Интерьер. Вот тут две фотографии.
0: Вообще у меня,
1: у вас что там
0: интерьер
1: было?
0: Интерьер вот это.
1: А, это интерьер самого пассажа, да. Так вот, в этом интерьере на втором этаже, куда публика как-то редко заходит, обычно все гуляют понизу и любуются на недоступные совершенно по ценам бутики, вот. А на втором этаже есть... Это самое «Пассаж Лайб», литературная гостиная, где можно побеседовать в основном. То есть там совсем маленький книжный фонд, но там постоянно проходят какие-то мероприятия. Вот встречи с литераторами или с деятелями искусства для небольшой компании, значит, с кофе преимущественно. И вот это такое маленькое, но очень уютное и интересное культурное пространство, которая организована библиотекой Маяковского. В общем, разнообразие, как мы видим, очень большое. Да. От огромных торгово-развлекательных центров до вот таких маленьких гостиных буквально в пассаже.
0: Ну вот наподобие такие встречи я видела тоже в Доме книги организуются. То есть тоже небольшой уголочек там выделяется, и встреча
1: да,
0: с кем-то там проходит.
1: В буквоеде сейчас есть тоже.
0: А, да, в буквоеде,
1: такое,
0: да.
1: Такое, да. Это даже нельзя назвать аудиторией, потому что это пространство, не ограниченное стенами, а оно прямо среди книжных стеллажей. Там вот бывают встречи. Я тоже ходил несколько раз даже с разными писателями.
0: Да. Ну, вот библиотека Маяковского, значит, продвинулась
1: да.
0: и в пассаж.
1: 28 мы поставили уже, да? Тогда ставим теперь 29. И это еще один филиал библиотеки Маяковского, который опять в очень необычном месте, которое хорошо знает зато молодое поколение. Это Севкабель-порт. Это старая промышленная зона на Васильевском острове, на кожевенной линии дом 40, которая уже в течение, может быть, больше 10 лет разрастается и превращается в очень разнообразный такой культурно-досуговый центр. И молодежь его очень любит, и посещаются очень часто буквально тысячами людей некоторые мероприятия. Там есть большая открытая территория с видом на Финский залив, например, такой деревянный пляж своего рода. Но в старых промышленных зданиях расположены выставочные залы, кафетерии самые разные, галереи художественные и так далее. И вот там, в Севкабельпорте, есть у библиотеки Маяковского своя зона, которая так и называется библиотека. И там, кроме книжных стеллажей и возможности читать или коворкинга, то есть возможности сидеть за компьютером, работать, там есть лекционные залы, ну, один, во всяком случае, довольно большой, в котором бывают самые разные лекции по разным предметам искусства и культуры. Вот довольно живое такое, ориентированное на молодежь пространство, которое тоже курируется и поддерживается библиотекой Маяковского. Ну вот номер 30, Маш, поставь, пожалуйста. Это интерьер такого вот лектория. Ну, вот видите, разговор о библиотеке Маяковского превратился, значит, вот в обзор целой сети,
0: да,
1: расположенной сеть в самых разных местах города. И я бы отметил именно то, что это оригинальная сеть, это поиск каких-то новых форм работы, которая связана не только с книгами и не только с традиционной технологией, когда книжку выдают, ее читают и возвращают, а с самыми разными другими мероприятиями.
0: Ну вот, наверное, было такое время, такой этап был в нашей истории, что библиотеки перестали пользоваться таким вниманием жителей, они пустовали долгое время. Ну и сейчас вот молодое поколение подрастает, я не думаю, что они очень активно пользуются библиотеками. И вот, наверное, для того, чтобы вернуть
1: привлечь,
0: к себе внимание,
1: привлечь, да.
0: Вот такие устраиваются, ну, очень интересные встречи.
1: Центры, центры. Многофункциональные такие центры.
0: Я думаю, даже вот на окраинах вот библиотеки, в спальных районах, там тоже...
1: Да, это, безусловно, связано с государственной политикой последних, там, может быть, 15 лет, когда библиотеки стали лучше финансироваться, когда было много отремонтировано библиотечных зданий и помещений, действительно, и оборудовано новой техникой хорошо, что очень важно тоже в том числе для молодежи. Вот. И дальше я бы хотел перейти к аналогичным, но немножко в других формах библиотекам, которые входят... уже уйти от библиотеки Маяковского, так сказать, как от организации, а поговорить о других библиотеках Петербурга. Ну вот если мы поставим 31-ю фотографию на сегодня, последнюю, то это будет затравка, так сказать, вот нового разговора. Дело в том, что в Петербурге существует межрайонная централизованная библиотечная система имени Лермонтова. Во как звучит. Значит, это действительно сеть, состоящая из 14 разных библиотек, которые все объединены под начало или под кураторство вот библиотеки имени Лермонтова, которая давно существует на Литейном проспекте. И мне кажется, что это настолько интересная библиотека, что стоит о ней дальше будет поговорить поподробнее. Ну вот мы сейчас видим это здание центральное библиотеки имени Лермонтова на Литейном, Литейный проспект 17-19. которая, значит, вот является главным. И это старинный особняк. Ну, вот сегодня мы уже не успеваем
0: подробно
1: о нем поговорить. Но будем анонсировать, так сказать, вот, что это очень интересный особняк с собственной историей. То есть история чем-то похожая на библиотеку Маяковского, где тоже есть центральное здание, связанное с большой историей, ну и соседнее с ним на Фонтанке. А вот здесь, значит, центральное здание, но у него все филиалы находятся в центре города. Вот эта вся сеть, она существует в Центральном и в Адмиралтейском районе. Вот 14 отдельных точек, так сказать, да? А поэтому не только в этом здании какие-то следы истории можно будет отследить, так сказать, следы отследить, нехорошо сказал, вот. Но и в других зданиях, которые расположены в центре, тоже посмотрим, как и что создавалось.
0: Да. Владимир Кузьмич, вот интересно, библиотека Маяковского, о которой мы сегодня основную часть нашей программы говорили, то есть это музыкальный отдел Маяковского. А вот помните, в советское время, вы уже упомянули, она была библиотекой Блока.
1: Да.
0: А вот почему так вот, зачем это меняют имена? Потому что перешло...
1: Нет, ну, дело в том, что библиотека Блока существовала как отдельная.
0: Да.
1: Вообще все библиотеки в Ленинграде в советское время были имени какого-то литератора. И поэтому вот в том числе была и библиотека имени Блока как отдельная организация. А потом вот произошла уже в конце 90-х годов реорганизация какая-то, и в 2000-е, когда их стали объединять. Ну, вот видите, есть разные формы объединения. Да. В случае с библиотекой Маяковского они все называются отделами или какими-то филиалами. А вот в случае с библиотекой вот этой Лермонтова, они, каждая сохраняет свое название, но они объединены, тем не менее, вот таким общим, ну, скорее, методическим, как мне кажется, руководством.
0: А вот у нас осталась библиотека Блока. Все-таки Блок – это как раз наш писатель.
1: Да.
0: А Маяковский вроде так...
1: Ну, Маяковский тоже в Петербурге-то жил какое-то время. Но Блок, конечно, по духу и по сути литературной очень петербургский писатель. Я не знаю. Музей-квартира есть.
0: Да.
1: Там, кстати, тоже бывают всякие литературные и выставочные мероприятия.
0: Ну что, библиотек у нас еще в городе достаточно много интересных. Вот вы Лермонтовскую затронули. Интересное здание занимает библиотека Толстого. Насколько вот я помню, на какой линии, на, ну, в общем, на одной из линий недалеко от метро, тоже старинный особнячок. Тоже,
1: мы,
0: наверное,
1: обязательно тоже туда заглянем.
0: Детская
1: да.
0: библиотека на Марата, уникальное, красивейшее здание. Вот, так что мы еще посмотрим все это в наших ближайших передачах. Но с Маяковского мы библиотекой расстаемся, да, это сегодня у нас была последняя передача на эту тему. Владимир Кузьмич, у нас остается минуточка, я вот хочу у вас такой личный вопрос. А вы давно были в библиотеке? Приходится ли вам пользоваться последние годы библиотеками? Уже как бы не актуально становится, да?
1: Да, нет, ну, в моей жизни это... Не актуально. У нас большая и очень интересная библиотека в архитектурно-строительном университете со старыми еще 19 века изданиями разного рода, но она довольно специальная. Там много чертежей, рисунков архитектурных. Очень интересная библиотека в Академии художеств, которые специализируются, естественно, на изобразительном искусстве и архитектуре. Там тоже с XVIII века копятся, так сказать, сокровища. Вот. Это те, которыми я когда-то, во всяком случае, пользовался.
0: Для профессионального какого-то развития, да?
1: Да,
0: а
1: да.
0: А вот для удовольствия, для души?
1: Ну, для души столько книг, которые душат нас дома, душат нашу душу, вот, что...
0: Вращаться в библиотеке уже нет смысла.
1: Да.
0: Хорошо. Ну, я надеюсь, что наши слушатели сделают выводы, что библиотека – это не только для получения книг, но и для какого-то культурного развития.
1: Да,
0: можно
1: да.
0: их посещать. А наша программа на сегодня закончилась. Спасибо вам, Владимир Кузьмич, и до новых встреч через неделю.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. 10 лет отделили вторую симфонию Рахманинова от первой и почти 30 – третью от второй. Тема во всех трех симфониях осталась одна – Россия, ее судьба, ее красота, ее трагедия. Третья, последняя симфония Рахманинова была написана в 1935-36 годах. Историк музыки Борис Асафьев писал об этом произведении. Симфония во многих-многих отношениях является симфонией воспоминаний о родной почве, и потому в ней проникновенно отстоялось лучшее в лирике Рахманинова. Симфонии Рахманинова возникли на жизненно далеких расстояниях друг от друга, словно подытоживая прожитые творческие годы. В них раскрываются и сплетаются лучшие стороны его глубоко созерцательной, насыщенной проявлениями правдивого, цельного чувства музыки. Это одухотворенная лирика «Сердца горестных замет» и гимны восторга и любви, обращенные к России. Конец цитаты. Средней части симфонии Асафьев посвящает особенно проникновенные строки. Исходная мысль этой части — начальная попевка симфонии. Напомним в скобках об этом своеобразном музыкальном эпиграфе всей симфонии, основанном на распеве духовного стиха «Светлица тихая». Но, продолжает Асафьев, попевка шире распетая, как голос вещего певца у «Синего моря» или «Бел озера». Дальнейшее раскрытие музыки, перемежающиеся наплывы и шелесты звуковых струй, над которыми реют, словно перистые нежные облака. Или это лед лебедя над тихим покоем. «О многом-многом прекрасном, задушевном, пейзажно-русском», — говорит эта музыка. Такое чувство охватывает, когда закатной порой в странствованиях на севере выходишь среди леса к озеру, лесом хранимому и завороженному, и поддаешься очарованию тишины.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть Третьей симфонии Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением автора. Запись 1939 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Красноярский и Ачинский Никита, временный управляющий Енисейской епархии, совершил чин освящения бюста святителя Луки воина Есинецкого в поселке Большая Амурта Большемуртинского района Красноярского края. Памятник установлен напротив здания хирургического корпуса районной больницы, где в 1940-41 годах, находясь в ссылке, оперировал будущий святитель-исповедник. Торжественная церемония открытия памятника началась с архипастырского слова. Владыка Никита отметил важность сохранения памяти о святителе Луке и его наследии для нынешних и будущих поколений, после чего вручил медаль Енисейской епархии инициатору установки памятника Павлу Астахову и архиерейские грамоты всем причастным к появлению памятника. К собравшимся также обратился Павел Астахов, рассказавший, как появилась идея создания бюста святителя Луки и как она была воплощена. По окончанию богослужения к бюсту святителя Луки возложили цветы. В селе Ферапонтово Вологодской области установили памятник иконописцу Дионисию и его сыновьям, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Скульптурная композиция появилась в новом парке на берегу Ферапонтовского озера. Благоустройство общественного пространства продолжается. На территории уже построена часовня, установлены малые архитектурные формы и появилась детская площадка. В этом году реализуется второй этап проекта «Берег Дионисия» – парк на берегу Ферапонтовского озера, который стал победителем 9-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Губернатор сообщил, что объект планирует открыть в ближайшее время. Дионисий – один из крупнейших иконописцев Древней Руси. В 1502 году вместе с сыновьями Владимиром и Феодосием он расписал собор Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря. Эти фрески сохранились и считаются главным художественным памятником Ферапонтового монастыря и входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 сентября, в день памяти преподобного Никиты Костромского, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт возглавил божественную литургию в Богоявленско-Анастасийном соборе Богоявленско-Анастасийного женского монастыря города Костромы. В этом году отмечается 600-летие основания обители. В конце литургии было совершено славление празднику воздвижения креста Господня и преподобному Никите Костромскому ураки с мощами святого. После многолетия митрополит Ферапонт обратился к собравшимся со словом. Архиерей поздравил сестер обители и прихожан Богоявленско-Анастасийного собора с памятью преподобного Никиты и 600-летием основания монастыря. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви в связи с 600-летием основания Богоявленско-Анастасийного монастыря игумени Иннокентия Травина была удостоена патриаршей грамоты. 29 сентября патриарший экзарх всей Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин принял участие в открытии выставки «В поисках утраченного возвращения», подготовленной на основе материалов из личной коллекции белорусского историка и исследователя, лауреата премии за духовное возрождение Владимира Лиходеева. Экспозиция открылась в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси в Минске. По результатам многолетнего сотрудничества Владимира Лиходеева с заведующей сектором фотографических исследований Национального исторического музея Беларуси Светланой Харужек были выявлены, изучены и возвращены несколько тысяч артефактов, которые являются частью историко-культурного наследия Беларуси. Исследования проводились во время выполнения проекта «Бацкаушина в поисках утраченного» совместно с Национальной академией наук Беларуси. Выставка в Академии наук представила уникальное собрание утраченных во время Великой Отечественной войны и в другие периоды историко-культурных ценностей, возвращенных в Белоруссию. Одним из центральных экспонатов является знамя образца 1939 года. В приветственном слове митрополит Вениамин отметил, что работа коллекционеров важна для общества, народа, последующих поколений. Многие исторические святыни были утрачены, и собирание коллекций, последующее распределение их по монастырям, храмам или музеям дает им вторую жизнь. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
1: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
0: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря прозвучала сугубо Ектения из чина воздвижения Чеснока Креста Господня композитора русского зарубежья Максима Ковалевского.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 232-е зачало послания к Ефесянам, отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали одно из самых непростых зачал Евангелия от Матфея, так называемый «Малый Апокалипсис». Похожие строки, слова Иисуса Христа, мы можем прочесть и у других евангелистов, так называемых синоптиков, от слова «синопсис» — изложение одного и того же. У Матфея, Марка и у Луки сегодняшнее слово Христа — это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения, или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны к каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин — это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог — наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 1 октября, 18 сентября по старому стилю, празднуется память святой мученицы Ариадны, жившей во II веке. Она была рабыней язычника и отказалась приносить жертвоприношение по случаю рождения сына своего господина. За это ее подвергли побоям и морили голодом, принуждая поклониться идолам. Сбежав из дома, святая молила Бога защитить ее от врагов. Посланная за святой мученицей погоня уже почти настигла ее, но по молитве святой Ариадны в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней. Сегодня вспоминаются также мученицы София и Ирина, жившие в III веке, а также мученик Кастор. В этот день совершается память преподобного Евмения, епископа Гортинского, жившего в VII веке. Святой Евмений ревностно и мудро защищал православную веру от возникшей в то время ереси монофилитов. За противоборство ереси святитель был сослан в Фиваиду, где и скончался. Тело его было перенесено и погребено в Гортине на Крите. Сегодня прославляются святые мученики Биддин, Шалва и Элисбар, князья оксанские и грузинские, жившие в XVII веке. Они освободили от персов Кахетию, Восточную Грузию. По требованию персидского шаха Аббаса они были выданы Персии с согласия грузинского царя Вахтанга V, принявшего ислам и известного под именем Шах Наваза. В 1660 году после мучений святые князья были преданы казни. Мы вспоминаем сегодня преподобную Ефросинию Суздальскую, в миру Феодулию, в честь ее прославления в 1698 году. В этот день празднуется память преподобного Илариона Оптинского. Преподобный Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в 1805 году. Его отец был человек благочестивый и занимался портновским ремеслом. Все детство и юность его прошли в родительском доме в Воронежской губернии. В 1829 году, будучи 24 лет от роду, Родион переехал с семейством в город Саратов, где провел 9 лет жизни. Постепенно пришла к нему решимость оставить все и последовать Христу. Еще не зная, какую выбрать обитель, Родион отправился в паломничество по монастырям России. И в 1839 году он был принят в число скитской братии Козельской Оптиной пустыни. В то время в монастыре пребывали блаженные старцы Леонид и Макарий. После назначения преподобного Макария скитоначальником, послушник Родион был избран им в келейнике и в этом послушании пробыл в течение 20 лет. В последние дни своей жизни старец Макарий благословил преподобного Илариона продолжать старческую деятельность, вручив ему многих из своих духовных детей. Старец стал общим духовником монастыря. В 1873 году преподобный оптинский старец мирно почил о Господе. Сегодня установлено празднование в честь Мулчинской иконы, именуемой «Целительница», и Старорусской иконы Божией Матери в память ее возвращения в Старую Русу в 1888 году. А в сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Алексея Кузнецова и Петра Дьяконова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики Амфилохий Скворцов, епископ Красноярский, протоиерей Иоанн Васильев, священники Борис Боголепов, Михаил Скобелев, Владимир Чекалов, Вениамин Благонадежден, Константин Твердислов и мученик Сергий Ведерников. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Ефросинии Суздальской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобная Ефросиния Суздальская, в миру Феодулия, старшая дочь черниговского князя Страстотерпца Михаила, родилась в 1212 году. Ее появление на свет сопровождалось необычайными знамениями. Ответом на усердные молитвы бездетных супругов, часто посещавших Киево-Печерскую лавру, были явления им Пречистой Девы. Сначала, дав фимиам, она велела окадить весь дом. В следующий раз Богородица показала прекрасную голубицу, летящую им навстречу, и снова оставила фимиам для кождения. После благодарственных молебнов, отслуженных четой, Пресвятая Владычица явилась в третий раз и обещала им дочь Феодулию, а затем предвестила еще четырех сыновей в утверждение рода. Радостные супруги возвратились в Чернигов, а через 9 месяцев родилось у них обетованное дитя Феодулия. Предназначение младенца стало проявляться с первых дней. Так Феодулия отказывалась от молока, если кормилица вкушала мясо. Начав самостоятельно принимать пищу, отроковица довольствовалась только хлебом и овощами. Истинные христиане, князь Михаил и его боярин Феодор, научили ее читать Священное Писание, и Феодулия превосходила разумом всех своих сверстниц. Многие искали руки красивой княжны, но Господь призвал уже на служение троковицу, открыв в таинственном видении второе пришествие и страшный суд. Затем явился муж в светлой одежде и, сказав ей «иди вслед меня», привел в Печерскую лавру. В то время в Суздале, в Ризоположенской обители, была игуменей праведная старица, которая уже не раз созерцала грядущую к ней троковицу, ведомую двумя святолепными старцами Антонием и Феодосием Печерскими. Блаженной Феодулии минуло 15 лет, когда родители назначили ей в женихи суздальского князя Мину Ивановича. Предуготовив себя к иноческой жизни, троковица отрицалась земного брака, но по внушению свыше оставалась послушна воле отца и матери, чтобы достичь желанного места. В назначенный срок невеста выехала в Суздаль, но в пути получила весть, что нареченный ее жених скончался. Княжна не возвратилась более в отчий дом, но по устроению Божию оказалась в Суздале и, войдя в обитель положения Ризы Богоматери, пала к ногам игумени, давно ее ожидавшей. Старица с радостью исполнила моление княжны, и 25 сентября 1227 года Феодулия приняла постриг с именем Ефросиния, память которой в тот день совершалась. Еще совсем юная Ефросиния удивляла всех глубокой мудростью. Она начала столь быстро подвигаться на пути иноческого совершенства, что опередила всех инокинь к их общему назиданию, сама же при этом пребывала в совершенном послушании у старицы. Многими искушениями дьявол пытался уязвить юную подвижницу, прибегая к различным обольщениям, даже самой любовью родительской. Однажды враг во сне предстал к ней в образе отца, ее князя Михаила, и упрекал юную постницу за безвременное изведение своей красоты, зазывая в княжеские палаты для утешения родителей. Но блаженная с твердостью отвечала: «Я же отреклась уже от мира и обручилась единому жениху Христу, который охраняет людей своих». При этом имени исчез искуситель. В то время открыто было преподобной Ефросинии, что Господь испытает русскую землю мечом и игом неверных в очищении от грехов. Передав о том сестрам, она укрепляла их молитвами. В 1238 году Батый приблизился с полчищами к Суздалю. «Явил Господь силу врага, и вся земля русская застонала под ужасом его нашествия. Блаженная Ефросиния день и ночь молилась с сестрами. Сохранилось предание, что над святым местом видели дивный свет, и в нем знамение животворящего креста. Молитвенное заступление Ефросинии оказалось крепче городских стен, ибо и за пределами обители все, обращавшие к ней молитвы о помощи, были спасены». И после того, как расхитили город неверы, не могли они даже приблизиться к монастырю. Царя Батый объел глубокий мрак, когда он на другом берегу Каменки смотрел в сторону обители. Узнав, что отец ее должен был идти в Орду по требованию хана, она поспешила послать домой гонца, умоляя в трогательном писании не склоняться на волю ханскую и не изменять родительской вере, как делали иные князья. Слово дочери утвердило князя Михаила и его верного боярина Федора. После своей мученической кончины оба исповедника возвестили преподобной славу свою и подали ей благословение от Бога за то, что укрепило их на подвиг. Преподобная умела править не только телесный, но и духовный недуг, приходивших к ней за помощью людей. Раз зажиточный горожанин, увидев Ефросинию в ветхом рубище, принес ей новую дорогую одежду. Она же сказала ему: «Раба, мерзлая на снегу, не смердит и не портится, но вкусна для пищи. Так и мы, чернорисцы, если терпим холод, угодно будем Христу в нетленную жизнь. Зная же, что даритель жесток и скуп с домашними, она просила пожертвовать только на лампадное масло, а что сверх того обратить на милостыню домашним». Когда святой князь Михаил, явившись дочери, возвестил о скором окончании земного пути, Ефросиния еще раз напитала назидательными словами всех сестер и после краткой болезни, причастившись божественных тайн, с молитвой и благодарением перешла в вечную жизнь. 25 сентября 1250 года, в день своего тезаименитства и пострижения, игуменья Ефросиния была торжественно погребена при большом стечении народа. Многие чудеса были явлены в тот день и продолжали истекать от раки преподобной впоследствии, возбуждая общее усердие к ее памяти. мощи преподобной были обретены нетленными в 1698 году и положены в соборном храме ее обители.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Амфилохия, епископа Красноярского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Амфилохий, епископ Красноярский и Енисейский, в миру Александр Яковлевич Скворцов, родился в 1885 году в Казанской губернии в семье псаломщика. По окончании Казанской духовной семинарии Александр Скворцов был пострижен в монашество с именем Амфилохий и рукоположен в иеромонаха. Впоследствии он окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. Одновременно он слушал курс лекций на Восточном факультете Санкт-Петербургского императорского университета, а затем исполнял должность доцента в Казанской духовной академии по кафедре монгольского языка, а также истории и обличения ламаизма. На 2 года отец Амфилохий был командирован в Монголию для изучения тибетского языка и вероучительной литературы ламаизма. После революции отцу Амфилохию стало ясно, что всякая ученая и миссионерская деятельность будет прекращена. В 18 году он уехал в Успенский монастырь неподалеку от Красноярска, затем вместе с 5 монахами уехал на озеро Тиберкуль, где они организовали скит, в котором подвязались 2 года. В 1925 году отец Амфилохий был вызван священным начальством в Москву для хиротонии в сан епископа. Патриарх Тихон в сослужении с митрополитом Петром Полянским и 2 архиепископами рукоположили его в епископа Красноярского и Енисейского. В апреле того же года владыка прибыл в Красноярск, где стал активно выступать против обновленцев. На следующий год епископ Амфилохий был арестован, помещен в тюрьму в Красноярске, а затем приговорен к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. После освобождения он был назначен на кафедру в Новочеркасск. Но АГПУ отказала ему во въезде в город. Тогда митрополит Сергий Строгородский назначил епископа Амфилохия викарием Самарской епархии. В это время среди епископата возникли разногласия по поводу декларации митрополита Сергия и настойчивого пожелания, чтобы поминание властей стало обязательным и общим во всех храмах России. Епископ Амфилохий счел, что формула безусловного поминания властей является лицемерием по отношению к безбожникам и гонителям. Он предложил иную форму поминовения. «Еще молимся о стране нашей и властях ее, да обратит Господь их к истинному познанию святые веры и обратит на путь покаяния». Митрополит Сергий не принял эту формулировку и предложил владыке подать прошение об увольнении за штат, не объявляя подлинной причины разногласий, что было бы небезопасно для епископа Амфилохия, а попросив об увольнении на покой по состоянию здоровья. На покой владыка поселился в селе Анжуль в Хакасии, где образовался монастырь из 10 человек. Вскоре епископа Амфилохия обвинили в создании нелегального монастыря и арестовали. Вместе с ним были арестованы все члены монашеской общины. На допросе владыка Амфилохий сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Объясняю, что никакой агитации я не проводил, но не отрицаю, что я выражаю несочувствие к советской власти». Епископ Амфилохий был помещен в Сит-Блак, где заключенные работали в шахтах на добыче угля, Работа проходила в тяжелых условиях. Жили в холодных бараках, на голодном пайке. В одном из писем владыка писал, что питание в лагере плохое. Собираем картофельные очистки и им бываем рады. Епископа поместили среди заключенных по бытовым статьям и уголовников. В лагере процветало повальное воровство. Но владыка, несмотря на тяжелые условия заключения, не унывал. Часто беседовал с заключенными, и в конце концов его беседы привели к тому, что в их бараке воровство прекратилось. Некоторые из заключенных обратились к Богу. В начале 1933 года лагерная администрация выдвинула против заключенного духовенства новое обвинение в связи с тем, что епископы и священники, оказавшись в одном лагере, поддерживают дружеские отношения и помогают друг другу. Этот факт администрация лагеря посчитала созданием контрреволюционной организации. Епископ Амфилохий был арестован и помещен в штрафной изолятор. На последнем допросе владыка на заданные ему следователем вопросы ответил. «Ранее при допросах я утверждал, что являюсь противником советской власти. Существующий строй моим убеждениям и идеям враждебен. Сейчас я снова заявляю, что советской власти и ее укладу я желаю падения. В этом нахожу возможность восстановления правильной духовной жизни народа». В архивных документах значится, что епископа Амфилохия Скворцова расстреляли не сразу, а всего лишь прибавили срок заключения. Однако, когда подошло время освобождения весной 1937 года, в деле появилась приписка. Учитывая, что у Скворцова кончается срок наказания, и он, будучи на воле, снова будет проводить контрреволюционную деятельность, Скворцова из лагеря не освобождать. Священномученик Амфилохий Скворцов расстрелян в мариинских лагерях 1 октября 1937 года и погребен в безвестной могиле.

тропарь новомученикам и исповедникам российским восьмого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Пушкин говорит: «Дева гор — мой идеал». И вот нам с вами следует остановиться на модном слове «идеал», как Пушкин скажет в шестой главе романа. Это слово «идеал», «идеальный» появляется в романе 10 раз. Это много. И поэтому стоит о нем поразмышлять. Во-первых, мы с вами его читаем в посвящении. «Прими собрание пестрых глав», — говорит Пушкин, «полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных». Смотрите, здесь два противопоставления. Одно очевидное — полусмешных, полупечальных. Ну, смешное и печальное — это антонимы, да? А второе противопоставление неочевидное — простонародный и идеальный. Слово «идеал» в начале XIX века было связано с философией романтизма, где системно противопоставлялись идеальное и реальное. То есть возвышенное, прекрасное, небесное, идеальное противостояло низменному, безобразному, земному, реальному. Доступ к идеалу давала мечта. Для романтиков мечта — это такой мощный прорыв за пределы обыденного туда-туда, как они говорили, да, дахин-дахин, как в «Миньоне» Гёте, о чем мы, впрочем, с вами уже говорили, когда обсуждали природу романтического томления. Вот это томление духа, стремление к идеалу. Это одна из важнейших тем романтической поэзии и миросозерцания романтизма в целом. А что касается простонародного, то мы понимаем, что это обыденный, повседневный, простой, такой немудрёный. И вот главы романа, они одновременно и простонародные, и идеальные. То есть там вот это простое и обыденное совмещается с надмирным, духовным, предназначенным для избранных, да, вот с идеальным. И Пушкин с первых же строк романа, начиная с посвящения, нас предупреждает, что в его романе сосуществуют и даже соединяются, проникают друг в друга, становятся единым. И то, и другое. Да, полусмешные, полупечальные главы, они будут одновременно и простонародные, и идеальные. И мы с вами уже не раз говорили о том, как это для Пушкина важно показать, что в своем истинном измерении поэзия и жизнь одно. Да, этот мир — это творение величайшего поэта. И поэтому красота находится в глубине вещей, не за пределами обыденности, а в глубине обыденности. Ну, мы с вами в свое время, конечно, поговорим обо всех употреблениях слова «идеал» в романе, но вот пока давайте остановимся вот на этой строке, на этом стихе. «И деву гор мой идеал», пишет Пушкин в первой главе, вот в нашей строфе, которую мы с вами сейчас рассматриваем, в 57-й строфе первой главы. И это первое употребление слова «идеал» в произведениях Пушкина. Конечно, он его знал и раньше, но никогда не использовал. Вы мне скажете, а как же посвящение? Но дело в том, что посвящение, которое сейчас мы читаем перед первой главой, да, мы его узнаем как читатели раньше первой главы, но написано-то оно было позже. Пушкин написал посвящение к Евгению Онегину в конце 1827 года, и оно предваряет отдельное издание 4 и 5 глав романа. То есть, когда Пушкин пишет первую главу, еще посвящения нет. И вот Юрий Михайлович Лотман отмечает, что слово «идеал» было известно философам русским в 10-20-е годы XIX века, но в поэзии оно было еще малоупотребительно. Из 5 переводов стихотворения Шиллера, которое так и называется «Die Ideale», «идеалы», да? Из 5 переводов на русский язык этого стихотворения ни в одном не сохранилось немецкое название. Хотя нам было бы естественно, да, вот это немецкое «die Ideale» перевести как «идеалы». Но переводят по-разному. И в 2 вариантах корень «мечта», «мечты» и «мечтания». Так называют свои переводы русские поэты. Получается, что синонимом «идеала» для русских в то время являлась мечта. Хотя сегодня мы, наверное, скажем, что это разные вещи. Вот эти переводы стихотворения Шиллера «Идеалы» исследовал Вадим Эрастович Вацура. И он показал, как менялся смысл понятий «мечта» и «мечтать». Он говорил о том, что поначалу в этих словах был ясно выраженный пренебрежительный такой пежеративный оттенок. А потом, постепенно, мечтатель — это уже будет синоним элегического субъекта. Способность к мечте — это одно из важнейших свойств романтического героя. Ну, когда-то мы с вами говорили о мечте довольно подробно, и вот об этом говорили, да, о том, что мечта — это не бесплодное такое бегство от действительности, а это, напротив, порыв к высшему и совершенному миру, ну, для русских романтиков. Интересно еще и вот что, что вот в этих переводах шиллеровских идеалов слово «мечта» последовательно вытесняет пришедшее из немецкой эстетики слово, понятие «идеал». Есть 2 перевода Жуковского из Шиллера, вот именно этого стихотворения. И в раннем переводе 1805 года Жуковский сохраняет это слово. Он его употребляет. «Где идеал святой, которым я пленялся?» А в позднем переводе 1812 года Жуковский отказывается от этого слова и заменяет его там на другие. И интересно то, что для Пушкина вот эти понятия «мечта» и «идеал», они тоже очень близки, они находятся в одном ряду. Вот этот наш стих «Дева, гор мой идеал», он имеет варианты в черновиках. Пушкин говорит: «Так я бывало воспевал мою мечту, мой идеал». Да, то есть получается, что мечта и идеал у него идет через запятую как синонимы, да? И здесь еще есть вот какая тема. Смотрите, слово «идеал» как будто бы в поэзии не звучит. Однако это слово очень часто употребляют русские философы, и в особенности, когда они занимаются вопросами философской эстетики. У Пушкина в лицее был преподаватель эстетики, у них эстетика входила просто в школьный курс. И у Пушкина преподавателем эстетики в лицее был такой замечательный русский ученый Петр Георгиевич Георгиевский, который написал книжку «Введение в эстетику», и там есть прямо вот специальный раздел об отношении изящного к идеалу. И Георгиевский там говорит: весьма грубо ошибаются те, кои идеал почитают только принадлежащим искусству и совершенно отказывают природе в идеале. Посмотрите на прекрасное человеческое лицо, коего каждая одушевленная черта, каждый взгляд выражает чувство и мысль. Разве это не идеал? Вот это пишет Георгиевский в своей книжке, но мы можем с уверенностью предполагать, что какой-то похожий круг идей он развивал и на своих лекциях, которые слушал Пушкин. Между прочим, сохранились конспекты Александра Горчакова, пушкинского одноклассника, где он записывает содержание этих лекций Георгиевского. То есть получается, что Пушкин в лицее в 16-17 году вполне себе мог задумываться об этой проблематике идеала и об отношениях идеала к действительности. Причем Георгиевский решает этот вопрос в таком смысле, что идеал — это не только принадлежность там, чистой мысли или чистого искусства, но идеальное существует и в жизни. Это для Пушкина будет важно.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучала пьеса «Сентябрь. Охота» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача шестая. Дополнительные размышления. Пророчества и прообразы. Обращает внимание то, что направлено

вещество от тлетворивого, умершлявшего змеи или дьявола, избавление и ядовитого угрызения. Вспоминается знамение креста, которое начертал Моисей перед переходом через Черное море, а потом потопил фараона с войсками. «Крест начертав Моисей, впрямо же злом черное пресече, Израилю пешеходящу, тоже обратно, на фараоновом колесницам ударив совокупи». Получается соединение крест. «Вопреки», то есть поперек, написав «непобедимое оружие». Вспоминается в службе «жезл сухой», прозябением указавший на Аарона, камень от ударения, спустивший воду, прообразовавший истечение крови и воды из ребра спасова, применение горьких вод в сладкие через вложение в них древа. Вспоминается еще чудо Елисея, когда потонувший в Иордане топор сам всплыл через ввержение в воду древа. Вспоминается, как при путешествиях по пустыне евреи носили скинию, устанавливаясь в виде креста. Иона распростер в чреве китове свои длани крестообразно и спасся. Но чаще других вспоминается неожиданное изменение рук Иаковом при благословении детей Иосифа. К нему под правую руку подвел Иосиф старшего внука Манасию, а под левую — Ефрема, младшего, так, чтобы большее благословение лежало на старшем. А Иаков крестообразно руки переменил и правую положил на младшего Ефрема. Иосиф хотел поправить руки отца, но Иаков не позволил: «Знаю, сыне, знаю», и остался при своем. Я спрашивал себя, зачем такое множество указаний, и именно ветхозаветных? Христианам современным будто нет нужды в этом. Им больше говорит знамение креста, явленное царю Константину пред поражением язычествовавшего Максентия, о чем упоминается тоже не раз. Вот что думается. Подтвердить что-либо необычное всегда мы хотим свидетельствами авторитетными. Новозаветная Церковь знала бесчисленное множество фактов силы креста, но то все было преданием, хотя и несомненным. Писание же было авторитетнее, потому на него и ссылаются песнопевцы. Затем это говорит о чрезвычайной силе креста. Не дивно, что теперь им творятся чудеса, а гораздо дивнее, что еще до прославления креста распятым он уже имел силу. Наконец, этими фактами Ветхого Завета еще до искупления указывалось, в чем будет заключаться главное дело Искупителя. В распятии, в кресте, в нем спасение, в нем будет сила. Это знал уже на опыте Ветхий Завет. А новозаветная Церковь поет о сем, как о совершившемся, истолковывая все эти прообразы в применении к искупительной силе креста, и прямо говорит: «Снедею древа, роду прибывшая смерть, крестом упразднися днесь, ибо проматерняя всеродная клятва разрушися прозябением», то есть родившимся от «чистая Богоматери».

неблаговременно. В седьмой песне, во втором тропаре, есть примечательное объяснение смертоносного действия древа познания добра и зла. Бог ничего злого не сотворил, а древо оказалось смертоносным. Не само по себе. Оно тоже было доброе, но пока было запрещено вкушать от него до времени. Эту заповедь и приступили первые люди неблаговременно вкусить.

их от Него. И это преслушание их и разрушило повеление Божие, заповедь Божию, и всего ради древо, неблаговременно причастно бывшее, принесе смерть человеку. И с того времени запрещено было вкушать уже и от древа жизни. Люди были изгнаны из рая, пока не было воздвигнуто другое древо — крест. И с него разбойник первый вошел в рай, вкушать снова блаженство и бессмертие от древа жизни. Радость предпразднества. Самое главное, что вынес я оттуда, — это ощущение радости. Церковь еще до праздника радуется. Чему? Спасению. Пусть оно далось страшным путем. Распятие Сына Божия, но все же спасение дано, совершилось. И Церковь на этом достижении сразу же и останавливается. Так бывает и после победы над врагом, пусть погибли тысячи. Но враг поражен, и радуются спасенные. А уж после они будут вспоминать и то, какими муками добыто это спасение. Это вообще. А в частности, многие мысли, изложенные выше, предвосхищены были в предпразднестве. Выпишу их, хотя и придется повториться. Знанны, прежде неведомые чужие, теперь стали знаемыми, своими родными. Творцу тобою бывши, всечестный крести. Следовательно, не через воплощение даже, а через крест мы стали знанны Богу, познанные, то есть после и за искупление нас Сыном Божиим, теперь стали своими. Эта же мысль выражается и в другом образе. Люди были должники неоплатные. Сын Божий, употребив вместо пера, по-древнему трости, крест, и обмакнув его вместо чернил, в червленную красную кровь, и окровавив свои персты в ней, оставительное, незаслуженное прощение, нам царски, то есть с царственной властью и милостью, подписати человека любствовав, то есть по любви захотел, значит, за нас расписался в долгах. И в празднество тоже поется: «На древе спаси крестнем, за утробы милости возвысився, растерзал, разорвал, еси, грехов лютое рукописание, как долговой вексель наш, яко всемощный Бог». Человек этого не смел сделать и бессилен был. Вот плод. Свои Богу — крестом. Вина снята. А так как это славное дело совершено было крестом, то именно крест является славою Христовою. Славу Христову тя бывающую, являющуюся. Верою славим, прославляем и Твоим, преславни, Господи, кресте, честным объятием и просвещаеми. Крест как бы живой обнимает нас, подобно как свет солнца окружает, и передает нам свою силу и славу. Остальные мысли таковы же, как и в праздник. Тоже говорится, что крест — древо, жизнодарное, источник бессмертия, избавление всего мира, хранитель наш, и так далее. И все это объемлется одним понятием — божественной силы, дарованной ему распятым на нем.

Какая же благодать! После всего этого уже пора подойти к этому вопросу. Пресвятый Крест происходит, освящаенный благодатью. Поет еще церковь на предпразднество. На это моей душе ответили два места, одно в предпразднество, другое в праздник. «Приидите сего всей радостью и любовью и страхом, целуем верно, единого Творца и Владыку». А перед великим словословием на праздник, то есть перед моментом выноса креста, церковь снова предупреждает, с какими чувствами мы должны отнестись к нему. «Вернее приемлют того желанием, с охотою, с любовью ждут. Сего целуем радостью и страхом. Страхом греха ради, яко недостойнее суще, радостью же спасения ради, еже подает миру, на том пригвоздивайся Христос Бог, имея велию милость». Вот какие чувства должны быть. Влечение, желание, любовь, радость и страх. А если влечение или любовь присоединить к радости, то радость и страх — это совсем особое сочетание чувств. И невольно начинаешь думать о своих грехах, которые довели Господа до креста. Но эта мука заменяется или перемешивается тотчас же другим чувством «спасение дано» и снова утешение в душе. Но как вспомнится, что и после креста мы грешим, то опять страх берет. Но и опять есть к кому прибегнуть. «Не презри нас бедствующих, и паки» снова, «еже от тебе расстояние, удаление через грехи, на страсти укрепит литворные, и вообще спаси нас». Это «спаси» весьма часто видим мы на службе, особенно в стихирах поклонения. «Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас! Крест претерпевый заны, и воскресением Твоим животворяй, сохрани и спаси ны! Безмерный Владыку, очищение буди нам, и спаси души наша! Вся терпит, да спасет мир!» Но чего же больше? Если первое слово тропаря, а это главная песнь праздников, говорит о том же «Спаси, Господи, люди Твоя». Вот это все нужно связать воедино. Спасение — суть, корень, а радость и страх — плоды сердца, восприемлющего дарованное крестом спасение. Если рассочетать все это воедино понятие, то можно благодать праздника свести к двум словам — крестоносное спасение. От спасения — радость, от креста — страх. Нужно и радоваться, и сокрушаться. Трудно это, но таково и спасение — ходить между этими двумя крайностями, сочетавая их обе. «Надо совмещать в себе, — говорит епископ Феофан Затворник Вышинский, — чувство погибающего и спасаемого. Только тут истина. А это настроение есть общее постоянное настроение спасающегося. Посему можно сказать, что на воздвижение нужно себя чувствовать, как всегда, когда мы погружаемся в спасение. И наоборот, то, что чувствуется на воздвижение, должно носить в сердце и в прочее время. Теперь подумаем, если бы мы, грешные, недостойные, да остались с одной радостью, это было бы неправильно для нас, грешных, еще не доросших до таковой милости, как постоянного чувства. Отрада путника на красивой лужайке, а далее снова путь, и нелегкий, но все же радостотворный. Поэтому иногда говорится о радостотворных скорбях. И весь год вот так переплетен. Рождество Богородицы — радость, креста воздвижения — скорбь, Рождество Христово, мир, надежда, Великий пост, покаяние, Светлая Пятидесятница, восторг, Петров пост, говение, Преображение, слава, и одновременно Успенский пост, мысль о смерти. Так весь год радость, сокрушение, сокрушение и радость.
так и держит Церковь в руках нашу душу, пестая ее, как нянька ребенка. То же и на неделе. Воскресенье — радость, а 6 дней — будни, а среди них еще 2 дня поста. Так Церковь и ведет нас по средней стезе между радостью и сокрушением, или, точнее, соединяя и то, и другое. Таким образом, благодать праздника воздвижения есть задача всего года. И мудро, что такой праздник поставлен в начале церковного года. Обрадовала Церковь целью — спасением, а после указала и путь — крестоносность.

крестов день. По-сербски так и называется воздвижение, то есть почитание спасительного креста, спасительного искупления, и вместе с тем приятие и на себя крестоношение. А так как вся наша жизнь есть один сплошной крестов день, то поэтому мы и не чувствуем особой разницы между обычным настроением и днем воздвижения. Да так и должно быть. Человек здоровый не выделяет особо здоровых дней или мало их замечает. Или лучше так, лечащийся больной при приходе врача или при принесении лекарства от него обрадуется надеждой, но все же сознает, что он болен, и продолжает всю жизнь лечиться. Так, если посмотреть на службы всего года, изложенные в Октоихе, «Осьмигласники», то мы увидим в нем весьма большую разницу между песнопениями праздников, всех почти, и буднями. Там радость, здесь больше скорбь, там торжество, здесь сокрушение, там славословие, здесь покаяние, там благодарение, здесь прошение. И если человека непривычного сразу перенести, скажем, с Пасхи на любой понедельник Октоиха, он будет поражен этой разницей настроений. Точно два мировоззрения, день и ночь. Но если человек этот перейдет с воздвижения на Октоих, то разница уже будет незначительна. Даже больше можно сказать, будничные службы во многом будут повторять и развивать мысли о спасении, данные на воздвижение. А в среду и пяток мы, в сущности говоря, слышим каждую неделю вынос креста. Те же самые мысли, те же слова, даже иногда те же песнопения, что и на воздвижение. Достаточно сказать, что средопятницкий светилен по каноне, крест-хранитель всея вселенная, взят из воздвижения. Тропарий кандак среды и пятницы «Спаси Господи и вознесися на крест» оттуда же. А есть и стихиры по будням, взятые из праздника. Даже и в воскресенье не забывается крест, а в стихирах и в тропарях о нем говорится. И даже всякое воскресенье есть специальный крестовоскресный канон с припевом «Слава Господи кресту Твоему и воскресению». Последним добавлением отличается воскресный канон от воздвиженского, и больше говорится о воскресении. Так мы видим, что этот крестов день распространяется, в сущности, на весь год. Даже на великие праздники всюду вплетается мысль об искупительном страдании. Даже Рождество и Пасха тесно сплетены с ним. Параллель предпраздненства Рождества с Страстной Седмицей. Даже на Пасху в тропаре все время поется о смерти Христовой, смертью смерть поправ. Таким образом, весь год окрашен воздвиженским крестоносным настроением. Этим-то и объясняется разница будней и праздников. Там, в праздниках, торжество спасения, сила Спасителя, слава Победы. А здесь еще время брани, войны, борьбы, еще крестов день. Праздник — уже из будущего века, будни настоящего. Поэтому в праздник говорится больше о том, что Господь сделал, а в будни — что мы должны делать. В буднях изложена вся аскетика нашего спасения, а в празднике больше догматика. В празднике выясняется объективная божественная сторона спасения, а в будни — субъективная человеческая. Но и то, и другое связано теснейшим образом. Только в будни выделяется одна сторона, а в празднике — другая в спасении. В общем же праздник. Приидите весело, целуем все живоносное древо. На нем же распростреся Христос, избавление, искупитель.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Хоральная прелюдия ми-бемоль-мажор Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.
1: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Сегодня вы услышите передачу из цикла «К столетию Дмитрия Сергеевича Лихачева». Предлагаем вашему вниманию фрагменты из интервью, данные выдающимся ученым в начале 90-х годов. И интервью эти будут посвящены первым детским дореволюционным годам его жизни.

Я прежде всего должен сказать, что я очень хорошо помню свое детство. И помню благодаря очень простой вещи. Мой отец инженер-электрик, но любил заниматься фотографией. У него был довольно примитивный такой ящик. И с помощью этого ящика, который можно было легко переносить, он брал его с собой на прогулки. Мы ездили в Крым или в Одессу, или на дачу. Он всегда снимал. И эти снимки сохранились у нас. И сохранились даже негативы. Потому что эти негативы были такие мягкие, не стеклянные. И их можно было накапливать сколько угодно. Как-то лет 20 тому назад я их проверил, и оказалось, что чудные фотографии. И благодаря фотографиям всплывает все окружающее. В каких обстоятельствах это снято, кто наши знакомые. Все. Это я очень рекомендую, если в семье есть дети, заниматься фотографией. Потому что детство – это самое счастливое время. Даже если происходят какие-то несчастья, они легко как-то воспринимаются, забываются. А все хорошее в детстве запоминается.

0: Я даже не могу сказать, чем они отличаются. Это какая-то другая генерация совершенно. Ну, во-первых, было гораздо больше интеллигенции. И поэтому на улицах вы встречались с другими людьми совсем. Даже рабочие были другие. Вот, скажем, мне приходилось часто бывать вместе. И в Казани мы были с ним вместе, и в блокаду переживали вместе. Иван Иванович Толстой, академик. Он очень напоминал старого петербургского рабочего. А старые рабочие питерские, они были тоже профессорами своего дела. У них были нравственные начала и так далее, которые сказывались даже в таких вещах, как там забастовки или еще что-нибудь. Они не портили имущество никогда. Допустим, забастовка учителей, она была невозможна. Как бы люди не страдали, скажем, от недостатка заработной платы, это уже в начале революции, но бросить детей, школьников, для них было невозможно. Так же, как забастовка врачей. Это невозможная вещь совершенно. И это было видно по фотографиям, потому что дело не в том, что красивее они были или некрасивее. Они были добрее лица. Добрее, вежливее, воспитаннее. Вот слово «воспитанность» у нас сейчас исчезло. А тогда просто различали людей, воспитанных и невоспитанных. Если кто-нибудь говорил грубость, говорили, ну что от него ожидать, невоспитанный человек. А воспитание, оно было независимо от общественного положения. Невоспитанным можно было быть и правоведом, и лицеистом, и кем хотите, можно было быть невоспитанным. Например, когда в Мариинском театре, а мои родители увлекались балетом, лицеисты и офицеры иногда гвардейских полков становились обычно у дирижерского места там и разглядывали дам в зале, в бинокль прямо или в лица разглядывали и сами красовались. Это была глубочайшая невоспитанность. Понимаете? И у меня до сих пор сохранилось такое отрицательное впечатление от пшутов. Их называли пшутами. Людей, которые цедили слова, не уважали своих людей. А вместе с тем, скажем, простой дворник был очень воспитан. Хотя и приходил получать каждый праздник на чай.
1: Дворник и швейцар.
0: Дворник и швейцар. Вот швейцар в нашей школе, он всегда открывал и приветствовал. Либо по-итальянски, либо там, вот, прощаясь, говорил «Arrivederci». Понимаете, он как-то заинтересовал даже этим. А сын его учился в нашем классе у швейцара. Причем тут же учился сын банкира. Тут же учились дети Шаляпина, и сын швейцара учился у нас. Учились разные национальности. Эта школа была немецко-русская. Карл Иванович Май ее основал по системам европейским воспитания. Но было много русских, были евреи, причем евреи двух категорий. Евреи-традиционалисты, исповедующие иудаизм, и евреи, перешедшие в протестанты. Их очень много было на Васильевском острове. Потом был татарин, были мы моряки, был один француз. Причем француз по фамилии Мечников. Дело в том, что это был внук вот знаменитого исследователя. Публика и на улице отличалась. Во-первых, все были прилично одеты. Вот эта мода на такое разгильдяйство в одежде, она ведь появилась довольно недавно, ну, лет 30 тому назад, вот когда появились хиппи и так далее. Но тогда это считалось неприличным. Каждый старался одеться чисто, хоть не по моде, но чисто. Это уважение было к себе и уважение к окружающим, независимо от сословия. С этими бриллиантами была такая история. Для того, чтобы купить бриллианты, чтобы ходить и не чувствовать себя униженной в балетном зале, родители очень экономили. В театр обычно ходили дамы, одевали ротонду без рукавов. Ну, моей матери была в приданом дана ротонда чернобурой лисицы. Такая накидка, но без рукавов. Она не мяла вот этого костюма дамского и тепло одевала шею, все декольтированное. И на голове капор, как сейчас помню. Розовый такой пышный капор был, чтобы не мять прическу. Но при этом мои родители экономили на извозчика. Поэтому мы всегда снимали квартиру около Мариинского театра, чтобы ходить пешком. Но однажды сняли где-то далеко и ходили через Неву пешком, потому что там на 3 копейки извозчик брал меньше. И вот отец шел через Неву впереди, мать моя сзади. Она упала, а подняться не может, потому что рукавов нет, но никак не может подняться. Она кричит, а там... Значит, отец не слышит, ветер ли был, или что-нибудь такое. Часто об этом случае рассказывали. Но самое ужасное было то, что моя мать не могла решить, потеряла она бриллиант или не потеряла. Понимаете, потому что при падении все могло случиться. Мои родители, пока не пришли домой, не удостоверились, что все цело, очень волновались. И это все из-за 3 копеек. Да, 3 копейки – это была возможность сходить в балет. Квартира всегда была мне никак не меньше 5 комнат. Гостиная была обязательно. И вот почему. Хотя у нас уже был телефон к тому времени, но все-таки была привычка делать визиты внезапно, без предупреждений. И вот пока хозяева оденутся, приведут себя в порядок, где-то надо было принять гостей. Гостей провожали в гостиную, предлагали им посидеть и подождать. И тут были семейные альбомы или какие-нибудь альбомы для рассматривания, чтобы занять там 10-15 минут гостя. Отдельная квартира не продавалась, целый дом продавался. Всегда на парадной лестнице стеклянная дверь, и там были белые наклеечки. Сдается квартира, такой-то этаж. До 3-го этажа обычно ковровая дорожка. Внизу бывал камин, и был швейцар, который, кстати сказать, всегда занимался еще каким-нибудь делом. На торговой улице, когда мы жили, швейцар очень хорошо переплетал книги. Многие свои книги переплел. Помню, что книжка, моя любимая книжка была та «Нечаева на суше и на море». Масса всяких сведений было интересных там. И про гейзеры какие-нибудь, и про ледники, и про африканские страны там. И я очень гордился тем, что у меня были разнообразные знания уже там в 7-летнем, 8-летнем возрасте по этой книжке. Любимая была моя книжка. А переплетена она была швейцаром. А с швейцаром у нас были хорошие отношения. Так что нанять было очень просто. И об этом не заботились. Перед отправлением на дачу отправляли на кокоревские склады какие-нибудь там вот здесь. То, что ИСТФАК занимает, это склады мебели были. Приезжали артельщики, грузили всю мебель, упаковывали ее, отправляли туда, и это было дешевле, чем снимать квартиру. Мы жили на даче, а в августе месяце отец приходил и говорил, что вот такая-то есть квартира, вот такая-то есть квартира. И мать заочно соглашалась с той или иной квартирой, лишь бы это поближе к балету было. Очень важно сказать, какие были капельдинеры. Цветных фотографий не было. А это был тоже элемент представления. Потому что капельдинеры были одеты, как в 18 веке. Это белые чулки, потом голубые штаны и ярко-желтые с золотыми пуговицами и золотыми пузументами. Такие, я не знаю, камзолы или кафтаны всегда встречали и уже знали всех. Каждое дачное местность очень отличалась. Вот Коколы, в которой мы жили, это была дачная местность такой мало зарабатывающей интеллигенции, которая группировалась вокруг Репина. Репин был очень веселый человека любил всякое чудачество. Поэтому он покровительствовал Чуковскому, бесплатно построил ему дом. Чуковский был веселый очень человек, я его помню. Он разные чудачества выкидывал. Вообще чудачество, карнавал, вот все это можно почувствовать даже по Ахматовой, по ее поэме «Без героя», сколько было карнавальных всяких затей. И это очень характерно было для Петербурга, карнавалы. Карнавалы, маскарады, разные авангардные театры, старинный театр. Мейерхольд на этом и выдвинулся. Он был выдумщик в театре. Каждый раз вы не знали, что вас ожидает на новой постановке. То же самое и балет. Балет, ведь в балет втягивалась публика. В балет нужно было приходить в бриллиантах, с веерами, дамы декольтированные были. И часть балета шло при полупотушенном электричестве, а до того газе, полупотушенный. Потому что зрительный зал как бы втягивался в балетное действие. Но это очень характерно было при постановке «Маскарада» Мейерхольдом в Александринском театре. Он просто сцену сделал продолжением зрительного зала, потому что зрительный зал там очень красивый. Покрыл оркестровую яму, и со сцены были лестницы, спускавшиеся прямо в зал. Вы чувствовали себя участником этого маскарада. Это была замечательная совершенно выдумка и постановка. После этого стало в моду у актеров входить иногда в зрительный зал, особенно на комических постановках. Революционные движения, все это, эти ощущения тревоги вызывало. Но я знаю, что по рассказам, что ужасное впечатление в Петербурге произвело Цусимское поражение. Потому что не было морской семьи, которые не погибли бы. Либо родственники прямые, либо друзья. И эта японская война была ужасная. Но это я ее не помню. Я помню, что на глазах у матери, которая ходила к Зимнему дворцу, но в Александровском саду стоял. А в Александровском саду мальчишки забирались на деревья. И вот когда солдаты стреляли по толпе, они старались стрелять, чтобы не попасть в людей. Немножко поднимали выше. И они стреляли по деревьям. А там мальчишки сидели. И вот мать всегда вспоминала, как мальчик упал с дерева. А потом, значит, гибель гвардии в Восточной Пруссии. Полки оставались, но они были набраны уже из людей совершенно другого характера, круга, по росту там, как полагалось, но это уже не была настоящая гвардия. И она изменила характер города. В городе появилось огромное количество военных, которые старались отсидеться в тылу. Это, между прочим, были все социал-демократы, которые больше всего издевались над солдатами. Для того, чтобы их не отправляли на фронт, они должны были муштровать солдат маршевой роты. Тогда их не брали, не отправляли на фронт. И вот они тут около Исаакиевского собора производили учения, причем ужасно, я до сих пор помню, как учили штыковой атаки. Такое чучело соломенное делалось. И сзади его держали два солдата, а третий бежал и должен был вколоть в это чучело штык. И я представлял себе на место этого чучела живого человека. На меня это производило ужасное впечатление. Кроме того, помню, как грубо обращались эти социал-демократы, значит, бывшие там студенты и так далее, с новобранцами-крестьянами. Крестьяне все-таки попали в чужой город, в неизвестный город из деревни, и все это. Они такие жалкие были. Вот он, один из них, никак не мог что-то показать ему. Он его схватил за нос. А у него был насморк у солдата. И там, значит, ругался. Я был очень доволен, что он получил возмездие за свою грубость. Но вообще это был другой мир. Все-таки я вспоминаю и настоящих интеллигентов, и царскую семью. Я думаю, что я сейчас единственный, кто помнит наследника. Я его видел в Ялте. Благотворительная лотерея была. На Малу это происходило. Мы получили приглашение, потому что мой отец был в Ялте в отпуске, но он был помощник начальника почтового телеграфного округа, так что все получили приглашение на эту лотерею. И вот я помню, как был устроен павильон круглый такой с матерчатой крышей от солнца. И там императрица, государыня, не говорили императрицы и царицы, не говорили, говорили государи, государыня и наследник. Так вот, государыня, значит, продавала билеты, а наследник из кули с овцом стоял большой, он ручкой доставал оттуда выигрыш. Наследнику все мое внимание обращалось.
2: Передачу, посвященную столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, продолжит фрагмент речи писателя Даниила Гранина, произнесенный на вечере, посвященном 90-летию выдающегося ученого.
3: Я помню, как давным-давно Дмитрий Сергеевич первым выступил против той страшной реконструкции Невского проспекта, которая предполагалась и планировалась. И сумел в тех таких харачевских условиях устранить, предотвратить и ликвидировать эту опасность для нашего города. Таких выступлений было много. Я помню, сколько неприятностей, это даже не то слово неприятности, а сколько враждебных выходок со стороны властей было в адрес Дмитрия Сергеевича Лихачева. Когда его делали невыездным, когда его избили в подъезде, когда было нападение на его квартиру, когда ему чинили всевозможные мелкие и крупные подлости. За что? За то, что он осмеливался честно и принципиально вести себя в тех условиях. За то, что он осмеливался поддержать в свое время Солженицына, за то, что он осмеливался не соглашаться и делать то, что он считал нужным, и говорить то, что он считал необходимым. Это были не какие-то громкие революционные выступления с его стороны. Это была потребность быть самим собой, не больше даже. Но это вызывало возмущение со стороны властей. Причем это продолжается и по сей день, как ни странно. Несмотря на весь почет и славу и все прочее, вот осмелился Дмитрий Сергеевич выступить против небоскреба, который предполагался в Петербурге. И все, сразу в отношения с властями испортились. И по сей день, несмотря на то, что уже и не то здоровье, и не те силы, но он продолжает быть таким, каким он был всегда на протяжении всей своей жизни. Это, конечно, требует исключительных каких-то моральных даже не сил, а моральной твердости. Я вам скажу, что Петербургу повезло с Лихачевым. Повезло, что он живет в нашем городе и создает какой-то нравственный климат в городе, среди нашей общественности, интеллигенции города, который знаменит во многом в стране Лихачев. Лихачев – это и совесть нашей России во многом. И во многом это тот образ интеллигента, которым мы всегда гордились и гордимся. Вот это русский интеллигент, человек скромный, человек трудолюбивый, человек честный и бескомпромиссный. В наше время авторитетов почти не стало. Это результат многих разочарований, результат того, что народ устал. Вот недавно был социологический опрос о ценностях жизни. Предъявлено было 12 ценностей. Из них на последнем месте это ценность авторитета. Авторитетов не стало, потому что не стало веры, не стало очарований. Не хочется верить, слишком часто мы обманывались и горько обманывались. И вот в этих условиях сохранить авторитет, сохранить свое имя, как имя, к которому люди просто прибегают для мерки своей жизни, для сравнений, Это особая заслуга, особое явление нашего времени.
2: Прозвучал фрагмент речи писателя Даниила Гранина, произнесенный на вечере, посвященном 90-летию Дмитрия Сергеевича Лихачева. Эту передачу для вас подготовил Сергей Евков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
4: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучат рассказы Василия Макаровича Шукшина. Читает Чеслав Симонович.

Василий Шукшин. «Материнское сердце». Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, продал сало на 150 рублей. Он собирался жениться, позарез нужны были деньги. Пошел в винный ларек смазать стакан другой красного. Потом вышел,

наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила. Пойдем, поправься. Витьке понравилась девушка, миловидная, стройненькая. А ее припухлость и особенно откровенность, какой она признала своей несостоятельности, даже как-то взволновали. Они зашли в ларек. Витька взял бутылку красного, 2 стакана, сам выпил 1,5 стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже, обоим стало хорошо. «А здесь живешь?» «Вот тут недалеко», — кивнула девушка. «Спасибо, легче стало». «Может, еще хочешь?» «Можно вообще-то, только не здесь». «Где же?» «Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет». В груди у Витьки нечто такое, сладостно-скользкое, вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать 1,5 часа автобусом. Можно все успеть сделать. «У меня там еще подружка есть», — подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял 1 белую и 2 красных. «С закусом одолеем», — решил он. «Есть чем закусить?» «Найдем». Пошли с базара, как давние друзья. «Чего приезжал?» «Сало продал. Деньги нужны. Женюсь». «Женюсь, хватит бурлачить». Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты. Куда-то идет с незнакомой девушкой, ему хорошо с ней. Лучше, чем с невестой. Интересней. Хорошая девушка. Как тебе сказать? Домовитая, хозяйка будет. А насчет любви? Да как тебе сказать? Такой, как раньше бывало, здесь вот кипятком подмывало чего-то такое. Такой нет, так. Надо ж когда-нибудь жениться. Не промахнись, будешь потом. Не привязанный, а визжать будешь. В общем, поговорили в таком духе. Пришли к дому девушки. Ее звали Рита. Витька и не заметил, когда шли и как шли, какими переулками. Домик как домик, старенький, темный. Но еще будет стоять, 70 лет не охнет. В комнатке их 3, чистенько, занавесочки, скатерочки на столах, уютно. Витька вовсе воспрянул духом. «А где ж подружка?» «Я сейчас схожу за ней. Посидишь?» «Посижу, только поскорее, ладно?» «Ну, почему так легко, хорошо, Витьке, с этой девушкой? 5 минут знакомы, а? Ну, жизнь!» У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях. Потом, помнит Витька, пришла подружка Риты, похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила сходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, работала каучук, потом пили. Витька прямо тут же за столом целовал Риту. Подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею. Вот она, жизнь, ворочалась в горячей голове Витьки. Вот она, зараза кипучая, молодец я! Потом Витька ничего не помнит, как отрезала. Очнулся поздно вечером под каким-то забором. Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Кое-как припомнил он девушку Риту и понял. Опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула его. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы. Да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся. Ничего похожего на дом Риты поблизости не было. У Витьки в укромном месте в загашнике был червонец. Еще на базаре сунул туда на всякий случай. Пошарил — там червонец. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко. Прямо, потом налево переулком и вправо по улице опять прямо. Витька пошел. И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила. «Ладно, ладно», — бормотал он, — «я вам устрою». Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится». Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного прямо из горлышка, выпил ее всю до донышка, запустил бутылку в скверик. Были рядом с ним какие-то подвыпившие мужики,

0: один сказал ему, там же люди могут сидеть. Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку, оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати. «Ну, — удивился Витька, — неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?» Трое переглянулись. «Каучук работаете, да?» Трое пошли на него. Витька пошел на троих. Один сразу свалился от удара бляхой по голове. Двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали: «Наших бьют!» Еще налетело человек пять. Попало и Витьке. Кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой. Прибежала милиция. Всем скопом загнали Витьку в угол между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька с дуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны в изогнутости ее был налит свинец. Милиционер упал. Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень. И Витьку отвезли в КПЗ. Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то. «Батюшки Света!» — испугалась мать. «Чего же ему теперь за это?»
1: «Тюрьма, тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела только тюрьма. Лет пять могут дать. Что, он сдурел, что ли?»
0: «Батюшка, ангел ты мой, Господний!» — взмолилась мать. «Помоги как-нибудь!»
1: «Да ты что, как я могу помочь?»
0: «Да выпил он должно, он дурной выпивший».
1: «Да не могу я ничего сделать, пойми ты. Он в КПЗ, на него уже, наверное, дело завели».
0: «А кто же бы мог-то помочь ему?»
1: «Да никто. Кто?» «Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже, что они могут сделать?»
0: Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу, сбегала к председателю сельсовета, тот тоже развел руками.
1: «Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать. Все равно придется писать. Ну, напишу хорошую».
0: «Напиши, напиши, как получше. Разумная ты наша головушка. Напиши, что по пьянке он тверезой мухи не обидит».
1: «Так ведь не станут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке.
0: Ты вот что, съезди к тому милиционеру. Может, не так уж он его и зашиб-то, хотя вряд ли».
1: «Вот спасибочка-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочка-то».
0: «Да не за что». Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано осталась вдовой. Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году. Старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году. Девочка умерла от истощения в 46-м году. Следующие два сына выжили. Мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ. Теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил. Все распродала, но сына выходила. Крепкий вырос, ладный собой, добрый. Все бы хорошо. Но пьяный дурак дураком становится. В отца пошел. То царство ему небесное. Ни одной драки в деревне не пропускал. В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово. Тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице. И тоже от Витькиной бляхи. Бляху с интересом разглядывали.
1: «Придумал, сволочь. Догадайся, ремень и ремень. А у него тут целая гирька.
0: Хорошо еще не ребром угодил». И тут вошла мать Витьки и, переступив порог, упала на колени и завыла, и запричитала. «Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки! Да сподобитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой, простите вы его окаянного. Пьяный он был, он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел». Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще, чтобы мать все поняла. «Ты подожди, мать, ты встань, встань, здесь не церковь, иди, глянь». Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса. «Вот, гляди, ремень твоего сына. Он во флоте, что ли, служил?»
2: во флоте, на кораблях-то на этих».
0: «Теперь смотри, видишь?» Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. Этим же убить человека дважды два. «Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром, конец, убийство».
1: Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь простить, ведь он же трех человек в больницу уложил, а одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама, как же можно прощать за такие дела, а?
2: Материнское сердце, оно мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем. «Да, сыночки вы мои милые!» — воскликнула мать и заплакала. «Да нечто не бывает по пьяному делу, да всяко бывает, подрались, жальтесь вы над ним!»
1: Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры, народ до жалости неохочий, даже и они, кто отвернулся, кто стал закуривать.
2: «Один он у меня, при мне-то, и поилец мой, и кормилец, еще вот жениться надумал. Как же тогда с девкой-то, если его посадят? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи, жалко».
1: «Он зачем в город-то приезжал?» — спросил начальник.
2: «Сало продать, на базар, сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили. Где их больше возьмешь?»
1: При нем никаких денег не было.
2: «Батюшки святые!» — испугалась мать. «А где же они?»
1: «Это у него надо спросить».
2: «Да украли, небось, украли. Да, милый ты сын, он оттого, видно, и в драку полез. Украли их у него, жулики украли».
1: «Жулики украли. А при чем здесь наш сотрудник? За что он его-то?»
2: «Да попал, видно, под горячую руку».
1: «Но если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется». Начальник набрался твердости. «Не будет за это прощения. Получит свое по закону».
2: «Да, ангелы вы мои, люди добрые!» — опять взмолилась мать. «Пожалеете вы хоть меня, старуху? Я только теперь маленько и свет-то увидела. Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила».
1: «Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Я же прокурор. Ну, выпустили мы его. А с нас спросят, на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться, действительно».
2: «А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть. Я нынче холста наткала пропасть. Все им готовила».
1: «Да не будет он у тебя ничего брать. Не будет!» — уже кричал начальник. «Не ставьте людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались».
2: «Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?»
1: «Пусть к прокурору сходит», — посоветовал один из присутствующих. «Мельников, проводи ее до прокурора», — сказал начальник. И опять повернулся к матери и стал опять с ней говорить, как с глухой или совсем с бестолковой. «Сходи к прокурору, он повыше нас, и дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит, можем мы чего сделать или нет. Никто ж тебя не обманывает, пойми».
2: Мать пошла с милиционером к прокурору. Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым. «Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?»
1: Милиционер Мельников задумчиво молчал.
2: «Сколько же ему дадут, если судить-то станут?»
1: Милиционер шагал широко, молчал.
2: Мать семенила рядом, все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо. «Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж. Мать-то и у тебя, небось, ей жалко ведь вас. Так жалко, что, вот говорю, в каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?»
1: Милиционер Мельников ответил туманно. «Вот когда украшают могилы, оградки ставят, столбики, венки кладут. Это что, мертвым надо?» «Это живым надо. Мертвым уже все равно».
2: Мать охватил такой ужас, что она остановилась. «Ты к чему это?»
1: «Пошли. Я к тому, что будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить. Пьяные деньги украли, обидели человека. Но судить все равно будут, чтобы другие знали. Важно на этом примере других научить».
2: «Да сам же говоришь, пьяный был.
1: Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь». Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.
2: Прокурор матери с первого взгляда понравился, внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть говорила она длинно и путанно, что сын ее Витька хороший, добрый, что он трезвой мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться, что девка-невеста не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами, хорошая девка. Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе, заговорил издалека, тоже как-то мудрено.
0: «Вот ты, крестьянка, вас, наверное, много в семье росло».
2: 16, батюшка, 14 выжило, двое маленькие еще померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали.
0: Ну вот, 16.
2: В миниатюре целое общество, во главе отец, так? Так, батюшка, так, отца слушались.
0: Вот. Прокурор поймал мать на слове. Слушались. А почему?
2: Нашкодил один, отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают, шкодить им или нет. Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости, отец, одному, прости другому, что в семье?
0: Развал.
2: Я понимаю тебя. Тебе жалко.
0: Если хочешь, и мне жалко. Там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка. Там мы бессильны. Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд.
2: Мать поняла, что и этот не взлюбил ее сына.
0: За своего обиделись.
2: «Батюшка, а выше-то тебя есть кто?»
0: «Как это?» — не сразу понял прокурор.
2: «Ты самый главный, али повыше тебя есть?»
0: Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся. «Есть, мать, есть. Много.
2: Где же они?»
0: «Ну где? Есть краевые организации. Ты что, ехать туда хочешь? Не советую».
2: «Мне подсказали добрые люди. Лучше теперь вызволять, пока не сужденной. Потом тяжельше будет».
0: «Скажи этим добрым людям, что они не добрые. Это они со стороны добрые, добренькие. Кто это посоветовал?»
2: «Да посоветовали.
0: Ну, поезжай, проездишь деньги и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю. Будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит».
2: У матери больно сжалось сердце, но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтобы не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались. «Разреши мне хоть свиданку с ним».
0: «Это можно», — сразу согласился прокурор. «У него что, деньги большие были, говорят?»
2: «Были».
0: Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери. «Иди в милицию». Дорогу в милицию мать нашла одна, без Длинного, его уже не было. Спрашивала людей, ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло. Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно, скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара. Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили, а то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем. И все вот так, на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Ну, эти ладно, эти за своего обиделись. А те, подальше которые, те помогут. Неужели ж не помогут? Она все им расскажет, помогут. Странно. Мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление. Она знала одно – с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи! Да она пешком пойдет в эти краевые организации. Она будет день и ночь идти и идти. Найдет она этих добрых людей.
2: «Ну?» – спросил ее начальник милиции. «Велел в краевые организации ехать», – слукавила мать. «А вот...» На свиданку она подала бумажку.
0: Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку. Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала, ей стало маленько полегче. «Проводи, Мельников».
2: Мать думала, что надо идти будет далеко, долго, что будут открываться железные двери. Сына она увидит за решеткой и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки. А сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там в коридоре стриженные мужики играли в домино, уставились на мать, на милиционера. Витьки среди них не было.
0: «Что, мать?» — спросил один мордастый. «Та же 15 суток схлопотала».
2: Засмеялись. Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было 3 или 4, открыл дверь. Витька был один, а камера большая и нары широкие.
1: Он лежал на нарах.
2: Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним, мать вскочил. 10 минут на разговоры, предупредил Длинный, и вышел. Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком. «Гляди-ка, под землей, а сухо, тепло», — сказала она. Витька молчал, сцепив на коленях руки, смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс, сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтобы мать не заметила хоть этой тряски. «Деньги-то, видно, украли?» — спросила мать.
1: «Украли».
2: «Ну и бог бы уж с ними, с деньгами. Зачем было драку из-за их затевать? Не они нас наживают, мы их». Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали. Стыдно, две шлюхи. Мучительно стыдно. И еще жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, ждал этого и страшился. У матери в эту минуту было на душе другое. Она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете. Милиция, прокурор, суд, тюрьма. Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный. И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она, только она и никто больше нужна ему?
1: Не знаешь, сильно я его?
2: Да нет, плашмя попала, но лежит, не поднимается.
1: Экспертизу сделали, конечно. Бюллетень возьмет. Витька посмотрел на мать. 7 лет заделают.
2: Батюшки святые! Сердце у матери упало. Что же уж так много-то? 7 лет. Витька вскочил с нар, заходил по камере. Все прахом. Все, вся жизнь кувырком. Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка.
1: Тебя как вроде уж осудили, сказала она с укором. Сразу уж жизнь кувырком. А чего тут ждать? Все известно.
2: «Гляди-ка, все уж известно. Ты бы хоть сперва спросил, где я была, чего достигла».
1: «Где была?» — Витька остановился.
2: «У прокурора была». «Ну и что он?» «Да вот и спроси сперва, чего он?» «А то сразу кувырком».
1: «Какие-то слабые вы, и шо ничем, ничего уж, мысли бог знает какие».
2: «А чего прокурор-то?»
1: «А то. Пусть, говорит, пока не переживает. Пусть всякие мысли выкинет из головы. Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, садись, поезжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут. Мы волей-неволей его отпустим. Тогда, говорит, нам и перед своими совестно не будет. Хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко. Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно.
2: У тебя сколько денег-то было?
1: 150.
2: Ой, батюшки святые, нагрели руки. В дверь заглянул Длинный милиционер.
1: Кончайте. Сейчас, сейчас, заторопилась мать. Мы уж все обговорили. Сейчас я, значит, доеду до дома. Мишка Бычков напишет тебе характеристику. Хорошую, говорит, напишу. Там это, у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы. Возьми на всякий случай.
2: Какие грамоты?
1: Ну, там увидишь, может, поможет.
2: Возьму. Потом схожу в контору. Тоже возьму характеристику. С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж. У меня Сергеевна хотела взять.
1: Зачем?
2: Да взять бы деньжонок с собой. Может, кого задобрить придется.
1: Не надо, только хуже наделаешь.
2: Ну, погляжу там. В дверь опять заглянул милиционер.
1: Время.
2: Пошла, пошла, опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюшку и яйцо. На-ка, поешь. Да шибко-то не задумывайся, не кувырком еще, помогут добрые люди. Большие-то начальники, они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться, сами себе хозяева. А дойти до них я дойду, а ты скрепись и думай про чего-нибудь. Про Верку хошь. Верка-то шибко закручинилась тоже. Дави забежала, а она уж слыхала.
1: Ну,
2: горюет.
1: У Витьки в груди не потеплело от того, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.
2: А еще вот чего, мать зашептала, возьми да в уме помолись.
1: Ничего, ты крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выйду, до поезда, да забегу свечечку Николе угоднику поставлю, попрошу его тоже. Ничего, смилостивится. Похоронку от отца возьму.
0: Ты братьям-то это пока уж не сообщай.
1: Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожит. Ты, главное, не задумывайся, что все теперь кувырком. Если уж дадут, так год какой-нибудь для отвода глаз, не 7 же лет. А кому год дают, смотришь, они через полгода выходят, хорошо там поработают, их раньше выпускают, а может, и года не дадут. Милиционер вошел в камеру и больше уж не выходил. Время, время. Пошла. Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала: «Спаси тебя, Христос!» И вышла из камеры, и шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда не хворают дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость. Когда вот так тут просишь людей, чтобы помогли, они отворачиваются, в глаза не смотрят, и временами жутко становится. Но мать действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела. Мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтобы наплакаться в волю. Тоже прийти в отчаяние. Это гибель, она знала. Она действовала. Часу в 3 пополудни мать выехала опять из деревни в краевые организации. Господи! «Помоги, батюшка», — твердила она в уме беспрерывно, — «не допусти сына до худых мыслей, образум его. Он маленько заполошный, как бы не сделал чего над собой». Поздно вечером она села в поезд и поехала. «Ничего, добрые люди помогут». Она верила, что помогут.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучал рассказ Василия Макаревича Шукшина «Материнское сердце». Читал Чеслав Симонович.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная русскому писателю, человеку удивительному, необычному, Владимиру Алексеевичу Гилеровскому, дяде Гиляю, как его с любовью называли современники и многочисленные друзья. У микрофона Нина Жирве. Милый дядя Гиляй, молодец дядя! В этих чеховских словах очень непосредственно выражено отношение современников к человеку большой души, неукротимой энергии, бесшабашной отваги и удали, к человеку, который олицетворял неисчерпаемую талантливость своего народа, щедрый в доброте своей, общительный, остроумный, полный неподдельного любопытства к жизни, людям, бурный и трогательный в проявлении чувств. Он и внешне был яркой фигурой. Кости крепок, атлетически сложен, черты лица крупные, глаза большие, умные, проницательные, со смешинкой, усы пышные, запорожские. Знать билась еще в нем кровь дальних его предков, запорожских казаков. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а Андреев лепил с него фигуру Тараса Бульбы к памятнику Гоголя в Москве. Гилеровский обладал огромной физической силой, сгибал пальцами большие медные пятаки, шутя ломал серебряные рубли, разгибал подковы, легко мог завязать узлом железную кочергу. Еще этот большой человек был неистощим в мальчишеских проказах, выдумках, шутках. Его биография состоит из подлинных, несочиненных и вместе с тем удивительных приключений. Рано оказавшись чуть ли не на дне жизни, Гилеровский никогда не терялся и не сгибался ни перед какими житейскими невзгодами. Сама жизнь сделала из него человека трудолюбивого, чуткого к людскому горю. Кем только не довелось ему быть, прежде чем стал он знаменитым писателем, журналистом. Он был волжским бурлаком, цирковым наездником, борцом, табунщиком, актером, рабочим белильного завода, солдатом. По словам его друга, писателя Телешова, в одно и то же время он охотно дружил с художниками, знаменитыми и начинающими, с писателями и актерами, с пожарными и с беговыми наездниками, с жокеями и клоунами из цирка, с европейскими знаменитостями и пропойцами хитрого рынка. У него не было просто знакомых, у него были только приятели. Лучшие люди того времени тянулись к Гилеровскому. Двери его дома в Столешниках всегда были гостеприимно открыты для друзей, для писателей, художников, артистов и журналистов, знаменитых и только что вступающих в жизнь. Сюда заходили Лев Толстой, Максим Горький, Глеб Успенский, Чехов, Репин, Левитан, Шаляпин, Собинов, Куприн, Бунин, Мамин Сибиряк, Брюсов, Маяковский, Есенин, Демьян Бедный, Алексей Толстой. Список этот можно было бы продолжить. Но давайте все же вернемся к биографии замечательного человека, интересного, яркого и удивительного. Свою самую любимую книгу «Мои скитания» Гилеровский начинает описанием дремучих, девственных, бесконечных вологодских лесов, которые сливаются с сибирской тайгой, с тундрой, и тянутся леса до болота, болота до леса, и нет им, кажется, конца краю. Сам писатель нередко грустил по этой глуши родных лесов, но мало кто знал, что певец Москвы вологжанин, что родовой его корень на севере. В одном из черновых набросков писатель рассказал о роде отца своего, в вековом роде Петровых с Белоозера, выходцев из Новгорода, прирожденных ушкуйников, все сплошь рыбаков да охотников. У одного из Петровых Ивана, деда по отцу, было три сына, писал Гилеровский. Настоятель Кирилловского монастыря за хорошую службу деда рыбака, он исправно поставлял с Белоозера в монастырь снитки до судака, определил всех троих сыновей в Череповецкое духовное училище. Старшие двое, отличившись, были приняты затем в Вологодскую духовную семинарию. Когда молодые, рослые и здоровые ребята пришли в семинарскую канцелярию, где следовало сменить их светскую фамилию Петровы на духовную, преподаватель латыни, глядя на добродушные лица, веселые улыбки братьев, произнес: «Быть вам веселовскими». Но в книге записей обнаружил, такая фамилия уже есть. Недолго думая, он слово «веселый» перевел на латынь. Так появилась в роде Петровых фамилия Гиляровский. По окончании семинарии Алексей Иванович Гиляровский, будучи отец писателя, остался верен охотницкому делу. Он подался к Кубинскому озеру в Сямские леса. Там встретил однажды на охоте Петра Ивановича Мусатова, управляющего лесным имением графа Алсуфьева. Пригласили Гиляровского сначала в гости, а потом и работа нашлась помощником управляющего. На его 16-летней дочери Надежде через год после службы в имении и женился Алексей Иванович. На хуторе в лесу у речки Сямы, невдалеке от Кубинского озера, 26 ноября по старому стилю или 8 декабря по новому 1853 года молодой семье Гиляровских родился сын Владимир. «Самое мое рождение было приключением», — рассказал писатель в своих записках. «Я родился в хлеве, куда мать пошла доить свою любимую корову, а меня, всего занесенного снегом, принесла в подоле в кухню. 3 лет свалился с моста в речку Сяму. Тетка отхлопала меня изрядно. Моей нянькой и воспитателем дядя Китай, беглый матрос. Это был двоюродный брат дедушки. Он до самого конца жизни, как и дед, прожил тайно под чужим именем, и я узнал, что он дедушка мой много после. 3-е приключение было, когда мне исполнилось 4 года. Недалеко от хутора, в Малиннике, на буреломе около реки, раз мы с Китаем собирали малину, я в рот, он на пирог. День солнечный, ветерок из леса, пахнет сосной, смесью малины и поленики, той самой ароматной ягоды, в мире. Вдруг дядя Кит поднял голову, понюхал воздух и показал мне. Медведь невдалеке малину ест. Как я закричу, как рявкнет не своим голосом дядя Кит. Бросился медведь по лесу удирать. Только треск идет. А там с легкой руки и пошли мои приключения. Жили единой семьей, дружно и скромно. Вольнолюбивые песни, запрещенные стихи Рылеева, тетрадь, с которыми хранилась у отца еще с семинарских времен, стихи Пушкина и Лермонтова стали рано дорогими и близкими мальчику. Бабка и дед, вспоминал писатель, рассказывали о привольной боевой казачьей жизни, а их дочь, моя мать, прекрасно пела песни чудные и читала по вечерам Пушкина, Лермонтова, а отец — запрещенные стихи Рылеева. Я, 5-летний, со слуха знал наизусть кусочки произведений Войнаровского. Когда мальчику исполнилось 5 лет, дед привез с сельской ярмарки азбуку и сам начал обучать внука грамоте. Да и вообще баловал дед Петр внука, тешил его, сажал еще 3-летнего впереди себя на гнедого горячего кабардинца, скакал по Кирилловскому тракту. Отец и дед были завзятыми рыбаками, первыми медвежатниками на всю округу. Брали 7-летнего шустрого малыша на озеро рыбу ловить. Сажали одного на лошадь, ходили с ним на охоту. Но больше других физическим воспитанием мальчика занимался беглый матрос Китаев, человек сказочной силы и выносливости. Он-то и воспитал удалого охотника. Заставлял лазить по деревьям, пробираться на шестах по болотам, обучал гимнастике, борьбе, плаванию, верховой езде. В 1860 году Алексей Иванович получил место чиновника в губернском правлении. Вся семья переехала в Вологду и поселилась за рекой на Калашной улице. На лето отправлялись в небольшое имение Светелки. В это время несчастье одно за другим преследовало семью Гиляровских. Сначала умерла бабка, а затем, когда Владимиру минуло 8 лет, умерла его мать после сильной простуды. Мальчик еще больше привязался к деду и дядьке Китаеву. Они целыми днями пропадали на охоте. Вскоре умер дед. Отец женился на Марии Ивановне Разнотовской. Моя мачеха, вспоминает Гиляровский, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня, действительно, как сына, и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в 1-й класс гимназии. Но светские манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовал в то время, когда отец с матерью уехали 2 года в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнотовских. Вот тут-то мне досталось от 2 сестер матери, институток. И сел не так, и встал не так, и ешь как мужик. допекали меня, милые тетеньки. В августе 1865 года Гелеровский поступил в первый класс Вологодской гимназии. Но учеба у него не пошла. В гимназические годы Гелеровский начал писать стихи. Лучше всего удавались эпиграммы на учителей, за что обиженные тайно и зло мстили юному стихоплету. Но кроме пакостей на наставников, вспоминал Гелеровский, я писал и лирику, и переводил стихи с французского, что очень одобрил учитель русского языка Прохницкий. В Вологде Гелеровский впервые попал в театр, впервые приобщился к цирку. Тогдашние знаменитости провинциальной сцены произвели на него большое впечатление, заставили полюбить театр. Как-то осенью на городской площади за несколько дней выросло круглое высокое здание с загадочной манящей рекламой «Цирк араба Капила Гусейн Бейн Гамо». Юноша проник туда и в 2 года постиг тайны циркового искусства, стал недурным акробатом и наездником. Вологда в то время была полна политических ссыльных, которых местные обыватели называли одним словом «нигилисты». Ссыльные бывали частыми гостями в доме Гелеровских. Народники, неразлучные братья Васильевы, не только репетировали, но и просвещали юного гимназиста по части политики. Гелеровский посещал их вечеринки, слушал оживленные споры, распевал песни о Стеньке Разине. В августе, когда родные жили еще в деревне, кружок ссыльных собирался в Гелеровских в глухом саду. Гелеровский, прочитав тогда запрещенную книгу роман Чернышевского «Что делать», решил последовать примеру Никитушки Ломова. И в июле 1871 года, после неудачного экзамена в гимназии, без паспорта, без денег, ушел из родного дома на Волгу, в Бурлаки. Начались скитания под чужим именем, началась бродяжная жизнь. Никакие превратности судьбы не пугали Гелеровского. Он работал крючником, лихо справляясь с 9-пудовыми кулями муки. Набив железные мускулы, оказался в солдатской казарме. Исключили из юнкерского училища, поступил истопником в школу военных кантонистов. Не имея зимой пристанища, пошел на белильный завод купца Сорокина в Ярославле. А с первыми пароходами подался внизу в Волге и очутился на рыбных промыслах. В Царицыне нанялся табунщиком. Погнал породистых персидских жеребцов в задонские казачьи степи. Арканил и объезжал лошадей на зимовниках. Оказавшись в шумном Ростове, поступил наездником в цирк, разъезжал с ним по российским городам из Ростова в Воронеж, из Воронежа в Саратов. Проскитавшись до 1875 года, Гелеровский в Тамбове отстал от цирка и, став актером, случайно значительную часть своей жизни связал с театром. Выступал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы, Рязани, Саратова. В перерывы между сезонами Гелеровский в поисках простора и разгула оказывался то где-нибудь на Дону, то поднимался на Эльбрус, то снова скитался по волжским пристаням, то вновь поступал в театр и играл в Саратове в труппе Погонина вместе с Дальматовым, Давыдовым, Андреевым Бурлаком. Свободное время проводил среди галаховцев, обитателей ночлежки Галахова. Летом 1877 года он добровольно вступил в солдаты, и вся труппа провожала его на Кавказ на войну с турками. После отставки Гелеровский прослужил несколько сезонов в Пензе, а в 1881 году поселился в Москве, работал в театре Бренко. К этому времени за плечами была уже богатая жизнь, знания людей, опыт. Куда бы ни бросала судьба, какие бы лишения ни испытывал Гелеровский, за целое десятилетие своих скитаний по России он никогда не раскаивался, что покинул отчий дом, гимназию, сонную и тихую жизнь своей семьи. Пробудившийся еще в гимназические годы интерес к литературе не затухал у Гелеровского во время скитаний. К отцу в Вологду со всех концов России присылались густо исписанные листы серой бумаги, шли пространные письма, в которых живо рисовалась бродяжная жизнь. В скитаниях рождались и первые стихи – «Бурлаки», «Крючник», очерки и зарисовки жизни и быта обездоленных людей. Когда их автор вернулся на родину в 1878 году, отец, поощрявший занятия сына литературой, преподнес ему подарок – скромную книжицу, вышедшую в Вологде, а в ней гимназическое стихотворение Гелеровского «Листок», напечатанный его учителем Прохницким. Укрепившись после этого в желании писать, Гелеровский долгое время не мог отдать все свои силы литературе. Изредка из-под его пера выходили небольшие стихотворения, остроумные эпиграммы, Но они писались для себя, нигде не печатались. Самым первым прозаическим опытом Гилеровский считал очерк «Обреченные», хотя напечатан он был по настоянию Глеба Успенского значительно позже, в 1885 году. Гилеровский обретал основную тему своего творчества. Он выступал защитником униженных и оскорбленных. Это был живой человеческий документ, зарисовка с натуры. Ее автор на себе испытал адские условия каторжного труда на свинцово-белильном заводе в Ярославле. Очерк появился в «Русских ведомостях». А 30 августа 1881 года в московском «Будильнике» появились только что написанные стихи о Волге, и Гилеровский, жадно вдыхая запах свежей типографской краски, читал свои строки. «Все-то мне грезится Волга широкая». Появились в печати и другие стихи молодого поэта. Воодушевленный этими успехами, он окончательно бросил сцену и отдался литературе. Однако путь этот оказался нелегким. В сущности, 80-е годы пришлось почти полностью отдать журналистике. Гилеровский работал в газетах, выступая подчас обычным репортером. Сначала печатал всякую мелочь в «Русской газете», потом перешел на постоянную работу в «Московский листок» и проходил суровую репортерскую школу. Работа в этой газете, а пришлось ему вести хронику происшествий, требовала большой энергии, выносливости, смелости и находчивости. Обгоняя извозчиков, Гилеровский носился по Москве с убийства на разбой, с пожара на крушение, лазал на крыше вместе с пожарниками, проникал в притоны и трущобы, сидел в трактирах, бродил по ярмаркам, вглядываясь, прислушиваясь, всегда был в курсе городских новостей. Так и приобрел вскоре огромную популярность, стал, по общему признанию, королем репортеров. На самом деле, это во многом соответствовало его характеру, являлось продолжением его прежней жизни. «Московский листок» в 1882 году напечатал несколько корреспонденций Гилеровского из Орехова-Зуева о громадном пожаре на фабрике Морозова. Во время этого пожара пострадали сотни рабочих и их семьи. Хозяева и полиция тщательно скрывали причины пожара, но Гилеровский, переодевшись, проник на фабрику. Под видом рабочего в рваном пиджачишке, в стоптанных сапогах толкался он в очередях по найму, в пивных и трактирах, выяснил истинную причину трагедии, отсутствие элементарных жилищных условий в рабочих казармах. Его корреспонденция в «Московском листке» вызвала брожение среди рабочих. Перепуганные фабриканты жаловались на газету генерал-губернатору. Тот приказал арестовать и выслать автора корреспонденции. Издателю с большим трудом удалось скрыть имя своего человека, наделавшего столько шуму и доставившего большие неприятности фабрикантам. Гилеровского, как журналиста, привлекали судьбы простых людей. Он не уставал выступать в их защиту. Всегда интересовался социальной стороной дела. Показывал подлинное лицо истинных виновников трагедии. Поэтому его газетные выступления все чаще приобретали гражданское звучание. «Московский листок» не мог быть трибуной для журналиста, выступающего с резкими обличениями современных порядков. И в конце концов Гилеровский вынужден был покинуть эту газету. Стремясь вырваться на просторы большой литературы, он становится сотрудником «Русских ведомостей». Здесь все чаще публикуются его беллетристические произведения. Расширяется круг литературных интересов, и Гилеровский сотрудничает в юмористическом изданиях, таких как «Осколки», «Будильник», «Развлечения». Печатается он и в «Русской мысли». А в 1887 году ему удается подготовить к печати свою первую книгу «Трущобные люди». Название этой книги могло, по словам Чехова, напугать цензуру. В книге было собрано 15 рассказов и очерков. «Человек и собака», «Обреченные», «Один из многих», «Каторга», «Последний удар», «Потерявший почву». Это были все этюды с натуры, зарисовки из записок репортера. Они печатались в журналах и газетах, но собранные вместе обрели цельность, показывали мрачную картину бедствия и нищеты народа. Книга была запрещена царской цензурой и сожжена в Сущевской полицейской части Москвы. Знакомясь с уцелевшим экземпляром «Трущобных людей», Чехов говорил автору: «В отдельности могли проскочить и заглавия, и очерки, а когда все вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное». Герои рассказов и очерков Гилеровского – жертвы произвола, унижения человеческой личности. Положение этих людей в мире наживы, беспросветно, трагически безвыходно. Жизнь уродует их, ломает, опустошает. Люди падают и гибнут под ее жестокими ударами. Это уже бывшие люди, трущобные люди. Но даже на дне они не утрачивают подлинно человеческих качеств. После неудачи с изданием первой книги, прозы, Гелеровский решил выступить с книгой поэзии. Он собрал стихи разных лет и в 1894 году издал сборник «Забытая тетрадь», со страниц которого опять вставал образ поэта-скитальца, ждущего лучшей человеческой доли. Так в стихотворении «Бродяга» он писал: «Не смейтесь, что все я о воле пою, как мать дорогую я волю люблю. Не смейтесь, что пел я о звуке оков, о скрипе дверей да о лязге штыков, о голоде, холоде пел, о беде, о горе глубоком, о горькой нужде». Поэт мечтает о скором приходе солнца, верит, что настанет желанное время и разгонит мрак нависших туч. Неудовлетворенный своей поэтической работой, Гелеровский с новой силой отдается репортерству. Он метался в поисках живого жизненного материала, то посылал с берегов Дона в русские ведомости корреспонденции о свирепствовавшей там холере, то объезжал гоголевские места на Украине и, собрав интересный материал, издал книгу «На родине Гоголя». То, как корреспондент «Русского слова» отправился на Балканы, а потом выпустил книгу «Шибко прежде и теперь». То поехал в Албанию, оказался вдруг в Белграде и едва унес оттуда свою голову. То писал гневные статьи о русско-японской войне, разоблачая царских интендантов, наживавшихся на бедствиях народа. И все-таки работа журналиста почти не оставляла времени для беллетристики. Лишь в 1900 году Гелеровский выпустил книгу рассказов «Негативы», а затем в 1909 году другой сборник «Были». В эти свои сборники писатель включил значительную часть автобиографических рассказов, связанных с воспоминаниями детства, с годами скитаний по России. «Надюшины цыплята», «Дядя», «В огне», «Преступление». Эти рассказы оставались в стороне от основных его творческих интересов. Гелеровский продолжал писать о народных бедствиях, страданиях, о трущобных людях, выброшенных за борт жизни. В 1912 году в Москве вышла еще одна книга дяди Геляя «Шутки». Писатель собрал в ней рассказы иного плана. Это совсем осколочные зарисовки шуточного, подчас фельетонного характера, бытовые сценки из жизни московских обывателей, купцов, военных, актеров, газетчиков. Рассказывая о невежестве купцов, наглом обирательстве торговцев и дворников, глупости чиновников и полицейских, писатель выписывает злые сатирические картины. В шутейных рассказах сохраняются сочные, острые народные выражения и диалоги. В декабре 1917 года он уже закончил и читал друзьям новую поэму «Петербург». Тема народной вольницы постоянно привлекает его. Он не уставал писать о своем любимом герое Степане Разине. Поэма «Стенька Разин» была им создана в 1922 году. Несмотря на преклонный возраст, Гелеровский был полон молодой энергии, активно сотрудничал в советской печати, в газетах «Известия», «Вечерняя Москва», «Прожектор», «Огонек». За день он иногда успевал побывать в нескольких редакциях. То сдаст статью, то расскажет о старой Москве, то одобрит начинание нового поколения литераторов. Старый писатель спешил сделать то, что не успел сделать за многие годы своей бурной и беспокойной жизни. Не зная отдыха, он отдавал теперь последние силы только литературе. Одна за другой выходит из-под пера Гелеровского в 20-е годы книги. От английского клуба к музею революции, 1926 год, «Москва и москвичи», 1926 год, «Мои скитания», 1928 год, «Записки москвича», 1931, «Друзья и встречи», 1934. «Москва и москвичи», очерки старомосковского быта, 1935, «Люди театра», 1941. Последние две книги, сложившиеся в цельное повествование, очерки старомосковского быта, «Москва и москвичи» и «Повесть актерской жизни», «Люди театра», продолжавшие «Мои скитания», Гелеровскому уже не суждено было увидеть. Они вышли в свет после его смерти. В середине 30-х годов завершена была и «Москва газетная», как третья книга автобиографической трилогии. Но свет она увидела уже значительно позже. Книги «Москва и москвичи» примыкает книга «Друзья и встречи». многие очерки и рассказы, которые перешли в окончательный вариант повествования о Москве и москвичах. Рассказчик отодвигается на задний план. Он повествует прежде всего о своих современниках, безвестных и знаменитых. В этой книге писатель создает яркий портрет Льва Толстого, Чехова, Глеба Успенского, Брюсова, Саврасова, своего земляка, друга отца, знаменитого ученого-фольклориста Илпидифора Васильевича Барсова. Здесь же рисуются типы газетчиков и обитателей дна, создаются образы людей, сыгравших когда-то свою роль в истории спорта. Многие из этих людей, выписанных в самой будничной, обычной житейской обстановке, те же москвичи, традиционные герои Гилеровского. Самой любимой книгой Гиляя была автобиографическая повесть «Бродяжной жизни. Мои скитания». В эту повесть он вложил всего себя, свою душу, свои искания и создал образ человека, много повидавшего на своем веку. Рисуя яркие картины детства, гимназического быта, автор повести показывает также политическую ссылку Вологды 60-х годов, горемычную судьбу бураков на Волге, тяжелый труд волжских крючников и рабочих белильного завода. «Мои скитания» — это не только бродяжная жизнь Гилеровского, это скитание многих людей, подобных ему. Автор повести не только ее главный персонаж, он и активный свидетель тех событий, которые описывает, той жизни, которой жил и он сам, и люди, его окружавшие. Гилеровский пишет о своем времени, о своих современниках. Вслед за книгой «Люди театра» в те же 30-е годы Гилеровский много и напряженно работал над своими записками репортера, которые вышли в свет под названием «Москва газетная». Это книга о Гилеровском газетчике, знаменитом репортере, о радостях и трудностях дела, которое стало его профессией. Вместе с тем, это книга о газетном и журнальном мире, о десятках московских газет, бытии нравах издателей, редакторов, журналистов конца XIX и начала XX века, о судьбах, связанных с ними людей, которых дядя Гиляй хорошо знал. «С гордостью почти полвека носил я звание репортера», завершает Гилеровский «Москву газетную», звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам. «Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой». Последние годы жизни писатель с обостренной тоской вспоминал о своей, еще в молодости покинутой родине. Он искал встреч с северянами, жадностью выслушивал их рассказы о родном крае, мечтал съездить туда. Скованный болезнью, почти потерявший зрение, дядя Гилей до последнего своего часа оставался литератором. Выработанная годами воля и перед смертью не отказала ему. Ночами, страдая жестокой бессонницей, почти 80-летний старик писал стихи, складывая бумагу гармошкой, нащупывал в темноте очередную складку, чтобы одна строка не наехала на другую. 1 октября 1935 года Гилеровский скончался. Образ этого цельного, подлинно русского по духу, чистого сердцем человека остался жить в его книгах. Большой знаток своего времени, соединивший с собой две эпохи, он талантливо рассказал в своих произведениях и о времени, и о себе. Поэтому тем, кто не читал книги Гилеровского или читал их когда-то давно, наверное, захочется после нашей сегодняшней передачи снова открыть удивительные, живые, яркие, интересные произведения Владимира Гилеровского и снова погрузиться в этот мир. Счастливого вам путешествия! На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге продолжается масштабное подземное строительство второго участка Красносельско-Калининской коричневой линии метрополитен. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», механизированная проходка тоннелей ведется одновременно с двух противоположных сторон. Соединение щитов произойдет как раз в районе будущей станции «Заставская». Строители уже совершили прорыв со стороны Путиловской. Там круглосуточно работают два тоннеля-проходческих комплекса КТ-1 диаметром 5 метров 63 сантиметра. Отмечается, что щит, прокладывающий второй путь, уже миновал станцию Броневая и пошел больше половины пути до следующей точки. Рабочие проложили 1600 метров тоннеля из 2 километров, и до Заставской им остается пройти всего 400 метров. Новый участок ветки метрополитена свяжет юго-западные окраины Петербурга с центральными районами города. Предполагается, что он значительно разгрузит действующие пересадочные узлы и сократит время и пути для десятков тысяч горожан. Водоканал Санкт-Петербурга завершил строительство повысительной водопроводной насосной станции «Александровская» для подключения к водоснабжению «Итмо-Хай-Парк», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга. В перспективе станция станет частью системы водоснабжения новых территорий юго-запада Пушкинского района, в том числе города Спутника Южный, нового многофункционального района, где планируется строительство жилья, создание рабочих мест, социальной и досуговой инфраструктуры, говорится в сообщении. Петербургские ученые смогли найти сразу 53 генетических варианта, связанных с повышенным риском суицидального поведения, пишут «Известия». Исследования прошли в стенах Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Склонность к суицидальному поведению более чем 200 пациентов оценивали с помощью стандартизированных опросников. У всех опрошенных брали образцы ДНК. Таким образом, выявлены 53 генетических варианта, статистически связанных с разными характеристиками суицидальных попыток. Это небольшие последовательности ДНК. Потом ученые попытались определить, с какими генами связаны эти варианты.

Губернатор и спикер законодательного собрания сейчас официально получают 149 тысяч рублей, а к 2029 году оклад вырастет почти до 169 тысяч рублей. Оклад вице-губернаторов поднимется со 140 тысяч до почти 160 тысяч рублей. Члены правительства города будут получать 154 тысячи рублей вместо нынешних 136 тысяч.

В Петербурге сейчас работают 50 выездных пунктов вакцинации. Их можно найти не только у станции метро, рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. 6 мобильных пунктов открыты рядом со станциями метро Приморская, Василеостровская, Ленинский проспект, Ломоносовская, проспект Большевиков и Владимирская. Кроме того, прививочные пункты разместили в торговых центрах, домах быта и возле железнодорожных станций. Такой формат позволяет петербуржцам сделать прививку по дороге за покупками, на работу или во время поездки по городу. Как отмечал Мотовилов, от гриппа в Петербурге уже вакцинировались около 160 тысяч человек. В Петербурге сегодня стартовал традиционный осенний месячник благоустройства. До конца месяца специалистам необходимо привести в порядок более 300 миллионов квадратных метров территорий. Вице-губернатор Евгений Разумишкин подчеркнул, все коммунальные службы, дорожные предприятия, районные администрации, муниципальные образования будут готовить наш город к зиме. И здесь основная задача – провести все необходимые регламентные работы. Здесь самое главное – вопрос консолидации и совместного труда. С городских территорий будут убирать опавшую листву. За месяц приведут в порядок более 59 миллионов квадратных метров дорог, тротуаров и проездов. Предприятие задействует 811 единиц техники и более 800 специалистов ручного труда. В петербургском аэропорту Пулково начинается масштабный эксперимент. На взлетно-посадочных полосах и перронах тестируют специальную технику, которая работает без водителей. На первом этапе полевые испытания пройдут 3 вида умных машин. Беспилотный багажный тягач, который будет возить вещи пассажиров, автономные снегоуборщики для идеальной чистки полосы зимой и роботы-косилки для ухода за травой у аэродрома летом. Пулково фактически стал первой цифровой лабораторией для обкатки таких технологий в России. Всего в планах заменить роботами около четверти всего автопарка, это 83 машины. Такой транспорт поможет аэропорту работать на 25% эффективнее, а самолеты будут обслуживаться быстрее и точнее по времени. Правительство страны уже утвердило для этого специальный юридический режим. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, несмотря на сильный туман. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет, сообщили сегодня в пресс-службе аэропорта. Ранее было предупреждено, что ночью и утром видимость может снизиться до 500 метров и менее. Водители просят быть осторожными, снижать скорость, отказаться от лишних перестроений и обгонов, строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходов также призывают быть внимательными при переходе проезжей части. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 2 октября переменная облачность без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 774-775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В субботу 3 октября небольшая облачность без осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 769-772 миллиметра, относительная влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 15-17, в субботу тоже 15-17 градусов тепла, небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания.

0: молчание. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 106-я программа. Я напоминаю, что мы говорим о царствовании Алексея Михайловича, и вот наши последние программы, касающиеся этого царствования, посвящены самой сложной, наверное, проблеме не только в истории царствования Алексея Михайловича, но, наверное, самой сложной проблеме в истории России XVII века и одной из самых сложных проблем вообще в истории России и русского общества за все время их существования. Я имею в виду раскол середины XVII столетия. И в нашей прошлой программе мы остановились на том, что два выдающихся представителя русской исторической школы, это Василий Осипович Ключевский и Антон Владимирович Карташов, совершенно по-разному относились и оценивали явление старообрядчества в русской жизни, в русской действительности. И вот мы возвращаемся к рассмотрению как бы такой заочной полемики между Ключевским и Карташовым. В то же самое время мне бы хотелось сказать, что мне кажется, что на оценке Карташова, который видел в старообрядчестве залог и стиль великой социальной возможности русского православия, в противовес Ключевскому, который, в свою очередь, видел в старообрядчестве только бессознательное и бессмысленное волхование, вот на оценку Антона Владимировича, как мне кажется, очень сильно повлиял, конечно, весь опыт революции и гражданской войны, потому что, собственно говоря, русские мыслители эмиграции, которым принадлежал Карташов, начиная с 20-х годов и на протяжении последующих 30-35 лет, они бились, в общем-то, над несколькими вопросами, пытаясь найти на них ответы. Что такое большевизм, чем была русская революция, почему она дала такое поразительное, немыслимое количество жертв, почему она привела к такой страшной катастрофе, не только к физическому истреблению или там, к разрушению хозяйства, к крушению культуры, к физическому истреблению такого количества людей, но почему она привела к такому колоссальному духовному, душевному опустошению нации. Вот опыт размышлений на эту тему, конечно, безусловно, наложил и отпечаток на какие-то суждения или рассуждения Антона Владимировича Карташова о русской истории, в том числе и о старообрядчестве. Иными словами, у Карташова был уже опыт, довольно страшный и жуткий опыт последних лет 10-х годов 20 века, которых, естественно, не было у Василия Осиповича Ключевского. И тем не менее. Итак, Ключевский в своих рассуждениях о причинах раскола, когда он искал вот какие-то подспудные глобальные причины для этого трагического явления в русской жизни, он подмечал одну очень важную черту в жизни средневекового древнерусского общества. И эта черта напрямую была следствием своеобразной истории церкви в Древней Руси. О чем я говорю? И что имел в виду Ключевский? Ключевский считал, что церковная жизнь, она была наполнена очень такой мощной какой-то казуистикой, да, церковно-нравственная казуистика, он даже употреблял вот такое словосочетание, и в то же самое время вот этой какой-то регламентации не хватало внутреннего содержания, не хватало какой-то наполненности, не хватало полноты. И вот этот тезис о противоречии между внешней стороной церковной жизни, регламентацией внешней стороны и слабым или недостаточным, лучше такой термин употребим, недостаточным ее содержание, нашел у Василия Осиповича Ключевского отражение, продолжение этот тезис нашел в специальной статье, которая как раз была посвящена исследованию причин церковного раскола. И, соответственно, Ключевский полагал, что вот начало XVII века, мы говорим с вами о том, что, по большому счету, сближение России с Европой начинается никак не в Петровское царствование, как об этом очень часто писали, говорили, это один из таких распространенных стереотипов. По большому счету, по-настоящему сближение России с Западом начинается еще на рубеже XVI и XVII веков при Борисе Годунове, а может быть даже еще раньше, если иметь в виду эпоху Ивана Грозного. Мы неоднократно в наших программах этой темы касались. В первой четверти, в первой трети XVII века Запад начинает, особенно в царствовании Михаила Федоровича, уже в послесмутное время, проникновение в Россию, в том числе и богословская традиция, и, соответственно, под влиянием вот этого проникновения, под западным влиянием, внешняя регламентация церковного обряда, внешнее расписание церковной жизни, так или иначе, должно было, по мнению Ключевского, превратить обрядовость в старообрядчество. Ключевский подчеркивал, я думаю, что здесь с ним, по крайней мере, я готов согласиться, о том, что, в общем-то, в свое время русские христиане просто заимствовали византийскую традицию, по крайней мере, на первых порах, и обряд приобрел такое воспитательное значение для русского народа, играя роль, вот, так сказать, миссионерскую даже, как бы это ни парадоксально кому-то из слушателей показалось. Но проблема-то заключалась в том, что обряд получил как бы первостепенное значение в жизни церкви, и богословская мысль не была развита. Она способствовала даже, по мнению Ключевского, затуханию религиозного, живого религиозного чувства, чувства Бога, да, чувства Христа. То в итоге получается, что все споры, дискуссии в русской церкви, они сводились к решению каких-то мелких казуистических споров, так или иначе. И это тоже была одна из причин, вот неразвитость богословской мысли, по мнению Ключевского, которая должна была оттеснить или вытеснить обряд в старообрядчество. Ну и более того, Ключевский даже позволял утверждать себе, и во всяком случае, наверное, он был искренен в своем суждении о том, что вера старообрядцев была формальной, ибо для них главное было сохранение и соблюдение какой-то внешней стороны при полной незаинтересованности внутренним содержанием. Употребляется даже некоторыми исследователями такое слово, как фетишизм старообрядчества. Соответственно, Ключевский в курсе русской истории, он полагал, что вот эта формальная вера старообрядцев, преклонение перед обрядом в ущерб внутреннему содержанию, в ущерб живому религиозному чувству, можно определить как языческую обрядность. Вот это словосочетание «языческая обрядность» может даже очень сильно кому-то резануть слух, но так или иначе Ключевский такого взгляда придерживался. И, соответственно, вот именно эта языческая обрядность, которая была очень широко распространена, по мнению ученого, в народной психологии, она становится ключом к пониманию причин и механизма раскола. Еще в качестве одной причины раскола Ключевский указывал на действительно весьма серьезную проблему, который он обозначил как национализация Вселенской Церкви. Наше церковное самомнение, ощущение себя хранителями единственной, правильной, подлинной истины, церковной традиции, самой правильной, превратило, по мнению Ключевского, православие в национальную монополию. Вместо вселенского христианского сознания возникает идея авторитета, непоколебимости, если хотите сказать, да, абсолютизации местной старины, причем старины именно русской. Эта старина становится в сознании русского человека святыней и, соответственно, формирует и определенные отношения и к изменениям обрядов, и текстов богослужений. И эта святыня приобретает больше значения, нежели чем все вселенское христианство, нежели чем вся мировая христианская традиция, которая, в общем, на самом деле уже интересует мало, а вот святыня, вот эта старина, это абсолют, это истина в последней инстанции. Во всяком случае, я могу сказать, что в своей, в общем-то, очень такой достаточно небогатой и недолгой, да, по времени какой-то осознанной церковной жизни, я вынужден сказать, что даже среди, в общем-то, не старообрядцев, а самых, что ни на есть, обычных православных христиан встречается вот такое действительно обожествление старины. Причем речь идет о старине, в данном случае даже неважно какого периода, но вот в этой какой-то старине, да, видится абсолютная правильность и незыблемость традиции, в ущерб именно вселенскому значению христианства. Во всяком случае, так мне кажется и представляется. Получается, что, писал Ключевский, любое покушение на богослужебные тексты или на изменение каких-то обрядовых правил воспринимается как ересь, да, как покушение на правильную веру. Еще одной причиной раскола Ключевский считал или называл такую инстинктивную латинобоязнь, проявление косности и робости богословской мысли, неспособность не то что усваивать, а даже принимать какое-то новое знание. Эта латинобоязнь дала общепонятное и желанное оправдание косному и робкому формализму религиозного чувства, которые были затронуты церковными новшествами. Она дала оправдание неумению приподнять религиозную мысль до уровня требований времени. Неумение превратилось в политическую оппозицию, сообщил этой косности энергию, самоуверенность и обаяние исповеднического подвига. Словом, из слабости сделала силу. Вот это очень тоже интересная мысль ученого, которая, как мне кажется, в значительной степени сохранила свою актуальность в чем-то и до нашего времени, даже не только применительно к старообрядчеству. Итак, Ключевский считал, что главная причина раскола философская заключалась в недостатках воспринимающей среды, как написал один из исследователей. Все внутренние процессы, которые происходили в русском обществе, они были очень сильно зависимы, не самостоятельно, они были очень зависимы от каких-то внешних образов, от какого-то внешнего воздействия, которое было связано с восприятием уже ставшей к тому времени исторической византийской традиции, да, византийского влияния. То есть восприятие было механическое, без какого-то понимания и глубокого осмысления. И вот это такое механическое заимствование просто превратилось в традицию нашего бытия. И в этой связи, например, Ключевскому принадлежит такой афоризм, он его сформулировал так: «Под византийским влиянием мы были холопы чужой веры, а под западноевропейским стали холопами чужой мысли. Мысль без морали – недомыслие, мораль без мысли – фанатизм». Вот как раз в этих словах, как мне кажется, позиция Василия Осиповича определялась очень-очень четко. Правда, нужно сказать, что в курсе русской истории главную вину за раскол Василий Осипович возлагал на Никона. Опять-таки, вот проблема личности в истории. Он считал, что его поступки были необдуманы, неоправданы, грубы, что в значительной степени вот конкретная ситуация конца 50-х, 60-х годов, она была спровоцирована личными качествами патриарха. И несмотря вот, в общем-то, на такие оценки, все равно в целом отношение Ключевского к старообрядчеству как явлению в русской жизни, русской действительности, его общая оценка осталась неизменной. Да? Старообрядчество – это был результат отсталости русской церковной жизни, это было проявление многочисленных недостатков русской среды, которые накопились за предшествующие столетия, под влиянием неуклонного, да, необратимого сближения с Западом и Европой, которое уже в полной мере ощущалось в 40-е и 50-е годы 17-го столетия. В этой связи оценки Антона Владимировича Карташова представляются полностью противоположными оценками Василия Осиповича Ключевского. В первую очередь нужно сказать, что Карташов был наследник традиции известного московского историка, известного специалиста по истории русской церкви Евгения Евсигнеевича Голубинского, о котором мы немного говорили в нашей прошлой программе.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: И Голубинского, и Карташова интересовал вопрос христианского смысла земной истории, национальных форм проявления этой истории. Надо сказать, что само слово «симфония» Карташов пытался понимать как полноту исторической церкви как реальное воплощение в народе и как политическое воплощение в государстве, в своем государстве. Карташов полагал изначально, становясь ученым, историком, да, что любой народ – это устойчивый и неразделимый в себе тип, в жизни которого должно реализовываться своеобразное национальное призвание. У любого народа, по мнению Карташова, такое призвание было. И, соответственно, призванием или заданием русского народа, о чем, кроме Карташова, еще очень ярко и искренне писал другой русский мыслитель Иван Александрович Ильин. И вот призванием русского народа, по версии Карташова, стало осмысление идеала Святой Руси. Словосочетанием «Святая Русь» Карташов в первую очередь понимал какие-то национальные, да, национальное русское переживание христианства, собственно говоря, явлением которого, с точки зрения Антона Владимировича, и вот был этот тезис о Москве как о Третьем Риме. Карташов считал, что в теории «Москва – Третий Рим» на самом деле заключается невысказанная, да, не сформулированная, не произнесенная теория, в соответствии с которой природа самой России, ее характер являются лоном мировой культуры. И верность вот этому призванию, призванию переживания на национальном уровне понимания христианства позволила русским выстоять в борьбе с внешними врагами, преодолеть смуту. Но самое главное, верность призванию очень сильно повлияла на поведение значительной части русского общества при столкновении вот с внутренней опасностью. Когда началось исправление текста церковных книг и упорядочение обрядов, те, кого стали потом называть старообрядцами, стали усматривать в этом именно покушение на вот это национальное задание. Вопрос даже не в том, сами ли могли они тогда сформулировать вот этот тезис, да, природа России как лона мировой культуры. Но во всяком случае, по версии Карташова, они переживали и чувствовали неправильность, противоестественность всего происходящего. Ну и на самом деле старообрядческое движение, по версии Карташова, было вызвано к жизни следующими причинами. Во-первых, действительно слабость просвещения, да, слабость образования. Здесь как раз, как это ни парадоксально, точка зрения Антона Владимировича Карташова совпадала с точкой зрения Василия Осиповича Ключевского. Не хватало своих специалистов, приходилось обращаться к специалистам киевским или новогреческим, в том числе вот к одному из персонажей, о которых мы будем говорить, выпускнику униатской коллегии в Риме Арсению. Раз, да. Во-вторых, бесспорно, подчеркивал Карташов, оригиналом для исправления текстов служили не древнегреческие, древнеславянские тексты, а новогреческие уже испорченные издания. В-третьих, и царь Алексей Михайлович, и Никон совершенно не понимали особенности религиозной психологии своих собственных подданных, да, своего собственного народа. Точно так же, как в еще большей степени эту психологию не будет понимать и учитывать царь Петр Алексеевич. Их действия были и нетактичны, и насильственны. Здесь опять-таки оценка Карташова совпадает с оценкой Ключевского. Ну и, соответственно, бесспорно совершенно, что вот такой прозелитизм определенный и широкая агитация, готовность вот такому исповедническому подвигу, который призывали сторонники протопопа Аввакума, вызвали к жизни широкое старообрядческое движение. Вот что, в частности, Карташов писал: «Святорусская душа народная в ее лучших и огненных элементах, эсхатологически напуганная этим крушением идеала чистоты московского православия, кинулась в леса и дебри старообрядческих, а потом и сектантских захолустий с общенационального пути церковного, государственного и культурного развития. Это было невознаградимой растратой драгоценной народной энергии, огромным несчастьем в жизни церкви и народа, новой внутренней катастрофой». Вот в этом тезисе Карташова, как мне кажется, заслуживает внимания совершенно очень точно и справедливо подмеченная черта, очень точно и верно указанная деталь этой исторической трагедии. Действительно, в раскол ушла наиболее активная, наиболее энергичная, наиболее деятельная часть низового духовенства и мирян. И это, конечно, обессилило, ослабило совершенно церковь, лучшие силы, которые наиболее активные, энергичные, я бы сказал, живые, бросились вот в эти самые леса и дебри старообрядческие, о которых упоминает Карташов. Соответственно, религиозное разделение привело и к разделению национальному, так или иначе, или к разделению национального сознания, соответственно. Интересно, что сам-то Карташов считал, что как раз преодоление вот этого раскола, опять-таки с учетом всего опыта культурного и хозяйственного устройства России периода Столыпинской модернизации, там 906-913 годы, вот последние годы перед Первой мировой войной, когда Россия стремительно совершенно менялась во всех областях, и казалось, что перед нашей страной открываются на ближайшие 30-40 лет очень хорошие перспективы внутреннего как раз устроения и хозяйственного, и культурного. И вот Карташов как раз считал, что преодоление вот этого раскола национального сознания, оно может быть осуществлено только на пути синтеза православных заветов Святой Руси и высоких достижений светской культуры. Но этого не произошло. Не произошло, потому что когда Карташов писал эти строки, он не мог себе представить, насколько далеко зайдет процесс русской революции, насколько необратимыми будут последствия катастрофы 1917 года. Естественно, что несмотря на какую-то близость, да, вот на которую я обращал внимание, близость в оценках, несмотря на это, совершенно очевидно, что и Карташов, и Ключевский понимали смысл старообрядчества совершенно по-разному. Вот. Мне кажется, что во многом это было просто связано с тем, что сами принципы исследования, методология, да, методы исторического познания у двух ученых были разными. Например, Ключевский категорически отказывался признавать мессианское значение истории русского народа. В свою очередь, наоборот, Карташов по-прежнему полагал, что вот эта идея Святой Руси является не сформулированной, не высказанной теорией, утверждавшей, что Россия является лоном мировой культуры. Значит, соответственно, если главными двигателями, да, или чертами, лучше так сказать, русского исторического процесса Ключевский видел в сложении каких-то сил и факторов, вот, созидавших и русское общество, и русское государство, и проблемы, и пути преодоления для этих проблем, да, вот сложение там и внешних, и внутренних сил и факторов влияния, ну, таких как, допустим, там, природа, климат или Великая степь, соответственно, да, территория русского государства, проходной двор для Азии, распыленность русских на большой территории, слабость общественной солидарности, низкий уровень корпоративности и прочее, о чем мы все это говорили, то совершенно, вопреки Ключевскому, Карташов считал, что главными факторами в истории русского народа это была национальная психология, народная психология, ну, я бы даже сказал, употребил сейчас такое слово, которого, конечно, Карташов не употреблял, менталитет. Да, а вот эта народная психология, национальная психология, пресловутый менталитет складывались под воздействием, под влиянием, конечно же, в первую очередь православной церкви, православной веры. Ну и опять-таки здесь можно указать на разный духовный опыт двух специалистов. Ключевский был достаточно равнодушным человеком к внешней обрядовой стороне православия. Это было результатом духовных кризисов определенных, которые он пережил еще в молодости. В то же самое время Антон Владимирович Карташов – это человек, который всю жизнь любил молиться на литургии. И для него как раз вот значение литургичности в его жизни было очень и очень велико. Здесь нужно еще наконец упомянуть о оправданности и о обоснованности употребления такого слова, как раскол, применительно к событиям середины 17-го столетия в истории русской церкви. Но вот один из самых интересных русских историков и филологов, которые преподавали на Западе во второй половине 20-го столетия, Сергей Александрович Деньковский в этой связи писал, я не могу не привести из него очень важную, как мне кажется, существенную цитату. «В обычной русской терминологии это слово стало одиозным и несправедливым в отношении старообрядчества. Раскол не был отколом от церкви значительной части ее духовенства и мирян. Он стал подлинным внутренним разрывом в самой церкви, значительно обеднившим русское православие, в котором были виноваты не одна, а обе стороны, и упорные, и отказывавшиеся видеть последствия своей настойчивости насадители нового обряда, и слишком ретивые, и, к сожалению, часто тоже очень упрямые и односторонние защитники старого». И хотя, конечно, мне кажется, что все равно слово «раскол» будет традиционно сохраняться для, по крайней мере, вот и в массовом сознании, я думаю, что среди большинства наших радиослушателей применительно к событиям середины XVII века, тем не менее, мнение Зиньковского, безусловно, стоит учитывать, и действительно, как мне кажется, необходимо в первую очередь понимать раскол как внутренний разрыв, произошедший внутри самой церкви. Во всяком случае, вот такая оценка этого незаурядного и талантливого ученого, мне кажется, справедливой и правильной. Ну что же, давайте перейдем непосредственно к событиям, связанным с историей вот этого церковного разрыва, колоссальной драмы, которая началась как драма, а закончилась как трагедия, перешла постепенно в трагедию. И здесь, конечно, совершенно нельзя игнорировать фигуру, появившуюся в полной мере в истории Московской Руси уже в конце 40-х годов, а в 50-х, в начале 50-х вышедшей на широкую историческую сцену, фигуру, личность патриарха Никона, о которой мы практически не говорили или о которой мы говорили очень мало в программах, посвященных царствованию Алексея Михайловича, когда касались каких-то других тем и сюжетов с ним связанных. Теперь, безусловно, в первую очередь фигура патриарха Никона должна быть в центре нашего внимания. Предыдущий патриарх, патриарх Иосиф, простудился в начале апреля 1652 года. В вербное воскресенье, которое ту пасхалию приходилось на 11 апреля, ему как-то стало полегче. Один из источников указывает, что Иосиф на злую силу ездил на осляте, то есть через себя, и снова он слег. В страстной вторник он совершил отпевание, соблазнившись достаточно на высокую цену, которая была предложена за это отпевание, умерла очень такая богатая боярыня Плещеева. В среду он по традиции должен был совершать чин прощения с царем и народом, но уже не мог физически его совершать, у него была очень высокая температура, и он даже впадал в забытье. Соответственно, когда царь навестил патриарха, ему пришлось ждать целый час, и фактически в полубессознательном состоянии уже Иосиф увидел царя Алексея Михайловича. И если царь поклонился патриарху в землю, то патриарх, в свою очередь, поклониться уже никак не мог. И даже перепутав царя с дворецким, благословил дворецкого. Во время обедни, Великий Четверг, патриарх Иосиф скончался. «Страх и ужас объяли всех», – писал царь в письме к своему будущему Сабинному ближайшему другу Никону на Соловецкие острова. «Скорбели, что патриарх оставил их в такие великие торжественные праздники». Действительно, казалось бы, в смерти патриарха Московского буквально накануне Великой Пасхи было, казалось, что-то такое пророческое, зловещее, так или иначе. Надо сказать, что Алексей Михайлович очень искренне относился к патриарху Иосифу и действительно плакал при его погребении. Однако на самом деле такое отношение разделяли московскому патриарху далеко не все представители московской церковной и политической элиты середины 17-го столетия. К сожалению, патриарху было свойственно очень значительное корыстолюбие, болезнь, которая остается непрекращающейся в разные времена в церкви и которая поражает далеко не только одних мирян. Надо сказать, что Иосиф концентрировал в своих руках просто колоссальные деньги. После его смерти, когда была обсчитана домовая патриаршая казна, оказалось, что она составляла 15 тысяч рублей, а кроме того была еще казна личная или келейная, равнявшаяся почти такой же сумме в 13,5 тысяч рублей. Если перевести эти деньги в середину 17-го столетия на период конца 19-го, начала 20-х веков, когда русский рубль получил уже золотое обеспечение, то это что-то такое составит 230 тысяч золотых рублей. Или в ценах 50-х годов 20-го века, когда Антон Владимирович Карташов об этом писал, примерно 460 тысяч долларов. Но если учитывать, что с середины 50-х годов применительно к сегодняшнему времени доллар обесценился примерно в 10 раз, то можно предположить, что деньги, которые были найдены после смерти патриарха, его домовой и келейной казне, составили что-то такое, ну, 4,5 миллиона долларов. В современных, конечно, в современном исчислении. Это все, я еще раз подчеркиваю, очень приблизительно. Но так или иначе можно просто себе представить, хотя бы составить впечатление о размахе и солидности вот этих личных средств. Кроме того, было найдено очень много золотой и серебряной посуды. Кстати, среди них было очень много вещей, которые принадлежали представителям русского боярства. Оказалось, что патриарх Иосиф не чужд был ростовщических операций. Они у него занимали деньги под залог, вот в виде залогов приносили эту посуду. Ну, вообще, тогда надо сказать, что банков-то и ломбардов не было еще так или иначе, и понятно, что выполнение таких обязанностей очень часто брали на себя богатые монастыри. Алексей Михайлович даже лично составлял опись имущества патриаршего, видимо, опасаясь, что закладные ценности могут быть расхищены. Надо сказать, что популярность Иосифа в своей корпорации тоже была весьма-весьма относительной. Очень многим представителям духовенства не нравилось то, что он требовал являться в Москву всех ставленников из чужих епархий, причем за перевод нужно было оставлять от 6 до 15 рублей в патриаршем приказе. Это очень большие деньги по тем временам. И Алексею Михайловичу даже приходилось понуждать духовенство, как пишет Карташов, чтобы над гробом усопшего патриарха попеременно читали. Во всяком случае, всем слугам патриарха было роздано не менее чем по 10 рублей. И вот такое, я бы сказал, более чем прохладное отношение к почившему патриарху, казалось, расчищало путь, расчищало дорогу патриаршему престолу, его будущему преемнику, его будущему заместителю. К тому времени практически на Пасху 1652 года никто не сомневался, что преемником усопшего патриарха Иосифа будет царский любимец архимандрит Никон. Так на московской сцене на Пасху 1652 года уже в полной мере появляется личность этого человека, которому было суждено очень быстро стать вторым человеком в московском государстве после избрания на патриаршество. Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе в рамках нашего систематического курса лекций по истории России и русского общества. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной программой в рамках нашего систематического курса по русской истории был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского. Близ 2000 лет тому назад на земле совершено было людьми по злобе и зависти страшное злодеяние, от которого солнце померкло, земля потряслась, скалы треснули, гробы мертвецов раскрылись, и мертвые ожили, вышли и вошли в город, явившись многим в Иерусалиме. Это злодеяние — убиение иудеями Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, Сына Божия, восхотевшего добровольно принять на Себя от правосудия Божия казнь за грехи мира. Это убиение было совершено посредством крестной казни. Она была самая позорная казнь, мучительная, придуманная людьми тогдашнего безбожного мира для рабов, которые ценились ниже всякого животного бессловесного. Итак, крест был орудием казни Бога-человека. И этот крест, бывший прежде проклятым, сделался по распятии и смерти на нем Бога-человека для христиан древом благословенным, потому что через него уничтожено проклятие Божие, бывшее на нас, и дано благословение всем верующим. Через него побеждена смерть всеродная, и дано воскресение, и паки бытие, вторичное бытие, роду человеческому. Это древо креста было сокрыто иудеями глубоко в земле, и для большего поругания его над местом его сокрытия было построено языческое капище, так что место погребения животворящего креста пришло в забвение. Когда христианская вера восторжествовала над язычеством и иудейством, и на престоле Цезаря явился равноапостольный мудрый император Константин с матерью Еленою, этой царице пришла мысль найти настоящий крест, на котором пролил свою искупительную кровь и умер Господь Иисус Христос. После долгих поисков один престарелый еврей, знавший по преданию место сокрытия креста, открыл царице место его нахождения, и он найден был, и торжественно изнесен из земли, и узнан был, как крест Христов по чуду от него бывшему, по воскресению мертвого, на которого был возложен. Затем по желанию царицы показан народу, то есть был воздвигнут на все четыре стороны руками патриарха и иерусалимского Макария. Народ в радости, покаянии плакал и многократно повторял: «Господи, помилуй, вот почему мы празднуем воздвижение креста Господня и много раз при этом повторяем: Господи, помилуй». Так как Господь претерпел крест за грехи всех и каждого из нас, мы должны все усердно каяться в них, плакать и говорить: «Господи, помилуй», потому что все без числа согрешаем. Но почему мы спасены от греха, проклятия и смерти именно крестом, а не иначе как-нибудь? Почему нужна была казнь на кресте по плоти самого Сына Божия? Об этом размыслим. Причина, почему требовались праведными судьбами Божиими крестная казнь Сына Божия по плоти, изъясняется в одной из церковных песней на этот праздник. Эта песня читается так: «Приидите, все языцы, народы, благословенному древу поклонимся, им же бысть совершилась. Вечная правда, праотца бо Адама, прелестивый древом, через вкушение запрещенного плода, дьявол крестом прельщается, убив по неведению не человека простого, а богочеловека всеправедного, неповинного греху и смерти. И падает низверженный падением странным, жалким, мучительно державший в своих когтях созданного по образу Божию человека. Кровью Божией яд змия отмывается, и клятва праведного осуждения человеческого разрушена. Когда всеправедный Иисус был осужден на смерть крестную неправедным судом иудеев, ибо надобно было исцелить через страдания Иисуса на древе креста язву преступления, через вкушение Адама от запрещенного в раю древа, и через неповинные страдания на кресте бесстрастного Бога-человека разрушить страсти осужденного, Адама и всего человечества. Слава Христе, мудрому Твоему нас смотрению, промышлению, коим Ты спас нас, как единый человеколюбец. Эта песня церковная, составленная вдохновенным песнописцем, проникнута искренним и глубоким смыслом. Постараемся с Божьей помощью несколько выяснить его. Прислушание, первозданной четою, самой легкой испытательной заповеди Творца и Благодетеля, исполнить которую притом даны все средства, и легкомысленное послушание человека лукавому противнику Божию, словесному змею, и вступление в союз с ним отринуло человека и человечество от Бога на бесконечное расстояние и подвергло его игу греха, праведного проклятия и смерти вечной. Человек подвергся неоплатному долгу перед Творцом, поправ все его благодеяния, явился неблагодарным, гордым, злым, усвоив себе дух нового своего владыки дьявола. Человечество оказалось в ужасном плену всем своим тройственным существом души, разумом, сердцем и всей своей волею. Им овладела всецело темная адская власть, ибо какое общение света со тьмою, правды с беззаконием, гордости и непослушания с смиренным послушанием? Падшее человечество надлежало искупить по человеколюбию Божию от ужасного плена, от греха, проклятия и смерти. Но кто мог искупить человеческий бесчисленный род, как песок морской, кроме самого Бога? Никакая тварь не могла искупить, никакой ходатай, никакой ангел, ибо каждая разумная тварь, хотя и праведная, как ангел, праведна не сама собою, а благодатью Божией, и творит то, что должна творить. Только один праведный, совершенный Бога-человек, Христос, Сын Божий, мог искупить людей своей бесконечной правдой, но для этого нужно было ему сделаться человеком, соединив его неразлучно и несметно с Божеством в одном лице. Нужно было исполнить всю правду по человечеству и за человечество, просветить его, научить его покаянию и исполнению воли Божией, дать им благодать на благодать, пострадать за людей, добровольно приняв казнь за них, умереть и своею смертью неповинною лишить силы имеющего державу смерти дьявола, победить смерть, которую люди навлекли на себя дерзким непослушанием, и воскреснуть человечеством своим из мертвых и подать всем величайший дар воскресения. Вот безмерная милость Божия к падшему человеческому роду. Вот правда Божия, удовлетворенная соответственною ценою. Как же довел дьявол до таких ужасных страданий крестных и смерти Искупителя нашего Иисуса Христа, когда эти страдания и смерть должны были окончательно победить его самого, врага Божия, разрушить ад и его страшное узилище и стереть самую главу змея? Дьявол от злобы и гордости обезумел и сам себе приготовил всемогущего победителя смерти и ада и должен был отпустить всех пленных, коих надеялся вечно держать в своей мучительской власти. Таким образом, древом креста разрушен грех, вошедший в мир через древо преслушания, и заплачен долг человечества правде Божией через неповинное страдание смерть Сына Божия. Людям дано величайшее благо — покаяние и благодать, располагающая человека верующего к покаянию, и даны все средства сделаться новую тварью о Господе, стать праведником, достигнув лика стояния на небе вместе с ангелами. Пользуйтесь же, грешники, милостью Божьей, крестными заслугами Сына Божия, и немедленно спасайтесь через покаяние и дела милосердия. Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, Его же обрящет бдяще. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Аминь.
1: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского для вас читал Георгий Корольчук.

0: прозвучала стихира праздника воздвижения Честного Креста Господня композитора Ивана Гарднера в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свою передачу. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: состоялось очередное заседание комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. В Москве прошел круглый стол, посвященный сотрудничеству Русской Православной Церкви и Всероссийского общества глухих. Вышел в свет «Месяц слов для проскомидии на 2027 год». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 сентября состоялось очередное заседание комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Работу заседания, проходившего в заочном формате, возглавил исполняющий обязанности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета епископ Егоревский Мефодий. Во вступительном слове он представил итоги деятельности рабочей группы, подготовившей проект документа «Почитание святых мощей в Русской Православной Церкви». Также комиссия обсудила дальнейшую работу по темам, определенным Священным Синодом. По итогам состоявшейся дискуссии члены комиссии согласовали проект документа «Почитание святых мощей в Русской Православной Церкви» для предоставления в секретариат межсоборного присутствия. Круглый стол, посвященный 220-летию попечения глухих в Русской Православной Церкви и столетию создания Всероссийского общества глухих, прошел 25 сентября в конференц-зале гостиницы «Измайлова» в Москве. Он состоялся в рамках праздничных мероприятий, посвященных столетию Всероссийского общества глухих. Участники круглого стола обсудили исторический опыт церковной заботы о слабослышащих и глухих людях, региональные инициативы и совместные проекты церкви и Всероссийского общества глухих. На встрече присутствовали председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева, богословский редактор проекта «Библия» на русском жестовом языке Института перевода Библии диакон Артемий Овчаренко, руководитель региональных отделений Всероссийского общества глухих, духовенство, церковные специалисты, добровольцы, люди с нарушением слуха. Открыл встречу приветственным словом протоиерей Михаил Потокин. На круглом столе Вероника Леонтьева рассказала о деятельности православных общин глухих в разных городах России. Самая острая проблема, которая стоит сегодня в обществе, – нехватка переводчиков русского жестового языка для глухих людей. И эту проблему нам также нужно решать совместно, помогая друг другу в обучении специалистов для повышения доступности не только наших храмов, но и общества в целом, подчеркнула Вероника Леонтьева. 30 сентября завершилось пребывание ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского в Петропавловской епархии. Святыня находилась в Вознесенском кафедральном соборе, где ей поклонились свыше 20 тысяч человек. При большом стечении верующих епархиальным духовенством днем и ночью совершались молебны святителю. В ходе своего визита в административный центр Северо-Казахстанской области митрополит Астанайский Казахстанский Александр совершил в главном храме города торжественное богослужение по случаю принесения в регион мощей святителя Спиридона и Дня памяти небесного.

0: месяца слова, убраны указания уставных чтений, указания празднований в честь икон Божьей Матери и другие события, не относящиеся к поминовению святых. Оставлены только названия праздников, недель, седмиц, особых дней, предпраздность, попраздность и тому подобное, чтобы можно было удобно ориентироваться в календарной сетке не только по числам. Книга сделана в виде блокнота формата А5 на пружине, что позволяет полностью перекидывать страницу на другую сторону, не утолщая блок в корешке. Удобный формат блокнота дает возможность или положить блокнот слева от тарелочки для проскомидии, или взять в руки, не боясь им ничего задеть. Книга прошла апробацию во многих храмах. Помимо проскомидии, ее используют также для поминовения святых на отпусте. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля «Солисты Венеции» прозвучала третья часть концерта Гросса до минор Франческо Жеминиани.
1: В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Николая Константиновича Печковского.
2: Истории создания шедевров, жизнь и творчество гениев и забытых звезд, трагедии и курьезы на сцене и за кулисами, истории взлетов и падений, и все это в программе «Жемчужины русской оперы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» четвертая передача о жизни и творчестве Николая Константиновича Печковского. Я продолжаю свой рассказ. Мы в прошлый раз говорили о роли Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин» и о трактовке ее Николаем Константиновичем Печковским. Еще одна любопытная рецензия на Ленского Печковского. Любопытная журналистским языком первой половины XX века. И не менее любопытная интересными сравнениями. Итак, цитирую. «Ленский в исполнении Печковского всецело отдается своему чувству, которое позволяет ему жить в мире идеальных представлений, окрыляет поэтической фантазией, дает полноту жизни ощущений. Он по-весеннему силен. Оттого столь восторженно его объяснение с Ольгой в первом акте. Оттого во втором акте, сцена на балу, ослепленный любовью и ревностью, он немножко по-детски рвется в бой с Онегиным, настраивает против него окружающее общество, в запальчивости забывая, что общество это толпа сплетников. Он едва не плачет от нежности, прощаясь с домом Лариных в вашем доме. И его голос дрожит самой настоящей обидой ребенка в реплике «Посмотрим, кто кого проучит». В арии перед дуэлью артист далек от элегики. Ария родится из представления Ленским гибели и бесследного исчезновения своего существования. Представление это возбуждает в нем внутренний протест, сказывающийся в юношеском призыве к жизни. Логически завершая роль, артист интонирует реплику «Начнем, пожалуй», с какой-то нерешительностью, почти детской беспомощностью. А партию в дуэте «Враги» нервно, как бы боясь дать себе отчет, словно убегая от мысли. Роль Ленского, понятая не поверхностно, а обывательски, оказывается одной из самых труднейших. Скептицизм Чайковского был обоснован. То, что Печковский абсолютно порывает с традицией обывательского, мещански чувствительного истолкования образа Ленского, то, что он создает образ, одновременно трогающий своей светлостью и глубокой драматичностью, является уже крупным шагом на пути к более правильному истолкованию роли, выдвигает его исполнение в число наиболее ярких и впечатляющих на нашей сцене. С.А. Цветаев. Проблемы исполнительства в операх Чайковского. Чайковский на сцене Театра оперы и балета имени Кирова, бывший Мариинский.
1: Еще раз напомню, уважаемые друзья, о том, что фонографическое наследие выдающегося певца невелико, и мы не можем послушать ни его Ленского, ни его Вертера, и более того, в продолжении всего цикла я буду повторять уже звучавшие фонограммы. Думаю, что вы правильно меня поймете, и мы вместе с вами получим огромное удовольствие от звука его чарующего голоса. Итак, сейчас в исполнении Николая Константиновича Печковского прозвучит романс Чайковского «Хотел бы в единое слово» на стихи Льва Мея. Это его перевод из Генриха Гейне.

Совершенно справедливо пишет журналист Ольховский в своей статье «Печковский», опубликованной в журнале «Искусство» номер 7 за 1939 год. И Ленский, и Вертер в исполнении Печковского также цельные, продуманные художественные образы, проникнутые большой мыслью, большим чувством. Правдивость и простота сценического воплощения этих образов, мужественный лиризм, лишенный слащавой сентиментальности, выгодно отличают их от традиционных оперных штампов. При значительном сходстве характеров Ленского и Вертера Николай Константинович сумел на основе музыки отыскать присущий каждому образу внутренний ритм, создав два одинаково поэтичных, но различных по своему содержанию образа. При значительном сходстве характеров Ленского и Вертера Николай Константинович сумел на основе музыки отыскать присущий каждому образу внутренний ритм, создав два одинаково поэтичных, но различных по своему содержанию образа. Конец цитаты. Но вернемся, однако, к начальному периоду карьеры Николая Константиновича. Все было хорошо. Но заветной мечтой Печковского, причем с самого детства, была роль Германа в «Пиковой даме» Чайковского. Не зная, к кому еще обратиться со своей идеей, он принял решение заручиться поддержкой, если получится, у главного дирижера Большого театра Вячеслава Сука. Чех по национальности, Сук обладал большим авторитетом в театре и мог стать хорошим помощником в достижении цели. Печковский явился домой к Суку и вымолил у него несколько минут для прослушивания. Вместо обещанных 5 минут, увлекшись, Вячеслав Иванович аккомпанировал Печковскому почти час. Они прошли 2 большие сцены из оперы, и из-за этого впервые в жизни главный дирижер Большого театра позволил себе опоздать на службу. Печковский получил в театр постоянный пропуск и официально начал работу над партией Германа, готовясь к дебюту. Большой театр даже назначил ему небольшую стипендию, узнав о его бедственном финансовом положении. Путь к осуществлению мечты был открыт. Параллельно Николай Константинович решил выступить в 3 операх на сцене Народного дома. Его партнерами согласились быть несколько солистов Большого театра. Для этих выступлений Печковский выбрал «Пиковую даму», Евгения Онегина Чайковского и оперу «Безе Кармен». Начались репетиции. И вот однажды, во время спевки с дирижером, тот участливо спросил: «Вам удобно вот так?» Печковский узнал знакомое лицо. «А помните, — спросил он, — как в 1918 году я обещал вам, что когда буду выступать у вас в качестве гастролера, вы еще спросите, какой мне нужен темп?» Букша, а это был он, остолбенел. А потом расхохотался. «Ну, молодец! Значит, работал много». Он был человеком не злопамятным. А ведь что интересно, прав был Печковский в 1918 году. Задуманные 3 спектакля в Московском народном доме, среди которых, кстати, была и заветная «Пиковая дама», Николай Константинович спел с большим успехом. Справившись с этой задачей, он решил ненадолго съездить отдохнуть в Одессу. В этом приморском городе он планировал остановиться у знакомой певицы. Она должна была петь там с симфоническим оркестром Большого театра, но заболела и решила: раз уж Печковский все равно едет, так пусть и споет вместо нее. По всей Одессе были расклеены афиши, извещавшие о том, что солист Большого театра Н.К. Печковский выступит с симфоническим оркестром. Солистом театра Печковский не был. Он был только студийцем. Произошло недоразумение, а артисты оркестра могли неправильно понять сложившуюся ситуацию. Пришлось объясняться. Оркестранты были не в претензии. Наоборот, они поддержали молодого певца и даже уверили его в том, что его обязательно примут в прославленную труппу. Как вспоминал сам Николай Константинович, собирали его на концерт всем оркестром. Один музыкант дал для выступления свой фраг, другой — брюки,
довершила торжественную картину, вдетая в петлицу фрака живая белая хризантема. Выйдя на сцену, певец обратил внимание на двух изучавших его важного вида граждан в первом ряду. Пока смолкали приветственные хлопки, Печковский успел расслышать реплику. «Он, наверное, в Большом театре подносы выносит». Это его взбесило, и он набрал в грудь воздуха. Наверное, приблизительно вот так мог бы звучать тогда его голос. Знаменитая ариоза «Канио» смеси паяц из оперы Руджеро Ланкавалла.

После его выступления, даже не дожидаясь, пока смолкнут аплодисменты, причем дружно аплодировал и весь оркестр, эти двое первыми прибежали за кулисы. Один оказался директором Одесской оперы, другой — его замом. Они сразу здесь же, за кулисами, предложили Николаю Константиновичу выступить в Одесском оперном театре в 10 спектаклях. Договоренность была достигнута, и в октябре 1923 года Печковский должен был петь в Одессе. В том же 1923 году произошло знаменательное событие и для Николая Константиновича Печковского, и, без преувеличения, для всей истории русской оперной музыки. На сцене прославленного Большого театра он явил впервые своего, в будущем легендарного Германа, в опере Чайковского «Пиковая дама». Неизвестно, ходил ли Николай Константинович к директору Малиновской напомнить ей ее фразу «Пока я директор, вам не петь в Большом театре». Зная его характер, вполне можно было предположить, что и ходил. Ведь он же сказал ей тогда «А я буду». Была ли эта встреча, история умалчивает. Дебют в Большом театре тоже прошел с приключениями. Этому событию предшествовала огромная работа. Станиславский был за границей, и подготовить Печковского к дебюту на сцене Большого театра должен был его заместитель в студии Сушкевич. Это был знающий режиссер, крепкий профессионал, он стоял у истоков создания первой студии МХАТа. 2 месяца Николай Константинович ходил в студию к Сушкевичу на занятия. Когда он пришел в театр на первую оркестровую репетицию, то был вполне в себе уверен. Однако эта уверенность у него быстро улетучилась. Сначала дала совет актриса, певшая партию графини. «Вы с ума сошли, что решились показать себя в партии Германа? Вы поете 3 голосами. Откажитесь, пока не поздно». Вторым подошел Мигай. «Коленька, я бы на вашем месте отказался. Вы не знаете характера Вячеслава Ивановича Сука. Он может положить дирижерскую палочку, и тогда ваша судьба будет решена. На вас будет клеймо, которое изгладить впоследствии будет трудно». Печковский переменился в лице настолько, что проходивший мимо Вячеслав Иванович Сук поинтересовался состоянием его здоровья. Началась репетиция. Николай Константинович спел первую арию «Я имени ее не знаю», и Вячеслав Иванович Сук положил дирижерскую палочку. Печковский похолодел. Вячеслав Иванович поднял руки, строго посмотрел на дебютанта и зааплодировал, тихонько повторяя «Браво! Браво!». Участь певца была решена. Авторитет Сука в театре был непререкаем. Тотчас вслед за дирижером зааплодировали солисты на сцене, включая актрису, певшую партию графини, зааплодировал Сергей Иванович Мигай, зааплодировал оркестр. В день премьеры Печковский заболел ангиной, причем впервые в жизни. Никогда до этого ангиной он не болел, он просто не знал, что это такое. Немедленно был вызван врач, который, осмотрев горло артиста, петь в этот день не советовал. Пришлось позвонить в театр. Ему сказали, что если он не споет сегодня, то в Большом театре он точно не споет больше никогда. Хотя эту фразу он уже слышал, но решил все-таки не рисковать, а вместе с врачом-фониатром принять все меры и попробовать выйти на сцену. Доктор сделал ему в горле надрез, смазал его йодом и благословил. Что певец пережил за эти несколько часов, остается только гадать, но перед началом спектакля в театр были вызваны сразу все германы, чтобы в случае чего заменить больного. Но все обошлось. Были и овации, и цветы, и крики «Браво!». Директор московских и ленинградских театров Иван Васильевич Экскузович решительно произнес после спектакля: «Этого мальчика
я заберу в Ленинград. 23 апреля 1923 года Печковский дебютировал в Большом театре в партии Германа и официально стал солистом одного из первых оперных театров страны. И именно Герман прозвучит сейчас в исполнении певца. «Прости, небесное создание» — знаменитая ариоза из второй картины оперы «Пиковая дама».

0: Его зачислили в оперную труппу солистом с постоянным окладом в 150 рублей в месяц. Для сравнения. За первый спектакль «Евгений Онегин» в Одессе через полгода он получит 10 рублей. За второй «Вертер» — 25. За третий «Пиковая дама» — 50. За четвертый «Кармен» — 75. За пятый «Паяцци» — 100. А всего осенью 1923 года в Одессе Николай Константинович споет 12 спектаклей. Первой оперой, с которой началось покорение Одессы, был «Евгений Онегин». Во время оркестровой репетиции Печковский пел в полголоса. Он берег голосовые связки для своего первого спектакля. Вдруг за спиной он услышал фразу «Ох уж это Одесса!» «Это, наверное, такой же певец, как тот, который петухов пускал». Молодой человек, который произнес эту фразу, танцевал в театре в балете. И, о случай, он оказался братом будущей жены Николая Константиновича, Таисии Александровны. Тогда она была студенткой фортепианного отделения Одесской консерватории. К слову сказать, в этой поездке молодой артист не только встретил свою избранницу, но и заработал первые большие гонорары, а одесская пресса не скупилась на похвалы. Его сравнивали ни много ни мало с великим итальянским тенором Джузеппе Ансельми. В этот же сезон в Одессу приехала известная киевская певица Монска. Дирекция оперы попросила Печковского оказать любезность и выступить с гастролершей в опере «Травиата». Партию Альфреда он не знал, но пошел навстречу одесситам. Всего за одну неделю ему пришлось выучить свою роль и отрепетировать ее с партнершей. В финале оперы в четвертом акте, в сцене смерти Виолетты, Монска, не предупредив коллегу, решила умереть у него на руках. Женщиной она была дородной, крупной, а Николай Константинович в те годы был юношей худым и бледным. В общем, он не удержал Виолетту и, уронив ее на пол, случайно подавшись за ней, надавил коленом ей на живот. Умирающая Виолетта прошипела своему Альфреду: «Медведь!» Как всегда, Коля Печковский долго не раздумывал: «Корова!» После того, как дали занавес, партнеры высказали друг другу все, что наболело. Больше с артисткой Монска Печковский не пел никогда. Куда больше приятных впечатлений у него осталось от совместного выступления с выдающейся украинской певицей Марией Литвиненко-Вольгемут. Она была его Лизой в спектакле «Пиковая дама», обладала великолепным голосом и была прекрасным сценическим партнером. Пока он пел в октябре-ноябре 23 года на берегу Черного моря, из Большого театра его уволили. Почему это случилось, неясно. То ли директор Малиновская никак не могла успокоиться, то ли были какие-то другие причины. Партком и местком Большого театра были против увольнения молодого таланта. Высший начальник Экскузович не уставал повторять про Ленинград. В общем-то, страшного ничего не случилось. Даже наоборот. Была достигнута договоренность о том, что Печковский половину сезона будет петь в Москве, а половину — в Ленинграде. Здесь были свои преимущества. Какие? Во-первых, он попадал в привилегированное положение гастролера. А во-вторых, пользуясь скользящим графиком, он мог съездить на несколько спектаклей, например, в ту же Одессу, где его уже знали, и у него уже была своя публика. А гастролер — фигура уважаемая. Это красная строка крупными буквами в афише. Это когда весь театр, все солисты, оркестр, статисты работают только на тебя. К тебе повышенное внимание публики. Остальные — свои. Зрители их еще увидят и услышат, а ты гастролер. Ты уедешь, и неизвестно, когда еще приедешь и подаришь своим искусством. А повышенное внимание публики — это повышенные сборы. Хорошо и тебе, и театру. И вот с 1923 и вплоть до 1931 года Николай Константинович приезжал в Москву в качестве гастролера на 16 спектаклей в каждом театральном сезоне. А в Ленинграде? В Ленинграде с осени 1924 года началась эпоха Печковского. Продолжается она, собственно говоря, и по сей день. Но официально она закончилась в августе 1941-го.
1: Уважаемые друзья, подошла к концу четвертая передача цикла о жизни и творчестве Николая Константиновича Печковского, выдающегося российского советского певца. Автор и ведущий цикла, я, Надир Ширинский, прощаюсь с вами до следующей встречи.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались тайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

0: как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели березки и покраснели осины. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие.
1: «И куда эта мелочь торопится?» — ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?»
0: «Какой ты отец?» — накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти».
1: «Ты это о серой шейке говоришь?»
0: Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват. Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. Даже и подумать страшно. «Как мы покинем здесь серую шейку одну?» — повторяла утка со слезами. «Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь». И так я ее люблю, мою серую шейку.

Старая утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, советовала она. Там вода не замерзает целую зиму. Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. Ну, трогай, громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Неужели я совсем одна?» — думала серая шейка, заливаясь слезами. «Лучше было бы, если бы тогда лиса меня съела.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в это же время.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 94 соль мажор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Петербургская программа Международного дня пожилых 1 октября включила 86 мероприятий и форум «Старшее поколение». Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для петербуржцев серебряного возраста подготовили концерты, выставки, мастер-классы, спортивные состязания, которые проводятся в библиотеках, театрах, музеях, концертных залах и учреждениях здравоохранения. В городских парках состоялись занятия по физкультуре. Самым масштабным мероприятием в честь Дня пожилых стал форум «Старшее поколение». В историческом парке «Россия. Моя история» собралось около 4000 человек из 11 регионов. Участники получили возможность посетить лекции, проверить состояние здоровья, узнать о действующих социальных программах и узнать, как противодействовать мошенникам. В пятницу 2 октября в 17 часов в Большом зале Санкт-Петербургского союза художников на Большой Морской улице 38 состоится торжественное открытие региональной выставки конкурса детского художественного творчества «Юный художник». Вход на церемонию свободный. Тема выставки – мир интересов современных детей. Любимые занятия, семейные и школьные эпизоды, прогулки по городу, походы в музеи, театр, мечты и впечатления. В экспозиции представят около 1000 произведений юных авторов в возрасте от 5 до 17 лет. Участниками стали воспитанники студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ученики домов и дворцов детского творчества, школ искусств, центр творческого развития, подростковых клубов и других образовательных площадок Петербурга. В Адмиралтейском районе Петербурга на пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы торжественно открыли памятник воспитателям детских садов. Смольный посвятил этот сквер работникам дошкольного образования. Инициатором создания памятника стал 86-летний петербуржец Виктор Зиновьевич Бейлин. Его супруга Софья Моисеевна много лет проработала обычным воспитателем в детском саду. Вместе они прожили 60 лет. Когда в 2019 году жены не стало, Виктор Зиновьевич решил увековечить память о ней и о всех женщинах, посвятивших себя воспитанию детей. Он несколько лет просил чиновников реализовать эту задумку. В итоге его идею одобрили, и скульптор Евгений Крылов создал монумент, а территорию вокруг благоустроили за 16,8 миллиона рублей. Проект, однако, подвергся жесткой критике со стороны петербуржцев. В городских пабликах и комментариях жители Адмиралтейского района возмутились тем, как именно коммунальщики готовили сквер к открытию памятника. По словам горожан, ради гранита и плитки рабочие безжалостно уничтожили зеленую зону.

Гатчинском дворце открылась выставка «Семь историй сотворения мира». Один из ее залов, седьмой, полностью посвящен вандализму и разрушению истории, уточнили в пресс-службе дворца. Там отметили, что главным экспонатом этого зала стало реальное послание из прошлого, которое оставил немецкий солдат на штукатурке гранитной лестницы во время Великой Отечественной войны. Уходя, он нацарапал «Мы будем».

Большой зал Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича отметит сегодня Международный день музыки общедоступным концертным марафоном молодежных коллективов и молодых солистов. Об этом сообщила пресс-служба старейшей концертной организации России. Особенность праздничных концертов-марафонов – их общедоступный статус. Билеты стоят всего 200 рублей. Прозвучат произведения отечественной и зарубежной классики от Моцарта до Шостаковича, музыка современных композиторов. Еще одним подарком слушателям к Международному дню музыки станет эксклюзивная возможность приобрести билеты на значительную часть октябрьских концертов в Большой и Малой залы филармонии с ощутимой скидкой, сообщает пресс-служба. Детский музыкальный театр «Карамболь» показал вчера премьеру мюзикла для всей семьи «Девочка и слон». По рассказу «Слон» Александра Куприна на сцене Дворца искусств Ленинградской области. Эта история продолжает излюбленный тематический путь нашего театра – история о семье, о взаимоотношениях родителей и детей. Этими темами мы занимаемся вот уже 37-й сезон, рассказала художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Ирина Бронс, придумавшая идею мюзикла и написавшую музыку к нему. Очень ценным с воспитательной точки зрения она считает то, что в спектакле играют взрослые и юные артисты, что по существу перекликается с реальной жизнью современной молодой семьи. Приглашенный на постановку драматический режиссер Андрей Сидельников считает, что это не просто история, а история про каждого из нас, у кого есть дети, у кого они будут, и про то внимание, которое мы успеваем им уделять, чтобы они выросли полноценными членами общества. Как сообщила Ирина Бронс, еще одной премьерой сезона станет весной мюзикл «Русалочка» на музыку Евгения Крылатова и стихи Беллы Ахмадулиной. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 2 октября переменная облачность без осадков, днем будет 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 774-776 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В субботу 3 октября небольшая облачность без осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 769-772 миллиметра. Относительная влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 3-5 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 15-17. В субботу небольшая облачность, тоже без осадков, и тоже 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института

0: Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире радио «Град Петров», в студии Ольга Суровикина. Сегодня наша передача будет посвящена музыке лютеранской церкви. И сегодня наш гость – Марианна Шрётер. Здравствуйте, Марианна.
2: Здравствуйте.
1: А помогать с переводом нам будет Анна Брискина. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте.
1: Все знают, что лютеранская церковь подарила нам много прекрасной музыки. И, слушая, например, Баха, мы не всегда думаем, что заказчиком этой музыки служила именно лютеранская церковь. И вот сегодня мы хотели поговорить, как случилось так, что именно лютеранская церковь стала истоком такой замечательной музыки. Для начала хотела бы просить вас сказать несколько слов о себе, откуда вы и чем вы занимаетесь.
2: Mein Name ist Marianne Schröter. Ich bin die Direktorin der Alten Universität in Wittenberg, der Stadt Luthers und Melanchthons und auch der Universität.
3: Меня зовут Марианна Шрётер. Я директор научно-исследовательского центра, который называется Лейкория. Это старый университет виттенбергский.
1: Какую роль играет музыка в оформлении богослужения лютеранской церкви?
2: Eine sehr große Rolle. Luther hatte bei Zeiten festgelegt, dass gerade der Gesang, der Choralgesang.
3: Музыка играет в жизни лютеранской общины, лютеранской церкви большую роль. Лютер очень рано объяснил церковному народу, что песнопение прихожан — это ответ их на только что услышанное Слово Божие, что своим пением община отвечает на проповедь.
1: Но какие моменты богослужения подчеркивает вот это музыкальное оформление? Какой-то настрой создает специальный?
2: Erstmal noch zum Choralgesang tritt natürlich auch die Orgelmusik.
3: Кроме песнопений без сопровождения музыкального, у нас, конечно, еще органная музыка во время богослужения звучит. Лютер говорил о том, что органная музыка настраивает человека на молитву и умягчает сердца молящихся, приводит их в молитвенное настроение. А хоралы, то есть общинное песнопение, имеет свое твердое место в чинопоследовании богослужебном. Общинным песнопением сопровождается всегда начало богослужения, то есть хоралом община поет до начала богослужения, потом поется во время богослужения песнопение дня, то, что у нас называется тропарь-кондакт, потом поется какое-нибудь произведение, касающееся темы проповеди,
1: это
3: и
1: тоже, да?
3: В конце богослужения община поет последний хорал. Лютер сам написал много песнопений, положил на музыку массу текстов псалмов и песнопений на тексты псалмы, положил на музыку «Отче наш» и И верую.
1: И я знаю, что он писал сам и тексты тоже, и тексты, и музыку.
2: Es sind 40 Vertonungen, also Dichtungen, Choraldichtungen von Luther nach und etwa 15 Melodien, also nicht so viel.
3: Он писал прежде всего тексты, известно примерно 40 текстов богослужебно-гимнографических, написанных им на основании Священного Писания, и примерно 15 мелодий, доказано, что принадлежат ему. Кроме того, он часто осовременивал гимнографию Древней Церкви.
1: Каким образом?
2: In ein anderes Metrum gefasst. Überhaupt in ein Metrum gefasst. Es gab ja noch keine Takte.
3: То есть он перекладывал гимнографию Древней Церкви на мелодии, которые, как ему представлялось, его современнику были удобнее, удобнее ложились на слух.
1: Да. То есть его цель была приблизить максимальное богослужение к человеку.
3: Also war sein Ziel, den Gottesdienst maximal an den Menschen ranzurücken.
2: Ja, ja. Und die Gemeinde eben aktiv zu beteiligen. Das war die Idee, die Antworten gleich gleichwertig.
3: Его идея была богослужение таким образом реформировать, чтобы община как можно активнее участвовала в том, что происходит в литургическом смысле. И он говорил о том, что гимнографический ответ общины на проповедь равнозначен проповеди по ценности и смысл проповеди в возвещении Слова Божия, и то же самое является содержанием гимнографического ответа общины на проповедь.
1: Известно, конечно, что лютеранское богослужение выросло, так сказать, ну, какой-то основой своей имело католическое богослужение, и именно его реформировало, но все-таки основа была вот именно эта. То есть в католическом богослужении, по мнению Лютера и его последователей, не доставало вот этого ответа и включенности прихожан в то, что происходило в церкви. Это язык, многим просто незнакомый и непонятный, это и какое-то разделение вот этого служителя церкви, а это прихожане. И здесь была идея все объединить.
2: Zwei Sachen sind die hauptsächlich Kritik hervorrufen. Einmal der Messopfergedanke.
3: Реформаторам представлялось, что в дореформенном богослужении неверны две вещи. Во-первых, идея совершающейся жертвы во время евхаристического канона. Им казалось, что это неправильно, потому что Христос только один раз принес жертву, и за богослужением эта жертва вспоминается. Об этом споры до сегодня идут, о том, как понимать Евхаристию. А другой момент, который они хотели реформировать, это именно устранение преграды, во-первых, между литургией, то есть между богослужением и приходом, и присутствующими верующими, потому что богослужение совершалось по латыни. И вот здесь Марьяна хочет рассказать какую-то историю.
2: In den Einsetzungsworten kommt ja hoc est corpus meus. Und die Gemeinde verstand Hokus Pokus.
3: Ja, ja.
2: Kennst du Hokus Pokus? Heute für Zauberei.
3: Ja, ja, natürlich. Ja? Немцы, протестанты, особенно охотно рассказывают анекдот, касающийся того, сколь ограниченным было понимание богослужения прихожанами. Во время произнесения установительных слов священник, поднимая обладку, говорил «Хок эст корпус меус», то есть «Сие есть тело мое». А прихожане слышали этот «Хок эст корпус хокус-покус». То есть то, что в русском языке известно как «фокус-покус», это происходит от вот этих евхаристических слов «Сие есть тело мое, хок эст корпус меус», который
1: превратно услышан.
3: Превратно был услышан. Это похоже на некоторые недоразумения у нас с церковно-славянским. Я крокодила пред тобой, да.
1: Ну вот если вернуться все-таки к теме нашего разговора, мы хотели все-таки поговорить о музыкальных традициях лютеранской церкви. И вот те идеи, которые были у Лютера и его последователей, как они отразились в музыкальном оформлении лютеранского богослужения.
2: Also das Abendmahlsverständnis ist ja natürlich ein weites Feld, da wird man auch in drei Stunden noch nicht fertig.
3: Первый момент, который был реформирован при изменении богослужебного строя, это в евхаристическом богослужении был устранен евхаристический канон. То есть идея того, что это жертвоприношение, была просто полностью изъята из богослужения, осталось благодарение и воспоминание. Это первый момент.
2: Und das Lied, der Choral, hat immer eine ganz wesentliche Rolle gespielt, die 500 Jahre lang.
3: Вот эта идея участия общины, общего дела в литургии, привела к тому, что песенное творчество и вообще гимнографическое творчество после Лютера начало очень активно развиваться, постоянно были новые авторы, особенно активно песенное творчество развивалось в эпоху пиетизма, это 18 век. Если взять современность, то можем посмотреть на эпоху Третьего Рейха, во время которого церковь-исповедница, исповедующая церковь, которая сопротивлялась режиму, создала огромное количество новой гимнографии, молитв, поющихся за богослужением до сегодня. Их можно найти в сегодняшних песенниках богослужебных.
1: То есть эта традиция живая, она развивается, но существуют все-таки какие-то каноны, вот что можно, что нельзя.
2: Eigentlich nicht im Sinne des Priestertums aller Gläubigen ist da die Freiheit sehr groß. Es gibt eine Struktur, die habe ich vorhin kurz skizziert.
3: Вообще говоря, ограничений, наверное, все-таки нет. Есть, естественно, какие-то рамки, касающиеся последования богослужения, которые
1: оно остается,
3: да. То есть когда поет община на вход? Это входное у нас называется, да? А община поет на «Отче наш», на проповедь и на окончание богослужения. Но что касается жанров музыкальных и жанров литературных, есть все. У нас есть много общин, в которых рок-музыка за богослужением играется. Есть молодежные группы, которые за богослужением играют. Есть группы духовые, сопровождающие песнопение. То есть тут нет никаких пределов человеческому творчеству.
1: Но это все-таки, наверное, разные церкви, и у каждой из них своя традиция. Наверняка есть какие-то традиционалисты, как лефевристы во Франции, например, в католической, и есть такие более свободные, молодежные.
2: Oder auch in einer Gemeinde. Also, wenn es zum Beispiel engagierte Mitarbeiter in der Jugendarbeit gibt.
3: Это не только по приходам различается, но и в рамках одного прихода можно услышать и то, и это. Например, если в каком-то приходе кто-то очень активно занимается молодежью и старается привести их, так сказать, удержать их в церкви и дает им поиграть во время богослужения, если это молодежная какая-то группа, чтобы они поиграли свою музыку на богослужении. А пастор тогда смиренно, так сказать, дожидается своего часа и скорее тогда прибегает к традиционной гимнографии.
1: Но это помогает привлечь молодежь?
2: Ich denke, ja. Ja. Und dann auch gemischte Formen, was wir sehr gerne auch machen, also Hans-Jakob und ich, dass wir eben klassische Choräle auch mischen mit neuer Musik.
3: Я уверена, что это помогает удержать молодежь в церкви. Что прихожане иногда делают, это какие-то смешанные формы, чтобы, так сказать, никто не чувствовал себя обиженным. Поскольку есть сборники, то можно брать какие-то разные вещи для разных ушей.
1: Потому что есть все-таки разные точки зрения. Некоторые считают, что молодежь можно привлечь, даже не только молодежь, просто людей современных можно привлечь именно тем, что есть нечто устойчивое, устоявшееся, неизменное, и ты попадаешь в какое-то пространство вне времени, вечность.
2: Diese Vorstellung ist, glaube ich, in den evangelischen Gemeinden nicht ganz so stark vorhanden.
3: В протестантских общинах этот взгляд, наверное, не очень распространен. Идея постоянно повторяющихся литургических элементов гимнографии, она не распространена. И община сама понимает себя как община, стоящая посреди мира, посреди меняющегося мира, и, соответственно, она меняется вместе с ним. То есть она не отличает себя от мира, она как соль, да?
1: Которая не боится, что она растворится.
3: Она именно сознательно растворяется.
1: Да. Я объясню вот эти аргументы. Та же молодежь эту же рок-музыку услышит где угодно. Из радио, из наушников. Сама играет где угодно. На дискотеках, не знаю, где еще. В церкви должно что-то иное.
2: Ich verstehe das Motiv, aber das Kirchen- oder Gemeindeverständnis im Protestantismus ist eben eins der Teilhabe an Kultur und Gesellschaft.
3: С подобным пониманием связано представление о том, что община и христиане — это часть культуры. Они не противопоставляют себя обществу, а сознательно живут вместе с обществом и плывут вот тем же потоком, не бросают общество.
1: У нас такое представление, что лютеранская церковь, она более традиционна, чем, скажем, протестантские церкви другие, да, уже более новые, да. И вот для них это совершенно уже естественно, что там играют на гитарах, там играют там барабаны, все что угодно. А лютеранская — это Бах, это орган, это хорал, это простой, очень строгий храм. Вот такой набор.
3: Wir haben eher so eine Vorstellung.
2: Ja, das ist natürlich sind die charismatischen Gemeinden, neuen Gruppen noch viel mehr auf diesem modernen Musik.
3: Конечно, вот эти новые церкви, харизматические движения, они очень увлекаются современными мелодиями, это понятно. Но мне кажется, что и в обычном воскресном богослужении лютеранском, например, у нас в Галлии или в Лейпциге, можно в разных приходах встретить очень разные манеры совершения богослужения.
1: То есть человек может выбрать, в какую церковь ему пойти, какая ему ближе.
2: Aber man nicht sicher, man kriegt auch Überraschungen. Also ich gehe bin eher selbst als Organistin eher der klassischen Musik zugeneigt, aber ich gehe in den Gottesdienst und auf einmal ist da dann die Jugendband. Dann ist das
3: совершенно не обязательно, что если ты что-то выберешь, что тебе кажется стилистически более соответствующим твоему литургическому настрою, не обязательно, что тебя там не будут поджидать какие-то неожиданности. Вот я, будучи в том числе органистом, естественно, привыкла к классической музыке, люблю скорее классическую музыку, и прихожу на богослужение, и вдруг неожиданно узнаю, что сегодня у нас наша молодежная группа играет тоже.
1: То есть это совместно? Вы будете играть на органе, а в какой-то момент богослужения будет играть рок-группа?
2: Also ich erfahre das eher, aber manchmal nur knapp vorm Gottesdienst.
3: Я узнаю об этом, конечно, до богослужения, но иногда непосредственно перед богослужением.
1: То есть, скажем, настоятеля или прихожан, вот это стилевое единство особенно не беспокоит. Это не главное.
2: Die älteren Menschen freuen sich dann, wenn sie ihre Enkelkinder oder oder Verwandten sehen und hören.
3: Это, в общем-то, никому не мешает, потому что пожилые люди всегда рады, когда их внуки присутствуют на богослужении, они очень благодарны детям за то, что они пришли. И если это старшему поколению уже кажется тенденцией, так сказать, слишком сильной в одну сторону, в современную, они обязательно об этом говорят, и всегда это все учитывается, это всегда живой процесс. Музыка, музыкальное сопровождение богослужения и пение играют центральную роль в лютеранском богослужении, и без музыки и пения не совершаются богослужения. И я, будучи органисткой, хорошо представляю себе эту ситуацию. Но ожидания прихожан, они не сосредоточены на каких-то определенных стилях музыкальных. То есть большая открытость и готовность терпеть предпочтения других в данное воскресенье.
1: И, может быть, таким образом и молодежь, сыграв свою, так сказать, партию, свою часть, слушая потом органную музыку, она тоже соприкасается с другой культурой. То есть это такое взаимообогащение.
3: Es ist wahrscheinlich so ein wohl wechselseitiger Prozess, dass auch die Jugend, die die Rockmusik spielen, hören dann ja unvermeidlich Bach ihrerseits und sich lassen sich bereichern dann auf diese Weise.
2: Es gibt auch unter den jüngeren Organisten sehr viele Choralfantasien über Bach-Choräle.
3: Молодые, например, органисты сейчас стали писать часто фантазии на тему хоралов Баха.
1: Современные
3: фантазии на тему хоралов Баха.
2: Sodass dann auch moderne Musik und Bach direkt zusammentreten.
3: И они связывают современную музыку с Бахом, и это, опять же, свои плоды приносят совсем новые.
1: И очень, конечно, интересно поговорить с вами именно как с органистом, церковным органистом. Каким образом вы стали церковным органистом? Ваш путь к церковной музыке?
2: Ich habe immer Klavier gespielt, seit ich 4 Jahre alt bin.
3: Начала уже в 4 года играть на пианино.
2: Und am Beginn des Theologiestudiums habe ich mit der Orgel begonnen.
3: И начав изучать богословие в университете, начала и заниматься органом, попыталась перейти чисто технически от фортепиано к органу с педалями. И на сегодняшний день 20-25 лет, наверное, уже играю на органе.
2: Und immer nebenberuflich, immer ehrenamtlich.
3: И это мое, так сказать, послушание, то есть не основная деятельность. Надо сказать, что в приходах, особенно деревенских приходах или провинциальных, часто не хватает органистов, вообще церковных музыкантов.
2: Aber jede kleine Kirche hat eine eigene Orgel, oft auch eine gute historische Orgel.
3: В каждой маленькой церкви есть свой орган, и часто это старые хорошие органы.
2: Die müssen also gespielt werden,
3: und ich spiele sie gern. И я на них играю.
1: То есть вы играете каждое воскресенье? Вот интересно тоже узнать, какие традиции церковно-музыкальные в вашей семье. Кто-то еще был органист, может быть, потомственный?
2: Nein, gar nicht. Aber alle sind irgendwie musikalisch. Also gesungen haben wir alle und jeder hat ein Instrument.
3: На органе у нас никто не играл, но семья у нас музыкальная, все пели, и у каждого был свой инструмент. Все играли на каком-то инструменте своем.
2: Und jeden Abend Hausmusik.
3: И каждый вечер мы играли все вместе. У нас домашняя музыка была.
1: Прекрасно. Это мечта.
3: На зависть. Das ist ein Traum eines Musikers.

0: Вы сказали, что очень важно, что все прихожане участвуют в богослужении и именно отвечают на проповедь. И отвечают именно совместным пением хоров.
1: Beantworten quasi das Wort durch das gemeinsame Singen eines Chorals.
0: Это предполагает, что люди все-таки минимальную музыкальную подготовку имеют.
2: Singerfahrung.
1: Это не подготовка, это опыт пения.
2: Die Orgel spielt sehr laut.
1: И орган громко играет.
0: Он помогает, да. Он ведет за собой. То есть просто люди приходят с детства, они уже в церкви, они просто привыкают к этим мелодиям, и для них это совершенно естественно. Also, это не нужно заранее выучивать.
2: Man kennt sie weitgehend. Es gibt auch Lieder, die sehr selten gesungen werden, die kennt man nicht. Da folgt man dann der Orgel.
1: Встречаются песни, которые очень редко поются, и тогда просто
0: мелодия, да?
1: Мелодия тогда просто помогает орган. Еще Лютер снимался тем, что составлял и издавал певческие сборники, песенники богослужебные, которые каждый прихожанин держит в руках во время службы. И песенники продолжают издаваться, постоянно новые, они обновляются до сего дня, и постоянно новый музыкальный материал вливается
0: в них. То есть это и тексты, и ноты, да? И человек приходящий, он просто знает, да, спасибо. И приходящий на богослужение человек, ну, как я видел, например, в лютеранской церкви, он просто получает такую программу, в которой указано, что смотри страницу такую в этом сборнике, смотри страницу такую в этом, и открывает, и поет вместе со всеми. Так это происходит.
2: Gewöhnlich bekommt man am Eingang ein Gesangbuch. Wir haben im evangelischen Gesangbuch derzeit 550 Lieder etwa.
1: Обычно прихожане берут себе просто песенник. Песенники выставлены у входа в церковь. На сегодняшний день в песенник входит примерно 550 песнопений. А когда какие-то особые поводы богослужебные, вспоминается какое-то событие или что-то празднуется, тогда иногда действительно дополнительные, особенно современные песнопения, выдаются на отдельных листочках. Кроме того, есть масса песен, которые не вошла в сборники. Иногда их тоже хочется попеть, чтобы они не забылись. И их выдают тогда просто в виде ксерокса в руки прихожанам. А литург или пастор обычно объявляет номер песни. Иногда это высвечивается на стенке, или в некоторых церквях есть циферки, которые можно каждую неделю менять.
0: Я знаю, что еще пишут мелом на доске. Вы сказали о том, как строится с музыкальной точки зрения вот именно сама структура богослужения лютеранского. А меняется ли богослужение и его музыкальное оформление в зависимости от церковного круга, от календаря церковного?
2: In der Struktur ändert sich nichts. Die Hauptgottesdienststruktur gibt zwei Formen. Gottesdienstform A ist mit Abendmahl, oder Gottesdienstform B ist ohne Abendmahl.
1: В смысле последования ничего не меняется. Последование у нас всегда постоянное, за исключением разницы между последованием А и последованием Б. Последование А — это евхаристическое богослужение, то есть с причастием, а последование Б — это воскресное богослужение без причастия. Но они различаются только в присутствии или отсутствии причастия. А церковный год прослеживается, конечно, просто в тематическом подборе песнопений.
0: Но зависимости... все-таки все мы знаем, что, скажем, страсти по Матфею, страсти по всем евангелистам, они исполняются именно во время Страстной Пятницы. Все-таки какое-то отличие именно музыкальное существует.
2: Wir machen leider das gar nicht mehr, dass die großen Passionen im Gottesdienst aufgeführt werden.
1: К сожалению, мы стали очень редко петь страсти в богослужебных рамках. Это все, в общем-то, в концертные формы сейчас вылилось. Изредка малые формы страстей, например, страсти по Иоанну Шутца, они иногда включаются в богослужение, если достаточно музыкантов. Но профессиональность, которая требуется для страстей, и музыкальная, так сказать, работа, которая выпадает на долю организатора, слишком высоки, чтобы это за обычным богослужением проводить. Например, если посмотреть на ситуацию деревенских приходов, 20 человек в приходе, это, конечно, невозможно в страстной пятницу исполнить страсти.
0: То есть я так понимаю, что обычно в церкви музыкальным оформлением богослужения занимаются певцы, певчие, да, у нас. Ну вот в католическом богослужении это еще может быть тоже и орган, и инструменты, целый оркестр. В случае лютеранской церкви это орган и прихожане, и только некоторые церкви, большие, старые, могут себе позволить иметь еще специальный хор. Правильно?
2: Und nach Möglichkeit des Kantors viel auch, also ich mache das auch sehr gerne, dass ich mal solistisch singe. eine geistliche Arie oder so.
1: Часто все это зависит, конечно, от кантора, от человека, который отвечает за музыкальное оформление богослужения. Я, например, люблю соло-партии исполнять, арии отдельные. То есть это, в общем-то, тоже предоставлено каждому отдельному кантору в зависимости от вкусов и предпочтений его самого и прихода, и пастора.
0: Но, наверное, даже в самых маленьких приходах как-то особенно отмечается Пасха. Как отмечается Пасха в лютеранской церкви?
2: Ja, die ganze Passionswoche und dann das Osterfest wird vom Gottesdienst strukturell nicht anders begangen. Das sind normale Gottesdienstformen, aber eben mit besonderen Liedern.
1: В смысле богослужебного последования ничего не меняется, но вот вся Страстная и Воскресенье Пасхальное, они, конечно, отмечаются литургически просто специально для этого написанными песнями. У нас прекрасные хоралы вот страсти, в том числе Бах. В Пасху поется, например, знаменитое песнопение Древней Церкви «Христос воскрес из мертвых», они это тоже поют. Но поется и Пауль Герхард, известный песнотворец. А в том, что касается Страстной Пятницы, то во всех приходах очень-очень по-разному. То есть это обязательно какое-то богослужение, но все что-то придумывают свое. Например, в моем приходе при словах, свидетельствующих о смерти Христа, мы в алтаре задуваем все свечи, например. Ну вот я могу от себя добавить, что в церкви, которая находится недалеко того места, где я живу, в Страстную Пятницу совершается чин поклонения Христу. Это всегда в алтарном пространстве выкладывается либо крест деревянный, либо этот крест выкладывается из цветов, и вся община выстраивается как на причастие перед алтарным пространством и возлагает либо свечечки, либо цветы на деревянный крест или свечки к цветочному кресту. Каждый либо преклоняет колено, либо совершает какие-то другие поклоны. Некоторые остаются какое-то время стоять перед алтарем.
0: А какие-то пасхальные традиции все-таки есть? Как-то отмечается специально?
2: Nicht viel gemeinsames, außer das Osterfeuer. Das ist auch noch üblich, dass man in der Osternacht...
1: Ну вот богослужения совершаются ночью, во-первых. А во-вторых, очень принят у нас до сих пор пасхальный костер. Я могу это подтвердить со своей стороны. Я в этом году это видела у католиков. То есть в полной темноте разводится костер, и весь приход собирается вокруг этого костра. И стоит молчание вокруг этого костра. То, что Марьяна говорит, у них в приходе, например, они входят в темную церковь, неся свечки, причем некоторые только и постепенно передают друг другу пасхальный огонь, потому что церковь озаряется светом, как вот новое утро, заря жизни.
0: И, наверное, при этом играет орган.
2: Der Organist muss im Dunkeln hochklettern.
1: Органисту приходится в темноте пробираться к органу.
2: Ich habe immer eine Kerze in der Hand, damit ich irgendwas sehe.
1: Я обычно со свечкой туда пробираюсь, чтобы хотя бы что-то видеть.
2: Dann mache ich sehr gern etwa von Johann Walter, Christ ist erstanden in die Dunkelheit.
1: И вот мне, например, очень нравится хоральная фантазия Иоганна Вальтера «Христос воскрес

0: Пользуясь случаем, спрашиваю, есть ли какие-то специальные пасхальные кушания?
1: Das ist wirklich schade. Uns ist das alles etwas weggekommen.
2: Also, очень жалко, у нас все это утратилось.
0: Но это было?
1: Ja, aber dadurch, dass auch Kritik an der Fastenpraxis der katholischen Kirche herrschte, ist das alles etwas verloren gegangen.
2: Поскольку Лютер так настаивал на неправильности католической практики постов, поскольку он стремился к освобождению от вот этих всех вещей, к сожалению, вместе с этим утратились и праздничные, кулинарные.
0: То есть всё так нивелировалось.
2: Всё нивелировалось, да.
0: Вы говорите, что Лютер отменил все, что было связано с католической практикой духовной. Значит, что теперь пост тоже не существует в лютеранской церкви?
1: Es gibt so Bräuche, dass man etwa in der Karwoche kein Fleisch isst. Aber das ist auch seit vielleicht 50 Jahren. Manche Familien praktizieren es, manche nur noch aus Versehen und andere gar nicht mehr.
2: Остались еще отдельные представления, так сказать, какой-то аскезе, например, во время Страстной Седмицы, когда некоторые семьи отказываются от мяса. То есть момент отказа во время поста есть, но он не так уже сильно присутствует. В этом сказывается, конечно, наше лютеранское представление о духовной свободе, а можно сказать, сказывается наше безразличие к этому.
0: То есть люди, глубоко укорененные в христианстве, все-таки чувствуют некоторую потребность в том, чтобы это время как-то выделить, как-то подготовить себя к пасхальному празднику, к воскресению Христову.
1: Es ist immer eine Reserve gegen bestimmte geregelte Bräuche. Das ist so, glaube ich, unser Erbe von Luther, die Kritik an allem, was gesetzlich erscheint.
2: Здесь, наверное, надо сказать, что критика реформаторов, критика Лютера, например, касалась всего того, что пахло законничеством, фарисейским отношением к вере. И поэтому все, что касается духовной практики и духовного делания, предоставлено свободе каждого отдельного христианина, свободному решению каждого отдельного христианина. Поэтому пост или не пост,
0: каждый выбирает сам.
2: И это, так сказать, не диктуется никогда ни общиной, ни пастором. Я могу от себя добавить, опять же, что у меня у мужа день рождения в разгар Великого Поста, и он позвал друзей, купил в том числе пиво и вино, и никто не стал его пить, потому что оказалось, что все отказались от алкоголя на время поста. Там были и протестанты, и католики. Причем не обязательно очень церковные. Многие отказываются на время поста от кофе. Некоторые перестают курить, некоторые не едят шоколада. То есть момент
0: какого-то ограничения,
2: потребность в чем-то отказаться есть, но она, так сказать, не повсеместна.
1: Das ist ja fast eine Lebenshaltung oder ein, wie soll man sagen, diese sieben Wochen ohne ist gar nicht unbedingt religiös.
2: И надо сказать, что вот эта идея семь недель без, это у них называется не пост, а уже приобрело, так сказать, светское название, в том числе параллельно семь без, то есть семь недель без чего-то. К этой практике, или точнее, к возможности от чего-то отказаться в компании с христианами, прибегают и светские люди, не имеющие отношения к церкви. То есть во время поста можно встретить светского человека, не церковного, который на время поста от чего-то отказывается.
0: Ради чего?
1: Aus Diätgründen oder aus mal wieder kürzer treten, Verzicht?
2: Некоторые из диетических соображений, а некоторые именно из соображений поуспокоиться, как-то отодвинуть себя, свои потребности на задний план. Некоторые из экологических каких-то соображений.
0: Вот эта вот дарованная полная свобода, она, с одной стороны, конечно, очень привлекательна, но, с другой стороны, некоторых может очень пугать.
1: Es ist die Religion oder die religiöse Praxis in den Bereich der individuellen Freiheit zu schieben, hat Chancen und auch Gefahren.
2: Да, совершенно верно. Отодвигание религии в область частных решений каждого конкретного человека, это несет в себе и шансы, и опасности.
0: Как интересно вот эта установка на такое личное благочестие и принятие самих всех решений вне какого-то авторитета, кроме Библии, как это сказывается в личной жизни, скажем, в семейных отношениях? Это не разрушает что-то?
1: Die Ehe selber ist ja bekanntlich auch kein Sakrament.
2: По представлению Лютера, брак не является таинством.
1: Und auch in einer christlichen Ehe wird es so sein, dass man entweder ohne in eine ähnliche Richtung denkt und sich so auch findet oder sich natürlich im Gespräch auch annähert. Und
2: Но в семейных рамках это точно так же все работает. Абсолютная свобода каждого члена семьи, она предусматривает, конечно, постоянное учитывание свободы других. То есть как вот мы в богослужении терпим все друг друга, так и в семье. И если, конечно, в семье повезло в том смысле, что у нее есть друзья в ее приходе, если там возникают такие большие дружеские какие-то связи, то это, конечно, все держит семью в христианских этих установках. При всей вот этой индивидуализированности представлений христианин стоит в постоянном общении с другими верующими, с братьями. То есть идея не поворот на себя, а из себя выход к другим.
0: Для нас в таком общем представлении Германия, вообще все, что связано с немецкой культурой, это просто страна, царство порядка, царство правил, и при этом вот это абсолютная свобода. Как это все сочетается?
1: Das ist sicherlich kulturell sehr interessant. Deutschland, ein Land der Ordnung, der Regelung, des Büros und gleichzeitig im Bereich des Denkens und der individuellen Lebensgestaltung sehr frei.
2: Действительно, можно сказать, что это в культурологическом смысле интересное наблюдение, что Германия — это страна кабинетов, с одной стороны, а с другой стороны — страна мысли, страна мыслителей, в которой в пространстве вот этой своей мысли абсолютно свободны. И область религиозная, она отходит именно в сторону мысли, не свободы кабинетов, мысли, а мысли. И свобода вот этой мысли, и вот эта ситуация, о которой мы говорим, это все связано, конечно, с отделением церкви от государства и со свободным выстраиванием церковной жизни, независимо от внешних директив. При этом разделение или отделение церкви от государства, оно не абсолютное в Германии, потому что государство, например, помогает церкви собирать налог церковный, или государство помогает церкви получать образование будущим пасторам. То есть у нас есть богословские факультеты, которые финансируются государством, но оформляются университетом при сотрудничестве с церковью.
0: Вот это вот данная абсолютная свобода, ситуация, когда человек оказывается один на один с Богом, вот то, что называется пиетизм, да, и другими всякими словами, казалось бы, должно разрушить церковную структуру, потому что зачем мне церковь тогда? Я сам по себе молюсь, и мне больше никто не нужен.
1: Es gibt im Protestantismus da sehr verschiedene Antworten. Es gibt Modelle, die die Zusammenordnung zwischen individueller Religiosität und verfasster Kirche sehr eng nehmen.
2: Есть на эту тему разные представления в протестантизме. Есть модели, согласно которым индивидуальная религиозность и религиозность, принимающая форму религиозного сообщества, тесно связаны друг с другом. Индивидуальная религиозность неминуемо ведет к возникновению религиозного сообщества. Есть такая модель. Например, в 17 веке, в эпоху лютеранской ортодоксии, это соотношение личная религиозность и религиозность в форме общины, они рассматривались как неразрывно связанные друг с другом. А пиетизм, например, это другая модель в начале XVIII века, в XIX веке, они к связи личной религиозности и общинной религиозности рассматривали как скорее свободные, слабые. В пиетизме представление об общинном характере религиозности скорее подразумевало общинность единомышленников, то есть общинность истинно благочестивых, тех, кто истинное обращение пережил. И вот эта община истинно благочестивых в рамках церкви называлась не церковь, а церковка. По первому посланию апостола Павла Коринфянам, глава 14, «Экклезиола».
1: «Экклезиола in Ecclesia».
0: И кто определял, насколько человек уже способен войти в эту «Экклезиолу»?
1: Wenn Sie kritisch waren, haben Sie gewusst, dass man das unter Menschen nicht bestimmen kann?
2: Более критически, сознательно настроенные христиане, конечно, догадывались о том, что человеческими силами это не определить. А есть в пиетизме направления, где определенные внешние знаки или внешние проявления описывались как обязательные, обязательно имеющие произойти, чтобы вот этот христианин считался истинно
0: благочестивым. И опять-таки, возвращаясь к этому вопросу о свободе, несмотря на то, что действительно есть такая возможность человеку просто предстоять перед Богом, если можно сказать, что просто, это просто дома, на природе, где угодно, тем не менее потребность в церкви остается, потребность в посте остается, потребность в монастырях остается. Как вы думаете, почему эта потребность остается, несмотря на то, что можно ничего этого не иметь и, тем не менее, быть верующим и христианином?
1: Ich denke, es ist nicht, also ein ganz individuell gelebter Glaube verliert auch was von den Gehalten des Glaubens, nämlich vor allen Dingen das gemeinsame Reden, der Austausch, die Kommunikation.
2: Если вера проживается чисто индивидуально, мне кажется, она становится, наверное, в известном смысле ущербной. Она теряет что-то, потому что уходит момент общения, разговора о вере. В лютеранской традиции очень хорошо все богословы всех этих 500 лет прекрасно это осознавали. То есть комбинация личная религиозность и религиозность, проживаемая в общине, была разной. Но общинная религиозность никогда не утрачивалась в лютеранстве, потому что всегда было ощущение, что это важно и что есть потребность быть вместе. Я часто вижу людей, которые не имеют отношения к церкви, им тоже хочется быть где-то рядом. Им нравится церковная музыка или им нравится быть в церковном пространстве, просто там побыть какое-то время. Это вот так, этот феномен называется культур-протестантизм.
0: Ну, у нас тоже такое есть. Можно прийти, посмотреть иконы, послушать хорошее пение.
2: Haben wir ja auch, dass man sich die Ikonen gerne angucken oder Gesänge anhören.
0: Я хочу все-таки вернуться к музыке. Вы сказали, что вам нравится играть на Пасху специальную пасхальную фантазию. Это значит, что вы сами выбираете то, что вы будете играть на богослужении?
1: Да. Ausschließlich.
2: Исключительно я решаю.
1: Es muss ja spielerisch bewältigt werden, es muss ja gekonnt werden.
2: Органист выбирает себе произведение, потому что он должен адекватно оценивать, что он в состоянии сыграть, а что нет.
1: Verkündigung in der Musik.
2: Считается, что органист, он тоже часть благовестия, совершающегося за богослужением. И органист должен быть в состоянии сознательно выбрать музыку, соответствующую сегодняшнему благовестию, благовестию дня.
1: Und man wählt natürlich erstmal aus nach den Literatur. Die man beherrscht,
2: и естественно, что органист выбирает произведение в рамках той литературы, которая ему известна. Он руководствуется поводом литургическим. Если это требы, то музыкальный материал подбирается в соответствии с требой с конкретной.
1: Gerade zur Eheschließung gibt es ja wundervolle Hymnen von Mendelssohn und Wagner.
2: Например, по поводу бракосочетания, конечно, знаменитые музыкальные произведения Мендельсона или Вагнера есть.
1: Und das wird auch viel von denjenigen gewünscht, die heiraten.
2: В выборе музыки, например, во время бракосочетания принимают участие сами венчающиеся.
1: Bei Beerdigung.
2: И при крещении, при отпевании семья разговаривает с кантором, обсуждает, что они хотели бы услышать. Иногда в завещаниях пишут, какую музыку играть на богослужении. Некоторые завещают играть Баха на своих отпеваниях.
1: Vor allen Dingen das berühmte R aus der Orchestersuite.
2: Это пример просто того, что часто желают.
0: А у вас лично есть какие-то предпочтения, авторы, которых вы особенно любите играть?
1: Also ich bin so sehr fürs Bachsche Werk und dazu Felix Mendelssohn Bartholdy.
2: Я очень люблю Баха и Феликса Мендельсона Бартольди.
1: Und überhaupt die Romantik.
2: И вообще музыку эпохи романтики.
1: Auch gerade die englische Romantik.
2: Английскую романтику, там прекрасные есть произведения.
0: И они звучат во время богослужения, и это не вызывает никаких возражений.
1: Schön.
2: Скорее люди говорят, как хорошо.
0: То есть это могут быть даже произведения, которые не специально написаны для богослужения.
1: Das, wirklich, das ist die Entscheidung des Kantors.
2: Это всегда предоставлено решению кантора. Конечно, кантор должен смотреть за тем, чтобы никого не смутить. Например, французскую танцевальную музыку я бы на органе не стала играть. В остальном литература необыкновенно богата, и можно брать себе очень много.

0: Насколько я поняла, есть моменты такие более традиционные, скажем, хоралы, но вряд ли там прозвучит какая-нибудь песня без слов Мендельсона. Да, все-таки это будет хоральная мелодия традиционная.
1: Wenn ich nur ein Klavier habe und keine Orgel, dann spiele ich auch Lieder ohne Worte.
2: Если у меня под руками нет органа, а есть только фортепиано, то я сыграю и песню без слов Мендельсона.
0: Но при этом как будет народ петь хорал?
1: Man spielt ja die Orgelmusik, die freie Orgelmusik, ist ja zu Beginn und am Schluss.
2: В начале и в конце богослужения звучит свободная музыка без хорала. А во время самого богослужения уже сопровождается хоралами. Органист ориентируется и на конкретную ситуацию. Если, например, солнечное утро, то я с удовольствием сыграю что-нибудь такое подходящее.
0: То есть есть возможность для музыканта внутри лютеранского богослужения просто украсить музыкой какие-то моменты, создать какое-то настроение.
2: Hat der Kantor die Möglichkeit, den Gottesdienst auszuschmücken, Stimmung zu bestimmen, quasi.
1: Und man sollte auch nach dem Instrument, was da steht, gucken.
2: Кантор, конечно, ориентируется на подручные инструменты. Если у него под руками только фортепиано или только рояль, он должен смотреть, что подходит к этому инструменту.
0: Он подбирает соответствующий репертуар.
2: Да, в зависимости
0: от
2: инструмента.
0: Но вот при этом очень важный момент в лютеранском богослужении, вот этот ответ, хоральный ответ всех прихожан на проповедь. Произносится проповедь, это центральный момент богослужения, и вот этот ответ, это все-таки традиционный хорал.
1: Also, ich hatte ja schon gesagt, die freie Musik dient eben mehr der Ausgestaltung, der Einstimmung.
2: Община сопровождает своим пением богослужение примерно 4 раза. Сначала это свободная музыка, которая настраивает на день. Потом община поет первое песнопение, чаще всего связанное каким-то образом с псалмом, или это псалом самый есть, или какое-то утреннее песнопение, которое тематически на будущее богослужение как-то тоже настраивает. Потом идет следующий хорал, это так называемое песнопение недели, в зависимости от календаря церковного. Потом идет песнопение, сопровождающее проповедь, и вот это песнопение выбирает уже сам проповедник, который, как ему кажется, наиболее передает тему проповеди или мысль, которую он хочет донести до слушателей. И последнее песнопение, поющееся прихожанами, это своего рода прошение о благословении, когда община покидает или собирается покинуть стены храма и вот настраивается на выход в мир. То есть тематически подбирается тогда что-то вот такое на окончание богослужения, переход опять в мирскую ситуацию.
0: У нас мало остается времени, но все-таки я хочу задать очень такой серьезный вопрос. Известно, что музыка Баха и его современников производит очень сильное впечатление даже на людей маломузыкальных и даже совсем не церковных. То есть для современного человека что-то она такое в себе несет. Как вы думаете, эта музыка, рожденная в лоне лютеранской церкви, что она взяла из основания лютеранской церкви, то, чем живет лютеранская церковь?
1: Das ist ein vielgestrittenes Thema in der Musikwissenschaft auch in Deutschland.
2: Музыковедение об этом много спорит. Это, наверное, можно описать как размышление отдельной души верующей. Вот эта музыка несет в себе вот эти размышления верующей души. Внутренний человек, верующий, как он есть, душа, размышляет над спасением, над ситуацией спасенности. Вот это глубинно-внутреннее размышление душа сама с собой, наверное, вот это и есть сугубо лютеранская идея, которая сохраняется в музыке Баха и передается быть наедине с собой и думать о Боге.
0: И, может быть, последний вопрос, поскольку вы у нас в гостях в Петербурге и в России. Бывали ли вы на православных богослужениях, и какие ваши впечатления именно от музыкального оформления?
1: Ich war schon mehrfach im orthodoxen Gottesdienst, und zwar in verschiedenen orthodoxen
2: Я уже много раз бывала на православных богослужениях в разных поместных церквях. Последнюю Пасху я провела в Греции.
1: Mein Eindruck ist schon auch eine Fremdheit.
2: Ощущение у меня, конечно, что это чужая традиция, но при этом традиция, которая меня приводит в большой трепет и восторг. Потому что у меня ощущение, что я слушаю это пение и погружаюсь куда-то вот в какую-то глубину я ухожу.
1: Aber es ist gleichzeitig natürlich auch etwas irritierend.
2: Но при этом надо сказать, что это местами смущает, необычная вот эта музыкальная традиция у греков.
0: А русская?
1: Русская
0: православная.
2: Und die russische Gesangstradition.
1: Da ist die Polyphonie natürlich eine wirklich enorm beeindruckende, ja, die Spannweite.
2: Вот русская полифония, конечно, невероятно впечатляет.
0: К сожалению, наше время истекло. Сегодня у нас в гостях была Марианна Шрёдер, доктор богословия, руководитель научного центра Ликаре в городе Лютерштадт, Виттенберг. А помогала нам с переводом Анна Брискина. Спасибо большое, Марианна, спасибо большое, Анна. Будем рады вас увидеть еще раз в нашей студии.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Программу вела Ольга Суровикина. Всего доброго.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил божественную литургию на подворье Покрова Тервенического монастыря в Санкт-Петербурге. Начались занятия на курсах повышения квалификации для педагогов Невского района. Санкт-Петербургская духовная академия объявила о приеме на подготовительные курсы для абитуриентов 2027-2028 учебного года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 сентября, в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Рождества Христова на подворье Покрова Тервенического женского монастыря в Санкт-Петербурге. Его преосвященству сослужили благочинный Красносельского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Подолей, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, иеромонах Герман Шинкаренко, иерей Игорь Литовко, иерей Андрей Доценко, иерей Александр Хведичко, иерей Евгений Воробьев. После сугубо иктиньи епископ Мстислав вознес молитву о Святой Руси. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. По окончании божественной литургии Преосвященнейший Владыка совершил праздничный крестный ход вокруг храма, а затем произнес проповедь и преподал всем молящимся архипастырское благословение. Владыка поздравил игуменю Пелагию, духовенство и прихожан с 35-летием со дня основания подворья. Благословения архиерейские грамоты были вручены Анне Алексеевне Вепревой, Инне Геннадьевне Мусалиной и Ольге Валерьевне Жуковой. Игуменя Пелагия тепло поблагодарила Преосвященнейшего Владыку за торжественное праздничное богослужение и преподнесла букет цветов. Занятия на курсах повышения квалификации для педагогов Невского района начались 29 сентября при храме святого апостола Петра в Веселом поселке. Открылись два потока для воспитателей дошкольных учреждений и учителей средних школ. Для 47 воспитателей детских садов экскурсию по храму и первое занятие провел помощник благочинного Невского округа Владимир Назыров. Он познакомил слушателей с устроением храма, его историей, внутренним убранством, показал помещение, где будут проходить занятия. Методист районного информационно-методического центра Татьяна Гилева рассказала о практической стороне программы по работе с детьми и родителями. Экскурсию по храму для 36 учителей также провел Владимир Назыров. Они задавали вопросы о традициях храмовой архитектуры, связи православной культуры с отечественной историей. От информационно-методического центра Невского района с приветствием обратилась Екатерина Висицкая. Курсы продолжительностью 3 месяца организованы Центром духовной культуры и образования «Невский» совместно с информационно-методическим центром района. Проект развивается с 2016 года. Программа сочетает теоретическую подготовку с практической. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, провел 30 сентября для первоклассников лицея номер 597 Приморского района первый урок закона Божия на тему сотворения мира. Один из классов под руководством педагога Екатерины Бендер с согласия родителей выбрал образовательным и воспитательным приоритетом духовно-нравственное развитие и называется православным классом. Отец Александр принес на занятия старинное издание Библии не только для цитирования, но и чтобы рассказать про ее историю. Книгу подарила Коломяжской Дмитриевской церкви прихожанка Вера Гладкова, которая ребенком пережила блокаду. Она принадлежала отцу Веры Гладковой, Анатолию Никулину. На форзаце написано рукой владельца, что он приобрел ее в марте 1942 года за 200 граммов хлеба, при норме выдачи 300. Священник обратил внимание детей на важность для верующего читать Слово Божие. Человек не пожалел последний кусок хлеба в блокадном Ленинграде, чтобы купить Библию. По теме урока отец Александр

0: подготовили доклады, освещающие разные стороны жизни и богослужения в их стране. Ведущим выступил иерей Иоанн Иванов. Собравшихся поприветствовал проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин протоиерей Владимир Хулап. Мы попросили студентов рассказать, как у них происходит то, что в научном языке называется инкультурация, когда христианство входит в ту или иную культуру, вбирает в себя лучшее в ней, изменяет, просвещает, преображает и приносит Богу уже в качестве своего молитвенно-литургического дара. Я надеюсь, что нас ждет много интересных открытий. Диакон Моисей Сиджати, студент 4-го курса, представил доклад об использовании индонезийского языка в богослужении. Он рассказал об истории формирования единого государственного языка в колониальный и постколониальный период истории Индонезии, что позволило объединить носителей около 700 различных языков страны. Затем отец Моисей привел примеры использования индонезийского языка в православном богослужении и ознакомил слушателей с проблемами, которые возникают в процессе перевода текстов на индонезийский язык. С докладом об истории православия в Индонезии и православных храмах в ней выступили студенты подготовительного отделения Александр Нугрохо и Рафаиль Пио. Студенты факультета церковных искусств Павла Сиджати, Ариадна Гунаван и Кирион Вудс познакомили собравшихся с избранными богослужебными песнопениями индонезийских православных приходов. В завершении встречи протоиерей Владимир Хулап поблагодарил докладчиков, пожелал успеха в учебе и дальнейшем служении церкви. В ноябре начнутся подготовительные курсы для всех желающих поступать на бакалавриат Богословско-пасторского факультета и факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии летом 2027 года. Участниками курсов могут стать абитуриенты бакалавриата Богословско-пасторского факультета очной и заочной форм обучения, абитуриенты бакалавриата факультета церковных искусств, регент церковного хора, абитуриенты иконописного отделения. Обучение бесплатное, проходит в дистанционном формате, 1-2 лекции в неделю. За время занятий потенциальные абитуриенты подготовятся к вступительным экзаменам, получат базовые знания по священному писанию, катехизису, богослужебному уставу, профильным дисциплинам и усовершенствуют навык чтения на церковно-славянском языке. Каждый слушатель подготовительных курсов сможет получить индивидуальную консультацию по всем вопросам, касающимся поступления и обучения. Для записи на курсы необходимо до 26 октября прислать на электронную почту прошение на имя ректора, анкету, рекомендацию приходского священника в свободной форме на имя ректора, копию свидетельства о крещении, краткое мотивационное письмо на 1-2 абзаца о желании обучаться на курсах и поступать в академию. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
2: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.
1: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 234-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Послушайте сотое зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов,

0: Молитва «Будь благословен день и час» композитора Сергея Трубачева прозвучала в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории, но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило, и живет верой в прогресс. Что мир развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, это вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир, как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев: «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современной языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня. Вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир, по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир. Надо стремиться к Богу, к Царствию Божьему, к небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, в четверг, с вами руководитель паломнической службы «Радио Град Петров» Надежда Сузима в передаче «Православный паломник». И в студии, в прямом эфире, наши гости Владимир Епешин, руководитель музейно-выставочного комплекса «Гатчинская мельница». Добрый вечер, Владимир.
1: Да, добрый вечер, друзья.
0: И Алексей Кудрявцев, руководитель «Сотрудничества Исток и Жоры».
2: Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Добрый вечер, дорогой Алексей. И за пультом звукооператор Мария Сорокина. И мы продолжаем рассказ про Гатчинскую мельницу. Гатчинский район, рядом Пудость, и есть небольшое такое поселение Мыза Ивановка. Мыза – такое старое, древнее, эстонское название поселения, помещичьей усадьбы. И связана она с одним из моих самых любимых архитекторов – Андреем Ивановичем Штекеншнейдером. Принадлежала эта усадьба его отцу. И там была мельница. Но не все так просто. История до нас донесла и сохранила само здание мельницы, фундамент усадебного дома, который построил Андрей Иванович. И очень красивый пейзажный берег реки Жоры, плотину. Это место сейчас не забыто, оно получило в настоящее время второе рождение, потому что двое неравнодушных граждан Ленинградской области, местных жителей, не могли пройти мимо этой красоты и прониклись памятью этого места, наследием, так скажем, гением места. И что же получилось? Мы уже не первый раз встречаемся с нашими дорогими гостями, рассказываем вам об изменениях, которые произошли за последние годы. Ну, а со времени нашей последней встречи тоже что-то поменялось. Я знаю, что образовалось интересное юридическое лицо.
2: Да, Надь, спасибо большое за эфир, за такую возможность рассказать, что у нас изменилось за этот период. Ну, первое, наверное, действительно то, что мы наконец смогли объединить всех наших соратников, людей небезразличных, в одно единое сообщество под названием «Исток из Жоры», называем это «Содружеством». Мы ждем всех инициативных, всех, кто любит историю нашего края, кто готов не забывать о ней и не забывать о своих традициях, приходить к нам, ну и вступать в наше содружество. Поверьте, с нами интересно. Ну а что еще у нас произошло за этот период времени? Ну, конечно, мы отпраздновали наш праздник Юхла. И детский праздник, куда приехало совершенно колоссальное количество людей в этом году, почти 3000 человек. Но мы постарались всех принять так, как будто бы приехало трое. То есть каждому было отдано огромное количество внимания. Ну и, судя по отзывам, люди остались довольны. Они приехали, как будто бы приехали домой. Но не просто домой, а там, где весело и счастливо. Ну и в ближайшее время мы опять ждем наших гостей на том мероприятии, которое позволяет как раз каждому донести вот эти вот наши традиции, нашу историю в той форме, в которой это заходит не только глазу вашему, но и вашему даже пузику. Вот. Ожидаем мы праздник юбилейной Ижорской репы. Мы будем праздновать 18 октября. И так как он юбилейный, мы решили в этом году не трудиться, а мы решили в этом году организовать для вас такое, вы знаете, застолье, как говорится, красиво покушать. Но красиво – это не просто слова. Мы хотели бы вам предложить такую гастрономическую феерию. Ну, некоторые просто вот слова из меню. Ну, суп лыхикейта вы уже знаете по празднику Юхла. Ну, мисо-суп на топинамбуре, плов с репой, гравлекс, суп капучино, финские лепешки, киш с репой, сладкий пирог и пудинг репа трайфл ждет вас на этом празднике от нашего голландского шеф-повара Корнелиуса. Ну и, конечно же, традиционные бесплатные мастер-классы в огромном совершенно количестве и потрясающий концерт как наших любимых коллективов, так и группы, фольк-группы «Карелла», которая, напоминаю, играет на старинных инструментах и не только играет заводной, но и рассказывает. Ну и, конечно, такая яркая детская программа и избрание бога Эгриса. И ждем мы на этот праздник всех в костюмах овощей.
0: А почему репа?
2: Ну, на самом деле, мы же опять про историю, про культуру, про наследие наше. И тот овощ, которым мы все питались, все наши предки, картошечка-то, она при Петре Первом, да, появилась. А, собственно, он, мы считаем, ну, во-первых, незаслуженно забыт, а во-вторых, комплекс туристической «Гатчинская мельница», он включает не только усадьбу Штекеншнейдера, но и включает в себя органическую, единственную в Ленинградской области ферму Веси, где мы высаживаем репу, и в отличие от той, которую вы кушаете в магазинах, она имеет сладкий вкус, она очень мягкая и оставляет после себя приятное послевкусие. Мы, кстати, от репы зачастую отказываемся из-за горькости того, что сейчас в гипермаркетах. Вот то, что вы покушаете там, поверьте, вы давно уже такого не пробовали. Это очень вкусно.
0: А что влияет на вкус репы? Сорт, почва или именно само земледелие?
2: Ну, это, скорее всего, лучше всего Владимир расскажет.
1: Да, на самом деле много очень составляющих, которые влияют на вкус. Ну, во-первых, все это происходит на территории органической фермы. Ферма, которая сертифицирована достаточно такой солидной организацией Роскачества из Москвы, которые, эксперты, которые к нам приезжают и делают анализы на наличие пестицидов, ГМО и в земле, и в овощах. Само по себе органическое земледелие достаточно сложное, да, и мы как единственная фирма, мы здесь, как бы в зоне рискового земледелия, мы очень долго искали тот овощ, который вот будет как бы к нам откликнется и будет ему понравится наша земля. Оказалось, даже из крестоцветных, которых мы тоже, кстати, сажаем, и редьку, и дайкон, например, репа самая оказалась такая, как бы, овощ благодарный, и нам благодарный, да, и благодарный земле, в которой она растет. Не знаю, чем она хороша. Ну, во-первых, мы, как любое органическое хозяйство, совершенно не приемлем никакие удобрения, ни пестициды, ни гербициды, ни токсициды. В общем, все, что касается химии, нам запрещено. Вот. Семена, да, они тоже долго подбирались, и мы работали с ними не один год. И хотя, на самом деле, это обычный сорт репы петровская, но, тем не менее, много компаний, которые, ну, репу не так часто как бы обрабатывают семена, обрабатывают в основном семена вот такие, которые для обычных людей сажают в теплицах, да, но, тем не менее, все равно у нас как бы требование такое, и нам орган сертификации запрещает без документов, где семеноводческие компании нам не дают гарантии, что это семена ничем не обработаны, как бы эти семена использовать. Поэтому семена тоже немножко особенные. Мы, кстати, их тоже продаем, да, ну, это будет, наверное, уже весной или даже, там, например, летом. Это два семена. Третье, срок посадки очень сильно влияет. То есть мы высаживаем репу где-то в конце июля, и когда вот короткий световой день уже становится, то есть репа не так идет. Во-первых, как бы становится более прохладно, репа не идет в цвет, да, всегда вот страшно в крестоцветных, это корнеплод не вырастает, потому что или тепло, или длинный световой день, например, многие сажают это весну, ну, даже ту же редиску, если она немножко пересидит, например, да, она сразу же будет цвести, и этой редиски от корня ничего не останется. А репу мы вот сажаем именно в такой, вот подобрали такой срок, когда она вырастает полноценно где-то к середине октября. И как раз все силы отдает этот корнеплод, отдает как бы самому плоду, ничего не уходит в цвет. Ну, во-первых, уже немножко становится как бы прохладно, дождливая погода, и вот она получается такой очень сочной, очень сладкой. Да, многие, например, дети, которые к нам приезжают, собирают, кушают, они просто говорят, ну, как яблоко. Кушают прямо так, как хрустящее, да, поэтому такой репы вы, правда, нигде не попробуете.
0: Ну вот, уважаемые садоводы, возьмите на заметку. Репу, редиску сажаем во второй половине июля. Тогда оно будет вкусное, эти корнеплоды будут вкусными. И самое интересное, что мы подчеркиваем название «Ижорская репа», да, что все-таки это...
1: Да, территория... мы это название тоже немножко долго думали, как же назвать это просто репа, хотя репа петровская, да, сам по себе сорт, но мы находимся, сама ферма находится в истоках Ижоры, это рядышком буквально, это Ижорская возвышенность, да, и на самом деле как бы Ижорская земля ее тоже так называют. Вот, поэтому мы решили название местности поименовать, чтобы это было вот как бы понятно.
2: Нет, Надежда совершенно правильно отметила. Действительно, вода решает очень много. Ижорская вода сладкая, особенно родниковая. Наверное, слушатели знают, как славится русская водка. И, поверьте, немаловажной составляющей именно вода.
1: Ну, вода – это основа, это в любой ферме, в любом там сельскохозяйственном проекте. Пока ты, я считаю, что не изучишь там водный баланс как бы своих земель, нельзя приступать к посадкам. Ну, и название по себе «Веси» – это на финно-угорских языках, это в переводе «вода».
0: А, вот, да, да. Вот в чем дело,
1: поэтому
0: почему так
1: и название у нас тоже, да, оно связано как раз и с историей как бы, финно-угорских народов.
0: Мельница была водяная.
1: Мельница водяная, которая у нас находится рядом, да, с фермой недалеко. Да, это была водяная мельница, очень старая, я думаю, что самое старейшее гидротехническое каменное сооружение в Ленинградской области. Вот. Она была еще построена при шведах, и после этого отец Андрей Иванович Такеншнейдера, который получил в аренду вот от Павла I, от императора, получил эту мельницу. Ну, вот так активно она работала, да, и там все деревни, которые рядышком. Мы за Ивановка, да, тоже названа в честь отца Андрея Ивановича.
0: Да. Он сам назвал, да? Да? Иоганн?
1: Иоганн, да, то есть по-русски Иван, Ивановка, мы за, да, то есть там по-фински, там поселение, как-то можно сказать, что поселение Иоганна и Ивана, мы за Ивановка, поэтому мы живем в поселке, которое в честь отца Андрея Штекеншнейдера, Иоганна Штекеншнейдера, было названо в свое время.
0: И Павел I побывал в этих местах?
1: Павел I, да, он очень часто приезжал, мы долго не могли выяснить, чем же были, что связывало императоров, там, Павла I и Мельника Штекеншнейдера, и много там разных историй, которые там мы нашли. Ну, одна из историй, например, я к ней больше придерживаюсь, что императрица Мария Федоровна была с одних и тех же землей, с Саксонии, вместе с, как раз вот с матерью с Анной Ивановной, с матерью Андрея Ивановича Штекеншнейдера. То есть они были просто землячки, наверное, в том числе они приезжали и как-то пытались, наверное, там пообщаться, вспоминали. Вот. Ну и Павел I у нас любил всегда все, что касалось там немецкого, как работают немцы, да, и хотя я думаю, что Штекеншнейдеры были приглашены еще при Екатерине, как вот кожевенники, то есть дед был приглашен, да, но тем не менее Павел I очень уважал и часто приезжал именно к Мельнику попить кофе, есть на это просто зафиксированные документы, и даже построил там свой такой охотничий домик рядышком с мельницей.
0: Но он не сохранился.
1: Он не сохранился, к сожалению, да, от него еще там 30 лет назад от него были стены, но, к сожалению, там все пришло в упадок, да. Ну, мельница, к счастью, хотя бы стены остались, руины от нее. Ну, мы вот сейчас провели противоаварийные работы и ждет своего часа. Заканчиваем проектирование в этом году самой мельницы. И с следующего года начнем уже потихонечку реставрацию ее.
0: Замечательно. У вас есть в планах восстановить, возродить мельничное дело?
1: Да, так случилось, что в какой-то момент даже центр всего мельничного дела России переехал к нам в Гатчину. Да, там в прошлом году, может быть, я рассказывал при раньше передачах, мы собрали всех мельников России у нас на Гатчинской земле. Не только России, но и Белоруссии, все, у кого есть действующие ветряные и ледяные мельницы. Ну и вот так оказалось, что мельничное движение, как там правильно называют, там все малинологи собрались, да. Малинология – это наука о мельничном деле. Вот, все собрались, провели первый международный малинологический конгресс, ну, конференцию, конгресс, и где собрались, и все уехали очень воодушевленные, потому что профессия мельников, она забыта, никто не знает. Ну, и действующих-то мельниц есть очень много в музеях мельниц, да, там и есть вот в Архангельской области, там, в Вологодской области, в Удмуртии. Я уже везде побывал, там со всеми перезнакомился. Много старых восстановленных мельниц, но действующих мельниц практически вот на всю Россию, наверное, единиц.
0: Ну, по пальцам можно пересчитать действующие мельницы в масштабах всей нашей громадной страны.
2: Да. Ну, я здесь добавлю, люди действительно приехали и остались воодушевленные, но мне показалось, что в первую очередь это произошло, потому что они почувствовали, что они не одни, а мельничное искусство – это волшебное искусство. Мы же в этом году еще резиденцию Водянова открыли. И вот один из мельников, он в свое время, когда мельницу запускал, вот пока кровь не попала на жернова и в воду, не получалась мука, а получалась только дробленка. Это очень необычная история и очень необычная профессия. Поэтому, когда к нам люди приезжают, они вот это волшебство начинают чувствовать. И мы вот эту волшебную атмосферу решили продлить. Волшебство как продлевается? Красотой. И тут недавно мы нашли человека. Владимир, наверное, поподробнее об этом расскажет. Я только скажу, как его зовут. Валерий Владимирович Шевченко. Это очень известный гатчинский скульптор Гатчинского района, у которого колоссальное количество работ во всех музеях района. Он экспонировался в Эрмитаже, Манеже, член Союза художников Советского Союза еще, ну и, безусловно, России. И ему 89 лет. И вы представляете, вот как все случилось. Мы с ним когда познакомились, он первое сказал: ребята, я вам сделаю Водянова. И он нам его сейчас сделал. И вот Владимир расскажет, как мы с ним дальше решили наладить сотрудничество, поддержать его в свою очередь и украсить опять же нашу площадь, нашу...
1: Ну да, на самом деле очень уникальный человек, и я думаю, что мы в следующем месяце, ну, ближе к концу октября, откроем выставку Валерия Владимировича. Мы сейчас свозим все его скульптуры, которые у него в нескольких местах, он уже давно очень не выставлялся, и мы решили ему помочь как бы выставиться и все-таки показать его творение. Он правда удивительный человек, и то, что там всех известных гатчинских людей, которые вот росли, работали в районе, вот и, да и в области тоже, он практически все уже слепил. И с ним познакомились достаточно случайно, он еще два года назад приехал к нам вот на праздник Юхла, меня с ним познакомили. Ну, и он спросил, а у вас есть как бы бюст Штокеншнейдера? Я говорю, нет, бюста нет. Да, и вот этим летом, буквально уже после праздника, у нас лекцию провел там наш там краевед Андрей Бурлаков. Он говорит, а вы знаете, что Шевченко вам изготавливает без Штокеншнейдера? Я говорю, нет, да вы что, не знаю. И вот мы к нему поехали буквально сразу же в этот же день. И там увидели, что у него уже работа практически заканчивает. И мы сейчас вот постараемся успеть до конца года, ну или, может быть, даже весной, потому что в следующем году будет юбилейный год, 225 лет со дня рождения Андрея Ивановича Штокеншнейдера. Мы планируем очень много мероприятий проводить, посвященных этому юбилею. Не только у нас, но у нас вот есть план, и мы его объявим скоро. Это будет и в Мариинском дворце, это будет в музее Достоевского, наверное, в Александрийском театре. То есть у нас целый как бы план. Как показать, это будет, наверное, в Петергофе, в каких-то там музеях, ну, например, на Фермерском, наверное, будет все-таки дворце. Вот. И у нас будет тоже вот официальное открытие этого бюста, мы его поставим, потому что сейчас единственный бюст находится около Ольгиного павильона в Петергофе, Штокеншнейдера, но его там, по-моему, даже, я даже не помню, кто автор, его очень давно изготовили, да. Но вот у нас сейчас будет стоять его бюст на его родине.
0: А похоронен он
1: Похоронен он в Стрельне, Свято-Троицкая пустынь, Приморская да? пустынь, да, там семейное захоронение Андрея Ивановича Такеншнейдера, и там же похоронена его супруга, тесть и две дочки и сын. То есть там у них там семейное захоронение.
0: Мы вспоминали его предков, его самого, а еще можем поговорить и о потомках. Как же его фамилия связана с Александринкой?
1: Ну да, очень интересная тоже история, которая вот выплывает сами по себе. Мы вроде проводим исследовательскую какую-то работу, пытаемся копаться в архивах. Ну, не всегда хватает времени, но эти истории, вот они сами к нам просто приходят, да, и в какой-то момент один из хранителей Гатчинского дворца, там Аня Хорошилова, спросила: «Вы знаете, что внук Андрея Ивановича Такеншнейдера был артистом Александрийского театра?» Ну, я вначале даже в какой-то момент, я знал, что он был артистом, что он сколько-то времени служил, но у меня как-то все это вот дело вот не сопоставилось, что и да, Императрийский, Александрийский ныне существующий театр. И мы поехали в театр, познакомились там с у них не музей официальный, у них как бы экспозиционный такой центр большой очень, где у них хранится порядка 2000 старых костюмов, в которых все артисты выступали за последние, там, сколько там, 150 лет, со времен еще 19 века. И там как бы замечательная такая, очень активная заведующая этого отдела Светлана Спирина. Мы вот прямо вдохновившись вот нашим этим интересом, вот, она нам собрала очень много материалов про как раз внука и внучку Андрея Ивановича Такеншнейдера. Внук был Александр, который служил около 15 лет в Императрийском театре. Он не был на главных ролях, был на второстепенных, но он был очень известным художником, рисовал костюмы для всей труппы. И его дочка тоже, Наталья, вот она там потом же погибла во время блокады Ленинграда, она тоже очень долго работала, в этом театре служила. Поэтому у нас вот такие очень тесно завязались отношения именно с музеем Александрийского театра.
0: А с другими потомками, с ныне живущими, может быть, имеете ли вы связи?
1: Пока не имеем связи, да, да. Но мы все больше и больше у нас информации, да. Вот мы, у нас очень хороший парней музей Достоевского, который сын Андрея Ивановича, Андриан, был юристом и очень много консультировал Федора Михайловича Достоевского, особенно там братьев Карамазовых. Вот, и мы это тоже как-то сейчас эту тему развиваем, мы будем, наверное, тоже, вот мы один раз уже провели совместную конференцию вместе с ними, они поучаствовали, рассказали о Андрее Ивановиче Такеншнейдере, и мы будем тоже вот в следующем году совместно этот проект делать, рассказывать именно о семье Андрея Ивановича, потому что информация, наверное, мы сейчас на данный момент, как музей, обладаем самой большой информацией именно о жизни Андрея Ивановича, да. Понятно, творчество его все знают, архитектурные шедевры тоже, много о них все рассказывают, а о его жизни, о семье, к сожалению, информации нет.
2: Ну, единственное, хотелось добавить, как правильно Надежда сказала, место намоленное, поэтому мы вспоминаем не только историю, но и пытаемся создавать то будущее, которое при воспоминании этой истории становится нам интересно и любопытно. То есть мы не замыкаемся только в Андрее Ивановиче, поэтому у нас вот наши мероприятия имеют достаточно широкий характер, но с оттенком, да, действительно, традиции и истории.
1: Да, вот, то есть одно из развитий, интересно же не только та жизнь, которая была, вот история, но и последнее, советское время, там, время войны, послевоенное время. Мы это сейчас тоже обратили, вот этот последний год, так сложилось, что мы, у нас активизировались местные жители, те, кто жили, это тоже уже все люди пожилые, и мы их попросили все-таки все это вспомнить, чтобы каждый написал свою автобиографию. И в данный момент мы заканчиваем съемки документального фильма вот, о жителях Розовой дачи. То есть это вот бывшая усадьба Андрея Ивановича Такеншнейдера, кто там жил.
0: Вот. То есть те люди, которые жили в самом здании.
1: В самом здании, которые там родились, да, то есть которые рядышком жили. Там рядом была школа, тоже в старом мельничном доме, была школа как раз Пудовская. Кто там учился? Мы сейчас собрали уже много, наверное, наверное, к этому документальному фильму. После этого выпустим, ну, какой-то альманах, наверное, напечатаем. И я очень рад, что местные жители так поддержали и прямо вот с таким воодушевлением участвуют в съемках и делятся информацией, фотографиями, архивами семейными, потому что мы им объясняем, это же часть ваших семейных архивов, мы вам все передадим, когда будет уже все комплексно. Не все же дети сохраняют, ну как вот, не все всегда думают о том, что дальше оставить, что своим внукам оставить, а все уже в возрасте, и вот эту историю надо, конечно, сохранять.
0: Правильно, правильно взаимодействуйте с ними, и я думаю, что будут очень интересные рассказы, непосредственно из первых уст от жителей Розовой дачи, тех людей, которые проживали в этом здании, в усадьбе Розовая дача в 20 веке. А когда она, так скажем, само здание разрушилось?
1: Да, это примерно все было, все то же самое в начале 21 века, то есть когда в 2000 году был пожар.
0: Лет 20 назад,
1: да? Да, да, да, лет 25 назад. В 2000 году был пожар большой на самой мельнице, и начал разрушаться, был пожар на Розовой даче. И как только там крыши не стало, естественно, здания стали разрушаться очень быстро.
0: А здание было деревянное.
1: Да, здание было деревянное. Оба здания, мельница и Розовая дача, это памятники объекта культурного наследия федерального значения, да, и поэтому реставрация, конечно, пойдет очень сложно. Даже вот мы сейчас, мы должны были год назад закончить проектирование, но мы только будем заканчивать в этом году. Но, тем не менее, мы сейчас вот выходим уже на, по Розовой даче, на, провели уже исследовательские работы все, и будем выходить на, вот, на подготовку фундамента уже, на реставрацию его.
0: Но все-таки 20 век, значит, сохранились фотографии, да, в архивах, да, чертежей вы наверняка нашли.
1: Да, да, да. То есть, нашли архив полностью, спецпроект реставрации. Такая была очень крупная компания реставрационная, которая в 90-х годах получила как раз вот подряд на реставрацию. Да. У нас этот архив полностью имеется, и мы на основании этих данных и то, что тех фотографий, которые были старых, мы все-таки пытаемся это все сделать, но это очень большая работа.
0: Конечно.
2: Но делая старое, еще раз, мы имеем уже красивое новое. Потому что комплексы, которые построены, да, они современные, вот в скандинавском стиле, где мы проводим достаточно интересное время. И главное, даже вот нашу деятельность, нам что нравится, поддерживают и местные жители, и наши представители властных организаций, то есть нас очень активно поддерживают Гатчинская администрация, областной комитет по межнациональным отношениям, и вы удивитесь, даже Морской совет Ленинградской области, но как не поддержать, у нас резиденция Водянова. И кто был на празднике, видели баннеры Морского совета. Ну и первая подводная лодка в Гатчине, собственно, была разработана и испытана. Поэтому, ну, дело наше цветет, и, конечно, мы ждем гостей, чтобы вы почувствовали, посмотрели на это своими руками, своими глазами. А про праздник еще раз напоминаю, 17 октября, юбилейный. Приезжайте, не ошибетесь, поверьте, это будет.
0: Но не на Розовой даче, а там, где органическая.
2: Как раз рядышком. Ферма. Ну, это надо смотреть в нашей группе, там люди сориентируются, у нас будет. Мы ожидаем поддержку РЖД в подаче ретро-поезда к этому празднику. Прибытие будет поезда, насколько я помню, в 11.54. В 1.47 на станцию Подость. Там нам Гатчинская администрация обещает автобусы для гостей нашего праздника, которые будут, собственно, довозить до места проведения. Ну, там 2 километра.
0: Замечательно. На праздник мы едем 17 октября, а вот 25 октября хочу пригласить наших слушателей на экскурсию, которую проведет Елена Александровна Захарова. Мы поедем в Гатчину и, конечно, посетим Гатчинскую мельницу, познакомим наших слушателей уже воочию с самой мельницей, со зданием, с территорией, со всеми интересными достопримечательностями и с вашим добрым гостеприимством. Дорогие друзья, у нас совсем немного остается времени до конца эфира, и я хочу назвать по традиции телефоны паломнической службы. Вы можете позвонить по номерам +7 905 222 40 19, это Макс, смски, и прямой номер 982 40-19. А с нами сегодня в студии радио «Град Петров» в передаче «Православный паломник» принимали участие Владимир Епешин, руководитель музейно-выставочного комплекса «Гатчинская мельница», и Алексей Кудрявцев, руководитель «Содружества Исток и Жоры». И я, Надежда Сузима, руководитель паломнической службы радио «Град Петров». Дорогие друзья, благодарю вас, что пришли. И прощаемся до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Да, спасибо, всего хорошего.
0: Спасибо за внимание.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Лауреатами премии Министерства культуры России для преподавателей в сфере художественного образования стали 150 человек из 54 регионов. Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Уже на протяжении 5 лет Министерство культуры России поощряет отличившихся работников художественного образования. 100 премий по 500 тысяч рублей вручаются учителям детских школ искусств. По 1 миллиону рублей получают 25 наставников из вузов и 25 педагогов из училищ. Всего в этом году поступило 614 заявок из 78 субъектов России. К конкурсу было допущено 514 кандидатов, 78 из вузов, 99 из училищ, 37 из детских школ искусств, говорится в сообщении. Любимова отметила, что работу оценивала специальная комиссия, в состав которой вошли представители творческих и общественных объединений, а также руководители и преподаватели образовательных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства. «Сердечно благодарю преподавателей за преданность своему делу и желаю дальнейших успехов», написала министр. Русский музей представит картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» после масштабной научной реставрации. Показ полотна приурочен к открытию юбилейной выставки художника в корпусе Бенуа. Специалисты также сообщат об итогах реставрационного совета и расскажут о проделанной работе. Полотно, созданное в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест постоянной экспозиции. В собрании Русского музея картина поступила еще в 1897 году. Все это время серьезные реставрационные работы практически не проводились, ограничивались локальными консервационными и профилактическими мероприятиями. Однако многолетние наблюдения показали ухудшение состояния произведения, увеличивались зоны кракелюра, появились новые изломы, локальные отслоения живописи. В связи с этим Русский музей принял решение о проведении полной комплексной научной реставрации. Работы велись в зале открытой реставрации номер 86 корпуса Бенуа. Посетители могли наблюдать за процессом в реальном времени. Реставраторы укрепили грунт и красочный слой по всей поверхности полотна, устранили очаги отслоения и привели в порядок лаковое покрытие, которое со временем стало неоднородным и покрылось пятнами. Особенностью проекта стала одновременная реставрация исторической аутентичной рамы. Юбилейная выставка Ивана Айвазовского откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. Аукционный дом «Литфонд» 8 октября проведет аукцион, где представит свыше 300 лотов книг, автографов, рукописей, географических карт и исторических бумаг на общую сумму около 100 миллионов рублей. Самым дорогим лотом стало заявленное за 8,5 миллионов рублей собственноручное письмо поэта Николая Некрасова Михаилу Лонгинову, с которым его связывали долгие дружеские рабочие отношения. Эпистолярный раздел 19-го столетия открывается собственноручным письмом Николая Некрасова к Михаилу Лонгинову, написанным в октябре 1857 года. Обсуждая подготовку еженедельного юмористического листка «Правда» и публикацию библиографических записок в «Современнике», поэт пишет с тонкой иронией: «С нетерпением жду чего-нибудь новенького для затеваемой нами газеты. Может быть, что-нибудь пикантное». Стартовая ставка 8,5 миллионов рублей, говорится в сообщении. Лонгинов активно публиковался в «Современнике» Некрасова. За 10 лет он поместил там более 40 статей и заметок, в основном историко-литературного и библиографического характера. Также среди редкостей неизвестная ранее никогда не публиковавшаяся рукопись Николая Гумилева. Это его поэтический перевод стихотворения в прозе Шарля Бодлера «Чужестранец». Стартовая цена за лот – 3 миллиона рублей. Интересно, что переводы «Чужестранца» в свое время делали Владислав Ходосевич, Федор Сологуб и другие, однако перевод, сделанный Гумилевым, до сих пор оставался неизвестным. Вот почему первая публикация представляет коллекционную ценность музейного уровня, добавили в пресс-службе. 12 произведений художников-импрессионистов и модернистов, включая работы Ван Гога, Гогена, Ренуара, которые последние полвека находились в частной коллекции, выставлены на торги с общей оценочной стоимостью 450 миллионов долларов. Об этом сообщили.

коллекция оставалась закрытой для публики. Как замечает газета «Таймс», в 2020 году умерла Блакье, а в 2023 году ее муж. Коллекция, говорится в статье, досталась их пятерым детям, каждый из которых получил в ней долю в размере 20%. В столице Индии открылась выставка, посвященная переписке Льва Толстого с Махатмой Ганди. Копии писем экспонируют в здании местной мэрии. Российский посол Денис Алипов на открытии экспозиции отметил, что связь классика русской литературы с индийским политическим деятелем создала замечательный интеллектуальный мост между двумя странами. Ганди назвал Толстого великим учителем после знакомства с его трактатом «Царство Божие внутри нас». Греция направила первые документы в ЮНЕСКО в рамках заявки на включение археологической площадки древнего Никополя в список всемирного наследия этой международной организации. Об этом сообщило греческое министерство культуры. Никополь – древнегреческий город Победа на полуострове у входа в Амбракийский залив Ионического моря в 6 километрах к северу от современного города Привеза. Никополь был основан римским императором Октавианом Августом в 31 году до н.э. в честь победы его флота над флотом Марка Антония и Клеопатры в морском сражении у мыса Акциум, ныне Актион, которое завершило период гражданских войн в Риме. Город был построен в качестве столицы римской провинции, а также как административный центр Западной Греции вместе с Патрами. Как отмечает Министерство культуры Греции, на археологической площадке Никополя реализованы важные проекты по реставрации античных объектов.

0: И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 2 октября, переменная облачность без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 774-776 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В субботу, 3 октября, небольшая облачность без осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 769-772 миллиметра, относительная влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков, плюс 15-17. В субботу тоже 15-17 градусов тепла, небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: наконец-то уже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считает своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот, знаете, апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет, вот, центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть. Потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье. И, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел, и там же, видимо, другие народы, там еще...
1: То есть по преданию, к месту основания Киева, да, апостол Андрей...
0: подходил. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, по нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем его путешествие и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христову, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси будущей, вот примерно с 6-8 века появляются у них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального, так сказать, пространство России, которая великая Россия, которую мы знаем. Поэтому здесь вот... Но вот мне это очень близко, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу. Где же наш апостол? Вот мы находимся в жребе апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым, конечно, покровительством, да, именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще раз касается не только нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли. Вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, мы можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого, мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает. И вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь, на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: Какие попытки христианизации Руси были? История каких более-менее достоверно известна?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, просвещения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, и она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рувр, как вот предание уже наше такое свидетельствует, а потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше, и в истории уже этого рода, владеющего, да, владеющего, владычного рода такого, у нас появляется, ну, какие попытки, обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствует, ну, как можно достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре, при Игоре договоры составлялись, вот когда он подписывал, надо было от имени дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уже довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир, также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христианами. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством, точно. А в Киеве до сегодня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещенным. Во всем случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть, это, а что такое было христиан? Почему это, к этому была тенденция? Это потому, что влияние цивилизации европейской и даже, можно сказать, больше византийской, потому что Европа Западная находилась в упадке еще к тому времени, только-только вот начинается ее постепенное осознание себя в новой уже, в новой реальности этих новых народов, которые, захватив Римскую империю Западную, сами стали оккультурироваться в римском смысле. И вот они уже, и государства у них появляются, римские. Ну, и самое главное, что римская у них появилась и закрепилась, это, конечно, вера, христианская вера. Ну, и как центр мировой цивилизации, Византия влияет на окружающие страны, в том числе Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этой государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестичный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также. Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. То есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она расправилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын, Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно, то с Хазарией, то с Византией затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями Святослава. Это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня, который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вернее всего, Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, как не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, еще раз говорю, это основная, это версия вот, повести временных лет. Ну вот и что здесь надо сказать? Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельной, то есть такой самой влиятельной императорской фамилией, византийской фамилией, да, но она была принята ко двору, когда приняла крещение, говорит, в Константинополе, она была принята во двору в ряде фрейлин такого двора, но не как царица, ни в коем случае не как царица. В Византии это было очень строго, и она не претендовала. То, что ее потом пригласили отдельно, царь и царица вместе сесть за свой отдельный столик, потом побеседовать, это было уже как особо учтивое отношение к ней. Но с ней, вероятно всего, к нам прибыли и епископы, и священники были здесь уже. То есть вот такая, ну, у вас и храм был до нее, так и были священники здесь. Вероятно, все греческие. Ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот в ее, во всяком случае, свите они были. То, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедра, конечно, не имели. Это появляется только с времен крещения.
1: То есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да, они были как бы при дворе.
1: То есть без епископа фактически. Без
0: самой, может быть, и епископы были, но они были, они были не, не постоянные здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить. А ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые где служат или один священник, или даже епископ может служить. Но так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: Епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это определялось настроением самого вот владыки местного правила, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына, да, Славы, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Но... Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть, это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть, он сам в Херсонесе прибыл сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве. Он крестил сначала своих сыновей всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была, миссионерство. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником, свои будущие вотчины в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила, миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на наших землях. Но такого, то есть это было известно, как, например, иудаизм, как и мусульманство. И в 933 году, то есть за 50 лет до полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию в своем княжестве. Там, булгары были мусульманами, поэтому это вполне было известно вот на уровне. А практика и была языческой. Mm-hmm. Языческая практика наша, которая вот была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, И плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы, известное такое, уже воспетые поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие, языческие служители, только, только оно раздваивалось, это служение. Так, старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше преимущество в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое небезобидное. Оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, как, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги, а потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя, и стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть, абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями Византии?
0: Да, выбор веры. Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что там происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религий. Что на, мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в капле, в первой капле вина находится сатана, говорят мусульмане. Ну, что-то такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазарии высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а низшие там тюрки, они не были, ну, они были язычниками в основном. А вот, ну, вот они ему свидетельствуют, что вот у нас есть вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианству, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну так, мы условно эти называем даты, потому что... Вот, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору. Он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана. Но он отказался, оказал жены сопротивление, сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись, они в доме оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца, да, вот министр не сделал, начинает развязывать войны и убивать, насилие в смысле даже то, что он был охочь до женского пола, у него был многочисленный гарем, да, и просто это было, как само собой разумеющее, это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно было, это ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот вепрь такой. И вот он это, но в голове у него были эти вопросы, разумеется, были вопросы. И ну, вот так вот красиво в летописи был описан его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они... Это тоже, ну, оно не в пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это язычество, авраамические религии.
0: Да. Язычество, а что они, оно ничего не говорит о том, что... Ну, они говорят, как успех получить сейчас? Как кому послужить, какое совершить это жертвоприношение или служение? Родение каким-то богам, чтобы получить то-то и то-то. У него получалось, у него работало, он даже благодарен им был. Но ничего не говорили о вечной жизни, о вечном блаженстве, об котором тоскует душа любого человека. Ну вот как апостол Павел говорил, что язычники от суда своей совести и мыслей своих или осуждаются, или оправдываются, да? От совести и мыслей своей, которые одна правда, другая осуждает. Одна другую оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил. И потому искал вот, в сродных религиях...
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, так, мученики?
0: Надо Христа встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. Вот у него были мысли, да, о том, что... Да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружине, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. А вот как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, эти скандинавы, то есть высшая часть нашего общества – это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь. Вот, они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он как раз сказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера. Ну, то есть не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу с такой религией воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин, всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежден, язычник убежден не бывает, а вот не христианин убежден. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка, он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены он, ну, кроме потом святополка окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и личный его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как, имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, любой момент истории всегда смотрит то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы. В нашем, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но у нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку, а тогда на Византию так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ приобщить к этой культуре, а как на, ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия, и Константина, да, они, братья, были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет разбивает этих восставшие войска византийских, этих варды, в Крыму и на южном побережье Черного моря, вот на восточной части его. И таким образом подавляется мятеж, а за эту услугу братья Константин и Василий, императоры, обещали ему свою сестру, старшую сестру Анну, Порфирородную, то есть она родилась, когда ее папа был императором. Это вообще супер. То есть она могла быть отдана только за императора, императорскую кровь. И если это бы осуществилось, Владимир по статусу становился прямо равен императору византийскому. Ну, по этим... Вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из... там, даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей.
1: И этот статус был бы, как сейчас говорят, международно признан.
0: И да, да. И даже то, что ее не могли вообще по законам Византии выдавать за иностранца. Мы только могли внутри вот империи за какого-то вельможу, полководца большого. Тогда он становился императором. Ну, были братья, и она как бы не выходила замуж. Вот. И вот они ее предлагают Владимиру за такую услугу. А была смертельная угроза их династии, поэтому он сделал свое дело, а они не выдают. Понимаете? Не выдают. И вот у него была, может быть, в этот момент произошла такая глубокая ссора, может быть, впоследствии с Византией произошла серьезный разлад. Но во-первых, Анна, говорит, отказалась от того, чтобы выйти за язычника, и братья, ну, решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете, то такая надежда была, то заключилось. И здесь, видите, возникло не религиозное, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важная политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Ну, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем, но он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое – крещение и крещение народа.
1: Ну, вот такое с ее стороны.
0: С ее стороны, да. Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа – это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. Разумеется, автоматически. Центр православия – это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда западная как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит у нас леп. Но приезжают вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с Анной, епископы-священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился и прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть свои венчания, она ему жена. Да, он распускает весь свой гарем. Многочисленные жены, он распускает все. Переженил их на своих... Да. Ну, не так уж логично. Но, разумеется, раз он христианин...
1: Ну, конечно, вполне.
0: Да, это хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прикатить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже, я имею что в виду, искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нет. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете, и соседям, и себе, и своим подданным многим, да, он же был такой острубивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
1: В искренности, искренность. Мы не сомневаемся.
0: Не сомневаемся, у нас нет оснований сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, ну, так и происходит, ведь Господь так, видимо, эту вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он созрел и крестился. Созрел ли вот народ, это другой вопрос.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Сестра Анисия, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к... Вот со стороны современных российских неоязычников, их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению, они у нас появились и довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. А, соответственно, это не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных, а раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят неоязычники, что можно возразить здесь?
0: Сейчас мы говорили только про крещение Владимира. Вот, и вы упомянули, что крещение Владимира лично, это было при доводах политических каких-то там, или там... касающийся управления государством, да, управления своего, он, конечно же, основным доводом имел все-таки внутренний религиозный выбор свой.
1: Ну, это вот... такой аргумент, его уже не докажешь, да, если вы неоязычник, вы скажете, да, ерунда это все.
0: Владимир стал христианином. Я говорю относительно его лично. А вот то, что касается дальнейшей судьбы веры народной, да, ну, извините, пожалуйста, я вам так скажу, что такой же процесс произошел недавно в Болгарии, ну, я имею в виду там, в то время, вот за век до этого в Болгарии произошел царь Борис. Вот при Владимире, когда он еще язычником был, был здесь бежавший будущий святой Олаф, князь викингов-то, это самый норвежский. Олаф, он через 4 года крестит так же, ровно так же крестит Норвегию. После того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот. Этот процесс был неким таким... мы должны поговорить о самом народе. Как это произошло? Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, связан был, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно, если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Римской империи. 3 веками мученичества христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император православный, там Константин, да, вот, и уже ведет процесс такого государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, и христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя, Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы. Да. Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями, ромейская империя. То есть империя ромеев, вот так вот, ромеев, то есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли... Христианизация империи произошла снизу, и вот потом христианство захватывает не правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся к той цивилизации. Был выбор и у людей, и у народа. Влияние иудаизма в народе у нас меньше было, чем христианство. У нас нет свидетельств, что, например, в дружине до крещальной княжеской у нас были мусульмане. Ну, то есть это было незначительное количество, наверное, их, если они и были. Или иудеи. Нет. Это к хазарии относится, это к болгарам морским или к арабам может относиться, но не к этому. А вот то, что там были христиане, мы об этом узнаем. То есть этот процесс постепенно, то есть перехождение количества в качество, там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть правитель, становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было, ну, высказано в одной поговорке, мы об этом, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, ну, приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет, на чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа, а кто не придет, тот не друг князю, не друг князю, не то что враг, но не друг, но он проявляет, не дружелюбие проявит князю, давление, конечно же, в этом слышится, но не такое, не неизбежное давление. Ты можешь отказаться от христианства, стать язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел понять, а как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У неискренне верующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах. Им что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой... Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа вот, Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если постоянно посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть, проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала
1: такие были церкви. Почему же вот прямо насилие? Ребеночек, когда вырастет, может отказаться
0: как от можно, веры. Извините, таинство – это не верёвки, которые можно бросать.
1: Нет, ну, если он не верит это, в то, что это реально это, таинство.
0: Вот у нас есть понятие о постриге, да? Монашеском постриге. Вот, в народе есть такое понятие. Оно не бесповоротно.
1: Нет, ну, подождите.
0: А крещение, оно также бесповоротно.
1: Ну, а ведь мы считаем, что оно бесповоротно, а атеист абсолютно фиолетово. Был он в детстве крещен или нет?
0: А ты его покрестил? Зачем ты атеиста покрестил?
1: Ну, а почему нет? Я... Что хочу, то есть делаю мой ребенок.
0: Как это? Это ребенок. Это, ну, так вот так же Владимир мог бы осуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
1: Нет, значит, ему не вредит никак.
0: Вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла покрестить, ну, правда, сыну хотя бы, да, всех внуков своих покрестить. Нет. Видите, даже внуков одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава, да, а младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный выбор. Но я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот от него они все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Ну, хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. Крести Новгород Добрыня мечом, а Путята огнем. Путята — это воевода местный новгородский, а Добрыня — это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих, а Добрыня был с дружиной. И вот они с двух сторон подожгли дома, а этих стали разгонять насильно языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, разумеется, те язычники, которые были убеждены, они могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской, великого князя, оно, оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с той самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, ну зачем там, что там учить, покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже надпевания, что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как его можно считать христианином? Он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего уже время к нам подходит. Да.
1: Да. Извините, меньше минуты осталось, к сожалению.
0: Может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о киевском крещении.
1: И о процессе вот этом просвещении.
0: Как все-таки
1: это происходило на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в первом части вечернего канала.
0: До свидания.
2: Вы слушали повторение передачи «Вечерний канал».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: председатель ВЦС встретился с грузинским патриархом. В Армении проходят дни духовной культуры России. Восстановлен священный столб, на котором подвязался преподобный Симеон Столпник. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Предстоятель грузинской православной церкви, католикос-патриарх всей Грузии Шио III, принял 30 сентября председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и сопровождающих его лиц, совершающих поездку в Грузию. Митрополит Волоколамский Антоний передал предстоятелю Грузинской Православной Церкви приветствие от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Со своей стороны патриарх Широ поблагодарил делегацию Русской Православной Церкви за приезд, отметив важность визита для укрепления межцерковных отношений. В беседе обсуждались вопросы братского взаимодействия двух церквей, а также темы общеправославного значения. В завершении встречи состоялся обмен подарками. В ходе поездки гости из Русской Православной Церкви побывали в Кафедральном соборе во имя Святой Троицы Самеба, построенной по инициативе католикоса-патриарха Ильи II. Председатель ОВЦС и его спутники посетили также Древний Сионский Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где митрополит Антоний совместно с митрополитом Ахалкалакским, Кумурдойским и Карским Николаем в сослужении протоиереев Николая Балашова и Игоря Икомчука совершил заупокойную литию у гробницы патриарха Ильи II. 30 сентября и 1 октября в городах Ереване и Гюмри в Армении проходят Дни духовной культуры России. Главным событием стало первое выступление в Армении академического большого хора «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей», одного из старейших российских хоровых коллективов. В программу, подготовленную специально для Армении, вошли произведения русских композиторов, писавших в том числе духовную музыку – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, а также классиков западной музыки – Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Гуно. Помимо этого прозвучали русские и армянские народные песни в старинных и современных обработках. 30 сентября хор дал концерт на сцене Ереванского государственного русского драматического театра имени Станиславского, а 1 октября выступил в Гюмри в стенах духовно-просветительского центра Айрдат-Тун первопрестольного святого Эчмиадзина. Кроме того, открылась фотовыставка о мире всего мира, приуроченная к 80-летию святейшего патриарха Кирилла. Кадры, сделанные фотографами патриаршей пресс-службы, передают атмосферу событий и встреч, участником которых был святейший патриарх. Как отметили организаторы, экспозиция призвана показать, что деятельность предстоятеля Русской Православной Церкви является мостом между народами и культурами, между традициями и современностью. Также в Русском доме прошел показ фильма «Дело пастыря» о служении предстоятеля Русской Православной Церкви. Визит в Российскую Федерацию специального посланника Папы Римского по Украине кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон к продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. Священный столб восстановлен на территории древнего монастыря собора святого Симеона Столпника, Калат-Симан, уникального памятника раннехристианской архитектуры V века, расположенного в 30-40 километрах к северо-западу от Алеппо. Монастырь был построен вокруг священного столпа преподобного Симеона. До постройки собора святой Софии в Константинополе это был крупнейший христианский храм в мире. Перед воссозданием столпа рабочие расчистили и восстановили руины на месте, где в III веке подвязался преподобный Симеон Столпник. Отмечается, что священный столб пришлось восстановить по той причине, что за прошедшие столетия сооружение пострадало от землетрясений и времени. Столпом преподобного Симеона Столпника называется высокое каменное сооружение, башня или площадка, на вершине которого святой подвязался около 40 лет в непрерывной молитве, покаянии и посте, изолировав себя от внешнего мира. Традиция столпничества, как вида аскетического подвига, была распространена в раннехристианский период. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Глава 14, часть 2. Несколько лет тому назад старое пустое гнездо на серой скале не было пустым. В нем жили орел с орлицей. Все гуси и утки, прилетавшие на лето в Лапландию, устраивались подальше от этой страшной скалы. Только Акка Кнебекайси каждый год приводила сюда свою стаю. Акка не зря выбрала это место. Орлы были опасные соседи, но и надежные сторожа. Ни один хищник не смел приблизиться к серым скалам с тех пор, как там поселились орлы. Стая Акки Кнебекайси могла не бояться ни ястребов, ни коршунов, ни кречетов. Зато ей приходилось остерегаться самих сторожей. Как только орлы просыпались, они вылетали на охоту. Но еще раньше, чем просыпались орлы, просыпалась Акка. Спрятавшись в кустарнике, она смотрела, куда направят орлы свой полет. Если орлы скрывались за вершинами скал, стая могла спокойно плескаться в озере и ловить пауков. Если же орлы кружились над долиной, все отсиживались в своих гнездах. В полдень Акка снова выходила на разведку. В этот час орлы возвращались с охоты. Даже издали по их полету Акка угадывала, удачный или неудачный был у них день. «Берегитесь!» — кричала она своей стае, когда орлы возвращались с пустыми когтями. «Опасность миновала!» — кричала она, видя, что орлы тащат в когтях крупную добычу. Но вот однажды орлы, вылетев рано поутру, в свой обычный час не вернулись в гнездо. Акка долго сидела в своем убежище, высматривая в небе орлов, но так и не дождалась их возвращения. На следующее утро Акка вышла на разведку еще раньше, чем всегда. Уже солнце поднялось высоко в небе, но орлы не показывались. «Верно, они вчера так и не вернулись в гнездо», — подумала Акка. Она не видела их и в полдень на скалистой площадке, где орлы всегда делили принесенную добычу. На третий день все было по-прежнему. Орлы не вылетали из гнезда и не возвращались в него. Тогда Акка поняла, что какая-то беда стряслась с орлами, и сама полетела к скале. Еще издали она услышала злой и жалобный крик, доносившийся из орлиного гнезда. В гнезде, посреди обглоданных костей, старая Акка увидела неуклюжего, безобразного птенца. Он был покрыт редким пухом, на маленьких беспомощных крыльях торчком стояли прямые жесткие перышки, а острый, загнутый к низу клюв был совсем уже как у взрослого орла.
1: «Я есть хочу! Есть хочу!» — кричал

0: и широко разевал клюв. А оглядевшись кругом, не подстерегают ли ее где-нибудь за уступом орлы, Акка села на край гнезда.
1: «Наконец-то! Хоть кто-то явился!» — закричал птенец, увидев Акку. «Что ты принесла? Давай скорее, я есть хочу!»
0: Акка очень рассердилась. «Я еще к тебе в няньке не нанималась!» — прикрикнула она на птенца. «Где твой отец с матерью?»
1: «Откуда я знаю?» — запищал птенец. «Они уже 2 дня не возвращаются. Ну, чего ты сидишь тут? Ты что, не слышишь? Я есть хочу! Есть, есть! Дай мне скорее есть!»
0: Акке стало жалко птенца. Все-таки сирота, ни отца, ни матери. И она отправилась искать ему корм. Она выловила в озере большую форель и принесла ее птенцу. Увидев, что гусыня что-то тащит, орленок вытянул шею, и Акка бросила ему свою добычу прямо в раскрытый клюв. Но орленок сразу выплюнул рыбу.
1: «Уж не думаешь ли ты, что я буду есть такую гадость? Сейчас же принеси мне куропатку или зайца! «Слышишь?» — зашипел он и защелкал клювом. Точно хотел растерзать Акку на части.
0: Акка строго посмотрела на него, клюнула его раз, другой, и когда орленок притих, сказала: «Запомни хорошенько, возиться с тобой никто не будет. Твои отец и мать, наверное, погибли. Если ты не хочешь умереть с голоду, ты должен есть то, что тебе дают». Потом она разыскала на дне гнезда форель, которую выплюнул орленок, и опять положила ее перед ним. «Ешь», — приказала она. Орленок злобно посмотрел на Акку, но рыбу съел. С этого дня поутру, в полдень и вечером Акка летала к орлиному гнезду и кормила своего питомца. Она носила ему рыбу, лягушек, червяков, и орленок покорно все ел. Так дело шло до тех пор, пока Акка не начала линять. Последний раз она с трудом добралась до орлиного гнезда, теряя по дороге перья. «Слушай», — сказала она орленку, — «больше я к тебе прилетать не могу. Перенести тебя вниз на своей спине я тоже не могу. Ты должен сам спуститься в долину, иначе ты умрешь с голоду. Не скрою, этот первый полет может стоить тебе жизни. До земли далеко, а ты еще не умеешь летать». Но орленок был не робкого десятка. Он вскарабкался на край гнезда, посмотрел вниз, так ли далеко до этой земли, и смело прыгнул. Акка с тревогой следила за ним. Своих детей у нее давно уже не было. И этот чужой птенец стал ей дорог, словно родной сын. К счастью, все обошлось благополучно. Сначала орленок несколько раз перевернулся в воздухе, но ветер помог ему, раскрыл его крылья, и орленок, целый и невредимый, сел на землю. Все лето орленок прожил в долине вместе с гусятами и очень с ними подружился. Он думал, что он тоже гусенок, и ни в чем не хотел отставать от своих товарищей. Гусята шли на озеро, и он с ними. Гусята в воду, и он в воду. Но гусята, бойко работая лапами, легко и быстро доплывали до середины озера. А орленок, как ни старался, как ни бил когтями по воде, сразу захлебывался и тут же у самого берега шел ко дну. Не раз Акка вытаскивала своего питомца из озера, полузадохнувшегося, и долго трясла его, пока он снова не начинал дышать.
1: «Почему я не могу плавать, как другие?» — спрашивал у нее орленок.
0: «Пока ты лежал в своем гнезде, у тебя выросли слишком длинные когти», — отвечала ему Акка. «Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица». Зато когда для гусят пришло время учиться летать, никто из них не мог угнаться за Горго. Горго летал выше всех, быстрее всех, дальше всех. Скоро даже просторная долина стала для него слишком тесной, и он пропадал целыми днями где-то за озером и за горами. Каждый раз он возвращался злой и озабоченный.
1: «Почему куропатки и козлята убегают и прячутся, когда моя тень падает на землю?» — спрашивал он Акку.
0: «Пока ты лежал в своем гнезде, у тебя выросли слишком большие крылья», — отвечала Акка. «Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица».
1: «А почему я ем рыбу и лягушек, а другие гусята щиплют траву и клюют жуков?» — спрашивал он Акку.
0: «Потому что я не могла приносить тебе другого корма, пока ты жил на своей скале», — отвечала ему Акка. «Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица». Осенью, когда гуси двинулись в далекий путь на юг, Горго полетел с ними. Но он никак не мог научиться держать строй во время полета. То и дело он улетал далеко вперед, потом снова возвращался и кружился над стаей. Другие птицы, увидев орла среди диких гусей, поднимали тревожный крик и круто сворачивали в сторону.
1: «Почему они боятся меня?» — спрашивал Горго. «Разве я не такой же гусь, как вы?»
0: Однажды они пролетали над крестьянским двором, на котором куры и петухи мирно рылись в мусорной куче.
1: «Орел! Орел!» — закукарекал петух.
0: И тотчас же все куры бросились в рассыпную. На этот раз Горго не стерпел.
1: «Дурачье!» — подумал он. «Они не умеют даже отличить дикого гуся от орла. Ну ладно же, я проучу их».
0: И, сложив крылья, он камнем упал на землю.
1: «Я покажу тебе, какой я орел!» —
0: кричал он, разбрасывая сено, под которым спрятался петух.
1: «Ты запомнишь, какой я орел!» — кричал он и бил петуха клювом.
0: Вечером на привале, когда все гуси уже заснули, Акка долго сидела в раздумье. Она понимала, что пришло время расстаться с орлом. Она сама вскормила его, воспитала, и ей было жалко отпускать его. Но ничего не поделаешь. Он должен знать, что он орел, и должен жить, как подобает орлам. Акка встала и пошла разыскивать своего питомца, мирно спавшего среди гусей. В ту же ночь перед рассветом Горго покинул стаю. Но каждый год, когда гуси возвращались в Лапландию, Горго прилетал в долину у серых скал. Это был могучий, смелый орел. Даже родичи побаивались его и никогда не вступали с ним в спор. Лесные птицы пугали его именем непослушных птенцов. Горные козы трепетали, как трусливые зайчата, завидев его тень. Он никого не щадил, он бил свою добычу без промаха. но за всю свою жизнь без промаха. Но за всю свою жизнь он ни разу не охотился у серых скал и не тронул даже кончиком когтей ни одного дикого гуся.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть сонаты для клавира «Си бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта. Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Пастырский час. Радио «Град Петров». Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Град Петров». Передачу «Пастырский час» сегодня для вас ее проведет протоиерей Александр Рябков, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Дорогие, мы с вами общаемся в прямом эфире. Передача наша идет в прямом эфире, поэтому я могу получать ваши вопросы и буду стараться на них отвечать. Как мы можем общаться? Мы можем общаться с помощью нашего сайта, то есть на сайте нашего радио, радио «Град Петров», есть рубрика «Вопросы в прямой эфир». И также сейчас запустилась трансляция в социальной сети ВКонтакте. Там есть такой ресурс ВК-видео, и вот уже эта трансляция идет. И там есть возможность комментировать, и эти ваши комментарии, они могут быть именно как вопросы. Могут быть и комментарии, могут быть и вопросы. То есть можно писать свои вопросы или в ВК-видео, вот там в комментариях, да, под трансляцией, или на сайте нашего радио в рубрике «Вопросы в прямой эфир». И у нас вопросы некоторые уже есть, поэтому я уже примусь за них и буду на них их зачитывать и буду стараться на них отвечать. От Ольги вот только что пришел вопрос из Петербурга. Ольга нам пишет: «Здравствуйте, Ольга, добрый вечер. Спасибо за вопрос». Ольга пишет нам: «Сегодня прочла в книге архимандрита Иоанна Крестьянкина фразу, которая мне непонятна. В вопросе о спасении христиан последних лет сказано, что они будут спасены терпением душевных скорбей и болезней». И что такое душевные скорби, и что значит терпеть? Ольга, мне не скажу, что просто прокомментировать это, да, потому что вот, толковать слова другого священника непросто, да, но... В какой-то мере вот то, что он сказал, а потом или записали уже после, как сказал отец Иоанн Крестьянкин, это много и часто повторялось, да, разными священниками, разными провидцами, разными проповедниками. О чем может здесь идти речь? И что понимать под душевными скорбями и болезнями. Вот здесь, интересно, речь-то идет о болезнях душевных или все-таки о болезнях и страданиях телесных. Каковы сначала могут быть, во-первых, скорби душевные? Ну, давайте мы с вами представим времена, ну, может быть, не древних гонений, да, в начале христианской эры, а, например, времена так называемого военного коммунизма или вот самые первые годы советской власти, когда верующим людям приходилось испытывать давление от атеистической власти. И речь не обязательно шла про репрессии, про угрозу смерти, хотя это под угрозой там, заключения или, может быть, даже казни верующий человек был, особенно духовенство. Но кроме всего этого, были, конечно же, и душевные скорби. Например, верующий человек, там, попадая в армию, да, на срочную службу, конечно же, испытывал давление. Его или заставляли снять с себя крест, или заставляли там отрекаться от веры. Это могло быть, на самом деле. Ну, по крайней мере, пожилые священнослужители, некоторые уже даже ушедшие в иной мир, мне рассказывали, да, как сложно было в советской армии верующему человеку, тем более семинаристу, да, которого взяли с семинарской скамьи, не дав доучиться, он потом возвращался, конечно, доучивался обычно. Вот. Но вот когда он попадал в армию, тогда же уже и говорили, да, там, армейскому начальству, что это верующий, тут обязательно надо его перековать, и чтобы он стал комсомольцем. И там не обязательно были какие-то телесные испытания. Очень много было душевных скорбей, да. То есть, ну, я тоже часто слышал это от пожилых священнослужителей, да, что, например, и они сами, и дети их, например, да, священнослужителей, могли испытывать в школе, там, может быть, или в учебных заведениях каких-то, да, какое-то определенное давление. Может быть, на это были насмешки, может быть, не только насмешки, может быть, какие-то были посулы, да, если ты отречешься от веры, то мы тебе поможем в твоем карьерном росте. Не отречешься, мы сделаем все, чтобы ты там не доучился, например, да. Ну что, это душевные скорби? Душевные скорби. Поэтому, конечно, такие душевные скорби наверняка ожидают и людей последних времен. Вот. А что касается болезней, да, ну, это вообще страдание, да, наряду с душевными скорбями, конечно же, христиане, вот, особенно, может быть, в первые годы после революции, да, они испытывали. Ну, вот, во-первых, мы знаем, что, например, верующим людям, или в особенности детям священника, практически невозможно было получить высшее образование, да. Не скрыв, например, своего происхождения. Ну, вот такое бывало, такое, конечно. Так, ну что ж, у нас вопрос уже есть, появляется. Давайте попробуем на них тоже отвечать. В сегодняшнем Евангелии есть такие слова: где труп, там соберутся и орлы. Разные толкования приводятся по этому фрагменту, в том числе указываются параллельно место в Евангелии от Луки, 17 глава, 37 стих. Но абсолютно никто не обращает внимания на то, что у Луки в славянском тексте говорится не о трупе, а о теле, то есть о целом. В первом случае орлы – падальщики, растаскивают труп по частям, а во втором – орлы, как высоко летящие, поднимают тело на высоту. Надо внимательно относиться к славянскому тексту, тем более, что он калька с греческого. Я не спорю, что, наверное, надо относиться внимательно, конечно же. Толкований действительно много. И у некоторых мест Евангелия очень много толкований, да. Господь может говорить, конечно, и о своем распятом теле, и о том, что мы причащаемся под видом хлеба и вина, тела и крови Господней, и об этом тоже, и о том, что вот то самое распятие, которое вроде бы должно уничтожить было учение Христа, оно, наоборот, к нему привлекло внимание. И об этом тоже говорит нам Священное Писание, в этом как раз отрывке и у разных евангелистов в том числе. Так, Денис спрашивает, батюшка, да, добрый вечер, Денис, как вы относитесь к проповедям отца Александра Шмемана? Считаете ли вы их полезными? Да, считаю, да. Проповеди, есть даже такая была книжечка, она издавалась, к нам попадала она разными путями за границей, да, так она и называлась, «Воскресные беседы». У отца Александра Шмемана, на самом деле, не так много проповедей, да, я вот по большому счету так и знаю, что вот эту книжку известную, которая сначала издавалась «Имка Пресс» за рубежом, к нам попадала, когда наши религиозные делегации приезжали с заседания Совета Церквей в Европе, ну, или из-за рубежа, и это они привозили, может быть, вот эти издания «Имка Пресс». Проповеди, да, очень хорошие. Их, на самом деле, очень немного. Это именно воскресные, на воскресные евангельские чтения или на праздники, да, на праздники еще. Вот. Да, я считаю их полезными, да. Там ничего, ничего, скажем, такого сомнительного я там не находил, если речь идет об этом. Так, Марина напишет. Здравствуйте, Марина. Я зачитаю вопрос ваш, Марина. Да. Мы развелись с мужем. Моя дочь винит во всем меня. Стала позже приходить домой. По учебе съехала на тройке. Сделала себе пирсинг крыла носа, набила татуировку, мне хамит. Развод произошел из-за того, что мой муж, бывший несколько лет назад, встретил другую женщину. И все это время мне изменял. Я случайно об этом узнала. Дочери я не захотела говорить об отце плохо. Поскольку, как бы то ни было, он ее папа. Поэтому она не знает причины развода. И сейчас, после развода, не особо бывший супруг как-то участвует в воспитании. Дочери не интересуются ее жизнью, передают мне деньги и все. Что мне делать? Смотрите, Марина. Вы, с одной стороны, поступаете очень вот, интеллигентно, я бы даже сказал. Интеллигентно, это, и это вас, в общем-то, красит, конечно, да. Смотрите, дочь вас обвиняет, ну, тут, да, эта цепочка логическая очень простая. Дочь вас обвиняет, ну, может, словесно, может, не словесно, я не знаю, в разводе. Она не знает причины развода, да. И обвиняя вас, может, словесно, может, мысленно, может, в душе, в том, что вы разрушили брак, она с вами полностью, так сказать, потеряла контакт, да, и даже какой-то протест, вот как вы описали его, устраивает. Ничего хорошего в этом нет, потому что вы не можете ее воспитывать, потому что у вас нет с ней контакта, надо контакт наладить. Я, может быть, я ошибаюсь, ну, я вот вижу на поверхности, да, вам нужен с ней разговор, вы должны ее спросить. Ну, если она вам в лицо не говорила, что вы виноваты в разводе, да, то надо поговорить сначала о том, почему ты со мной так себя ведешь. Вот спокойно, спокойным образом, почему так себя ведешь? Давай с тобой спокойно поговорим. Я, скорее всего, в чем-то виновата, видимо. Я готова признать вину, но я для этого должна узнать, в чем я виновата. Вот, пожалуйста, скажи мне, в чем я виновата, я постараюсь это исправить. Или хотя бы попрошу тебя прощения за то, в чем я виновата. Вот давайте с этого. Если она прямо скажет вам, да, что ты виновата в разводе, тогда вы спросите у нее, ты давно общалась с отцом, да? Ты хотела бы с ним пообщаться? Ты можешь ему позвонить? Ты можешь с ним встретиться? Если можешь, задай ему этот вопрос. Почему ваш брак с мамой распался? Приди, скажи, что он тебе на это скажет. Я скажу тебе, как на самом деле обстоит дело. Если он не захочет с ней общаться, не захочет ей об этом говорить, ну, значит, вам придется сказать. Вам придется сказать, что давно он уже, очень давно, жил двойной жизнью, изменял вам. Все. И это не попытка разжалобить дочь. Это не попытка, как сказать, смягчить ее, да, нет. Это попытка вернуть контакт, который необходим. Если вы его не вернете, очень вероятно, с ней могут произойти какие-то непоправимые вещи, потому что она может увлечься этим протестом против вас там, или вообще против родителей. И этот протест ничем хорошим не закончится. Поэтому тут надо посвятить ребенка в ситуацию и контакт с ребенком вернуть. Да, может быть, и что это неплохо даже, вызвать сочувствие у нее к вам. В этом ничего плохого нет. Я так считаю. Вот. Светлана нам пишет. Здравствуйте, Светлана. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, взять крест свой, значит, с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека лестницей от земли к небу. Объясните, пожалуйста, а как я могу быть уверена в том, что несу именно свой крест, а не взяла самодельный? И почему крест, который не от Бога, не является лестницей в небо для человека? Очень страшно. Ну, страшного тут ничего нет. Наоборот, действительно страшно, наверное, своевольничать и придумывать себе что-то еще, как, знаете, там, ну, по крайней мере, вспоминается по фильмам, да и не только по фильмам, да, какая-то католическая аскетическая традиция, да, когда на себя там себя самобичевание устраивать, там, себя хлыстами бить, потому что, вот, значит, надо придумать себе какие-то скорби. Смотрите, в нашей жизни, ну вот, может быть, сегодня у вас, Светлана, вот сегодня, вот в этот день, может, тот, который завершается, вот вы мне написали этот вопрос сегодня в 16:40. Вот, может быть, ничего на данный момент, на 16:40 1 октября у вас ничего не произошло. Что касается скорбей, знаете, они могут быть очень разные. Ну, например, очень может быть, что вам приходится, например, на работе сотрудничать с очень тяжелым там, коллегой, соработником. Да. Может быть, у вас могут быть сложные отношения с кем-то из близких. Не постоянно причем, да, а вот в какой-то момент. И в какой-то момент вам приходится серьезно потрудиться. А что такое крест? Крест — это труд. Потрудиться над чем? Чтобы не нагрубить, чтобы не ответить злом на зло, или даже наоборот, проявить миротворчество. На какие-то неприятные ваш адрес действия, там, не знаю, коллеги, сотрудника, сотрудницы, там, родственника, проявить, наоборот, бескорыстие, прощение, понимание, ну, это, в общем-то, смирение, конечно же. И, не знаю, мне кажется, мне так представляется, что у нас, у каждого, в каждом дне есть какое-то испытание. Есть какое-то испытание, есть какая-то проблема, не обязательно какая-то глобальная, просто вот, ну, вот что-то вот, потеря вот какая-то близкого, да, там, или вот просто катастрофа какая-то даже совершилась, да, или обрушилась какая-то болезнь. Но не обязательно это должно случиться. Но каждый день перед нами жизнь ставит какие-то задачи. Жизнь непредсказуема. Вдруг позвонил телефон, прозвенел звонок. Кто-то нам позвонил и обратился к нам с просьбой. А можешь ли ты сейчас съездить куда-то туда, забрать для меня что-то вот это и привезти, и передать кому-то? При этом, да, вы, в принципе, ничем не заняты. Ну, вы вот, может быть, как раз сейчас налили себе чай, отрезали кусочек торта, или сварили себе ароматный кофе, взяли долгожданную любимую книгу, сели в кресло, закутались в плед, и вдруг прозвонил звонок. Прозвонил звонок. И вас просят. Близкий человек, может быть, родной, знакомый, подруга. Пожалуйста, там, приедь ко мне или посети меня, я в больницу попала. Там, можешь ли ты там, встретить кого-то там, из, там, с поезда? Или можешь ли ты мне что-то привезти? Мне очень срочно надо. А вы уже в теплом таком уютном кресле, у вас уже стоит с вами там ароматный чай, рядом лежат конфеты, в руках у вас книга, какой-то роман. И вот перед вами стоит вопрос. Ответить на просьбу ближнего, отложить этот чай, книгу, роман, конфеты, тортик, выключить абажур, да, там, значит, или торшер, одеться в теплую, там, значит, ботинки, там, пальто или плащ и куда-то идти, хотя вы не планировали. Это разве не крест? Крест, конечно, и даже очень тяжелый. Очень тяжелый. И вот он спущен. И очень часто я от него отказываюсь. Да? Я ищу отговорки. Хуже того, я начинаю рассказывать. Да ты знаешь, да я еще на работе. Да ты знаешь, да я еще еду в пути. Да я за рулем. Начинаю врать чего-то. А потом, конечно, после того, как с три короба наврал, уже, конечно, и тортик в рот не лезет, и конфетка в рот не лезет, и чай, и кофе, и книжка не читается. Понимаете? Потому что не понес свой крест, который Господь тебе сейчас послал на этот момент и проверил тебя, как ты любишь своего близкого, родного или просто там дальнего, ближнего, друга, знакомого или кого-то еще, или коллегу, или сотрудницу. Ничего придумывать-то не надо. Ничего не надо придумывать. В каждом дне у нас есть какое-то испытание, и это есть крест. Это не обязательно должен быть какой-то недуг, болезнь какая-то. Там, не знаю, какая-то травма, которая осталась на всю жизнь. Не обязательно. Каждый день нам посылается испытание. И проверяется каждый день наша христианская любовь. И почти каждый день мы не справляемся с этой проверкой. И почти каждый день мы этот крест не желаем на себя брать и нести. Вот и все. Так что тут ничего невероятно сложного нет. Да, Мария, здравствуйте, да. Вот Мария спрашивает меня о творчестве Сергея Бодрова, такого молодого, да, актера, который погиб, мы знаем, в горах, и о творчестве уже до покойного Алексея Балабанова. Ну, то есть Мария столкнулась с тем, что творчество и того, и другого кем-то подвергать сомнению, и критики, и Мария спрашивает меня, мое мнение. Смотрите, Мария, дело все в том, что есть такая пословица, ну, такое выражение, такой фразеологизм, который вы наверняка слышали, что на вкус и цвет товарища нет. Ориентироваться на то, что кому-то нравится Сергей Бодров-младший, кому-то нравится фильм Алексея Балабанова, кому-то не нравится фильм Алексея Балабанова. На это ориентироваться не надо. Вы должны сами для себя, как сказать, решить, почему вам это нравится. Почему вы это, там, как сказать, любите пересматривать, например, да. Что касается лично меня, не помню, чтобы я пересматривал фильмы «Брат» и «Брат 2». И также, конечно, не могу сказать, что я бы захотел и захочу, например, пересмотреть фильм Алексея Балабанова «Груз 200». Сомневаюсь очень сильно. Как-то меня спрашивали, про какие фильмы я смотрю и что я пересматриваю. Да, я, конечно же, обращаюсь как бы к каким-то фильмам, да. И я скажу, что я, наверное, обращаюсь к фильмам советского периода, их пересматриваю. Несмотря на то, что тогда была цензура, да, и я даже, знаете, удивляюсь иногда тому, что, несмотря на то, что в те времена создавались совершенно проходные киноленты, совершенно агитационного плана, но я считаю, что создавались шедевры. Я вот буквально, ну, вот в общении с одним человеком вспомнил про такой фильм, который давно не пересматривал, называется, он снят по повести Веры Пановой, называется фильм «Рабочий поселок». В главной роли Олег Борисов. Двухсерийный черно-белый фильм. И сегодня я даже, вот у меня было свободное время до эфира, и я вспомнил, я его включил, нашел его и пересмотрел. Вот. И эстетическое удовольствие, без сомнения, получил. И от игры вот, актеров Борисова, Авдюшка, Николая Симонова, вот это еще такой действительно русской. Несмотря на то, что это фильм советский, но школа-то, я считаю, актерская, вот та русская школа еще, да, дореволюционная, они успели получить эту школу, эти актеры. Вот с удовольствием пересмотрел этот фильм, да, вот сегодня. там тоже, причем показана советская действительность. Я очень удивлен. Ну, понятно, что это фильмы периода оттепели, вот «Рабочий поселок», да, что там определенная тематика уже, ну, как бы сказать, это такой был период разрешенности некоторых тем, но показана как бы непарадная сторона советской жизни. Ну, все вы знаете, например, да, тоже такой фильм «Кубанские казаки». Тоже, между прочим, по-своему шедевр, конечно. Ну, может быть, мифологический, да, то есть снята, как сказать, показана картина как бы жизни, ну, особенно Юга там и Кубани после войны. Конечно, там такой жизни не было. Конечно, там такой жизни не было. В это время совершенно не было такой жизни. А вот в фильме «Рабочий поселок» показана вот та жизнь, которая сегодня и нашим детям, да, и там даже не представить. Ну, и я не могу сказать, что... Ну, понятно, что я видел, да, там, и у меня бабушка, да, например, жила там в доме, ну, условно говоря, без удобств, да. Но там даже совершенно даже не про то. Люди жили после войны в землянках. И это упоминается, да, в этом фильме. Но это, да, не суть этого, это не самое главное в этом фильме. Поэтому с ним, вот я просто помню фильм Алексея Балабанова «Груз-200», где он снял какую-то, в общем-то, несколько преувеличенную картину советской действительности. Ну, преувеличенную совершенно какую-то гротескную. Чего, наверное, и как-то трудом можно представить. А вот в фильме «Рабочий поселок» показан, да, действительно... в какой-то мере бедность жизни того времени, материальная бедность, но при этом и показано духовное богатство людей. Вот. Хотя беспрекрас показано и то, что там интересно подниматься тема, да, на танцах убивают молодого курсанта местная шпана. При этом они же друг друга все знали, да, они все из одного рабочего поселка. И вот там такой эпизод, когда сестра вот убитого этого молодого человека, друга его спрашивает, их поймают? Он говорит, уже поймали. А кто они такие? Да, говорит, свои местные. И она говорит, как же так? Отца убили фашисты, а брата нашего убили свои. Ну вот, вот какие темы, да, поднимались. Да, у нас тут еще один вопрос от Дениса про фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». Как я к нему отношусь? Хорошо отношусь. Правда, тоже не могу сказать, что я его пересматривал недавно. Скорее всего, нет. И я его, правда, действительно, наверное, пересматривал, но давно. Вот. Почему, как я к нему, почему отношусь хорошо? Потому что этот фильм, конечно же, воплощение колоссального труда. Вот я вот так скажу. Вот просто почему я к нему отношусь положительно? Просто даже потому, что, во-первых, этот фильм создан, может быть, не безупречным человеком, но верующим, да? И это, конечно, плод колоссального труда. Там трудились все. Да? И этот труд очень серьезный. Вот поэтому я к нему отношусь хорошо, наверное, в большей степени поэтому. Наверное, я раньше считал, что, конечно, какое-то миссионерское значение он фильм имел. Имел, конечно, и, наверное, даже имеет, но это, наверное, не самое тут главное. Вот. Так, ну что ж, если какие-то вопросы еще будут по фильму, можем мы, конечно, об этом поговорить. От Христины у нас вопрос из Москвы. Здравствуйте, здравствуйте, Христина. Нас Христина спрашивает. Если я студентка медицинского, могу ли я молиться иконе Божией Матери Целительнице о помощи, чтобы послужить Богу и людям? Или эта икона не является покровительницей медиков? Почему же является? Ваша задача лечить людей. Поэтому можете молиться перед иконой Целительница. Можете молиться Целителю Пантелеймону. Можете молиться Святителю Луке, воину Есенецкому. Можете молиться апостолу Луке, потому что, как мы знаем, возлюбленный врач. Его называл так апостол. А, да? Вот. Поэтому можете молиться всем этим. И святым, и вот этой иконе целительницы тоже можете молиться. Александр нам пишет упорно, потому что 30 числа я видел тоже ваш вопрос, Александр. Сейчас вы прислали еще, значит, дубль своего вопроса. Я его, Александр, зачитаю. Зачитаю, чтобы, может быть, на слух вы услышали, что вопрос ваш. Не то, что он сложный для ответа. Я бы сказал, что он сложный для понимания. То есть мне, по крайней мере, трудно понять, что вы хотите узнать. Но я его прочитаю. Может быть, когда я сам его прочитаю, может быть, я попробую, ну, меня как-то осенит, и я пойму, что же вы хотите узнать. Я вот сейчас буду читать, чтобы понять, что же вы хотите узнать. Господь перенес на кресте ужасные страдания, но при этом остался верен Отцу. Вошел в эту жизнь безгрешным и вышел из нее безгрешным. Поэтому был удостоен воскресения из мертвых. На каком основании мы, грешные, можем надеяться на свое воскресение, если мы вошли в этот мир грешными и уйдем из него грешниками? Так, ну, попробуем, конечно, на него отвечать. Во-первых, Христос не был удостоен воскресения, то есть удостоен, да, вот за какие-то там свои добрые дела, там, да, это не самое главное было. Дело все в том, что Христос, Он Сын Божий, Он второе лицо Святой Троицы, Он Бог Слова, и о Нем сказано у апостола Иоанна Богослова, что ничего без Него не стало быть. Он сама жизнь. Убить его было невозможно. Ну, то есть понятно, что телесная смерть была, да? Но она не властна над ним, потому что он сам Бог. То есть он жизнь. Он податель жизни. И поэтому он и победил смерть. То есть он не то, что был удостоен воскресения из мертвых. Он не удостоен. Он победитель смерти. Это его существо. Вот. Так, дальше. На каком основании мы, грешные, можем надеяться на свое воскресение? Мы вошли в этот мир грешными. Знаете, вот это тоже ошибка. То, что мы несем последствия греха, последствия от Адама и Евы, это не личный наш грех. Это удоба, преклонность ко греху, к личному, удоба преклонность ко греху, но не личный грех. Не личный грех. И младенец, родившийся, не имеет личных грехов. Так, это вот первое. А второе, на каком основании мы можем войти в Царствие Божие там, или воскреснуть при воскресении мертвых, если мы уходим из мира грешниками. Ну вот здесь уже вопрос нашей церковной, духовной, религиозной жизни. Исповедуемся ли мы? Каемся ли мы? Исправляем ли мы свои грехи? Возмещаем ли мы ущерб, который приносим? Просим ли мы прощения не только у Бога, но и у людей? Усилия прилагаем ли к исправлению себя? Вот вопрос. И дело-то не в том, чтобы ходить по водам. И нам святой Исаак Сирин так и говорит. Ты должен не воскрешать мертвых, а видеть свои грехи. Вот. То есть, по Исааку Сирину, залог вхождения человека в Царствие Небесное, не его безгрешность, а видение им своих грехов. Видение. Потому что если человек не видит грехов своих, он их и не исправляет, он их и не кается. Поэтому нам не дано задача стать безгрешным. Нам дана задача, вот даже со слов Исаака Сирина, видеть свои грехи. Вот. А если я их вижу, значит, я прикладываю усилия к исправлению их. Или, по крайней мере, каюсь в этих грехах. Потому что, как мы знаем, Бог призвал в Царстве Небесное разбойника на кресте, да, который тоже рядом с ним был распят, который покаялся. Именно за покаяние. А не потому, что он какие-то там добрые дела творил, или воскрешал мертвых, или ходил по водам, или там летал по воздуху с крылышками, да, превратился в ангела. Нет. Нет, конечно. Совершенно он не имел статуса безгрешного, да. Вот. Поэтому, что касается нашей духовной и церковной жизни и наших грехов, мы несем вот эту удобопреклонность к греху, без сомнения. Для чего нам нужна молитва? Для чего нам нужно покаяние? А что такое покаяние? Покаяние — это самоанализ. В чем заключается молитва? В молитве мы молимся Господу Богу, по сути дела, каждый день, каждое утро, по молитвослову ли, своими ли словами, с помощью псалтири, с помощью каких-то молитв святых, угодников Божьих, не обязательно, может быть, молитвослов. Своими словами, мы просим у Господа Бога благословения на этот день. Не для того, чтобы мы... Помоги мне побольше заработать сегодня денег. Ну, конечно, кто-то и так, конечно, молится. А кто-то, вообще-то все, мы должны молиться, чтобы Господь дал нам сегодня правильные мысли, чтобы сделать правильные действия, угодные Ему, полезные людям. А можно со смирением добавить: Господи, если во мне нет сил принести сегодня пользу людям, хотя бы сделай так, чтобы у меня были силы не приносить никому ущерба. Вот смирение, вот духовная жизнь. И Господь за смирение даст и силы принести пользу и сделать добрые дела. Это и есть духовная жизнь. Духовная жизнь — это не то, что у тебя чистый табель с пятерками. Можно пятерки получить. То есть можно самому себе этих пятерок наставить, сказать: так, нищему я подал, бабушку через дорогу перевел, так, что значит, правила утренние прочитал, вечерние прочитал, среда сегодня, мясо я сегодня не ел, значит, в пятницу тоже мясо не ел, молока не пил. Что еще? В воскресенье в храме был. Ну, что остается? Какая картина? Стоит фарисей в храме. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как эти грешники вокруг меня. Как ни странно. Так-то вот он безгрешен. Личных грехов у него нет. Пожертвования он все внес, но Бог его осуждает. Потому что он гордец. Гордец. Самолюбивый гордец. А христианская традиция, она другая. Она учит нас смирению.

какое-то, да, как там проводник какой-то там, да, какой-то канал для того, чтобы привести там добро в мир. Есть такое выражение, иногда я слышу его, у Бога нет рук, кроме наших. Да, вот так вот, так оно и есть. У Бога нет рук, кроме наших. Мы его руки. И как вот сегодня у нас спрашивали, да, про несение креста. Про несение креста. Как, что такое несение креста? А вот я сегодня на элементарных вещах, на вещах объяснил. Я, значит, у меня сегодня выходной, да? Тогда вот я работал, там понедельник, там вторник, среда, там четверг. А пятница вот у меня свободный день. Так, я его посвящу себе. А что значит? Ну, я вот, во-первых, я высплюсь. Значит, потом я поздно проснусь, потом я спокойно позавтракаю, потом я себе сварю кофе и возьму книгу, никуда не буду торопиться, я почитаю. А утром уже 8 утра звонит звонок какой-нибудь, да. Кто-то позвонил и говорит, мы вас ждем, очень нужно, ваша помощь нужна. Ну все. И кипит мой разум возмущенный. Вот, пожалуйста, возьми свой крест и неси. Больше ничего от тебя не требуется. А как же так? А как же мои планы? А как же мои планы? Вот, вот и все. Вот это и есть духовная жизнь, когда я могу свои планы, когда я свои планы откладываю и исполняю планы Божии. Духовная жизнь заключается в том, что я готов пожертвовать своими планами и исполнить план Божий. У Бога другой план, а у меня свой. И вот, и отказ от несения креста, это и есть отказ от духовной жизни. А духовная жизнь есть несение креста, исполнение Божьего плана. Исполнение Божьего плана. Вот. Так что будем, дорогие, исполнять Божий план, как сказать, и все будет хорошо. И на самом деле, я уже говорил об этом сегодня. И когда я отказываюсь от исполнения Божьего плана, то мне и кусок горла не лезет. И книжка не читается, и не отдыхается. И наоборот, если в какой-то маленький сиюминутный момент я переборол свое своеволие, пошел исполнять Божий план, то внутренне я обогатился невероятно. Да, может быть, не было этого выходного, я не провел его дома, не прочитал там это, не побездельничал, да. Но то обогащение, внутреннее осмысление жизни, обогащение жизни смыслом, которое приходит в сознание, в душу, в сердце, внутрь меня, когда я исполняю Божий план. А почему оно происходит? Потому что вот, то есть, я попадаю в струю. Жизнь – это мощный поток, источник жизни – это Бог. И когда моя воля идет не вразрез этого потока, не против этого потока, недаром Саул, который потом стал апостолом Павлом, Бог говорит, ну что, Саул, тебе трудно идти против рожна? Так я со своим своеволием даже визуально для всех и для себя даже, считая себя христианином и пребывая формально в христианстве, могу постоянно идти против Божьего плана, постоянно идти против рожна, постоянно идти против течения вот этой жизни, источник которой Бог. И мучиться, да, и вот испытывать трудность, а все равно переть против рожна, переть против течения. А задача-то какова? Свою жизнь, свою волю влить в мощный поток жизни, источник которой Бог. Влить свою жизнь в план Божий. И тогда жизнь осмыслена. Тогда она наполнена. Тогда она полнокровна. Полноводна. Сильна. Вот. А так моя жизнь слаба, потому что когда я пытаюсь свои планы поставить наперекор планам Бога, ну вот, вот и всю жизнь мучаюсь. Больше ничего из этого, как сказать, и не происходит. Ну вот. Так, дорогие мои, у нас с вами еще очень много времени, больше 15 минут, и мы можем с вами еще пообщаться. Ну, пока вопросов нет, тогда я обращусь к сегодняшнему апостольскому чтению. Вот смотрите, интересное сегодня чтение.
послание к... Сегодня

даже про семейную жизнь было, да? Вопросы про духовную жизнь, про семейную. И вот сегодня чтение из послания к Ефесянам. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Ну, мы помним дальше такие слова у апостола, что муж должен любить свою жену, как свое тело. Вот. Ну, это мы помним еще из Ветхого Завета, да, что мы вообще-то действительно должны стать одна плоть. Как свое тело. Если свое тело, говорит, ты питаешь и кормишь, и одеваешь, и там, да, и холишь, и лелеешь, то должен так заниматься, в общем, своей женой. Это, конечно, в общем, можно понять гипертрофировано, но чего делать, конечно, не нужно. Но тут есть эти другие слова, которые немножко чуть-чуть подправляют, как сказать, ракурс. А жена да боится своего мужа. Вот, конечно, наши переводы, конечно, наши слова, и, да, мы уже, как бы, знаете, есть такое понятие редуцировать, да, там, понятие. Слово «боится» — это совершенно не про тот страх, там, да, запуганность какая-то, да, вот, боится, ну, когда услышал слово «боится», значит, это вот какая-то забитость какая-то, да. Вот у нас же есть выражение «страх Божий». Страх Божий — это тоже не про забитость. Это не про то, что вот какая-то, знаете, как собака запугана, и она только видит хозяина, да, с палкой в руках, и она сразу начинает скулить, там, и хвост поджимает, да. Это не про то, вот, чтобы мы там перед Богом должны, как вот забитая собака, хвост поджали и скулим. Да нет, не про это. Слово «боится» надо бы заменить, или, как сказать, несколько, или добавить, раскрыть словом «трепет», «благоговение». Вот. А если использовать слово «боится», то, например, это должен и муж тоже бояться. Бояться чего? Бояться обидеть свою жену. А у апостола Павла есть такие другие слова. Относись к жене как к хрупкой склянице. К такой, как хрупкий, такой из тонкого стекла сосудик, да? У апостола Павла есть такие слова. Вот. То есть бойся разрушить этот сосуд. Ну и жена должна тоже бояться, ну, хоть того, не то, что там, конечно, мужчина вроде как он не такой хрупкий, да, как женщина. Но где-то он тоже хрупок. И вот, то есть, апостол Павел тоже обращается к женам. Ну, как бы не смотрите на то, что вот они такие большие, да. Не, там, мощные, сильные, там, брутальные, как мы говорим, да, они тоже очень хрупкие. Тоже. Только если вот ты, женщина, это визуально даже видно, что ты хрупкая, да, и если тебе причинить, ну, какое-то даже душевное страдание, то, ну, ты сразу заплачешь, да. А мужчина, он, может быть, не заплачет, да. От того, что ему сделали больно, он не заплачет. И это на самом деле еще это очень хуже даже того, что вот женщина она заплакала, она там поплакала, она выплакала, она как-то. И даже она показала, что ей больно, ее и, там, и мужчина как бы осознает, и там встанет на коленочки, там, да, обнимет там, ее там, и попросит прощения. А мужчина не покажет, что ему больно. И вот всю жизнь мужчина может в своем сердце складывать одну обиду, вторую, там, третью боль, да. Почему и говорится, что у мужчин сердечно-сосудистые заболевания, да, как бы сказать, тоже на высоком уровне. Потому что они не привыкли открывать свою боль, говорить о том, что им больно, не привыкли, да. Поэтому жена вот призывает апостола Павла, говорит, ну, ты бойся его обидеть, потому что он же не покажет, что ему обидно, и не покажет, что ему больно. Он будет складировать это в своем сердце, а потом это сердце у него не выдержит. Вот об этом. И дальше апостол говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. И дальше он ссылается на Ветхий Завет, почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А почему это вот такие слова, да, еще ветхозаветные, да? Вот почитай отца и мать, и будет тебе благо. И будешь на земле долголетен. Почему? Да потому что тот, кто почитает тех, кто дал ему жизнь, достоин жизни. Тот достоин жизни, кто почитает тех, кто дал ему жизнь. А тот, кто не почитает тех, кто дал ему жизнь, от него жизнь отнимается. Жизнь его скукоживается, высыхает, съеживается, уходит, как вода в песок. Почему надо почитать отца и мать? Почему надо почитать тех, кто дал тебе жизнь? Потому что твоя жизнь только тогда будет благословлена, если ты почитаешь тех, кто дал тебе жизнь. Все очень просто. Элементарная арифметика.
дальше другие очень важные слова. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот воспитывайте в учении Господнем. Не раздражайте, да? Вот не раздражайте, то есть не унижайте, а наоборот поддерживайте. Ни с кем не сравнивайте, не высмеивайте. Это бывает. Это бывает. А да что ты там лепечешь? Не говори глупостей. Ну, может быть, он наивен, ваш ребенок. Ну, может быть, он наивен. Но ни в коем случае. А уж тем более при посторонних людях. Не говори, да ты какую-то ерунду говоришь. Сначала вырасти, потом будет говорить. Молчи при взрослых, ничего не говори. А потом мы сподхватываемся. А почему он со мной не общается? А почему он со мной не говорит? А почему он со мной не делится? Так ты сам ему сказал, замолчи, не говори глупостей. Ты слишком мал еще. Ну, а потом я схватился за голову и говорю, мой сын со мной не разговаривает, моя дочь со мной не разговаривает. Вспомни, когда ты ему или ей сказал, иди в свою комнату, сядь и не высовывайся, не говори глупостей. Ну, вот и все. Да? И апостол-то говорит, значит, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Воспитывайте в учении Господнем. Если я говорю своему ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, научил, в теории, да? А потом ребенок мой видит. Странно, что дети наши не подходят и не говорят ему, папа, ты говорил, что так делать нельзя. Почему ты это делаешь? Воспитывать надо, конечно. Но не только словами, но еще и примером. И в наставление Господнем. Пример-то Господа надо брать. Он не насиловал никого, да? Палкой никого не колотил по голове. Делай так, не дрессировал никого, как дрессировщик, чтобы с тумбы на тумбу прыгали. А мы иногда от своих детей ждем, что они, как дрессированные зверюшки, на задних лапках будут прыгать через обруч и с тумбы на тумбу. И мы еще будем этим хвастаться и говорить, а мой-то какой, смотрите, дрессированный какой! Так мы кого хотим воспитать? Личность или зверушку дрессированную? Вот. Это очень, между прочим, важно на самом деле. Помнить о том, что особенно вот про пример. Воспитывать примером. Не только словами. Не только в теории. И очень важно помнить, что если мы воспитываем словами, а примером показываем, что иногда можно поступать против правил, даже тех, которые я тебе рассказал. Знаешь, бывают такие случаи, когда можно от правил отходить. Вот так. Ах, вот как, папочка, значит, можно, оказывается. То есть не всегда надо заповеди Божьи исполнять. Сынок, заповеди Божьи надо помнить, да? Но исполнять их надо вот при случае. Ах, вот как, да, папа, а я этого не знал, вон оно что. Ну, сынок, вот так. Ну, понимаете, вот такого диалога на самом деле никто нет. Никогда. Хотя было бы хорошо, когда наш ребенок бы сказал, папа или мама, так я не понял. Заповеди Божьи, они абсолютные и постоянно работают? Или как это? Или это вот просто какие-то эти лозунги, которые вот как раньше там писали, там в советские времена, там, да, там, на проходной завода, там, трезвость норма жизни, да, а выпивали все, например. Так спрашивается, а что, так для чего это все? Для агитации, что ли? Так мне, ну так что мы хотим получить? Вот, это очень важно. Помнить, что мы можем вырастить лицемера, хамелеона, ханжу, дрессированного, причем такого ханжу, и хамелеона, который знает, какую окраску когда принимать. Но уж тут вряд ли и мы войдем тогда в Царство Небесное, и наши дети тоже
сомнительно, что они войдут в Царство Небесное. А тут уже вдруг встает другой вопрос. Вообще, про какое царство мы в первую очередь думаем? Мы хотим построить свое земное царство, или все-таки для нас играет какую-то роль Царство Небесное? Это тоже большой вопрос, очень большой вопрос. Иногда ценность каких-то земных удовольствий, земной выгоды бывает намного выше, намного выше. И это тоже должно нами считываться, должно нами узнаваться и исправляться. Исправляться. Нас Евангелие спрашивает, где твое сокровище? Там твое и сердце. Нас и спрашивает, и говорит нам, и предупреждает нас об этом. И, знаете, у нас уже время потихонечку подходит к концу. Раз вопросов нет, я снова вернусь к апостолу Павлу. Там говорится о том, что да, вот мы просто знаем, что апостол Павел писал в те времена, когда разные были взаимоотношения, причем социальные взаимоотношения. Да, были хозяева, были слуги. Были подчиненные, были слуги совершенно бесправные, да. И надо всем было, а тогда уже были и патриции христиане, и слуги их были христиане, и даже и патриции христиане могли в одном собрании вместе причащаться. Да, такое уже было. К сожалению, это не удержалось, на самом деле. Мы помним, что было там рабство в Америке, да, рабство было в Европе, крепостное право было в России. И, конечно же, это печальное было явление. И вот то первохристианское равенство, несмотря на то, что социально, может быть, они были не равны, но при этом апостол призывал помнить о том, что мы все чада Божии. Если мы, вот если я подчиненный, то я должен служить начальству как Христу, как Богу. И не лебезить, не пытаться человеку угодничать. Не только услужливость, говорит апостол Павел нам, не человекоугодие, услужливость видимая, пишет апостол Павел, а искреннее служение должно быть. Не с желанием стать главным служителем, да, там, через свое там, лицемерие, там, через свое притворство, а просто делать честно свою работу. И на самом деле, вот когда без всякого услужничества, без всякого угодничества просто делаешь свою работу, то Господь все управляет. Все это в руках Божиих на самом деле. Вот. Во главу угла должно ставиться осмысление жизни, а не попытка, сделать карьеру. И если во главу угла ставится карьера, а не служение, то не получается ни карьеры, ни служения. Вот это надо запомнить. Ничего не получается. Ничего. Рано или поздно, как там у Гоголя, да, немая сцена, приходит ревизор, рано или поздно, ну, что-то приходит рано или поздно, и вот все вот это, как сказать, пускание пыли в глаза, оно разоблачается, вот, поэтому, тот, кто служит честно, за совесть, да, а не с желанием, пустить пыль в глаза и достичь расположения начальства, вот у него все будет хорошо, тот, кто именно служит как Христу. Ну и, конечно, и начальству Господь через апостола Павла говорит нам всем, что мы тоже должны быть, конечно же, относиться с пониманием и с добротой, да, и к подчиненным. Не должно быть такого, да, превозношения, или если уж подчиненный, то он там что-то, он даже и не человек. Ну, бывает такое, бывает, конечно, да. Но и это тоже не то начальствование. Плодотворность, продуктивность работы заключается в том, что когда начальник тоже соработник, а не надсмотрщик. Это тоже очень важно. Вот мы поговорили сегодня о семейной жизни, и мы поговорили, конечно, с вами и сегодня о жизни наша социальная. И наше время истекает, дорогие. Спасибо за ваши вопросы, спасибо за ваше участие, спасибо за ваше внимание.
У нас осталось 1,5 минуты, поэтому я буду с вами прощаться. Помощи всем Божьей, доброго здоровья, духовного и телесного, Божьего благословения, ангела-хранителя. С вами был сегодня в этом прямом эфире протоиерей Александр Рябков, настоятель храма святаго великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Дорогие, еще раз всем Божье благословение, еще раз всех благодарю. Всех, дорогие, призываю, конечно, уже участвовать в прямом эфире, задавать свои вопросы. Вопросы очень интересные, и сегодня в том числе были интересные. Надеюсь, мы с вами плодотворно сегодня пообщались. Вот. Хотелось бы поздравить с прошедшими именинами, все-таки вот недавно были именинницы Людмилы, и также были именинницы Веры, Надежды, Любови и Софии. Да? Поэтому всех, дорогие, недавних именинниц поздравляю с именинами, и всем желаю доброго здоровья, много и блага лета. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». До свидания, дорогие.

0: прозвучало песнопение «Воскресный утренний, свят Господь Бог наш», второго гласа знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Начиная в прошлой моей беседе объяснение христианских таинств, я говорил, что объяснение это прежде всего требует ответа на главный предварительный вопрос. Это вопрос о том, существует ли связь между внутренним и внешним, между душою и телом, между духом и материей. Христианство связь эту не только признает, более того, христианство считает ее нерасторжимой. Но отнюдь не во всех религиях связь эта между духовным и материальным признается. Издавна существовали и сейчас существуют мировоззрения, религиозные и философские, в которых дух и материя открыто противополагаются друг другу, считаются по отношению одно к другому, открыто враждебными. Возьмем для примера величайшего древнегреческого философа Платона, основателя той философии, которая, несмотря на все свои видоизменения, называется обычно идеалистической. По Платону материя, то есть видимый мир, природа, хотя они в известном смысле и отражают некий идеальный духовный мир, видимости как бы отражая невидимое, все же этому идеалу противоположны. Подлинная духовная жизнь, а по Платону подлинная мудрость, ибо слово «философия» в переводе и означает «любовь к мудрости», состоят, следовательно, в освобождении духовного от материального. В том же, что касается человека, это освобождение его бессмертной души от смертной материальной оболочки. В одном из своих произведений Платон уподобляет нашу жизнь на земле человеку, сидящему в глубокой темной пещере, на стене которой он видит отражение какого-то света. Смерть для него, таким образом, есть выход из пещеры материи и тела к свету. Жизнь мудреца, говорит Платон, есть вечное приготовление к смерти, как к освобождению от материи. Таким же отрицанием и отвержением материи пронизаны и так называемые восточные религии – индуизм, буддизм и другие. В них религия есть дело одной души, и в очищении, и в восхождении этой души к чистой духовности. Материя же тут воспринимается как помеха. Материя враждебна духу, она плен, она бремя. И к освобождению от нее и должен стремиться человек. Заметим сразу же, то есть до того, как мы перейдем к христианскому пониманию материи, вне которого, повторяю, нельзя понять ни сущности, ни смысла христианских таинств. Заметим сразу же, что чистому идеализму, религии чистого духа, тоже издревле противостояли философия, и, можно сказать, своеобразная религия материи, материализм. Если идеализм материю отрицает во имя реальности духовного, то материализм духовное отрицает во имя материи. Чистейшим, классическим примером такого всеобъемлющего материализма, нужно ли это доказывать, является учение Карла Маркса. По этому учению само существование чего-то духовного, не говоря уже о примате этого духовного над материей, начисто отрицается. Здесь, в этом учении, существует только материя. То же, что человеку свойственно было называть сферой духовного или душевного, разум, мысль, сознание и так далее, рассматриваются здесь только как продукт материи, ее, как говорят материалисты, эпифеномен. Таким образом, мы обычно стоим перед выбором. Либо чистый идеализм и спиритуализм, видящий в материи нечто враждебное, недолжное, недуховное, либо же чистый материализм, во всяком идеализме видящий просто-напросто иллюзию, обман, да еще обман, так сказать, злостный, выдуманный для эксплуатации одних людей другими. Или-или. Или материя враг, или она одна существует, и тогда дух, будучи обманом, тоже становится врагом. В наши дни борьба между двумя этими крайними, полярными по отношению одна другой точками зрения, достигла необычайного напряжения. А между тем, борьба эта есть плод глубокого, поистине трагического недоразумения, или, можно сказать, лучше какой-то страшной слепоты и нежелания выйти из тупика, который сами люди и создали, думая, что из него выхода нет. А что, если обе эти установки, и чистый спиритуализм, отрицающий и отвергающий материю, и чистый материализм, отвергающий реальность духовного, что если обе они не только ошибочны, но в ошибочности своей и губительны? Что если истина не в отрицании, не в отбрасывании одной во имя другой, и не в каком-то их искусственном примирении между собою? Пусть, дескать, материалист, оставаясь материалистом, начнет уважать и признавать спиритуалиста, а спиритуалист, в свою очередь, отрицая материализм как ложь, пусть помирится с материалистом. Такие компромиссы, во-первых, никогда не удавались, а во-вторых, для по-настоящему убежденного, по-настоящему верующего в свою правоту человека, неприемлемы. И действительно, есть третий подход, а именно тот самый, в котором, как я сказал, утверждается нерасторжимая связь духа и материи, больше того, в котором и дух, и материя возводятся к Богу, ощущаются как Божьи, как сама сущность, сама радость, сама полнота божественного о мире и о жизни откровения. И именно вера в нерасторжимость этой связи, знание этой связи, и я прибавлю, радость об этой связи, составляют сердцевину христианства. «Так возлюбил Бог мир», говорит в Евангелии Христос. Но что же такое мир, как не эта таинственная и вместе с тем очевидная связь? Что такое, как не материя, пронизанная духом? Как не духовная реальность, пронизывающая материю? Вот об этом и свидетельствуют. Вот эту связь и исполняют таинства. Однако, чтобы понять, почувствовать и принять их глубину, нам нужно начать с христианского понимания мира как нерасторжимой связи духа и материи. Что это значит? Об этом в следующий раз.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Андрей Борисович Шишкин, научный директор исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме. Андрей Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы говорим о Вячеславе Иванове, об исследованиях его творчества, о том, что можно назвать иванововедением. У нас были на радиопрограммы и о Серебряном веке, и об Иванове, о символизме. Сегодня мы поговорим в такой исследовательской оптике. Чем интересен символизм Иванова, творчество Иванова сегодня исследователям, читателям? Что происходит в иванововедении последние годы, может быть, десятилетия, а может, прямо сейчас, да, и в ближайшее время, что произойдет, что может привлекать внимание наших радиослушателей и тех, кто непосредственно занимается литературным творчеством, тех, кто занимается исследованием литературы, поэзии и так далее. Андрей Борисович, давайте начнем, может быть, с истории, с того, как Вячеслав Иванов открывался исследователю, как Вячеслав Иванов открывался читателю, советскому читателю, зарубежному. Вот мне кажется, что эта тема малоизвестна как простому радиослушателю, так и некоторым ученым. Мне кажется, это было бы интересно, в том числе из ваших уст, как одного из ведущих исследователей, я не побоюсь этого слова, творчества поэта.
2: Спасибо. Я буду говорить и подсматривать в сайт, который для всех открыт. Его адрес латинская «В», маленькая черточка, Иванов, «В» обычное, простое, Иванов.ит. И тут есть такие вот графа события. И тут начинается история изучения с середины века, после смерти Вячеслава и его друзей, после смерти Степуна, очень крупного мыслителя, филолога, журналиста и большого ученого. Ну вот даты столетия со дня рождения, 1966 год, в Йейле, одном из важнейших университетов Соединенных Штатов Америки, пишет на полях программы поэт Алексей Сранит. Аудитория была полна. Академия в честь Вячеслава Иванова. Такого-то числа исполнилось 100 лет, и вот Йельский университет устраивает торжественную академию в честь поэта в таком-то холле, да. Вступительное слово говорит заведующий кафедрой Виктор Эрлих. Закладом о поэзии Иванова выступит академик Алексис Ранит. Алексис Ранит в полях программы пишет, аудитория была полна. Профессор Эрлих говорил с большим подъемом. А еще была часть музыкальная под руководством впоследствии теперь уже известного ивановеда Дениса Николаевича Мицкевича. Хор очень стильно исполнил музыкальные номера литургической музыки. Моя лекция — это дополненный вариант статьи из нового журнала. Это было в Йейле. А в Петербурге, нет, в тогдашнем Ленинграде, собрались ученики Вячеслава Иванова. Их, а слава богу, тогда было трое. Первый — это мой профессор Ленинградского университета Виктор Андроникович Мануилов, ученик Иванова в Баку, и еще двое из Баку. Альтман и Миллиор. Миллиор была профессором античной филологии где-то подальше от Ленинграда. И вот они устроили тоже академию на квартире профессора Мануилова, не так далеко от Московского вокзала. И вот на самом деле был Мануилов, который еще в годы 70-е, 60-е, 70-е, начало 80-х в свободной манере рассказывал свои воспоминания о Вячеславе Иванове в разных местах, в Ленинграде, ну и также на дому. Вот я помню встречу у нас на Большом проспекте, где ныне здравствующие коллеги, которые получили большие какие-то положения в Академии наук, с интересом слушали.
1: А как воспринимались эти рассказы? Дело в том, что, насколько я понимаю, все-таки Вячеслав Иванов — это не такой, скажем так, не каноничный для советского времени поэт. А как это воспринималось публикой, и как на это смотрели люди, которые могли оберегать советскую власть?
2: А вы знаете, все-таки времена были тогда, ну, не то что либеральные, но вегетарианские. Говорили о Цветаевой, устраивали вечера об иммигрантских поэтах, это было тогда разрешено. Нет, и это интерес как-то даже поднимало, я бы сказал.
1: А вот эти две точки, о которых вы говорите, это точка в Ленинграде, точка в Соединенных Штатах Америки, когда они встретились или начали общаться?
2: Значит, смотрите, пойдем тогда строго по хронологии, в которой я, правда, могу ошибиться. Следствием конференции в Йейле стала первая конференция, тоже в Йейле, посвященная Вячеславу Иванову уже через 20-летие, в начале годов 80-х. И в сайте представлена книга, которая называется «Вячеслав Иванов. Poet, critic and philosopher». Поэт, критик и философ. Превосходная книга, она вышла позднее, лет через 5 после конференции в издательстве Йельского университета. И здесь такие основополагающие статьи. Открывается, кстати, книга, эссе Сергея Сергеевича Аверинцева, за которым идут классики американской славистики Марков, Станкевич, Климов, Лаурин Нельсон, Рене Велик, особенно, конечно, Мальмстед и тот же Раннит. Вот уже, собственно, первая встреча, да, книга, коллеги американские узнали о первопроходческих, совершенно особенных статьях Сергея Сергеевича Аверинцева, его поставили в самое начало, вот честь им и слава. И после этого конференция лет через 5 произошла в Риме, на которой как раз должен был участвовать Виктор Андроникович Манудов, но как-то он уже был старый, ему не хотелось заниматься сложными подготовками к путешествию. И там встретились русисты, которые недавно оказались на Западе, Эткинс в том числе. И эта конференция была особенная, потому что в конце ее всех участников принял на официальной частной аудиенции папа Иоанн Павел II, который также произнес речь, процитировав известную формулу Вячеслава Иванова о двух легких. В двух словах, это формула, которая стала всемирно известной. Говорит это о том, что христианство, истинное христианство, полное христианство, полноценное христианство, не может отрицать правой или левой части. Она должна соединять и западную христианскую традицию, и восточную христианскую традицию. Когда только одна традиция себя отграживает от другой, это есть болезнь, неполноценность, все равно, что дышать одним легким вместо двух.
1: Прозвучало имя Сергея Сергеевича Аверинцева. Это не совсем ленинградская история, да, это московская история. Тогда получается, что и в Москве была тоже какая-то точка или какой-то центр, или, может быть, круг, может быть, какое-то общество, которое также интересовалось Ивановым, да. Ну, по крайней мере, в лице Аверинцева, но, наверное, каких-то его друзей.
2: В Москве здравствовал Алексей Федорович Лосев. В Москве, в Московской ленинской библиотеке, можно было прийти и взять в руки, без всякого спецхрана, оксфордское издание последней книги Иванова «Свет вечерний», о чем вспоминал и Сергей Сергеевич, и, мне кажется, Алексей Федорович. Так что вот через какой-то, как подземная река, она вышла на поверхность, была подземная, потом вышла.
1: И, соответственно, вот с этого начинается активное, ну, может быть, поначалу не очень активное, да, но исследование творчества Иванова, да, его популяризация, Саверинцева, а дальше уже потихоньку.
2: Да, потом уже, значит, после конференции Римской, к сожалению, ее материалы не изданы, были конференции в Гайдельберге, в Будапеште, в Женеве, затем снова в Риме. И на всех них принимал участие, в том числе почти непременным участником был Сергей Сергеевич Аверинцев и другие коллеги из России, и также из Америки и стран Европы. Необходимо упомянуть, конечно, Джона Мамустеда, его учеников, и в первую очередь, надо, конечно, упомянуть тогда еще молодого Майкла Вахтеля, который после буквально 40 лет занятий, очень тщательных, очень серьезно фундированных архивных исследований, смог год назад выпустить в Columbia Press в Соединенных Штатах Америки замечательную, полную научную биографию Вячеслава Иванова. которая, кажется, имеет очень хорошую прессу. Отзывы вы можете найти на сайте Иванова. И успех. Я тоже думаю, что эта книга во многом сейчас повернет читателей, по крайней мере, читателей, которые могут читать по-английски, в сторону Вячеслава Ивановича.
1: А не могли бы вы кратко совсем рассказать собрание сочинения, да, брюссельском? Потому что это, мне кажется, такая значимая веха, и человек, который занимается Ивановым, обязан обращаться к этим. Знать, по крайней мере, да, я знаю историю, когда люди заказывали из Европы в Россию эти тома.
2: Ну, надо начать. Я боюсь, что я слишком много буду о нем говорить, потому что меня это как-то лично касается. Надо начать с названия этого издательства брюссельского, которое такое необычное, может быть, даже обзывающее. «Vie avec Dieu» — «Жизнь с Богом». Все это издательство, мне кажется, это некоторое чудо. Господа, друзья, коллеги. А они издали по тем временам полное собрание сочинений Владимира Соловьева, без которого жить нельзя. Это святые люди, я бы сказал. Сердце издательства. Елена Михайловна Поснова, дочь профессора богословия. С конца 40-х годов, кажется, начинает издательскую деятельность в Брюсселе. Обычно ставят вопрос о финансировании. А финансирует их кто? Финансирует их так называемый в народе отец Сало. Бельгия. Очень сложная ситуация послевоенная. На территории Бельгии лагеря перемещенных лиц. И там некоторые люди без гражданства, некоторые люди с разными гражданствами бедствуют, голодают. И вот соответствующий монах в длинной рясе с очень большими карманами ходит по крестьянам и говорит, вот надо помочь братьям, христианам, дайте сало. И он свой широкий карман окорока засовывает и приходит и раздает. Ну, а когда заканчиваются такие тяжелые времена, он говорит, ну, надо братьям-христианам помочь, вот дайте там 100 франков. И жертвует на издательство, которое издает священное писание, книги религиозного характера. Также, кстати, ведет радиопередачи. Ну и потом занимается вот серьезными вещами. Я упомянул Соловьева, и оно же стало с начала годов 70-х издавать. Было задумано полное собрание сочинений Вячеслава Иванова. На самом деле оно остановилось на томе четвертом. Кажется, если не ошибусь, тираж около 3000 был. Ну, многое пропало, конечно. Но рассылали оттуда, естественно, бесплатно. Попросят какой-то семинария. Вот я знаю, что Смоленская семинария, скажем, получила все 4 тома в свое время, да? К сожалению, издательство закрылось по какому-то решению Ватикана еще в прошлом веке.
1: Вы упомянули о том, что было какое-то ваше участие, да, в подготовке этого?
2: Ну, мне пришлось, к счастью, съездить дважды, когда том четвертый готовился. Набор делался в самом издательстве, но потом еще мне пришлось съездить в Брюссель, где я смог познакомиться с Ириной Михайловной и с двумя отцами. Глава издательства был очень почтенный, тогда пожилой монах, отец Антоний Ильц. Второй монах был Козина. И вот они втроем смогли издавать, распространять, чтобы послать книгу, они ехали из Бельгии во Францию, было дешевле. Они старались любую копеечку экономить. Вот они таким образом сохраняли тот кусок старой России, который иначе был бы обречен на исчезновение. Мало этого, мы потом коснемся некоторых наших новых изданий, в том числе новейшей серии «Встречные течения между Россией и Европой». Они были в контакте с парижскими русскими кругами. И вот некоторым чудом князь Петр Волконский передал Ирине Михайловне Посновой, узнавши, что та издает Соловьева, передал переписку своей матери, княгини Елизаветы Волконской, с Владимиром Соловьевым. Письма Соловьева включены в собрание сочинений «Брюссельское». А вот письма самой Елизаветы мы печатаем сейчас в нашем новейшем издании, о котором, может быть, мы еще потом поговорим. То есть некоторым чудом эти драгоценные материалы, которые, скорее всего, обречены на полное исчезновение, они стали нашим достоянием благодаря усилиям, репутации, трудам Ирины Михайловны Косновой.
1: Я бы хотел обратиться к вам персональным вопросом. Вы занимаетесь Вячеславом Ивановым уже много лет. Не могли бы вы рассказать, что вас в первую очередь заинтересовало в Иванове, как он вас покорил, и что все эти годы вас в его личности, в его творчестве беспокоило? Вы сказали, что Вячеслав Иванов — поэт, философ, критик, конференция, название книги, многогранная личность. Что было важно для вас и что продолжает оставаться важным для вас?
2: Сложный вопрос. Он никогда не банален. Возвращаешься к его строке и видишь за его строкой еще другой пласт, третий пласт, четвертый пласт. Он продолжает удивлять. Он поэт большого роста. Он поэт-мистик, но без дурного мистицизма. Он ставит большие задачи. Он ставит задачи теургии, преображения мира. При этом он очень реалистичен, он очень крепко стоит на земле. Ну, в том числе в личной жизни, скажем, он никогда не боялся торговаться, если приходилось платить за гостиницу. Он очень твердо стоял в эпоху фашизма, когда почти все присягали фашистской власти, он смог от этого отказаться. Он просто очень интересный человек в том страшном 20 веке, который миновал.
1: Давайте вернемся тогда к исследователям. Да, исследования десятилетия шли, 90-е годы. Был ли какой-то всплеск интереса к Ивану именно в 90-е, как и другим философам? К Лосеву, которого начали сдавать активно, например, Флоренский?
2: Я могу говорить о том, как все это видится в Италии. Угу. То, что в России, я, к сожалению, не так хорошо знаю. В Италии, как говорится, «Дио и Чезаре», «Царь и Бог и Цезарь», до ныне это отец Павел Флоренский. Его имя всех завораживает, ему посвящаются конференции. Вот сейчас, через несколько месяцев, откроется выставка где-то на севере Италии. Кандинский, как его интерпретирует Флоренский. Вот такой поворот. И это сразу, вот этот поворот даст выставке интерес. Это волшебное имя. С Флоренским Иванову в Италии трудно тягаться. Но примечательно, что мои коллеги из Итальянской академии, ну, как бы никто из них, ну, по крайней мере, я могу назвать с десяток ученых, которые то издали небольшую книгу о Вячеславе.
1: Сколько мне известно, да, выходили сборники, посвященные Вячеславу Иванову, то, что у нас, как говорится, в народе говорят «Ивановский сборник», а Вячеслав Иванов — исследование материала, эти сборники выходят до сих пор. Не могли бы вы нам рассказать о последних самых сборниках? Что там наиболее интересно, что наиболее важно?
2: Собственно, материалы исследования, на самом деле, стали выходить совсем недавно, с 2010 года. Их вышло числом 4, из них последний вышел в 24 году, в конце 24 года в Москве. Большой сборник, ну что под него сказать? Мне кажется, что там самая интересная статья коллеги, который лично знал Ольгу Шор, которая была не просто другом, а биографом, издателем поэта. И лично знал сына поэта Дмитрия Вячеславовича. Автор этот, Василий Рудич, предложил большую статью, около 100 страниц, о Вячеславе Иванове в Баку, о его особенных педагогических идеях, концепциях и деятельности. И очень, я бы сказал, замечательная живая статья, где автор себе позволяет размышлять, делать гипотезы. Ну, вот так. А это четвертый номер серии материала исследования. Кроме этого, выходили с 1986 года Йейл до конца 10-х годов сборники материала больших конференций международных. Предпоследняя конференция была в Иерусалиме, и вышел том большой в Москве в издательстве «Водолей». После нее в этом году, как бы юбилейным, сейчас 160 лет, была конференция в Пизе, и вот ее материалы должны появиться, если не ошибаюсь, до конца этого года, опять же, в Москве. Архив Вячеслава Иванова совершенно безбрежен, и делаются каждый раз какие-то крайне интересные находки, которые все-таки подтверждают некоторую уникальную позицию Вячеслава в истории культуры. Может быть, уникальность в том, что он или холоден, или горяч, он не тепел. Есть коллеги, которые на дух не переносят Вячеслава Ивановича и сообщают о нем какие-то крайне примечательные, чуть ли не антихристианские прилагательные, а другие, наоборот, в нем видят, ну, какого-то наставника жизни в той крайне сложной исторической ситуации, в какой он оказался.
1: В Петербурге проходил также круглый стол, посвященный Вячеславу Иванову, в Санкт-Петербургской духовной академии. По-моему, это был византийский кабинет, или как-то так он называется.
2: И материалы изданы, да, крайне интересно, да-да.
1: Там проводится круглый стол, и о Лосеве был круглый стол, и о других мыслителях русских. Хорошо, что это происходит и в том числе в России, и в Италии. Теперь мне хотелось бы перейти к, может быть, более широкой такой теме деятельности вашего центра. Выходят книги новые. Вы мне показывали перед нашей программой такое красивое издание «Встречных течений». Не могли бы вы немного рассказать об этом издании, о том, как оно готовилось, чему оно посвящено?
2: Это издание, сразу скажу, университетское. И оно отчасти продолжает серию, которую когда-то еще в том веке мы начали с коллегой Даниэлой Рицци в университете Трента. Серия называлась «Русско-итальянский архив». Всего вышло 13 номеров. Это внешнее, сугубо научное издание. Как правило, начинается или заканчивается книга какими-то описаниями архивов, то есть руководством к дальнейшим исследованиям. И неожиданно, несколько лет назад, оказалось возможным издавать эту серию совсем иначе, на других основаниях, у профессионального издателя. Издатель скорее ватиканский, чем итальянский, ибо он издает всякие благочестивые издания, историко-религиозные. Издательство называется «Valore Italiano», итальянская ценность, как бы вот так переводится. И для издателя очень важно дать в хорошем качестве иллюстрации то, что мы не могли себе позволить в нашей скромной университетской серии. Название «Встречные течения» — это прямая цитата из одного из текстов основателя сравнительной литературы в России, академика Веселовского, который старается всячески уйти от, скажем, терминов «влияние» или «диалог». Это даже такие очень сужающие термины. А вот «встречное течение», когда неизвестно, как пойдет течение направо-налево, может быть, остановится, или, в всяком случае, приведет к каким-то совсем другим берегам, главное, к другим смыслам. Потому что подлинный диалог — это когда один другого не понимает. Понять друг друга — это почти невозможно, как вы знаете. И именно это происходит в культуре.
1: Какое созвучие получится, даже монолог, наверное.
2: Да. Как меняется смысл произведения, текста, картины, самого персонажа при перенесении из одного контекста в другое, из одного места в другое? Это как бы та формула, через которую мы стараемся увидеть разного рода явления. И второй номер в Петербурге, он заканчивается крайне полезной описью всех материалов, которые касаются Италии, которые хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома. И там, конечно, более интересные лица не великие, как там, скажем, Гарибальди, а малоизвестные. Вот через малоизвестных тут-то последующие коллеги смогут сделать какие-то интересные открытия. Второй номер вышел в 24-м году. Сейчас, несколько месяцев назад, вышел номер третий. В третьем номере, может быть, интересно два блока. Первый блок — это новые неизвестные материалы о княгине Волконской, Зинаиде Волконской, еще в России и в Италии. Там статьи на русском, итальянском языке и, кажется, французском. Найдено крайне интересное письмо Волконской, кажется, к одному польскому священнику в памятной 1849 год, когда в Риме революция, папа бежит из Рима чуть ли не в карете в Волконской, в Гаэту. И Волконский рассказывает о всей этой ситуации, крайне взволнованно, большое интересное письмо по-французски. Дальше молодая коллега получила в своем распоряжении материалы из одного церковного архива, рисующие деятельность уже совсем старенькой Волконской, и она страшно стала набожной и яростной католичкой, как она существовала, что, какие у нее были сложные проекты, и как она, увы, ссорилась со своими ближайшими клерикальными друзьями. И третий момент — это записи Шеверёва о Волконское время, крайне интересные. Это публикация на русском языке моей коллеги Кристины Ланда. Это первый блок. Второй блок вокруг другой части семьи Волконской. Это прямые потомки большого человека, Сергея Волконского, декабриста. У него четверо внуков. Всем известный бывший директор императорских театров Сергей Волконский, старший брат, два младших брата.

0: хотя бы просто чисто количественно. 7 или 8 журналов продолжают выходить. Один журнал называется «Россика Романа». Другой журнал, который совсем недавно стал издаваться в Неаполе, называется «Сдвиг». По-русски «Сдвиг». Но он посвящен в основном формалистам. Очень серьезные временные университетские журналы выходят в Триесте. Это как бы своя школа, отдельная школа. Продолжает выходить журнал «Европа Ориенталис». Ему уже больше 30 лет. Каждый год выходит. И самый главный журнал итальянских славистов называется «Студи славистичи». Это как бы вот по всем самым правилам. Эта коллегия меняется каждые 4 года. Статьи проходят только после отзыва позитивного 2 рецензентов. Книга идет в печать. Кстати, бедные редакторы сверхзаняты, потому что им поступают в год около 400 предложений, из которых они выбирают на меньше 50. И дает среди принятых языков, конечно, один из первых русский. Вот одним из постоянных авторов журнала «Студия славистичи» является Борис Андреевич Успенский.
1: Давайте теперь поговорим о ближайших планах, перспективах того, что будет издаваться в ближайшее время в Ивановедении. Какие-то, может быть, вы знаете, что планируются книги или сборники, или проекты. Могли бы вам рассказать, чего ждать ученому и читателю в ближайшие годы?
0: Я думаю, что мы достаточно поговорили про, собственно, издание научное. А вот хорошо бы, конечно, издать сами тексты в корректном, в современном научном исполнении. Ближайший проект — это издать книгу, которую сам автор хотел публиковать отдельно. Это «Римский дневник» 1944 года, который написал Вячеслав Иванов. Написал он его в самом трагическом годе истории Вечного Города. О чем? Я боюсь нашим слушателям, да и самим итальянцам, почти неизвестно. Современные историки называют события осени 43-го «смерть нации». Вот как увидел ту ситуацию в своем дневнике священник-богослов Буонаюти. «С каждым днем яснее ощущается, в какую гибельную бездну низвергнута коллективная жизнь нации. Думается, что катастрофа итальянского духа, итальянской политики столь безмерна, что ей нельзя найти сравнение ни в какую эпоху, даже самую драматическую, долгой тысячелетней истории державного города на Тибре, где, казалось, сама Одиссея народа нашла свой символ и свое итоговое завершение». Другой писатель, Коррадо Ольваро, публиковал в конце уже 44-го года следующее. «Монархия бросила страну на произвол судьбы в час смертельной опасности. Фашизм предстал в своем истинном обличье. Шайка хищников, которые нанесли ей смертельный удар. Страна им предстала быть полезной, они ее бросили на произвол судьбы. Лишенная всякого руководства, армия рассеялась и перестала существовать». И вот Рим оккупируют нацисты 10 сентября 43-го года. Окончание года еще более зловещее. И вот как раз в этот момент, 1 января 44-го года, Вячеслав начинает писать свой поэтический дневник, который не есть... Вот все то, что мы читали, он видит наоборот. Он видит бездну, в которой оказалась страна и нация, но он видит и некоторую возможность этого преодоления. Он, кажется, единственный из всех поэтов, которые тогда были в Риме, который не видит это как полный коллапс. И вот этот дневник тем самым крайне интересен. Читать его не так легко. Надо, конечно, его издать с соответствующими историческими экскурсами.
1: Интересно, что Вячеслав Иванов переживает несколько коллапсов таких в жизни. И что же он пишет, как он воспринимает это все?

0: ответ в стихах начала года и конца года. Я думаю, что к стихам конца года, может быть, я прямо сейчас и обращусь. Рим освобожден союзниками 5 июня. Да, освобождение есть, но облака все еще сгущаются дальше, потому что Италия рассматривается как побежденная страна. Италия теряет суверенитет. И вместе с Италией еще другие страны. Теряет суверенитет также Бельгия. Теряет суверенитет также и Греция. И вот завершающее стихотворение «Тучи сгущаются» предстоит воссоздание Европы, и вот каким оно будет. Этот контекст нужно иметь в виду, слушая, читая это стихотворение, написанное в Рождество 44-го года. Начинается оно как бы с надеждой, но затем идут страшные строки. «И снова ты пред взором видящим, о, Вифлеемская звезда, встаешь над станом ненавидящим, и мир пророчишь, как и тогда. А мы рукою окровавленной земле куем железный мир. Стоит окуренный и вославленный на месте Скинии кумир. Но твой маяк с высот не сдвинется, не достигнет их океан, когда на приступ небо вскинется из бездн морских левиафан. Равниной мертвых вод уляжется изнеможденный легион, и человечеству покажется, что все былое смутный сон, и бесноватый успокоится от судорог небытия, когда навек очам откроется одна действительность твоя». Вот это вот «земле куем железный мир, рукою окровавленной» — это конкретная ситуация очень опасного наступающего 45-го года.
1: Такое трагичное ощущение, ощущение чего-то очистительного. Левиафан, легион, вот эти мрачные образы, за которыми как будто бы скрывается какой-то очистительный свет. Да, у меня такое впечатление сложилось от вашего чтения.
0: И, может быть, в том же, как бы, того же рода восхождения, нисхождения, в том же сборнике, в той же книге, обращенная к десятилетию смерти Андрея Белого. Смерть Белого замечательно прокомментировала Цветаева в журнале «Современные записки», где ей пришла идея посмертия поэта. Она рассказывает о панихиде в парижском Сергиевом подворье. «Православные проводы сожженного», так она пишет в статье в этом замечательном журнале. А Вячеслав, он уже сотрудничал и получал все номера «Современных записок» лучшего журнала русской эмиграции. Вот он пишет в августе 44-го года такой текст. «Под знаком девы солнце парит, зной пышет яростней, чем лев. Спрячь голову, стрелой ударит любовь небесная или гнев. Был небу мил, кто дали мерил, кометным бегом и сгорел. Кто золотому блеску верил, поэт, и пал от жарких стрел. В бесстенный полдень сколько милых теней глядятся через смерть, и сколько глаз в твоих светилах сверкнет полуночная твердь, и сколько душ в огнях падучих мгновенный промелькнет привет, угаснет пламень искр летучих, начальный не померкнет свет. Но лишь в нетварном убеленье земля завидит свой фавор, над полом гробом уж успенье величит ангельский собор. Заветный день Мадонны снежной, пожар чистилища свежи, и след стопы лилея нежной, остылый пепел заснежи». Здесь Цветаева пишет в своем статье «Современных записок»: «Умер Белый, кавычки, от солнечных стрел, согласно своему пророчеству 7-го года. золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Это как бы Иванов цитирует. И завершается стихотворение это, стоит дата, 5 августа 44 года. 5 августа – это римский праздник святой Марии Снежной. По преданию базилики Санта Мария Маджора, Пресвятая Дева определила размеры будущей церкви знаменем снега, который выпал на холме в ночь на 5 августа 352 года. То есть судьба белого здесь включена в литургическое время вечного города, которое преодолевает смерть, ведет к преодолению. Таким образом, это одно из центральных мотивов, интенций символизма – преображение и преодоление.
1: Такое очень личное, близкое переживание, да, смерти белого для тех, кто помнит об их отношениях, да, в течение жизни. Это особенно переживается, да, это стихотворение. Да?
0: Здесь я должен сделать комментарий. Читатель ни в одном издании книги «Свет вечерний» текста, который я сейчас прочитал, не найдет. Дело в том, что это черновой вариант, который затем Иванов сильно переделал. И я бы сказал, переделал не к лучшему. Но вот в том издании, которое мы надеемся сделать когда-нибудь, мы его дадим отдельным текстам, наверное, в приложении. Как и некоторые другие тексты, которые были или не включены, или сильно изменены.
1: Я надеюсь, что этот замысел осуществится, и другие издания, другие книги об Иванове и о русской культуре будут издаваться. Я благодарю вас за то, что вы пришли, рассказали и об истории, и о актуальном состоянии Иванововедения, и не только Иванововедения. Мы говорили сегодня в студии с Андреем Борисовичем Шишкиным, научным директором исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме. Спасибо.
0: Спасибо.

0: На волнах радио «Град Петров» звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха.
1: В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоануария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора в городе Шлиссельбурге. И напоминаю вам, что уже в течение целого ряда встреч мы беседуем на темы катехизических методологий, которые можно было бы применять в современной православной церковной жизни. Вот. И тема наших разговоров связана с заповедями, как с лучшим педагогическим материалом, который одинаково хорошо отзывается в душах оглашаемых, независимо от пола, возраста, социального статуса, национальности. Вот почему? Потому что Слово Божие универсально и действительно касается каждой человеческой души. Ну вот, разговаривая о последних заповедях в списке Моисеева законодательства, мы затронули с вами несколько очень разных, но, в общем-то, сопрягающихся во внутреннем единстве тем. И, может быть, вот от моего монолога перейти к диалогу. Может быть, какие-то вопросы возникли в связи с тем, о чем мы говорили, так или иначе касающиеся темы зависти, 10-й заповеди Деколога. Прошу, спрашивайте, я буду отвечать.
2: Отец Евгений, в прошлой передаче выяснили, что, оказывается, ложь может быть во спасении. Это не будет грех, а зависть может ли быть положительной? Например, в некотором смысле она может быть стимулом, мотивацией к развитию. Увидишь, как человек успевает в каком-либо деле, и тебе хочется так же, и ты начинаешь прилагать усилия к себе самому, чтобы тоже подтянуться до такого же уровня и делать так же. И в этом смысле разбиваешься.
1: Спасибо. Ну, вы знаете, я, во-первых, не стал бы все-таки цепляться за эту старую, как самая Библия, формулу «ложь, конь во спасение», потому что мы понимаем, что это неправильное перетолковывание строчки из библейского псалма. Вот. Я бы не сказал о том, что ложь становится стезей во спасение. Ложь перестает быть ложью, если в ней есть внутренняя правда. Формально это не выглядит правдой. Но это не значит, что то, что перестало быть ложью, непременно спасает. Это вот просто правильное поведение. Вот когда внешность и внутренность не совпадают. Это тоже реалии нашей жизни после грехопадения. Мы с вами начали разговор с чего? С того, что слова, как сущности, не сопрягаются со своими словесными оболочками. У нас утерян этот дар. И вернем мы его только в Царстве Небесном. Так вот, иногда не сопрягается внутренний мотив нашего поведения с его внешней формой. Вот. И мотив-то может быть у человека очень даже христианским. Вот. Но очень даже таким... Ну вот знаменитый вам пример. Иоанн Лествичник, кажется, о нем рассуждает. Человек покинул город, и трое наблюдали за его вечерним уходом. Он это сделал на ночь глядя. Один размышлял так. Ну, наверное, это поселянин, который задержался допоздна и теперь спешит в свою деревню с тем, чтобы все-таки вернуться не за полночь. Поэтому он так торопливо. Другой говорит, ну, скорее всего, это грешник, вот, который торопит за город к блуднице, вот, с тем, чтобы совершить свой грех тайком своей жены, родственников и других благочестивых христиан. Вот. Третий говорит, наверное, это тайный подвижник, который торопится скрыться с людских глаз с тем, чтобы всю ночь предаваться молитве. Вот. Поэтому вот получается так, что на ситуацию мы можем смотреть по-разному, очень даже по-разному, исходя из того, что у нас в душе. Вот. И это приложимо как раз-таки к тому, о чем мы уже, по-моему, рассуждали. Вот два человека зашло в лес, один говорит, как красиво, а другой говорит, где грибы и ягоды. Вот, налицо вот такой эстетический, восторженный, благодарный, благородный подход и меркантильный, потребительский. Вот. И поэтому, когда мы говорим о лжи и правде, вот, о истине и заблуждении, и когда утверждаем о том, что иногда можно сказать неправду, я не говорю ложь, потому что все-таки вот оттенки разные. Когда я говорю о том, что лгать возможно или ложь возможна. Я, пожалуй, сам, да, страдаю неверным словоупотреблением. Можно было бы сказать так. Бог не запрещает в некоторых случаях человеку идти или соглашаться с неправдой. Потому что она, хотя по форме неправда, в самой сути своей является правдой. Вот, а ложь — это вот всё-таки то, что, скорее всего, и дьявол называют отцом лжи. Вот это то, что нам запрещено. Но это вот по поводу первой части вашего вопроса. А по поводу того, что зависть может сыграть и позитивную роль, а, пожалуй, я с вами соглашусь, потому что какой-то святой отец, чуть ли не Григорий Богослов, рассуждал на тему того, что Бог, как рыболов, да, на крючок человеческих страстей ловит наши души и приводит в Царство Небесное. То есть иногда небесный рыбак использует человеческие страсти для того, чтобы привлечь тем удобнее к подлинным истинам. Ну вот, например, в моей жизни это было следующим образом. Я вернулся после армии, поступил в университет, и выяснилось, что, оказавшись там исключительно по квоте, потому что на отслуживших в армии была разнарядка определенная, их там, скажем, принимали не на прочих основаниях. Вот, поэтому, оказавшись не благодаря тому, что я успешно сдал вступительные экзамены, и у меня там было огромное IQ, нет, именно потому, что вот была такая разнарядка, я вдруг осознал себя среди этой молодежи, которая, допустим, армию не прошла, и поэтому меньше жизненного опыта у них было, я осознал себя гадким утенком. Почему? Потому что это люди, которые там в 17 лет знали Гегеля, что-то мне рассказывали о категорическом императиве, вот рассуждали о Боккаччо, Босхе. Вот я ничего этого не знал. То есть такой, знаете, чистый ум дикаря. Но оказалось, что в чем-то я превосхожу всех остальных не в жизненном опыте, а именно вот на том уровне, что ценилось очень сильно в интеллекте, да. Оказалось, что я лучше всех знаю евангельские, библейские сюжеты. А благодаря чему? Благодаря тому, что, скажем, с 12 лет на ночь мама, увидев, да, что я не буду все равно вместе с ней молиться, вот рядом, да, и тем более читать стоя Евангелие, как она это делала, спросив у меня разрешения: ты не против, если я рядом с тобой или над тобой почитаю? Ну, я думал тогда, ну, что, пусть читает. Вот, и чаще всего я, конечно, засыпал, но поскольку годы шли, это все годами было, вот, то какие-то сюжеты оседали в сознании из детства, библейские, евангельские, и вдруг выяснилось, а это было советское время, поэтому, конечно, никто Евангелие не читал, Библию знали очень плохо. И вот, скажем, у нас был предмет культурология, и когда мы дошли до этих тем, преподаватель, конечно, с ними хорошо знакомый, вот стал задавать вопросы, стал что-то рассказывать, а я все это знаю. И, конечно, нас не могло это не потрясать, студентов. Вот все начинали обсуждать, и вдруг выяснилось, что я номер один. Вот. И вот это как бы превосходство, ощущение того, что уж не в Гегеле и в Канте, да, вот не в каких-то других там культурных и прочих, да, человеческих феноменах я занимаю какие-то господствующие позиции, но здесь-то уж я лучше всех. И вот получается так, что вот эта гордость на самом деле сыграла в моей судьбе, гордость как превосходство над другими сыграла в моей судьбе, ну, одну из ключевых ролей. Почему? Потому что я понял, что по остальным видам знания мне так быстро моих сокурсников не догнать, не наверстать упущенное, да, за несколько месяцев или даже за несколько лет, хотя и занимался усиленно. Но, почувствовав, что вот в этом мой конек, я решил, что сказав А, надо сказать и Б. Поскольку это темы вечные, они всегда будут интересовать, а ко мне чуть ли не как к специалисту стали по каким-то вопросам обращаться, я подумал, почему бы не пойти дальше? Хотя бы для того, чтобы не потерять вот этой изюминки, не потерять своей статусности среди сокурсников. Вот, я, значит, пошел в церковь, вот, стал ходить на службы. Вот поначалу это было связано только с тем, что, а вот еще это узнаю, это расскажу. Вот, Евангелие, я даже не помню, кто-то мне подарил, или где-то я нашел, или купил. Ну, в общем, оказалось оно у меня. Вот, а раз оказалось, то я вот, что называется, из первых уст, да, из первоисточника стал черпать информацию. И вот получается, что все эти вещи, самомнение, желание не быть последним, все Бог использовал. Использовал для того, чтобы меня в церкви оставить. Почему? Поначалу интерес был такой корыстный, Вот, но поскольку я стал ходить, меня там заметили, возникли какие-то неформальные отношения, и через какое-то время я просто забыл о том, что извод первоначально был корыстный, с тем, чтобы погордиться своими знаниями перед сокурсниками. Вот, мне в церкви просто стало интересно. Я уже забыл о первоначальном мотиве. Поэтому, когда вы говорите о том, что другой человек может использовать это чувство для достижения лучшего результата, может, а может и не использовать. Но то, что Бог наши страсти использует нам же во благо, это совершенно очевидно. Вот я повторяю, Григорий Богослов размышляет о Боге как о рыболове, который на свой нравственный крючок подцепляет нас именно за наши страсти и их перенаправляет в нужное русло, в лучшее. Не случайно о страстях можно рассуждать, как о детях добродетели. Вот. Грех — это нерождённое дитя, несостоявшейся святости. Ну, как Есенин, помните, говорил, если черти в душе гнездились, значит, ангелы были в ней. Поэтому, конечно, вот эта потенция человеческая, нравственная, она может желание Бога общения, да, облечь и в сыновство, и в дьявольщину. Вот. А здесь я, конечно, с вами согласен. Вот. Поэтому, если мне не изменяет память, вы как раз-таки говорили о том, что зависть может человека подтолкнуть к чему-то большему на духе соревнования.
2: Ну, вот я как раз подумал тоже. У спортсменов это, наверное, очень распространено. Когда они работают в команде, у кого-то лучше получается, вот у кого-то хуже, у кого хуже. Это подстегивает к тому, чтобы более усердно заниматься.
1: Согласен, согласен. Но здесь мы переходим на очень сложную тему. Есть где-то предел. И я понимаю, что как бы я себя не подстегивал, как бы я много не работал, все-таки я могу достигнуть только своего предела. И через него не перепрыгну никогда. Моцарт и Сальери любят музыку, восхищается ей, служит ей, но он только Сальери. И ему бы согласиться с этим. Вот, ну, скажем, быть каким-нибудь, как Ольга Александровна Седокова рассуждает на эту тему, быть каким-нибудь музыкальным экспертом. Тогда, пожалуй, он бы чувствовал и удовлетворение, и самореализацию. Но кто ценит музыкального критика или эксперта? Композитор, да еще и придворный, другое дело. Вот и вроде у него это получается, но пока нет настоящего таланта, пока нет гения. Этот гений появляется ему не в моготу. Вот, ну, Форман неплохо это показал в своем фильме. Поэтому я думаю так, до какого-то уровня, да, пожалуй, это может работать на человека, но если говорить о христианском восприятии этого настроения, то я бы все-таки сказал так, что я должен подражать другому человеку, не завидуя ему, и даже по возможности радуясь, что он мне показывает, чего можно достигнуть. Вот как только я начинаю завидовать, то тогда во все мое трудолюбие, да во все мое желание достичь того же самого, вкрадывается вот эта червоточинка. Вот я начинаю не любить этого человека, потому что это у него есть.
2: Зависть — это скорбь по успехам ближнего.
1: Ну да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну вот так вот, может быть, не во всем убедительно я ответил на ваш вопрос, но дух соревнования. Он, пожалуй, предусмотрен в духовной жизни. Не случайно апостол Павел сравнивает духовную жизнь с ристалищем, да, со спортивным стадионом. И спортсмен как раз-таки именно в борьбе может показать или не показать какой-то результат. Вот поэтому ничего такого плохого здесь я не вижу. Да. Дух соревнования, в том числе и духовного соревнования, он вполне и вполне в духовной жизни возможен. Вот. А вот что касается зависти, которая в соревновательность попадает, вот, то тогда ну, мы видим то же, чем страдает спортивный мир, когда люди начинают идти на преступления вот, по отношению к тому, кого считают своим потенциальным главным соперником. Ну, мы знаем все эти вещи. Вот, скажем, подпилят смычок, да? Вот. Или, например, стекла растолченного, да, в пуанты балерине насыпят. Вот, ну и так далее. И это сплошь да рядом встречается. Да, какой-нибудь там препарат введут, чтобы на допинге контроля человек засыпался. Все это из-за зависти. Из-за зависти.
3: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, а как христианину справляться вот с той завистью, которая к нему обращена? Что, вот как помочь этому человеку, чтобы этого чувства у него не было? И как самому себя при этом вести?
1: Большое спасибо, очень хороший вопрос. Но я бы сказал так, Если это человек сходного миросозерцания, если это христианин, если это человек, который так же, как и я, верует в Бога и желает спасения, вот, то тогда я могу с ним говорить прямо и открыто. Такой случай был в моей жизни. Вот, я понял, что завидую своему лучшему другу. Помучился я какое-то время, потом пришел к нему и говорю, мы еще даже священниками тогда не были, и я говорю, ты знаешь, я тебе завидую. Вот прямо. Но он рассмеялся как-то так, по-хорошему, по-доброму, как-то так приобнял меня. Вот, и потом сказал мне буквально следующее. Он говорит, ну ведь это бессмысленно, потому что если мы в Боге стремимся быть одним целым, вот помните рассуждение апостола Павла о церкви как о теле, в котором каждый человек как часть этого организма. Он говорит, то тогда мое добро, мои успехи, они ведь становятся и твоими. Если ты, да, вот не пытаешься от этого отказаться или сделать это только своим. Вот помните, как евангельский отец говорит, сын мой, все мое твое. Да. И действительно мы встречаемся с удивительными, парадоксальными вещами, которыми нашего времени так же не хватает, как правильной речи, о которой мы с вами говорили на прошлой встрече. Мы видим, что люди древнего мира готовы не то что не отстаивать своих авторских прав, но даже имени своего, да, не надписывать, не обозначать в титульных листах ради того, чтобы распространилась идея. Это вот, кстати, к теме о амбициях и авторских правах современного человека. С одной стороны, я понимаю, что вроде как это надо. Так же, как бывает физический труд, бывает труд интеллектуальный. Так же, как могут ограбить человека, не знаю, на предмет деталей, которые он выточил на токарном станке, и заплатить ему за меньшее, а, скажем, украденное в свою коробку положить, чтобы за сделку получить больше. Так же, наверное, могут воровать плоды интеллектуального труда. Но если говорить в сути своей, сама идея авторского права, она связана все-таки с амбициями. Связано с таким самолюбием, самовыпячиванием, с гордостью. Поэтому вещи незначительные, ничтожные, но на них вот огромными двухметровыми буквами написана фамилия автора. И напротив, мы видим, как совсем в другие эпохи, при господстве других ценностей, величайшие вещи, величайшие произведения, бессмертные, никем не надписаны. У них был автор. Но автор предпочел быть сокрытым или надписаться другим именем ради того, чтобы идея получила распространение. Мне не нужно ничего. Моя гордыня, мои амбиции, лавры, почести, слава, богатство, они мне не нужны. Важно, чтобы эта идея получила распространение и переменила бы этот мир. Вот как мыслит, скажем, человек прошлого, и как далеко мы ушли от этого настроения в настоящем. Поэтому я думаю так, что когда я разговариваю на предмет зависти с таким же, как и я, человеком, то есть сходного миросозерцания, я могу с ним говорить прямо и открыто. И если он признается, то я, конечно, постараюсь его утешить, ну, таким или примерно таким размышлением. Вот. А если, конечно, я сталкиваюсь с человеком, который мне явно завидует, но боится признаться в этом даже самому себе. Вот. Но это видно по его поведению. Вот, по тому, как меняется его лицо, когда он видит меня. И, пожалуй, если я попытаюсь с ним на эту тему заговорить, вот, будет только хуже. Потому что я ему скажу о его грехе, вот, а ему и так-то плохо, а еще я... Мало того, что у меня и так много, а я ему скажу, что плохо, что он мне завидует. Вот ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я думаю так, что с таким человеком надо поступать следующим образом. Во-первых, нужно его жалеть. И жалея его, оказывать ему услуги, чтобы он, ну, как бы был обезоружен нашей услужливостью. Потому что ведь люди часто завидуют и думают о том, что я, как предмет их зависти, страшный гордец. Вот у меня что-то есть, и я вот так смотрю свысока на них. Куда нам до вас, да? Мы университетов не заканчивали. Нет, надо как раз-таки опуститься до уровня этого человека, дать понять ему о том, что он не отвержен от круга и мира моих интересов. Вот, и вот эта услужливость, она, конечно, располагает. Вот человек начинает понимать, что, хотя он и завидует, но этот человек не негодяй. Вот, а второй момент, если даже это не помогает, действительно, в каких-то ситуациях мы понимаем, что не срабатывает этот путь. Да? Почему? Потому что страсть иррациональна. Вот. Как тут не пытайся говорить, с какой стороны не зайди, она вот просто раздирает человека, и ничего с этим не поделаешь. Но тогда действительно остается претерпевать его зависть и молиться о том, чтобы эта страсть человека оставила. Вот. Ну, впрочем, не только с этим вопросом. Вот, мне кажется, что так.
3: Спасибо.
1: Да, не за что. Ну вот, пожалуй, сегодня мы исчерпали свой хронологический лимит, попытались ответить на какие-то вопросы, так или иначе связанные с общей темой нашего разговора. На этом сегодня заканчиваем. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. С вами был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Митрополит Сурожский Антоний. Воздвижение креста Господня. Сегодня мы празднуем обретение животворящего креста Господня. Для нас крест — знак Божией любви к нам. Мы знаем, что на кресте был распят Господь, мы знаем, что на нем Он умирал долгой страдальческой человеческой смертью. Но чувство реальности смерти Бога человека редко пронизывает нас тем же ужасом и трепетом, которые должны бы всегда жить в наших душах. Крест — это образ. Однако было время, когда этот крест был мучительной реальностью умирания человека Иисуса из Назарета. Для нас крест связан только с Ним и с тайной нашего спасения, но в то время крест был просто, как ни страшно употребить это слово, орудием пытки и смерти. На крест пригвождались преступники, чтобы мучительной смертью заплатить за зло, принесенное людям, и чтобы их страшная смерть вселяла страх в жителей окрестных городов и деревень. Крест был наказанием для преступников, и среди распинаемых оказался тот, которого мы называем своим Господом, Иисус Христос. Суд Синедриона и римского прокуратора признали его достойным смерти за преступление. В чем же преступление Христа, за которое Он принял муки? Во-первых, образ Спасителя Мессии, явленный людям Иисусом Христом, оказался несовместимым с тем образом, который они выработали для себя сами. Истинный живой Бога-человек разбился об идола, созданного людьми из их представления о том, каким он должен быть. Фальшивый образ Мессии как будто восторжествовал над Богом, пришедшим во плоти. Другим его преступлением было его учение о любви. Оно вносило страх и ужас в каждую душу, не готовую погибнуть ради благовестия. Ибо Евангелие содержало страшную весть о том, что Царство Божие не допускает в себя никакого себялюбия, что человек должен отказаться от себя, чтобы жить только любовью к Богу, к людям. Ни тогда, ни теперь люди не могут этого принять легко, потому что это значит убить в себе все себелюбивое и низменное. Господь преступил против людей еще тем, что разочаровал их. Они ожидали политического вождя, им нужна была только земная победа над поработившей их Римской империей, над чужой ненавистной властью, а Он предлагал им Евангелие, смирение и кротость. Он призывал их любить врагов, подобно тому, как Отец Небесный любит всякого человека, и теперь, после креста Господня, можем сказать, любит крестной любовью, любит до пролития своей крови, до смерти своего Сына. В то отдаленное от нас время, когда был найден крест Господень, все это было еще близкой реальностью. Его можно было коснуться, тронуть рукой. Его дерево было еще конкретно, реально и жестко, как суд и смерть. Тогда он был принят с трепетом, ужасом и любовью и был воздвигнут поднят на высоту, патриархом Иерусалимским, чтобы все могли видеть древо крестное, на котором, как преступник, по злой воле людей, умер царь мира и спаситель всех. Тот, кого Бог послал не судить, а спасти мир. Вспомним и мы эту страшную, конкретную реальность креста и распятия. И, поклоняясь сегодня образу того креста, перенесемся духом в те страшные дни, когда Бог смертью единородного Своего Сына одержал победу над тьмой и спас нас от власти смерти и греха дьявола. Ответим любовью на любовь. Мало поклониться древу, если мы останемся чуждыми тому, ради чего принесена эта жертва. Поклонимся кресту. Осознаем, что Христос умер, потому что преступники мы. Апостол Павел говорит, что и за друга своего мало кто согласится отдать жизнь, разве что за благодетеля, а Христос умер за ненавидящих Его, за людей, которые способны, как и мы, пройти мимо Его жертвы и не дрогнуть душой, не преломиться волей, не перемениться до конца. Обратим наш взор на крест. Сказано в Писании: «Возрят на Него, Его же прободоша». Взглянут на Него те, которые пробили Его ноги, руки, ребро. Таковы мы. И если только крест нас не обновит, то рано или поздно мы станем пред Ним в ужасе, потому что нам придется ответить перед своей совестью за то, что мы прошли мимо крестной божественной любви. Аминь.
4: Проповедь на праздник воздвижения Креста Господня митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.

0: прозвучал «Тропарь кресту Господню» композитора Петра Гончарова в исполнении хора Веденского православного прихода в Париже.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил божественную литургию на подворье Покрова Тервенического монастыря в Санкт-Петербурге. Начались занятия на курсах повышения квалификации для педагогов Невского района. Санкт-Петербургская духовная академия объявила о приеме на подготовительные курсы для абитуриентов 2027-2028 учебного года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 сентября, в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Рождества Христова на подворье Покрова Тервенического женского монастыря в Санкт-Петербурге. Его преосвященству сослужили благочинный Красносельского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Подолей, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, иеромонах Герман Шинкаренко, иерей Игорь Литовко, иерей Андрей Доценко, иерей Александр Хведичко, иерей Евгений Воробьев. После сугубой иктиньи епископ Мстислав вознес молитву о Святой Руси. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. По окончании божественной литургии Преосвященнейший Владыка совершил праздничный крестный ход вокруг храма, а затем произнес проповедь и преподал всем молящимся архипастырское благословение. Владыка поздравил игуменю Пелагию, духовенство и прихожан с 35-летием со дня основания подворья. Благословения архиерейские грамоты были вручены Анне Алексеевне Вепревой, Инне Геннадьевне Мусалиной и Ольге Валерьевне Жуковой. Игуменя Пелагия тепло поблагодарила Преосвященнейшего Владыку за торжественное праздничное богослужение и преподнесла букет цветов. Занятия на курсах повышения квалификации для педагогов Невского района начались 29 сентября при храме святого апостола Петра в Веселом поселке. Открылись два потока для воспитателей дошкольных учреждений и учителей средних школ. Для 47 воспитателей детских садов экскурсию по храму и первое занятие провел помощник благочинного Невского округа Владимир Назыров. Он познакомил слушателей с устроением храма, его историей, внутренним убранством, показал помещение, где будут проходить занятия. Методист районного информационно-методического центра Татьяна Гилева рассказала о практической стороне программы по работе с детьми и родителями. Экскурсию по храму для 36 учителей также провел Владимир Назыров. Они задавали вопросы о традициях храмовой архитектуры, связи православной культуры с отечественной историей. От информационно-методического центра Невского района с приветствием обратилась Екатерина Висицкая. Курсы продолжительностью 3 месяца организованы Центром духовной культуры и образования «Невский» совместно с информационно-методическим центром района. Проект развивается с 2016 года. Программа сочетает теоретическую подготовку с практической. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, провел 30 сентября для первоклассников лицея номер 597 Приморского района первый урок «Закона Божия» на тему сотворения мира. Один из классов под руководством педагога Екатерины Бендер с согласия родителей выбрал образовательным и воспитательным приоритетом духовно-нравственное развитие и называется православным классом. Отец Александр принес на занятия старинное издание Библии, не только для цитирования, но и чтобы рассказать про ее историю. Книгу подарила Коломяжской Дмитриевской церкви прихожанка Вера Гладкова, которая ребенком пережила блокаду. Она принадлежала отцу Веры Гладковой, Анатолию Никулину. На форзаце написано рукой владельца, что он приобрел ее в марте 1942 года за 200 граммов хлеба, при норме выдачи 300. Священник обратил внимание детей на важность для верующего читать Слово Божие. Человек не пожалел последний кусок хлеба в блокадном Ленинграде, чтобы купить Библию. по теме урока, отец Александр рассказал, что такое дни творения, каким был свет, сотворенный Богом до создания светил, почему человек потерял рай и первозданное состояние. Дети задавали вопросы и сами рассказывали, что они знают о Библии и священной истории. Запланированы уроки с участием духовенства, проведение собраний родительского клуба в храме великомученика Дмитрия Солунского. 29 сентября в актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии прошло собрание студенческого литургического общества. Студенты из Индонезии, патриарший экзархат Юго-Восточной Азии, подготовили доклады, освещающие разные стороны жизни и богослужения в их стране. Ведущим выступил иерей Иоанн Иванов. Собравшихся поприветствовал проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин протоиерей Владимир Хулап. Мы попросили студентов рассказать, как у них происходит то, что в научном языке называется инкультурация, когда христианство входит в ту или иную культуру, вбирает в себя лучшее в ней, изменяет, просвещает, преображает и приносит Богу уже в качестве своего молитвенно-литургического дара. Я надеюсь, что нас ждет много интересных открытий. Диакон Моисей Сиджати, студент 4-го курса, представил доклад об использовании индонезийского языка в богослужении. Он рассказал об истории формирования единого государственного языка в колониальный и постколониальный период истории Индонезии, что позволило объединить носителей около 700 различных языков страны. Затем отец Моисей привел примеры использования индонезийского языка в православном богослужении и ознакомил слушателей с проблемами, которые возникают в процессе перевода текстов на индонезийский язык. С докладом об истории православия в Индонезии и православных храмах в ней выступили студенты подготовительного отделения Александр Нугрохо и Рафаиль Пио. Студенты факультета церковных искусств Павла Сиджати, Ариадна Гунаван и Кирион Вудс познакомили собравшихся с избранными богослужебными песнопениями индонезийских православных приходов. В завершении встречи протоиерей Владимир Хулап поблагодарил докладчиков, пожелал успеха в учебе и дальнейшем служении церкви. В ноябре начнутся подготовительные курсы для всех желающих поступать на бакалавриат Богословско-пасторского факультета и факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии летом 2027 года. Участниками курсов могут стать абитуриенты бакалавриата Богословско-пасторского факультета очной и заочной формы обучения, абитуриенты бакалавриата факультета церковных искусств, регент церковного хора, абитуриенты иконописного отделения. Обучение бесплатное, проходит в дистанционном формате.

0: форме на имя ректора, копию свидетельства о крещении, краткое мотивационное письмо на 1-2 абзаца о желании обучаться на курсах и поступать в академию. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 234-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Послушайте 100-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет

ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

0: Молитва «Буди благословен день и час» композитора Сергея Трубачева прозвучала в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории, но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило, и живет верой в прогресс. Что мир развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, это вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир, как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев, «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современной языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня, вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир, когда стремится к Богу, к Царствию Божьему, к Небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Сентября по старому стилю празднуется память святых мучеников Трофима, Савватия и Даримедонта, пострадавших в 276 году в Антиохии, а также мученика Зосима пустынника, подвязавшегося в Киликийской пустыне и пострадавшего в начале IV века в Назарете. Сегодня совершается память благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. Святой благоверный князь Игорь в крещении Георгия жил в XII веке. Он принадлежал к роду Ольговичей, названному по имени князя Олега, сына киевского князя Святослава. Ольговичи соперничали за киевское княжение с родом князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. В 1138 году великим князем киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович, прадед святого Михаила Черниговского. Он считал Киев своим наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю, ссылаясь при этом, например, Владимира Мономаха. Но киевлянам, которые по-прежнему сохраняли свое вече, не понравилось быть в наследстве. В 1146 году князь Всеволод умер. Киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву, справедливо править народом и защищать его от врагов. Но киевские бояре не хотели княжения еще одного Ольговича и сразу же приступили к крестное целование, призвав князя из Мстиславичей. Через две недели после вокнижения Игоря в Киеве под стенами города появилось войско Мстиславичей. В разгар сражения киевские войска предали Игоря и перешли на сторону князя Изяслава. Игоря взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб, глухой, холодный бревенчатый сруб без окон и дверей. Замурованный князь тяжело заболел и был близок к смерти. Противники князя решили вырубить его из заточения и постричь в схиму. Князь принял постриг с именем Гавриил в Федоровском монастыре в Киеве, выздоровел и остался в монастыре простым иноком, живя среди предавших его киевлян. Получив себе правителя из рода Мстиславичей, киевляне не успокоились. Год спустя, в 1147 году, киевская веча постановила расправиться с князем иноком. Восставшие киевляне ворвались в храм во время богослужения, схватили Игоря, молившегося перед иконой Божьей Матери, впоследствии названной Игоревской и прославленной чудотворениями, и потащили его на расправу. В воротах монастыря толпу остановил князь Владимир Мстиславич, брат княжившего в Киеве Изяслава. Игорь прокричал ему: «Братья, куда ты?» Но Владимир уже соскочил с коня, покрыл его княжеским плащом и кричал киевлянам: «Не убивайте, братья!» Однако киевляне отбили князя инока и убили святого мученика во дворе княжеского терема. Мертвое тело страдальца подвергали избиению и поруганию и волочили веревкой за ноги до Десятинной церкви. Летопись повествует о кончине князя Игоря: «И совлеклся ризы тленного человека, и в нетленную и многострадальную ризу Христа облегся». Когда вечером того же дня тело Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, в храме сами собой зажглись свечи. Утром следующего дня князь был погребен в монастыре святого Симеона на окраине Киева. Через три года черниговский князь Святослав Ольгович перенес мощи своего брата, святого князя Игоря, в Чернигов и положил в Спасском соборе. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает еще одного святого русского князя, благоверного Федора, князя Смоленского и Ярославского, с сыновьями, святыми благоверными князьями Давидом и Константином. Князь Федор жил в XIII веке. Его младшие сыновья Давид и Константин родились в Орде от брака Федора с дочерью хана Менгутемира. Закончил свои дни благоверный Федор в Ярославле. После него княжил его сын святой Давид, который скончался в 1321 году. Святой Константин почил ранее. Церковное почитание святого князя Федора началось вскоре после его смерти. Мощи святых ярославских чудотворцев были обретены в 1463 году. В 1928 году в этот день представился ко Господу преподобный Алексей Зосимовский, иеросхимонах Зосимовой пустыни, в миру Федор Алексеевич Соловьев. Отец Федор Соловьев был протопресвитером Успенского собора. После смерти своей супруги и женитьбы сына он принял монашество в Зосимовой пустыни. Главным его делом в монастыре стало духовничество. Среди духовных детей старца были великая княгиня Елисавета Федоровна и матушка Фомарь, основавшая по его благословению Серафимо-Знаменский скит под Москвой. При восстановлении патриаршества в 1917 году и избрании святейшего патриарха, после определения трех кандидатов, избрание патриарха должно было решиться по воле Божией, жребием. вынуть жребий поручили старцу-затворнику Зосимовой пустыни иеромонаху Алексию Соловьеву. Старец Алексей после молитвы вынул из специального ковчежца имя митрополита Тихона. В 1919 году иеромонах Алексей был пострижен в схиму с тем же именем. В начале 1923 года Зосимовский монастырь был закрыт во исполнение большевистского декрета о ликвидации всех монастырей. Отец Алексей со своим келейником отцом Макарием отправился в Сергиев Посад. Там старца навещал патриарх Тихон. Почил старец Алексей 19 сентября, 2 октября по новому стилю, 1928 года в Сергиевом Посаде. В сонме новомучеников и исповедников российских, в 20 веке просиявших, сегодня прославляется священномученик Константин Голубев и с ним два мученика, пострадавшие в 1918 году. Также в этот день празднуется память священномученика Николая, пресвитера Искровского, пострадавшего в 1919 году. Отец Николай был духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского. По его благословению он был рукоположен во дьякона и служил в Кронштадте рядом со своим святым наставником. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии отец Николай служил дьяконом в Исаакиевском соборе. Около 1905 года по рекомендации отца Иоанна Кронштадтского дьякона Николая рукоположили во священника храму в селе Искровка в Елизаветградской епархии, построенному на личные средства государя Николая II. В начале 20 века отец Николай вместе с матушкой сменил столичную жизнь на настоятельство в сельском украинском приходе. Отец Николай, при жизни прославившийся даром прозорливости и безотказной молитвенной помощи всем к нему приходящим, пострадал в числе первых новомучеников 20 века. Своим прихожанам он предсказал день своей мученической кончины. О своей семье он предсказал, что при новой власти они будут скрываться под разными фамилиями, поэтому подлинная фамилия новомученика неизвестна. В 2001 году были обретены нетленные мощи священномученика Николая. Сейчас они покоятся в храме в селе Искровка, где он служил. В 1938 году в этот день отошли ко Господу священномученик протоиерей Нил Смирнов и преподобно-мученица-послушница Мария Мамонтова-Шашина. Они пострадали в БАМ-лаге НКВД. Наш церковный календарь продолжит житие благоверного князя Федора Смоленского и чад его Давида и Константина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святые благоверные князья Феодор, Давид и Константин явили особую святость – праведное житие в миру. Святой благоверный князь Феодор Смоленский Ярославский, по прозвищу Черный, был правнуком великого князя Киевского Ростислава Мстиславича, внука Владимира Мономаха. Предком его был равнопостольный князь Владимир, просветитель Руси. Он родился в грозное время монгольского нашествия около 1239 года. Крестили его с именем великомученика Феодора Стратилата, особо почитаемого русскими князьями-воинами. Воспитанный в страхе Божием, с юных лет Феодор был боголюбив, отличался отвагой и мужеством, превосходя сверстников силой и красотой. Два его старших брата, князья Михаил и Глеб, по смерти отца поделили наследство, отдав младшему князю незначительный в то время Можайск. Умный и добрый Федор, довольствуясь малой частью, сумел так устроить небольшое свое дело, что население в нем быстро возрастало, бояре и народ любили своего князя. В 1260 году князь Федор женился на дочери святаго благоверного князя Василия Ярославского, Марии, единственной наследницы княжества Ярославского, и у них родился сын Михаил. Русские князья, будучи данниками татарских ханов, обязаны были нести воинскую повинность. Князь Федор смотрел на власть как богом установленную и служил татарскому хану с честью. Призванный в Орду после удачного похода, он расположил к себе хана Менгу-Темира. Жена хана, отличив его внешнюю красоту и добродетели, захотела отдать ему в жены дочь. но князь поехал к своей семье. Промыслом Божьим ему было предначертано вернуться в Орду, чтобы насаждать святую веру и поддерживать плененных братьев во Христе. Дома его застало горькое известие о смерти жены. Сына взяла на воспитание бабка, княгиня Ксения. Ярославцы не приняли князя, сказав ему: «Сей град княгини Ксении, и есть у нас князь Михайло». Покорно снес Федор лишение власти и не воспользовался своим явлением при ханском дворе, где мог получить поддержку. По смерти братьев Федору в 1280 году перешло Смоленское княжество. Оставив там править племянник Александра, он прибыл в Сарай, где дал царице согласие на женитьбу при условии крещения невесты. Царевна обновилась во святой купели и наречена была Анной. Князя венчали царским венцом, облекли в царские одежды и выстроили ему великолепные палаты в сарае. Здесь родились князья Давид и Константин. Родением блаженного Федора православие все более укреплялось среди татар. По дозволению хана князь Федор построил не один храм в пределах Орды. И это было великим благодеянием для тысяч христиан, обращенных мурзами в невольных слуг. Благоверный князь жил в Орде до 1290 года, когда в Ярославле скончался его бездетный сын Михаил. Тогда решил Федор вернуться на Русь. Хан отпустил его с честью, одарил великим княжением Ярославским и предоставил большую дружину. В славе и силе вступил князь в изгнавший его град, но не оскудели его милости к любимым подданным. В мудром и кротком правлении опять узнали они своего владыку. Много храмов соорудили благоверные супруги во славу Божию. После неудачного похода на Смоленск в 1297 году, который князь Федор предпринял, чтобы вернуть своим детям законное княжение, он заболел. В сентябре 1299 года он велел перенести себя в Спасо-Преображенский монастырь. Встретил его игумен с братьей и постриг по давнему желанию Федора. Весь тот день князь пребывал в молитве. При наступлении же ночи крайне изнемог и разумел свое отшествие к Богу. Он просил постричь его немедленно в схиму и еще раз смиренно простился со всеми и благословил каждого. На утренне причастился святых тайн, перекрестился, сложил руки на груди и предал душу свою Господу. И как сам князь никогда не противился воле Божией, так и благородные его отрасли, князья Давид и Константин, со смирением следовали стопам отеческим. Старший сел на престоле и правил богоугодно. Младший же подавал во всем пример покорности старшему брату и князю. Не было между ними раздора. Оба возлюбили пост, молитву и милостыню, больше земных утех. Блаженный в кротости Константин умер безбрачным, а благоверный Давид вступил в правление Ярославским уделом и имел двух сыновей. По кончине своей Давид и Константин были положены при отце в Преображенском монастыре. Им суждено было прославиться вместе с родителем уже при державе правнука своего Александра Федоровича, последнего великого князя Ярославского. В течение многих лет благоверные князья почивали в гробах под соборной церковью. В 1463 году спасский архимандрит Христофор с инокими решили захоронить их и о том известили великого князя Александра, который пожелал устроить фамильную усыпальницу, украсив ее богатым покровом. 5 марта мощи внесли в храм, положили в одном гробе, и потекли благодатные чудеса. Первым был исцелен соборный священник с сыном. Когда омывали мощи от воды той, прозрели две слепые. Тогда князь со всем духовенством прославили Бога и его святых угодников, и вместо панихиды начали петь им молебны. Тут же при окроплении освященной водой ураки прозрели еще двое ослепших. Мощи оставили открытыми для паломников. Возвестили о том ростовскому архиепископу Трифону, у которого зародилось сомнение, и он в 1467 году послал протоиерея Константина освидетельствовать мощи. Безрассудный иерей с надменностью пришел в обитель, неблагоговейно отзывался о святых, дерзостно к ним прикасался и даже изорвал схимнические одежды благоверного князя Федора. Нечестивый был мгновенно поражен и пал, как мертвый. Ужас объял предстоящих. Архимандрит окропил его освященную при мощах водою. Через несколько часов Константин ожил, но оставался нем и лишь сокрушенно плакал о грехе своем. Содрогнулся и архиепископ, узнав о том, что все члены его онемели. Каясь, владыка велел вести себя в Ярославль, и после молебна, приложившись к мощам, исцелился на глазах у всех. Затем устроил трапезу для братьев, положил большую милостыню в монастырь и уже более не возвращался на кафедру, пребывая в обители до смерти, где просиял своей добродетелью. С того времени мощи святых князей так и почивали открыто в соборной церкви монастыря.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерний» с подобием Господи, напева Оптиной пустыни в изложении архимандрита Матфея.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сый вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает. То я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежди творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Деву, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова.
1: Первое задание, стоящее перед христианским воспитателем, пробудить в ребенке ощущение реальности Бога. Ежедневно в 9:30 слушайте передачи радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге выдающегося православного педагога Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети». Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Ёмкий рассказ, который по своему заряду тянет на целый роман, таких рассказов после Чехова у нас почти никто не писал. 2 октября — день памяти Василия Макаровича Шукшина. В 14 часов в рубрике «Литературные чтения» рассказ Шукшина «Микроскоп» для вас читает Чеслав Симонович.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: 2 октября 2019 года скончался многолетний сотрудник радио «Град Петров», ведущий многих передач Александр Геннадьевич Ратников. В 17 часов 10 минут вы услышите передачу с участием друзей и родственников Александра. Ведет передачу Даниил Варламов. В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут. Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
1: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Святой Иоанн Лествичник говорит, что ко всякой науке, ко всякому искусству, ко всякой профессии возможно привыкнуть и делать дело уже без особого усилия. Но никому никогда не давалось молиться без труда. Особенно если имеется в виду нерассеянная молитва, совершаемая умом в сердце. Если кто-либо испытывает сильное влечение к этой молитве, то у него может появиться труднореализуемое желание бежать отовсюду, скрываться от всех, зарыться вглубь земли, туда, где не виден и самый свет дневного солнца, туда, где оставлена всякая забота о приходящем. И это понятно. Нормально всем скрывать от постороннего взгляда свою интимную жизнь. А молитва сия обнажает самое ядро души, не переносящее никакого прикосновения к себе, кроме руки, создавшего нас. Каким болезненным разрывом подвергается такой человек в попытках найти настоящее место для искомой молитвы?

Вначале душа страшится, но не раз спасенная молитвою постепенно укрепляется в надежде, становится более мужественною там, где раньше оно, мужество, казалось совсем неуместным. Пытаюсь писать о невидимой брани нашего духа. Пережитые мною опыты не давали достаточного основания считать их уже обретенную вечностью. Думаю, что доколе мы в этом материальном теле, неизбежно скольжение нашего восприятия к видимым аналогиям. Что будет, когда мы окончательно перешагнем телесность и временность, еще неведомо? Вспоминаю то время, когда я оставил мое занятие искусством и, казалось, отдался целиком Христу. Многие выдающиеся представители русской культуры, духовной и гуманистической, не без пафоса говорили, что мир вступил в трагическую эпоху, что все ответственно живущие должны понять нравственную необходимость включиться в этот трагизм, охватывающий всю Вселенную, разделить его, содействовать в меру сил нахождению благоприятного исхода и подобное. Я с глубоким уважением слушал этих замечательных людей, но не мог последовать им. Внутренний голос говорил мне о моей непригодности для подобной роли. Так я не переставал умолять Бога привести меня в то место, в такие условия, где бы я, потерянный невежда, смог найти спасение. В молитвах я предложил Богу мой план, мои сроки. И Он исполнил все с математической точностью. Я был брошен любящей рукой в среду подвижников Афона. Там, на Святой Горе, я обрел нужную мне обстановку. Долгие богослужения, главным образом ночами, простые, не требующие интеллектуального напряжения работы, возможность жить в послушании, без мысли о том, как игумен и его сотрудники, монастырские старцы, управляют всеми делами обители. Свободный от всех житейских проблем, я мог молиться беспрерывно день и ночь. Мало времени оставалось на чтение книг, иногда полчаса, а то и менее всего в день, но Господь был со мною, и я не отрывался от Него ни на краткие минуты, мое сердце горело непрестанно, мой ум, как на скале, стоял в Слове Божьем. Не скрывались в душе никакие движения, чуждые Духу Христа, вызываемые сильными атаками неприязненных сил. Я молился, как безумный, от охватившего меня ужаса быть таким, как я был и есть. Мое сердце и мой ум стали полем сражений между Христом и врагом, колоссом космических измерений. В тот период я ходил по невидимому канату над пропастями. Некое странное отчаяние захватывало меня со всех сторон, как воды объемлют утопающего. Говорю странное, потому что, когда оно, отчаяние, отходило от меня, я как бы умирал духовно. Из этого отчаяния, как из вулкана, исторгалась горячая молитва. Подобно апостолу Петру, я кричал Христу Вседержителю: «Господи, спаси меня!» Так с неравной силой напряжения проходили месяцы, годы. Описать всего невозможно. Позднее сложилось сознание, мне было попущено сие за мое гордое безумное падение. В те дни я напал на дерзновенные слова преподобного Исаака Сирина: «Творящих знамения, чудеса,

силы в мире. Не сравнивай с безмолвствующим сведением. Бездейственность безмолвия возлюби более, нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих народов к поклонению Богу. Слово 56. Я никогда не отваживался сравнивать себя с отцами или применять к себе их слова вполне, но некая аналогия опыта должна наличествовать, иначе навсегда мы останемся вне истинного познания духовных реальностей. Мой ум не шел на риск раскрыть адекватно то состояние, в котором пребывал святой Исаак, высказывая сие превосходящее меру человека видение. И сейчас я скажу относительно меня самого лишь немногое. Неведомая для меня благость Бога в первые годы моего обращения ко Христу жестоко бросала меня в беспредельность, давая мне ощутить мое ничтожество, мое истощение, мое ничто. Через этот дар очищалось мое сердце от смертоносной язвы, язвы гордости, и становилось способным в любви и мире созерцать Бога, воспринимать от Него новую жизнь, нетленную. Человек родился в мир. Я увидел его через Христа. Он, человек, богоподобная ипостась, рождается как потенция, проходит процесс своего становления, сначала в пределах всего мира, затем должен достигнуть сверхкосмических измерений через следование Христу, победившему мир, космос. Мужайтесь, я победил мир, космос. Я повторяюсь. Господь даровал мне благодать смертной памяти и благословенного отчаяния. Смертная память ставит человека перед вечностью. Сначала в ее отрицательном аспекте. Все бытие видится объятым мраком смерти. Затем снисходит на душу свет Богоявления с победой над смертью. Отчаяние же было следствием осознания моей далекости от Бога. Сии два, смертная память и отчаяние, явились крыльями для перелета через бездну. Страшный и длительный опыт сей был Божиим благодеянием. Благодаря ему снято было с сердца моего древнее покрывало, не допускавшее меня до разумения новозаветного откровения во Христе и Духе Святом.

все нелепое и страшное на мировой сцене, все банальное и скучное в людской повседневности, в результате слагается в противоречивую, но все же грандиозную картину. И великое, и малое все так или иначе отражается в каждом из нас. Из многих контрастов зла и добра, мрака и света, печали и радости, безумия и мудрости, любви и ненависти, немощи и силы, созиданий и разорений, рождений и смертей создается всеохватывающее видение бытия. От неисчислимого множества навязанных терзаний и издевательств унижен человек, попрано его достоинство, душа в отчаянии от этого зрелища, и вдруг до ее души сознания донеслись слова Христа: «Человек родился в мир в их вечном значении для Бога». И от этой радости забываются все бывшие ранее болезни и скорби. Заповеди Христа выражены в немногих простых словах, но чудным образом следование им приводит к тому, что дух наш раскрывается в томящей жажде обнять все небесное и земное, в заповеданной любви. Конечно, невозможно нам, если мы исходим из самих себя и при этом хотим вместить в сердце все мироздание, но сам Творец всего сущего явился в нашем образе бытия и действительно показал, что природа наша создана способною обнять не только тварный космос, но и воспринять полноту божественной жизни. Без Него мы не можем сотворить ничего, но с Ним и в Нем все становится доступным. Не без боли, которая нам необходима, во-первых, для того, чтобы мы осознали себя свободными личностями, ипостасями, во-вторых, чтобы на суде Господь смог даровать нам свою жизнь в неотъемлемое от нас обладание. Переноситься умом при всяком страдании нашем в мировые измерения уподобит нас Христу. Такая направленность мысли сделает каждое явление в нашем индивидуальном бывании откровением о происходящем в мире людском. Через нас пройдут потоки космической жизни, и мы сможем живым опытом познавать и человека в веках временных, и даже Сына человеческого в Его двух естествах. Именно так в болезнях растем мы до космического и метакосмического самосознания. Проходя через опыт истощания в следовании за Христом, сораспинаясь Ему, мы становимся восприимчивыми к беспредельно великому божественному бытию. В изнурительной покаянной молитве за весь мир мы духовно сливаемся со всем человечеством, становимся универсальными по образу универсальности самого Христа, носящего в себе все существующее. Умирая с Ним и в Нем, мы уже отсюда предвкушаем воскресение. Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он Сам. Так и только так познается Христос истинно, то есть бытийно, не отвлеченно, не через психологическую или умственную веру, не приложившуюся в жизненный акт.
в начале моего возврата ко Христу, уже с несколько углубленным разумением того, кто есть Иисус, изменилось сердце мое, и по иным направлениям пошла моя мысль. Из переживаемых мною внутренних конфликтов я спонтанно переносился в мир людской, и через это пришло ко мне сострадание всему человечеству. Из этого опыта родилось понимание, что всем нам нужно пережить выпадающие на нас испытания не только в узких рамках нашей индивидуальности, но непременно исходить духом из оков телесной ограниченности на мировые просторы. Иными словами, сознавать, что через нас проходят потоки все той же космической жизни, которая течет в жилах всякого человека. Это, казалось бы, естественное психологическое движение привело меня к тому, что я стал переживать постигавшие людей болезни, бедствия, распри, вражды, стихийные катастрофы, войны и подобное с умноженным соболезнованием. В этом нормальном в существе импульсе оказался корень, из которого вырос для меня драгоценный плод — сопереживать всему человечеству, как самому себе, как моей собственной жизни. Именно сие предписано нам заповедью «возлюби ближнего твоего, как самого себя», конечно, в христианском понимании «а кто мой ближний?». Разрастаясь и усиливаясь с годами, мое сознание, естественно, шло к последним границам мира, к преодолению сих пределов, к беспредельному. С благодарностью к Богу вспоминал я все нелегкое, перенесенное мною за время Первой мировой войны. Страшные разрушения, казалось, всей государственной жизни страны, революционные сражения по всем просторам России с неустранимыми опасностями для всех и каждого, крайнего стеснения ко всем потребностям для нормальной жизни, отрыв от того, что важно и дорого душе и уму, мучительное предстояние пред безумием всего происходящего. Так вошел я в трагизм современной истории. Позднее проник уже к ее истокам, библейскому повествованию о падении человека. Потрясающая картина. И это еще не конец. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Послание к евреям, глава 13, стих 26. Так я приблизился к великой тайне образа Божия в нас. Персоне. Он открылся нам в имени Аз, Есмь, Сый. Да, мы образ Его. Предстоя Ему в молитвах, дух наш одновременно и торжествует, и болезнует. Торжество от созерцания реальностей, превосходящих земное воображение, болезнование от ощущения своего ничтожества, никак не могущего вместить Божьего дара. Так от самого начала нашего рождения свыше томится душа. Мы, конечно, растем, но сей рост кажется нам медлительным и к тому же мучительным. Можно сказать, что вся христианская жизнь сводится к болезням рождения для вечности. Вижу, что непрестанно мой ум возвращается на то же самое видение, от которого не могу оторваться, с которым начал родниться более полувека тому назад. Господь поглощает меня всецело. Я и вижу окружающую меня обстановку, и не вижу ее. Мой глаз скользит по ней в те отрезки времени, когда я занят неустранимыми нуждами повседневности. Но сплю ли я или бодрствую, Бог объемлет меня теснее, чем воздушная атмосфера. За истекшие десятилетия
Благодать многообразно изливалась на меня потоками, временами, как широкая река, иногда, как водопад, падение на главу мою воды живой. Бывает и бывало, раскрывалась предо мною необозримая ширь океанская, или, как невесомое ничтожество, повисал я в своеобразной умной бездне. И сейчас я словно потерянный. Написанное мною не более чем набросок величественной панорамы в альбоме живописца. Душа моя хочет петь гимны Богу, с такою любовью пришедшему мне, убогому навстречу, но нет у меня достойных его слов.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Великий пост. В нашем институте Великий пост проходил очень строго и благоговейно. Везде царила тишина, не было слышно смеха и громких разговоров, уроки танцев отменены. Прием родителей происходил не в колонном зале, а скромно, в рекреационных помещениях. Говеющему классу давалась неделя. Занятий не было, только закон Божий. Занимался с нами наш священник, отец Петр. Он много и интересно читал нам из Святого Писания. Мы учили покаянные псалмы. Батюшка сам задушевно рассказывал нам истории своей жизни. Мы с удовольствием слушали его поучения и чувствовали себя очень грешными. Просили друг у друга прощения с искренними слезами. В субботу, после всеночной, мы исповедовались у главного нашего батюшки, отца Александра, а в воскресенье все причащались. Как было отрадно, как было легко. Мы все в нашем классе были добрыми, мы всех любили и всем хотели сделать приятное. Хочу рассказать об одном грустно-комическом происшествии. Все наши воспитанницы, за исключением больных, должны были в обязательном порядке посещать церковные службы, а во время Великого поста много служб, где нужно было подолгу стоять на коленях. Воспитанницы носили чулки ручной вязки из ниток белого хлопка, и при стоянии на коленках чулки впивались, образуя на коже воспаленную красную решетку, и причиняли боль. В ближайший приемный день я рассказала моей маман о наших страданиях, даже умудрилась незаметно показать ей свою коленку. Маман ужаснулась. Через 2-3 дня, в неурочное время, она прорвалась ко мне на прием и тайно передала мне чудесные, шелковые, на тонкой ватной прослойке наколенники. Они пахли домом. Я надевала их под чулки. Это получилось гениально. Можно было спокойно и приятно стоять на коленях и усердно молиться Богу под грустные напевы великопостных молитв нашего прекрасного хора и старших воспитанниц. Получив от маман мои наколенники, я поделилась этим со своими подругами, и они тоже вскоре получили от своих сердобольных родных такие же наколенники. Они все были разные, и мы демонстрировали их друг другу. После службы мы снимали их и держали в своих классных партах. Недолго послужили нам эти сказочные наколенники. Однажды, когда мы вернулись с ужина в класс, Мария Николаевна, наша «синявка», это прозвище классные дамы получали из-за форменного синего костюма, скомандовала нам занять свои места за партами. И тут, о ужас, мы увидели на столике классной дамы груду наших пестрых наколенников. Не успели мы опомниться, как в класс неслышно вошла инспектриса Елена Павловна. Мы окаменели. Елена Павловна своим громким металлическим голосом прочла нам краткую нотацию и сильно пристыдила. Наши нарядные наколенники были забраны в мешок и вынесены из класса. Только в дартуаре, оставшись одни, мы стали обсуждать происшедшее. Я посоветовала всем пострадавшим класть чулок не толстый кусочек ваты и оставлять в чулке. Он не помешает при ходьбе, а малина в чулки не полезет. Так все на этом успокоились. На пасхальные каникулы большинство воспитанниц были взяты родителями домой, но много иногородних остались встретить Пасху в институте. Для этого им был устроен пасхальный стол не хуже домашнего. Подоспели вскоре и летние каникулы. Всех нас распустили до начала учебного года.

Лето на берегу Средиземного моря. Радостно было вернуться домой. Меня обнимали, целовали, братья еще учились. Хозяйкой в доме была тант Льюза, так как маман уехала в Женеву к дедушке и больному Славе. Профессор признался, что болезнь Славы неизлечима. Это большое горе, все тяжело переживали, а маман больше всех. Профессор советовал больного Славу последнее для него время развлечь. Хорошо бы на лето его устроить на берег Средиземного моря. Морской воздух должен облегчить его страдания, а красота окружающей природы развлечет. Маман была знакома с англичанкой, мисс Гринхилл, которая владела прекрасной апельсиновой виллой со всеми удобствами на смежной с Ниццей горе. Она была вдовой, имела сына-студента и держала пансион. Миссис Гринхилл очень обрадовалась маман и сдала ей на лето 3 комнаты во 2-м этаже с большим балконом и видом на море. С балкона открывался прекрасный вид на Ниццу с чудесным пляжем, Приморским бульваром, казино де Пари и рестораном на воде недалеко от берега. Неожиданно и я увидела эту красоту. Папа должен был ехать туда и по просьбе Славы захватил меня. Вскоре приехала тант Льюза с Олей и Леночкой. Тант и я с девочками заняли большую комнату. В маленькой был Слава, а в средней устроились родители. Слава очень обрадовался нашему приезду. Ему стало веселее с нами. Я обо всем рассказывала Славе. Он был в курсе наших игр и тайных дел, всегда интересовался, наблюдая за нами, сидя в шезлонге на балконе. Он был уже так слаб, что не спускался в сад. Часто звал меня к себе узнать подробности и давал свои указания и советы. Как-то раз я принесла Славе очень большую ветку черного винограда, еле донесла в одной руке, и мы решили с ним сделать вино. Черный виноград был очень сладким. Я достала у папы чистый носовой платок тонкого полотна, и через него мы выжимали виноградный сок. Мы не знали тогда, как приготовляется настоящее вино и что оно должно бродить. У нас получилось вкусное, совсем не пьяное вино, которое мы уже на другой день выпили из кофейных чашечек, чокаясь с пожеланиями друг другу всех благ. И нам было весело. А папин платок, как я ни старалась его выстирать, остался с черным пятном. Пришлось его выбросить, чтобы сохранить нашу тайну. Неудержимо быстро пролетело лето. Вот уже август вошел в свои права. К 1 сентября, а ведь это не за горами, нужно уже быть в Петербурге и закрыться в Смольном. Прощай, волшебная Ницца, прощай, свобода, прощайте наши игры и забавы, прощайте, наши милые друзья. Папа первый уехал домой, где его ждали неотложные дела. Вся остальная наша семья поехала в Женеву к дедушке, побыть с ним недельку на прощание. Он нас ждал и очень хотел всех повидать. По просьбе маман дедушка снял нам недалеко от себя квартиру из 3 комнат на 3-м этаже, где маман со Славой на зиму останутся жить, так как климат Петербурга Славе мог еще больше повредить. Вот мы уже удобно устроились в купейном вагоне. Утомленного Славушку сразу уложили, а мы с Ольгушей смотрели в окно. Поезд шел, набирая скорость, часто ныряя в небольшие тоннели, обдавая нас густым паровозным дымом. Выскакивал опять на яркий солнечный свет с голубым безоблачным небом, изумительным по красоте пейзажем и мелькающим среди зелени морем. Маман, глядя на нас, задумчиво сказала: «Смотрите и запоминайте эту красоту, которую вы больше никогда не увидите». Слова ее сбылись. И часто потом, в минуты жизни трудной, вспоминалась эта дивная красота и предсказание маман. В Женеве нас очень радостно встретил дедушка. Ольгу и меня на своих руках вынес из вагона, да еще каждый подкинул, прежде чем поцеловать. Тогда он еще был сильным и бравым, всегда в хорошем настроении. Быстро пролетели деньки, и подошло время нашего отъезда. Грустно было расставаться со Славой и маман. Какая-то непонятная тревога мучила меня. Слава тоже был очень огорчен и встревожен. Проглатывая слезы, мы оба усиленно сморкались. Было нестерпимо грустно. Ведь каким еще недавно был наш Славушка? Веселым, подвижным. Как азартно играли мы с ним в казаки-разбойники и другие игры. Дорогой мой товарищ и брат, и что стало? Хоть никто не говорил прямо,
но чувствовалось, что никто не надеется на его выздоровление. Мы благополучно прибыли в Петербург. День был пасмурный, но без дождя. Встретили нас братья Ваня и Олег. Очень весело. На двух извозчиках мы приехали домой, где было много рассказов и разных новостей. Потянулись обычные дни. К нужному сроку меня отвезли в институт. Там тоже была шумная встреча. Все мои подруги нашли, что я очень похорошела. Учебный год начался, как обычно, актом в большом зале, а старшие классы — в колонном зале. Был отслужен молебен в нашей институтской церкви, и начались учебные дни без особых перемен и переживаний, чинно, в тишине, с установленными правилами и порядком. За несколько дней до Рождества приехал на прием ко мне папа и получил аудиенцию нашей маман, светлейшей княжны Ливен. Она милостиво приняла его и, выслушав, дала распоряжение отпустить меня на каникулы на несколько дней раньше положенного срока по причине немедленного отъезда к умирающему в Женеве брату. Славе стало гораздо хуже, и профессор предупреждал, что конец близок. Слава просил, чтобы меня привезли на каникулы к нему. Он очень хотел меня видеть. Вскоре мы с папой оказались в Женеве. С бьющимся сердцем я вошла в комнату, где лежал наш страдалец. Шторы на окнах были спущены. Слава не мог уже переносить яркого света. Я подошла к нему. Он очень обрадовался, улыбнулся мне и, с трудом переводя дыхание, сказал: «Как я рад, что ты пришла!» Говорить ему было трудно, дышал тяжело. Он еще больше исхудал, остались одни большие грустные глаза. Я старалась, как умела, его приласкать и ободрить. Слава с трудом ответил: «Нет, Джек, скоро». Он не договорил и закрыл глаза. Вошла маман, а я выбежала из комнаты, чтобы не видели моих неудержимых слез и не слышали моих рыданий. Через 4 дня после нашего приезда, на второй день Рождества, 26 декабря 1913 года, утром Слава тихо отошел в вечность. Вечная ему память, вечный покой. Подождь, Господи. Маман была в глубоком горе, но держалась спокойно, без слез. Обо всем распорядилась. Славушку обмыли, одели и положили в белый гроб. Пригласили батюшку отслужить панихиду. Каким красивым лежал он в гробу. Точно спал. Густые черные длинные ресницы закрывали глаза и еще больше оттеняли личико нашего страдальца. На ночь гроб с покойным поставили в часовне нашей русской церкви в Женеве. Квартира сразу опустела. Это было первое для меня близкое соприкосновение со смертью, да еще такого горячо любимого существа. Я не находила себе места и неприятно действовала на окружающих. Папа мрачно молчал, по-своему переживая потерю любимого сына. Я каким-то нелепым вопросом рассердила маман. Она строго меня выслала, сказав, чтобы я выпила воды, успокоилась и им дала покой. Оставшись одна, я почувствовала себя очень несчастной. По рассказам взрослых я знала, что усопшие не сразу покидают свою земную жизнь, а 9 дней души их невидимо находятся со своими домашними. И вот я со слезами взмолилась к Славушке: «Ты чувствуешь, как я несчастна и одинока? Маман меня не любит. Она часто говорит мне, что я не ее дочь. И какие у меня ужасные манеры. Прошу тебя, мой любимый братик, помоги мне. Помолись за меня». Я заснула очень крепко, несмотря на сильные переживания. Утром ко мне пришла маман. Она обняла меня и спросила, почему я жаловалась Славе. Он приходил ко мне и просил быть с тобой ласковой и больше любить тебя. Она сказала, что любит меня, что я неправильно ее понимаю. Мне стало гораздо легче на душе. Я очень любила свою красивую, умную маман. 28 декабря Славушку похоронили на Женевском кладбище рядом с могилой бабушки Жолеве. Мы с папой возвращались в Петербург, а маман еще оставалась до 9-го дня, чтобы навестить могилу сына
и закончить все дела».

Война. Дома нас встретили сочувственно, переживая подробности трагического конца такого умного, красивого 14-летнего юноши. Жизнь улыбалась и баловала его только 8 лет, а остальное время страшная болезнь, постепенно мучая, свела его в могилу. В институте меня шумно окружили мои подруги, расспрашивая, поневоле довели меня до слез. Вступила за меня классная дама Тамара Николаевна, и меня оставили в покое. Как гром с ясного неба разнеслась страшная весть. Германия объявила войну России. Патриотические чувства русской интеллигенции и всего народа достигли высшей точки. На Дворцовой площади собрались, бурно выражая свою готовность, как одному встать на защиту Родины. Петербург был переименован на Петроград. Мои три брата стали участниками этой войны. Старший Борис, недавно окончив лесную академию, мобилизован вольно определяющимся в 17-й драгунский полк, в котором Олег состоял в чине ротмистра. Всеволод, пройдя успешно курс в Николаевском кавалерийском училище на Лермонтовском проспекте, был принят юнкером в тот же полк. Ваня после реального училища окончил художественную академию с отличием и получил бесплатную поездку за границу, но в это время заболел брюшным тифом и остался лежать в больнице. Наш папа, ярый патриот, тоже с полком Олега пошел добровольцем в качестве военного корреспондента газеты «Новое время», которая издавалась в Петербурге братьями Сувориными. Мы сразу лишились всех наших мужчин. Дом наш опустел и затих. Это было только началом последующих долгих лет трагической жизни всей нашей семьи.

опять тяжелая утрата. В начале сентября 1914 года неприятель усиленно наступал, шли разрушительные бои под Варшавой, и мой старший брат Борис был смертельно ранен в бедро разрывной пулей. Маман получила телеграмму и немедленно выехала в Варшаву, где Боря лежал в военном госпитале, и там встретилась с папой. Маман нашла в Боре сознание, но он невыносимо страдал. Он с трудом мог говорить. На выздоровление надежды не было. Его сразу эвакуировали с линии фронта поездом цесаревич Алексей в Царское село, где должны были поместить в хорошо оборудованном госпитале. Маман поехала с ним, не отходила от дорогого сына. Не доезжая до Царского села, Боря скончался на руках у маман. Поезд с ранеными был встречен императрицей Александрой Федоровной и ее старшими дочерьми Ольгой и Татьяной. Они были сестрами милосердия. Маман от безумного горя не сразу узнала их. Они подошли к постели усопшего. Боря лежал как живой, с беломраморным лицом. Его большие глаза с черной опушкой ресниц были закрыты. При жизни Боря обращал на себя внимание своей интересной внешностью. Теперь же сиял неземной красотой. Царская семья, почувствовав и поняв огромное горе матери, очень сочувственно и сердечно обошлись с маман. Она не плакала, а как бы окаменела и говорить не могла. Отпевали Борю в церкви около Царско-сельского вокзала. При прощании мне пришлось встать на скамеечку, ноги мои сильно дрожали, и в памяти надолго остался этот последний ледяной поцелуй. Когда заколачивали гроб, я не выдержала и громко зарыдала, меня вывели из церкви. Там уже ожидал красивый катафалк, запряженный тремя статными белыми лошадьми в плетеных траурных попонах с кистями и игретками из черных страусовых перьев на головах. Из церкви под пение вынесли гроб и установили на катафалк. На крышке гроба лежала среди белых цветов Борина фуражка, шашка и на георгиевской ленте крест. Несколько экипажей дожидались седоков. Меня усадили между папой и мамой в четырехместном экипаже, а тант Льюза сидела напротив с кем-то из родных, и траурная процессия медленно тронулась, все давали нам дорогу. Миновав Николаевский мост, где на развилке у Васильевского острова была тогда часовня в честь Николая Чудотворца, мы проехали по набережной до Академии художеств, где на углу третьей линии мы с тант Льюзой вышли и пошли пешком домой, до Большого проспекта, где находилась наша квартира. Меня не взяли на кладбище из-за моей впечатлительности. Похоронили Борю на Смоленском кладбище. Папа вскоре вернулся в полк. В институте мне тоже было неспокойно. Ходили тревожные слухи. Было много горя и в семьях других воспитанниц, у которых были раненые и погибшие братья и отцы. Жуткое было время. На уроках рукоделия все воспитанницы работали для фронта, вязали носки, шили белье. Этим приносили немалую пользу. Зима 1914-15 годов была суровая, с сильными морозами. Рождественские каникулы прошли нерадостно. Все были встревожены, с тяжелыми мыслями на сердце. В большой нашей квартире стало пусто, а главное — холодно. В кабинете, гостиной и столовой были камины, которые топились коксом и специальными брикетами. В остальных семи комнатах были изразцовые печи. Этим занималась прислуга. Чтобы сократить расходы и не мерзнуть, всегда энергичная и рассудительная маман подыскала на Большом проспекте Петроградской стороны, на углу набережной Карповки, в красивом доме, до сих пор существующем, с большим орлом на крыше, квартиру из семи комнат, куда мы и переехали. Там было тепло, но не стало уже той роскоши и простора. Зато там был представительный, услужливый швейцар в шикарной ливрее, который, поднимая на лифте, давал звонок в квартиру, и нас при выходе из лифта встречала с открытой дверью прислуга. Это новшество недавно вошло в моду. Наша дорогая маман и любимая тант Льюза были всегда задумчивы и молчаливы. Не слышно было теперь звуков пианино.
Маман всегда любила играть, а мы слушать в ее чудесном исполнении музыку Шопена, Чайковского, Листа и Моцарта. Она предчувствовала и говорила, что надвигается настоящая беда. Лето все же наша осиротевшая семья провела совсем без мужчин в Исаевке, спокойно. К осени мы опять вернулись в Петроград. Третий год шла уничтожающая война. Все хватали и читали газеты, новости с фронта. Измена генерала Сухомлинова наделала много шума и возмущения. Помню, как мы в институте по-своему переживали этот позор. Затем прошли все очередные исторические события. Февральская революция, отречение государя от престола, всех ошеломившая. Появились ораторы, собирались толпы слушателей. Прогремел с блестящей речью Керенский в своей кожаной куртке. Всех обворожил, но вскоре, почуяв опасность, сбежал, как говорили, из России в дамском одеянии, в парике и шляпе. В это время Маман получила из Женевы извещение, что наш дедушка, ее отец, пострадал от транспортной аварии и лежит в госпитале. Несмотря на большие хлопоты и затруднения, Маман удалось выехать в Женеву. Она застала отца в тяжелом состоянии. Через несколько дней он скончался и с почестями был похоронен на Женевском кладбище рядом со своим внуком Славой. Из Женевы Маман не смогла вернуться к нам в Россию. Больше мы ее уже никогда не видели. Но получили от нее при временном правительстве несколько посылок с продуктами, которые нас очень поддержали. В Петрограде усилились беспорядки, но все-таки летом мы провели в Исаевке и при временном правительстве жили спокойно. Только были выпущены персональные карточки на сахар, которого, конечно, не хватало. Тогда в продаже появился сахарин. На зиму в Петроград мы вернуться не смогли. Въезд в город был закрыт. Решили ехать в Казань, где проживала семья дяди Васи, младшего брата папы. Тетя Настя жила с сестрой Татьяной Николаевной и своими дочерьми. Уехали мы в Казань в середине августа. Распростились со всеми нашими верными слугами, со слезами нас провожающими. Не чуяли беды и полного краха, надеясь весной вернуться в родное гнездо. В Казани нас встретили с радостью. Устроились мы там хорошо. Много читали, ходили с компанией в кинотеатр, кинематограф. Тогда шли немые картины с участием известных артистов. Забот особенных не было, но в октябре грянул гром. Мы получили телеграмму от нашего кучера Ивана. Имение разграблено, все похищено, управляющий убит медведевскими татарами. Это привело нас в испуг и большое уныние. Тант Льюза не могла себе простить, что не догадалась взять с собой наше деревенское столовое серебро и другие ценные вещи. Тут же мы узнали, что в Петрограде разразилась вторая революция, Октябрьская. Большевики свергли временное правительство и приступом взяли Зимний дворец. Появился Ленин, ранее скрывающийся за границей, стал инициатором и вдохновителем этого переворота. И начался бесправный произвол, грабеж, убийство. Смольный институт был немедленно упразднен, воспитанниц перевели в Одессу, куда меня родные не отпустили. Так мне не удалось окончить это прекрасное учебное заведение.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия соль бемоль мажор опус 16 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: состоялось очередное заседание комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. В Москве прошел круглый стол, посвященный сотрудничеству Русской Православной Церкви и Всероссийского общества глухих. Вышел в свет «Месяцеслов для проскомидии на 2027 год». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 сентября состоялось очередное заседание комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Работу заседания, проходившего в заочном формате, возглавил исполняющий обязанности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета епископ Егорьевский Мефодий. Во вступительном слове он представил итоги деятельности рабочей группы, подготовившей проект документа «Почитание святых мощей в Русской Православной Церкви». Также комиссия обсудила дальнейшую работу по темам, определенным Священным Синодом. По итогам состоявшейся дискуссии члены комиссии согласовали проект документа «Почитание святых мощей в Русской Православной Церкви» для предоставления в секретариат межсоборного присутствия. Круглый стол, посвященный 220-летию попечения глухих в Русской Православной Церкви и столетию создания Всероссийского общества глухих, прошел 25 сентября в конференц-зале гостиницы «Измайлова» в Москве. Он состоялся в рамках праздничных мероприятий, посвященных столетию Всероссийского общества глухих. Участники круглого стола обсудили исторический опыт церковной заботы о слабослышащих и глухих людях, региональные инициативы и совместные проекты церкви и Всероссийского общества глухих. На встрече присутствовали председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева, богословский редактор проекта «Библия на русском жестовом языке» Института перевода Библии диакон Артемий Овчаренко, руководитель региональных отделений Всероссийского общества глухих, духовенство, церковные специалисты, добровольцы, люди с нарушением слуха. Открыл встречу приветственным словом протоиерей Михаил Потокин. На круглом столе Вероника Леонтьева рассказала о деятельности православных общин глухих в разных городах России. Самая острая проблема, которая стоит сегодня в обществе, – нехватка переводчиков русского жестового языка для глухих людей. И эту проблему нам также нужно решать совместно, помогая друг другу в обучении специалистов для повышения доступности не только наших храмов, но и общества в целом, подчеркнула Вероника Леонтьева. 30 сентября завершилось пребывание ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского в Петропавловской епархии. Святыня находилась в Вознесенском кафедральном соборе, где ей поклонились свыше 20 тысяч человек. При большом стечении верующих епархиальным духовенством днем и ночью совершались молебны святителю. В ходе своего визита в административный центр Северо-Казахстанской области митрополит Астанайский Казахстанский Александр совершил в главном храме города торжественное богослужение по случаю принесения в регион мощей святителя Спиридона и Дня памяти небесных покровительниц города Алма-Аты и Семеречья, мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Посетил гимназию во имя преподобного Сергия Радонежского и крупные приходы Петропавловской епархии. В издательстве Московской патриархии вышел «Месяцеслов для проскомидии на 2027 год». Это издание предназначено для священнослужителей, оно специально разработано и адаптировано для использования при совершении проскомидии. Особенность этого месяцеслова по сравнению со стандартными месяцесловами и календарями заключается в следующем. Из формуляра обычного месяцеслова убраны указания уставных чтений, указания празднований в честь икон Божией Матери и другие события, не относящиеся к поминовению святых. Оставлены только названия праздников, недель, седмиц, особых дней, предпраздность, попраздность и тому подобное, чтобы можно было удобно ориентироваться в календарной сетке не только по числам. Книга сделана в виде блокнота формата А5 на пружине, что позволяет полностью перекидывать страницу на другую сторону, не утолщая блок в корешке. Удобный формат блокнота дает возможность или положить блокнот слева от тарелочки для проскомедии, или взять в руки, не боясь им ничего задеть. Книга прошла апробацию во многих храмах. Помимо проскомедии, ее используют также для поминовения святых на отпусте. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

В исполнении Яноша Штаркера прозвучала ариоза из кантаты «На третье воскресенье по Богоявлению» Иоганна Себастьяна Баха в переложении для виолончели и фортепиано.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» программа из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее для вас подготовил и проведу я, Александр Крупинин. В сегодняшней передаче прозвучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением известного английского хормейстера Пола Хиллера из альбома 2002 года «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Открывает передачу произведение эстонского композитора Кириллуса Креека из цикла «Псалмы Давидовы». Псалом 103. «Благослови, душа моя Господа».

Кириллус Крэг, эстонский композитор, чья музыка звучит в первой части сегодняшней передачи из цикла «Антология христианской музыкальной культуры», родился в городе Хапсалу на западе Эстонии в 1889 году, учился в Петербургской консерватории. Затем он вернулся на родину и преподавал в консерватории города Таллина. Кириллус Крэг собирал народные религиозные песнопения и был первым в Эстонии, кто использовал для этого фонограф. Обработкой народных песен он занимался всю свою жизнь. Прекрасная музыка на слова псалмов имеет отчетливо ощутимый народный колорит, но это отнюдь не простые обработки народных песен, а произведения талантливого композитора. Сейчас прозвучит музыка на фрагменты первого, второго и третьего псалмов.

Кириллус Крэг, «Псалмы Давидовы» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А музыка Кириллуса Крэга, к сожалению, мало известна в нашей стране. Его главное произведение – «Реквием», написанный на текст «Реквиема» Моцарта, переведенный на эстонский язык. Но суть его творчества прекрасно выражена и в хоровых миниатюрах, которые мы слушаем сегодня. Сейчас прозвучит Псалом 140-й. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя».

Это был 140-й псалом на музыку эстонского композитора Кирилласа Крэека. Пожалуй, настало время сказать несколько слов об исполнителях этой чудесной музыки. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году дирижером Тыну Каллисте, который руководил им в течение 20 лет. Возможно, вы слышали в эфире радио «Град Петров» покаянный канон на музыку Арву Пярта, записанный эстонским филармоническим камерным хором под управлением Тыну Каллисте. Покидая свой пост в 2001 году, он пригласил на свое место известного английского музыканта Пола Хиллера. Пол Хиллер много лет был музыкальным директором ансамбля «Хиллерд». Затем переселился в США и организовал там ансамбль «Theater of Voices» — «Театр звуков». Он является профессором многих высших учебных заведений в Европе и Америке, автором монографии об Арво Пярте и так далее, и так далее. Давайте послушаем 120-й псалом на музыку Кирилласа Крэека.

Сегодня в программе «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера из альбома «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Возглавив в 2001 году эстонский филармонический камерный хор, Пол Хиллер начал трехлетний проект по изучению хоровой музыки стран Балтийского моря. От Копенгагена до Санкт-Петербурга, от Стокгольма до Риги и, конечно, в первую очередь по Эстонии ездил Пол Хиллер со своим коллективом, собирая традиционную современную хоровую музыку. Альбом «Baltic Voices», который мы сегодня слушаем, первый результат этого проекта. Надо сказать, что произведение Кирилла Крека, звучавшее в нашей передаче, единственное на пластинке, написанное относительно давно, в 20-е годы прошлого века. Остальные произведения созданы в течение последних 10-15 лет. Сейчас прозвучит созданное в 1986 году произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема «Услышимую молитву Господи». Вначале звучит мелодия английского композитора 17 века Пёрсела, которая затем превращается в непрерывный плач, причем музыка становится все медленнее и медленнее. «Услыши мою молитву, Господи, и пусть мой плач дойдет до Тебя».

прозвучало произведение шведского композитора Свена Давида Сандстрема «Услышимую молитву Господи» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Мы еще вернемся в нашей передаче к музыке Сандстрема, а сейчас прозвучит произведение эстонского композитора Арво Пярто «Which was the son of», который был сыном. Музыка написана на текст 3 главы Евангелия от Луки. Святой Лука приводит родословную Иисуса Христа на 75 поколений назад. Он был сыном, как думали, Иосифа, Иисея, Авраама, Ноя, Адама и, наконец, Божий. Это первая запись произведения Арво Пярто, написанного в 2000 году.

родословная Иисуса Христа, согласно святому Луке, на музыку Арво Пярта в исполнении Эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А нашу программу продолжает еще одно произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема. Оно называется «Es ist genug», то есть «довольно», «достаточно». Это произведение включает в себя две музыкальные цитаты из шведской народной песни и из кантаты номер 24 немецкого композитора 17-18 века Дитриха Букстехуде. Из этой кантаты взят и текст. «Уже достаточно, Господи, уже хватит, дорогой Господь. Господи Иисусе, почему ты все медлишь? Приди, пожалуйста, сюда на землю, мне очень страшно. Приди и спаси меня».

«Es ist genug» – «Довольно» – произведение шведского композитора Свена Давида Санстрома. Сегодня в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи из альбома «Балтийские голоса» эстонского камерного филармонического хора под управлением Пола Хиллера. Нашу передачу, как и альбом, завершает композиция современного латвийского автора Петриса Васкса «Донна нобис пацем» – «Даруй нам мир». В записи этого произведения принимал участие Таллинский камерный оркестр. Произведение Петериса Васкса на диске звучит более 15 минут, поэтому мы успеем послушать только начальный фрагмент.

в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали записи эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Ноктюрн».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать записи бесед с ним в студии радио «Град Петров». Прозвучит фрагмент передачи 2020 года. Кроме замечательного гостя из Красноярска Алексея Андреевича Бабея, еще в студии у нас сегодня Екатерина Владимировна Черкова, автор программы «Ходим в архивы, читаем документы». И, может быть, какой-то вопрос, который я не соображу задать, вот Екатерина Владимировна мне поможет задать, как человек, который тоже работает с документами. Алексей Андреевич, какие новости в вашей работе за последние годы?
1: В общем-то, у нас основная работа сейчас – это составление книг памяти о раскулаченных, потому что 10 томов книги памяти по 58-й статье мы уже все сделали, и они изданы. Ну, теперь идет большая работа по раскулаченным, но это где-то еще лет на 5 будет основной нашей работой. Ну и кроме того, конечно, и по краю там экспедиции проводятся. Отдельные наши исследователи работают по разным темам, типа там атамамонского лагеря, ну и так далее. То есть текущая работа такая. У нас никаких, к счастью, там событий, типа того, что было сколько-то лет назад, когда приходилось противодействовать установке памятника Сталину и так далее. Пока никаких таких вот громких событий нет. Население края за счет ссыльных увеличилось в свое время в 3 раза. И большинство из них остались здесь жить по разным причинам. Ну, я имею в виду в Красноярском крае. Особенно немцы. Потому что некуда было уезжать. И, ну, вот представьте себе, если 77 тысяч немцев привезли, ну, сколько-то из них умерло, сколько-то, значит, уже дальше. От этих людей, сколько у нас одних только немцев. В любой деревне приезжаешь, там обязательно немцы есть. Я так думаю, что у нас каждый, ну, как минимум, второй – это потомок репрессированных.
0: Каждый второй?
1: Думаю, что так.
0: Ваша работа приводит вас к тому, что вы соприкасаетесь с людьми, которые изучают свою семейную историю?
1: Да, и мы с ними очень даже хорошо взаимодействуем, потому что у нас обоюдный интерес. Мы им помогаем узнать ту часть их истории, их семьи, которые относятся к репрессиям, то есть подсказываем, куда пойти, как написать заявление, там, где информация есть, где ее нет и так далее. Ну, потому что сейчас мы сами не можем этим заниматься по новым правилам. Принимать только от родственников такие запросы. Они нам в ответ дают, во-первых, фотографии, например, семейные, которые потом в книге памяти помещаем на сайте и так далее. Во-вторых, особенно, что важно по крестьянским семьям, более точный состав семьи, потому что по материалам фонда лишенных избирательных прав очень часто не удается установить состав семьи, ну, если не в количественном. 7 едоков и все. Фамилии, имена, чтобы с годами рождения и так далее, это уже часто не удается установить. А родственники дают такую информацию.
2: Можно сразу вопрос? А да. Как родственники дают? Они что, знают состав семей? Или родственников просто больше доступ?
1: Какие-то нет, правила? Но если вы меня сейчас спросите, кто у меня дядя, тетя, и кто у них дети и так далее, ну, я, по крайней мере, вам это назову. Mm-hmm. Вот, и, по крайней мере, до уровня дедушки, бабушки. А это как раз та самая глубина. Уж, по крайней мере, свою семью-то они знают.
2: То есть получается, что родственники вам помогают в данном случае?
1: В данном случае, mm-hmm. Да.
2: А что за новое правило, что только родственникам дают какую-то информацию?
1: Там сейчас ведомственные архивы, ну и вообще это где-то сейчас скажу, с 2014 года, по-моему, введено, что некоторая информация репрессированных, она дается только родственникам. Подтверждение родства. Вот. Но, скажем, если раньше я мог спокойно написать запрос на архивную справку там куда-нибудь там в ФСБ, ну, вот мне приходит письмо, я отрабатываю, вижу, надо запрос сделать. Я пишу запрос, например, в ФСБ, в ГУВД и так далее. И они мне присылают ответ, я этот ответ уже пересылаю.
2: Они вам довольно подробный ответ давали?
1: Ну да. Ну не, ну нормально, архивную справку как по стандарту.
2: Просто я почему спрашиваю, но ведь не родственник может прийти в архив ФСБ и посмотреть дело?
1: Посмотреть может.
2: Может.
1: Если 75 лет прошло, да, человек реабилитирован, может.
2: А справку они тебе не высылают? Так ну, получается.
1: Вот, ну вот почему-то так, да.
2: Понятно.
1: Ну вот я как раз с нашими питерскими коллегами буду сейчас совещаться, потому что они тут работают так постоянно, посылают запросы, им вроде бы отвечают. Но у нас, мы с ними разговаривали, говорят, мы сейчас по новым правилам не можем. К делам пускают, да.
0: А действительно, ведь эти правила, они ставят под вопрос работу, которую вы проводите, составление книг памяти. Вот у вас теперь есть трудности?
1: Мы и книгу памяти по арестованным делали, в общем-то, не имея доступа к архивно-следственным делам. Но там была такая ситуация, что поскольку администрация края, так сказать, издала постановление, это все официально, и рабочие группы входили и сотрудники ФСБ, и сотрудники ГУВД, и сотрудники архива. И поэтому ФСБ, например, просто нам передали свою базу данных. Я всегда к ним приставал еще в 90-х годах, и говорю, знаю, что у вас база данных-то есть, дайте ее нам. И говорят, ну, мы люди военные, будет команда, дадим. И вот как только вышло постановление администрации края, я к ним звоню, да, о создании книги памяти, о составе там рабочей группы и так далее. Я звоню, он говорит, да, пожалуйста, забирайте, передали, никаких вопросов.
0: Это вот именно в Красноярске такая ситуация, а в других регионах России может быть и другая.
1: Ну, по-всякому может быть. У нас, я должен сказать, вообще ситуация лучше, чем в других регионах, ну, во всяком случае, насколько я знаю. Но я вам такой пример приведу, который в этих случаях всегда привожу. Я не помню, по-моему, когда я в прошлый раз был, еще не было этой истории. Министр культуры Красноярского края собирает совещание и говорит, что вот у нас в крае много находилось людей в ссылке, деятелей искусства, культуры. Они вклад внесли сюда большой. То есть ощутимо, там у нас некоторые структуры, там хор енисейский и так далее, все были созданы только благодаря им. Надо, говорит, сделать книгу о них. И пускай эту книгу напишут молодые люди от 15 до 25 лет. Вот давайте, говорит, организовывайте, деньги дадим, значит, ну и все там, все это пошло по вертикали, библиотеки, школы подключились, издали книгу, вот, то есть, и мы узнали о некоторых репрессированных детях искусства, о которых даже представления не имели.
2: Какой тираж этой книги?
1: Она... Ой, тираж жалкий, это верно. Книга издана прекрасно, просто, так сказать, на очень хорошей бумаге, все полиграфически. Тираж там буквально, значит, получился экземпляров 200 или 300, я сейчас не помню.
2: Их, наверное, по библиотекам раздали, да?
1: В основном, да. На самом деле, я на этот счет не сильно переживаю, потому что, ну, все материалы, в том числе и не вошедшие в книгу, потому что мы в книгу пришлось вырезать с болью сердца, там были большие работы, из которых оставляли там буквально там треть, четверть и так далее, некоторые вообще не прошли. Все у нас в полном виде, не урезанном, они все у нас на сайте лежат. То есть они доступны, все эти работы на самом деле. Но в бумажном виде, да.
0: А вот вы общаетесь с людьми, и в том числе молодого возраста, как вы оцениваете их отношение к, допустим, сталинскому периоду? Сегодня эта тема очень обсуждается, вот вы упомянули, да, про памятник Сталина. Ну, понятно, что есть версии разные, есть такие версии, что вот люди просто старшего поколения, они симпатизируют. А вот молодежь, как она относится, по-вашему?
1: По-разному относится, но есть такая, бывает интересная, очень хорошая подробная работа там о ссыльных в каком-то конкретном районе Красноярского края, очень детальная, с сочувствием к ним и так далее, но там в вводной и заключительной части объясняется, что ну вот да, вот это все им было тяжело и так далее, но это все

0: Сталину. Просто такое. Сейчас я даже не знаю. Те молодые люди, которых я знаю, они относятся правильно или нейтрально, по крайней мере.
1: Я вот спрашивала у учителей, как в школе сегодня в Петербурге преподается история репрессий. Mm-hmm. Мне сказали следующее, что сейчас в школе в учебниках написаны все вот какие-то такие цифровые данные, mm-hmm. количество репрессированных, количество там пострадавших, тут пострадавших, mm-hmm. есть информация про большой террор. Но сейчас дается такая установка, учитель обязан безоценочно давать историю. Я никак не могу понять, как можно рассказать, что пострадало, было расстреляно, были высланы семьи, были лишены имущества крестьяне или какие-то горожане, что люди преследовались за одно происхождение. Дети, мы это никак не оцениваем. Я не могу понять, как так можно.
2: Дети должны спросить, а что это было, да?
1: Нет, не должны, это не входит в курс обучения.
2: Нет, не входит. Но ведь они же спросят.
1: Не должны.
2: Я вот не представляю, я бы спросила.
1: Вот, ваша оценка, да, уважаемые собеседники, такой постановки вопроса. Считается, что это самая передовая сейчас система преподавания?
0: На самом деле, скажем так, то, что даются эти цифры, это уже само по себе ценно, да, потому что могли бы и замалчивать, например. Что, может быть, когда-нибудь будет вообще эту тему замалчивать. С другой стороны, я бы предпочел, например, чтобы историю, в том числе репрессии, преподавали таким вот образом, вот когда группы какие-то работают на уроке, вырабатывают противоположное мнение, спорят, и в этом споре какая-то истина рождается. Одни пускай высказывают, что это был эффективный менеджер, другие пускай доказывают, что это был совершенно неэффективный менеджер. Но, во всяком случае, в голове у школьника должны возникнуть точки зрения, он должен их понять и принять для себя аргументацию той или другой стороны. Не так, что ему вот впихнули, и, ну и все, и до
2: свидания. Получается, бездумно, да?
0: Бездумно, да. А вообще история – это такая наука, которую, на мой взгляд, только так надо преподавать. Ну, дали факты, да, а теперь давайте обсуждать эти факты. И пускай эти точки зрения будут на самом деле, пускай там, если среди этих детей есть ярые сталинисты, пускай они выступят, пускай те, кто с этим не согласен, они возразят.
2: Но я знаю, что со взрослыми были у меня истории, кто вот как-то защищает Сталина, выясняется, что у них совершенно другие источники информации. То есть они тебе начинают приводить факты, ты приводишь им другие, они говорят, нет, это не факт, или это не та цифра, mm-hmm. или это какой-то не тот источник, а вот у нас факт тот. Таким образом, если мы класс разделим на две группы, то информацию-то они откуда должны брать, эти дети?
0: Mm-hmm. Вот это тоже очень хороший вопрос, потому что я считаю, что главное, чему должна научить школа, и особенно вуз, это умение работать с информацией, отделять плохие источники от хороших, проверять, так сказать, и так далее. Но, во всяком случае, я 5 лет учился на матфаке, и сейчас я даже вам теорему Виета не скажу, но с информацией меня там научили работать.
2: С высшим образованием не могут отличить достойный источник от недостойного.
0: Да, этому надо учиться, и это надо уметь. В современном мире иначе не проживешь, иначе тебе будут лапшу вешать регулярно.
1: Ну да, мы вот как раз с этим сталкиваемся и в религиозной жизни тоже. Мы знаем, какая у нас проблема. Вот у меня были такие передачи, я делала попытки сделать такие передачи, как отличить хорошую книгу от плохой. Оказывается, это огромная проблема у людей не только в части истории, но и в части их, собственно, религиозной жизни тоже. Вот человек с искренней душой, верой приходит в церковь, идет на какое-нибудь мероприятие, там на каких-нибудь прилавках продаются какие-нибудь книжки.
2: Я так несколько раз попадалась.
1: Покупаешь, а потом
2: зачем
1: ты...
2: я это купила вообще?
1: А как ты узнаешь, что это полезно или душевредно? И это большая опасность. А вот в истории все то же самое. Нужно этому учиться. Ну вот, может быть, какие-то еще рекомендации, как этому учиться во взрослом возрасте?
0: Ну, вот я могу сказать про себя, потому что вот именно благодаря тому, что я математик, у меня всегда такой счетчик Гейгера. Когда рядом врут, я как-то сразу, у меня чу-чу-чу-чу-чу начинает. Но я чувствую, что врут. Я не знаю, что именно врут.
2: Где купить этот счетчик, расскажите.
0: Не знаю, да. И для меня началось, собственно говоря, значит, двух вещей вообще классических. Это был конец 70-х годов вообще. То есть я только закончил университет, только начинал сам профессию осваиваться. Вот, ну и меня такие вещи заинтересовали, и почему-то мне захотелось прочитать газету «Правда», вот всю. Я тогда был не то, чтобы вот там весь из себя там марксист или что, как вот у всех, что-то в голову забили, оно там так торчало. Но для начала меня удивили в библиотеке, что мне дадут газету «Правда» только 43-го года. Вот раньше не дадут. Но это был 70 какой-то, 7-й, 8-й год, я уж сейчас не помню. Ну ладно, и мне дали эту газету, я ее читаю, я узнавал потрясающие вещи. Ну, там, например, как там писать.

0: Писали сначала о Иосифе Брюс Тита сначала, как писали потом. Как там оценки радикально менялись. Больше всего меня потрясло сообщение о бомбардировке Нагасаки. Я сейчас объясню, почему. Потому что, ну, у меня в голове со школьных времен осталась картинка такая, что вот советская армия уже там разбила японцев, эту Квантунскую армию, и они уже там запросили пощады, но американцы с тем, чтобы, дескать, не успеть к разделу пирога, они сбросили эти, значит, бомбы. Вот, ну, у меня, потому что образование было, я в таежной школе в обычной учился, и, собственно говоря, не особенно к этим вещами и увлекался, поэтому, так сказать, все обычного советского человека в голове у меня ровно тоже и было к тому моменту. Вот. Ну и я когда прочитал, интересный момент для себя увидел. Ну, во-первых, когда сбросили бомбу на Нагасаки, в Москве еще было 8 число, 9 сбросили на Нагасаки. И они 8 числом объявили, значит, то есть это еще получалось, что они как бы до того, как вторую бомбу сбросили, объявили войну Японии. Это во-первых. Во-вторых, потом, когда я уже начал изучать этот вопрос, я посмотрел. Ну, естественно, даты бомбардировки не умолчишь. Вот они, даты есть первая и вторая. Да, я ошибся, действительно, 9-го было. А вот дата вступления СССР, она как бы всегда... Ну, в сентябре там вступили, в августе начали боевые действия там и так далее, объявили и так далее. Вот, понимаете, то есть здесь, ну, один из приемов был такой, что просто-напросто одна дата была, а второй даты не было. И можно было спокойно объявлять, что вот на самом деле было все вот так. И после этого мне в той же библиотеке в Краевой попала замечательная книжка «Методы работы буржуазной пропаганды». Вот такая вот была книжечка. И в ней были расписаны все приемы вот этой самой пропаганды. И я когда взял и эти приемы применил к советской прессе, напомню, год был там 77-й, я увидел, что это работает все точно так же. Просто после этого я как-то стал систематически вырабатывать приемы. То есть, если я знаю, каким приемом мне вешают лапшу на уши, то я уже вырабатываю приемы, как, так сказать, обойти это, вот, как выцепить те крохи информации истины, которые есть в этой сообщении. Ну, в общем-то, я с тех пор этим так и занимаюсь.
1: Иногда говорят, что это называется критическое мышление, да? Так это можно назвать?
0: Ну, наверное.
2: А как же логическое мышление?
1: Логическое, да. А как же знаменитая российская доверчивость, которой мы так гордимся? Это хорошее качество или плохое?
0: Плохое.
1: Плохое? Мы поплатились вот страшной историей 20 века, может быть, за наш национальный характер?
0: Не знаю, я не уверен. То есть я не готов на эти темы рассуждать, честно говоря. Вот, заплатили мы за наш национальный характер или... Но
1: доверились здесь... этим пропагандистам, агитаторам с красными флагами и поплатились.
0: Вот это были одни из первых успешных методов работы с толпой. Потом были еще другие, там и у Гитлера, и у Муссолини, и у многих других. И до сих пор эти методы прекрасно, так сказать, работают, они изучены, классифицированы. И вот, ну, сейчас вешают лапшу на уши просто, так сказать, очень профессионально.
1: Главное, что методы описаны в этих брошюрах, их можно просто прочитать.
0: А кто их читает?
1: А, вот, то есть ходите в библиотеку еще вот, где этот вот счетчик Гейдгера взять, нужно ходить в библиотеку и много читать. И есть еще такая версия, вот в первой части беседы мы про версии все, а потом вот про, может быть, уже работу по раскулаченным, что на самом деле для многих, я думаю, просто сенсация, что ведется работа по составлению книг памяти по раскулаченным. Думаю, что тоже будет уже во второй части беседы.
2: И про священников что-то еще.
1: А, про священников тоже поговорим. Но вот еще такая есть версия того, что у нас происходит с современным осмыслением нашего трагического прошлого, говорят так. Вот ваш тоже какой-то анализ такой мысли. У кого предки пострадавшие, те говорят о репрессиях, ну и так далее, да? А у кого предки либо не пострадавшие, либо, наоборот, были на стороне тех, кто эти репрессии осуществлял, те отрицают, что было что-то плохое. Есть
0: это,
1: ли у вас
0: это
1: такое?
0: Нет. Этой реляции здесь практически нет. Даже дети репрессированных – это такие же советские люди со всеми советскими комплексами, и среди них есть немалое количество оправдывающих эти все репрессии.
2: У меня, кстати, такое же впечатление.
0: Да.
1: А как это можно объяснить? Это же абсурд.
0: Это не абсурд, это матрица советского человека. Вот я не буду говорить о каких-то там других достижениях советской власти, но то, что они вот обещали создать советского человека, они его создали. Мало того, это, ну, это было такое программирование на очень таком мощном уровне, и мало того, они сделали советского человека самовоспроизводящимся.
1: А что это за человек? Признаки?
0: Признаки? Ну, во-первых, это человек инфантильный. то есть который никогда, ну, за малым исключением, он не будет пытаться менять, то есть если даже ему что-то не нравится, он не будет пытаться менять то, что ему не нравится, он будет пытаться под это подстроиться. Это один признак, да. Ну, вот я так сейчас, конечно, импровизирую, потому что я не готов прямо так вот сразу, как бывалые философы, выдать сразу все там 5-6 признаков. Но вот это вот один из самых главных. Второе – это то, что он всегда перекладывает решение на кого-то другого. Большой шум вокруг фигуры Сталина. Да, на самом деле людям просто перестала нравиться наша жизнь, но они не собираются ее исправлять и не хотят, чтобы пришел большой добрый дядя с автоматом в руках и вот этих всех нехороших людей покарал. Собирали подписи против памятника Сталина в 2005 году.
1: А где его хотели
0: около
1: поставить?
0: Мэрии. Ну, его хотели в Красноярске, поставить. Мы стояли около мэрии и собирали эти подписи. Кто-то подходил подписывал, кто-то подходил не подписывал. И вот те, кто не подписывал, они говорят, где подписаться за памятник Сталина. И мы не спрашивали, а зачем вам нужен Сталин? Все до одного говорили, показывая на мэрию, говорят, вот он бы пришел, вот этих вот бы всех бы расстрелял. Это происходит из-за мифа, созданного в значительной степени, ну, двумя факторами. Во-первых, 20-м съездом, на котором шум стоял вокруг номенклатуры перебитой, да, там отправленного лагеря. И все говорили, вот там Постышев, вот там Тухачевский, вот там еще кто-нибудь. В то время как на самом деле эти люди были какие-то жалкие проценты от общего количества. Ну, даже если брать только 37-38, не брать, допустим, там раскулачивание и депортации, даже если от этих только взять, то это будет ничтожный совершенно процент. Но шума от них было столько, что до сих пор люди уверены, что вот каких-то начальников карали. Это во-первых. Во-вторых, самый большой террор, он был интересно устроен. Это был такой айсберг, вот 37-38 года я имею в виду, который запомнился людям, потому что остальное как-то у них на периферии вообще. Вот все эти депортации, раскулачивание, это все на периферии. Вот людей связано репрессии с 37-м годом. Это неправильно, но это так в головах. А сам 37-й, это 38-й год, большой террор был устроен так. Это айсберг на верхушке, надводная часть. Это шумные процессы, причем над какими-то большими и маленькими начальниками. Даже была директива организовать публичные процессы по 2-3 в каждом регионе. И это было выполнено. У нас в Красноярске прошли такие процессы, которые там в газетах расстрелять гадов. И причем действительно расстреляли там первого секретаря райкома партии, тогда людей, которые их по праву ненавидели. То есть они действительно там много чего творили, но их расстреляли не за это. И вот эта вот верхняя часть, она запомнилась. А подводная часть айсберга, люди просто исчезали. И о них там никто ничего, и это были самые обычные люди, но это вот подводная часть айсберга, она и составляла, собственно, основную массу, 90% даже больше, от репрессированных. Но они вот считали, что это щепки, которые летят, хотя было строго наоборот. Вот эта вот номенклатура, это были щепки, которые летели при всех этих массовых репрессиях, потому что была создана такая система, когда сводить счеты, в том числе и наверху, оказалось очень легко. И вот эта вот картинка сверху запомнилась, а картинка снизу, она не отложилась. Еще одна черта советского человека, что соотношение государства и его самого. Вот есть великое всемогущее государство, которое нельзя даже вообще и мысленно оскорбить. То есть это какое-то, ну, что-то такое сакраментальное. Вот я когда говорил о советской матрице, это вот оно туда и включается.
2: Ну, то, что
0: в нормальном обществе государственные деятели – это просто нанятый менеджмент. Вот мы их наняли, мы им платим. Если они делают не то, что мы хотим, то мы их снимаем, смещаем, заменяем другими. Все. То есть вот когда в головах людей, и если в головах людей эта точка зрения когда-нибудь, я не говорю победит, хотя бы проснется. Вот, тогда они будут на все эти вещи смотреть другие. А так, когда, значит, царь и бог, и все, вот, и все это государство. Если это такая точка зрения, характерная, кстати, для советского человека очень, ну, и мы никогда не выберемся тогда до тех пор.
1: В общем, нет перспективы без правильного отношения к своему прошлому, особенно к такому трагическому, как эпоха сталинизма, даже у поколения, которое родилось уже после Советского Союза, все равно.
0: Да.
1: А вот потомки не репрессированных, а потомки тех, кто участвовал в работе репрессивной машины, они занимаются родословными поисками, обращаются ли они к вам?
0: Бывает такое, да. И такое тоже бывает. И мы им тоже подсказываем, где искать, куда обращаться, само собой.
2: кажется, у нас довольно много семей, где были и те, и другие.
0: Да.
2: Их же полно просто.
0: И вот замечательный совершенно пример, так вот в поселке Тугач Красноярского края, но это на самом юге, на самом юго-востоке, на границе уже с Монголией. Там сначала был поставлен памятник жертвам политических репрессий, там подготовлена книга памяти районная. Сейчас там открыт музей под открытым небом и какие-то указатели, где кладбище лагерное. Кто эту работу начал? Эту работу начала учительница, у которой отец был в этом самом лагере, начальник БУР, это барак усиленного режима, ну то есть это тюрьма в тюрьме. Замуж она вышла за сына немца, трудармейца, который вот именно в этом же лагере. Как поселок образовался, когда лагерь закрыли в 56-м году, и там, ну, те, кто работали в охране, они там остались, потому что стал создаваться леспромхоз на базе этого лагеря, вот, и те люди, которые там, во-первых, немцы, которым не было куда податься, так сказать, их положили обратно, не пускали, и они там осели. Потом многие люди там отбывали послелагерную ссылку, ну, и как-то тоже зацепились, построили дома, переженились друг на друге, вот эти вот дети заключенных на детях охранников. Ну, там всякие одиозные личности, которые какие-то были, конечно, но они там долго не удержались. Ну, и сейчас там все они вот уже вот породнились, и у них там дети, и внуки, и так далее. И они все совместно пришли к единому какому-то пониманию, которое, кстати говоря, тоже вот устаканилось. Я там был на горячих спорах и тоже их даже разводил. Одни говорят, да не было там в Тугаче никогда никаких политических заключенных. И я же вон там, я там в 52-м году пацаном бегал, одни уголовники были. А другие говорят, да здесь там одни политические заключенные были. Истина, если не посередине, но между. Потому что в этом лагпункте, ну и в Краслаге вообще, начиная там с 38-го года и примерно по 50-е, действительно большинство составляли политические заключенные. Особенно в конце 30-х, начале 40-х. И начиная с 50-го года, там, когда были созданы особые лагеря для политических, то всех политиков вывезли в Тайшет-Лаг, там в Озер-Лаг, в Степ-Лаг, и в Тугаче действительно не осталось никаких политических. То есть правые, те и другие. Когда я им это объяснил, они сказали, ну да, действительно. А там, ну, как представьте себе, когда человек говорит, да не было тут никаких политических, тут же сидит женщина, у которой отец по 58-й сидел в этом самом Тугаче. Они, конечно, они не могли найти общего языка, но потом, благодаря вот этому, они просто нашли. Сейчас у них как-то, так сказать, мир настал.
1: Вы слушали третью передачу памяти Алексея Андреевича Бабия. Ее подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает знакомить вас со страницами книги «Наша церковь и наши дети» замечательного православного педагога Софьи Сергеевны Кулумзиной. Семья считается малой церковью, домашней церковью. А задача родителей на самом деле является своего рода священством. Наша христианская вера должна быть воплощена в нашей семейной жизни не теоретически, а в ежедневном, ежечасном, житейском жизненном опыте. В семье проходит вся жизнь ребенка, и давно известно, что христианское воспитание детей прежде всего дело семьи. Дома. Христианское понимание семьи и семейной любви имеет особый характер. Оно сродно троичному представлению о Боге. Человек не может существовать целиком сам по себе. Он становится по-настоящему человеком только в связи с его отношением любви к другим людям. Отношения любви могут быть нарушены. Люди могут не любить друг друга. Родители могут не любить своих детей. Муж и жена могут не любить друг друга. Дети могут не любить своих родителей. Но отсутствие любви есть всегда нарушение истинной природы семьи. Трудность в том, что любовь друг друга не то же самое, что нравится друг другу. В каждом из супругов есть какие-то черты, какие-то качества, которые не нравятся другому. Как можно любовно относиться к чертам характера, которые тебе не нравятся, которые кажутся тебе плохими? В этом-то и заключается труд супружеской жизни. В социальной жизни вы можете избежать встреч с раздражающим вас человеком. Вы можете взять себя в руки и на некоторое время стерпеть чужие недостатки. Но в семье некуда скрыться. Таков, как ты есть, ты должен научиться жить с другими, такими, какими они есть. Христианская семья делается действительно домашней, малой церковью тогда, когда члены ее прилаживаются друг к другу в духе веры, надежды и любви.
1: 13 глава первого послания к Коринфянам навсегда останется самым практическим руководством или пособием в отношениях любви между людьми. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Труд осуществления такой любви, постоянное усилие справляться в таком духе с бесчисленными будничными трудностями продолжается в течение всех долгих лет семейной жизни. Семейная жизнь растет и развивается, приобретает новые перспективы, новые размеры. Если в браке каждый из супругов отдает свою единственность, свою одинокость, и каждый из супругов делается частью другого, тогда с появлением детей родителям приходится отдавать самих себя все больше и больше. Они часто себя чувствуют потерянными в суете домашней жизни. И в этом процессе каждый член семьи должен обрести свою собственную новую личность, более сильную и более богатую, чем она была. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, принесет много плода. Так пишется в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 24. Аскетизм семейной жизни труден и иногда мучителен. Личность, самость каждого члена семьи постоянно ущемляется, ломается, подавляется нуждами других членов семьи. И усилие это должно осуществляться, даже если вас не поддерживает христианская вера. Родители не могут избежать бессонных ночей, физической усталости, ограниченности своей свободы, беспокойства. Отец может испытывать обиду, потому что жена стала больше матерью, чем женой. Такое нарушение самости часто вызывает огорчение и горечь. С точки зрения христианской веры, добровольное пожертвование чувством своей собственной значимости может сделаться тем жертвоприношением, из которого человек выйдет более настоящим и более значительным, чем он был. Параллельно с готовностью отдать жертву что-то из своего, должна развиваться и способность признавать свое других, понимать их личность, их точку зрения, те дары, которые они приносят в семейную жизнь.
0: Родителям часто нужны и руководство, и совет, чтобы они лучше понимали смысл своих отношений с детьми. Основой отношений между родителями и детьми – это ответственная любовь родителей, в которую входят и авторитет родителей, и уважение, и понимание родителями личности ребенка. С христианской точки зрения родительская любовь должна иметь все эмоциональное богатство любви, но она не должна быть эгоистичной любовью. Образцом родительской любви для нас может служить любовь Божьей Матери к своему сыну. Родители не должны ощущать свою любовь к детям как некий дар, которые они им приносят, за которые они вправе ожидать благодарность. Каждый раз, когда я слышу жалобы родителей на неблагодарность со стороны детей, я несколько сомневаюсь в качестве их родительской любви. Любовь матери к своему ребенку наполняет ее жизнь, обогащает. Это ощущается ею как любовь к чему-то большему, чем она сама, что не принадлежит ей по праву собственности. Ребенок вырастает и уходит от родителей, и жертвенное христианское понимание родительской любви как раз заключается в радостном принятии роста детей и их растущей самостоятельности. Образ Авраама и его готовность принести в жертву сына своего Исаака имеет глубокий смысл и для родителей сегодня. Родители должны быть готовы отдать жизнь своего ребенка Богу, но не в смысле прекращения его в жизни, но в том смысле, что он будет жить по воле Божьей, а не по воле родителей».

0: Когда мы, родители, печемся о нравственном воспитании детей, то очень часто делаем это так, как будто нравственность – автономная область жизни или какой-то предмет, который мы должны преподавать нашим детям. Нравственность, на самом деле, – это то, как мы живем, что одушевляет нашу жизнь. Нравственное учение действенно лишь в том случае, если оно воплощается в жизни. Ребенок призван испытать в своей жизни, что такое правдивость, любовь или послушание, чтобы осознать смысл этих нравственных ценностей. Только в процессе реальной жизни, только переживая все, из чего состоит жизнь, рождение и смерть, голод и насыщение, влечение одного человека к другому или отталкивание, радость и боль, ребенок начинает понимать то, что мы называем нравственными ценностями. Одна из основных христианских нравственных ценностей – наше признание значимости человеческой жизни. Нельзя быть христианином и не чувствовать, что каждое человеческое существо драгоценно, что Бог любит каждого человека, и что великая заповедь, данная человеку – любить Бога и каждого человека. Так сказано в Евангелии: «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Большое место в жизни ребенка занимает появление нового человеческого существа. До сих пор еще существуют семьи, в которых не принято говорить с маленькими детьми об ожидаемом появлении братца или сестрицы. Ребенок начинает подозревать, что скрывают от него что-то постыдное или страшное. Появление новой жизни в семье – это ответственность. В нормальной, любящей семье – радостная ответственность. Даже малыши могут ощутить эту радость. Мать носит в себе нового ребенка. Это и понятно, и радостно. Это может на всю жизнь определить отношение ребенка к рождению, зачатию человеческой жизни, к человеческой любви. Малыши могут даже принимать участие в этом радостном ожидании. Помню, ожидая третьего ребенка, я как-то неудачно упала. Мои старшие девочки 4 и 6 лет побежали помолиться, чтобы детка не сломалась. С переживанием беременности матери связаны детские вопросы, на которые порой нам трудно ответить. Мне кажется, почти невозможно и, может быть, нежелательно проявлять слишком много инициативы, пытаясь объяснить детям суть процессов, связанных с зачатием и рождением младенца. Но очень важно разумно и правдиво отвечать по мере того, как у детей возникают вопросы. При этом понять смысл вопроса, его границы. В каждом отдельном случае дети хотят знать не все, а только то, что их в свете их понимания и знания жизни интересует. Например, 5-летняя девочка спрашивает у мамы, как так получилось, что в животике у мамы оказался младенец. Мать отвечает: «Да ведь он во мне растет, как цветочек из семечка». Ответ этот вполне удовлетворил ребенка, и мне кажется, что он мудр и правилен, потому что не было обмана или лжи. Более того, он точен. Мать ответила только на то, что ребенок хотел узнать. И в то же время он помог ребенку познать в пределах его опыта, как зарождается человеческая жизнь. Хорошо прочитать детям 1 главу Евангелия от Луки, в которой рассказано о том, как Елизавета ожидала рождения Иоанна Крестителя. В семье, где ожидается появление нового человека, этот рассказ создает христианское настроение и поможет правильно осознать это событие. Мне кажется, что такое серьезное и в то же время простое отношение гораздо правильнее, гораздо больше соответствует христианской нравственности, чем рассказы о том, что мама купила детку в магазине.
0: Есть сфера жизни, о которой у нас не принято говорить с детьми, о которой родители почти всегда молчат. Это запретная сфера развития мужского и женского начала в подрастающих детях. То, с чем каждый мальчик и каждая девочка в возрасте 9-11 лет обязательно соприкасаются. Какое отношение к этой сфере человеческой жизни хотят воспитать верующие родители? Прежде всего, они должны решить этот вопрос для себя. Мы верим, что мир сотворен Богом. Наше физическое, телесное существо – создание Божие. В первой главе Священного Писания сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». В самом акте творения человека, в человеческой природе, соединяются образ Божий и двойственность мужского и женского начал, влечение друг к другу для продолжения рода. Апостол Павел пишет Коринфянам: «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа». Этими словами Священное Писание задает должный тон нашему отношению к половой жизни. Она дана нам Богом. Это Его благой дар нам. Поэтому мы призваны относиться к этому дару с благодарностью и уважением, как к храму Божьему. И мы призваны ценить и соблюдать себя в чистоте. Есть хорошее старинное слово «целомудрие». Оно происходит от слов «цел», «целый» и «мудрый». В церковнославянском и древнерусском языках слово «цел» значило «здоровый», от этого слова «исцеление». Нецеломудрие начинается тогда, когда часть нашей жизни теряет связь с целым, то есть со всем, что здорово.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. В процессе преподавания всякому преподавателю приходится часто испытывать трудности и неудачи, которые ранят его самолюбие, подрывают его уверенность в своих способностях. Поэтому у преподавателя должно быть действительно призвание к этому делу и вера в самого себя. Как это ни странно, основой такой веры в свое призвание должно быть настоящее смирение. Только смирение дает человеку ощущение внутреннего спокойствия. Не надо переоценивать свои собственные способности, надо понять, что ты не гений. Нужно считать естественным, что не все ученики тебя полюбят, что не всем ты понравишься, не всех ты заинтересуешь, даже самым хорошо подготовленным уроком. Смирение ограждает преподавателя от того, чтобы слишком болезненно воспринимать неудачи своего преподавания. Надо спрашивать себя, а почему я, собственно говоря, всегда должна преуспевать? Просто надо стараться опять и опять. Смирение ограждает твои действия или отсутствие действия от того, чтобы они были проявлением властности и самолюбия.
1: Еще одно важное для учителя качество – его интерес к жизни, его увлечение и любознательность. Человек, поглощенный лишь жизнью прихода, никогда не станет хорошим учителем. Подобная замкнутость означает, по-видимому, что наша христианская вера не соприкасается с жизнью общества. Дети среднего и старшего школьного возраста особенно уважают людей, хорошо овладевших какой-то профессией, будь то сфера науки, искусства, техники. Даже хобби или увлечение взрослого помогает преодолеть секуляристское отделение религии от полноты жизни. Поэтому и необходимы учителя из мирян. Молодежь считает само собой разумеющимся, что священник верит в Бога и в церковь. Но если о вере рассказывает инженер или профессиональный художник, то эффект гарантирован, даже если богословски он подготовлен недостаточно. Влияние учителя на учеников определяется прежде всего его личностью, примером его «я». Задатки хорошего учителя есть у того, чья вера, пускай несовершенная, искренна и неподдельна, кто возрастает в вере, а не коснеет, кто отличается широким кругозором, живой заинтересованностью, смирением. На практике это часто равнозначно чувству юмора, любовью и добросовестностью.
0: Важнее всего для учителя умение любить детей. Однако необходимо уяснить, что мы понимаем под любовью? Вряд ли любит детей тот, кто называет их ангелочками, или тот, кто любит всех детей одинаково. Напротив, естественно, когда один ребенок нравится больше, а другой меньше. Мне вновь приходится напомнить апостола Павла. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все переносит. Я часто примеряла это определение к возникающим в классе ситуациям. Радоваться ли, когда оказывается прав самый заносчивый и несимпатичный ученик? Надеется ли, что благодать Святого Духа коснется самого безнадежного паяца в классе? Гордиться ли тем, как ты преподаешь? Уважать ли каждого ребенка? Быть ли вежливым со всем классом? Несомненно и то, что именно такая любовь преображает учителя, обогащает его жизнь, и он перестает быть медью звенящей и кимвалом звучащим.
1: Что такое призвание? В своей беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский говорит о цели человеческой жизни. Он говорит, что цель нашей жизни – стяжание Духа Святого. Стяжание теми средствами, которые для каждого человека самые действительные, самые выгодные, как он выражался. Преподобный Серафим объяснил Мотовилову, что значение каждого нашего поступка, каждого действия, каждого образа жизни не в том, что ты делаешь, а в том, насколько это действие или этот поступок дает тебе благодать Духа Святого. Некоторые люди получают эту благодать, когда они помогают бедным, другие, когда они живут в одиночестве, в размышлении о Боге, другие в форме какой-нибудь своей активной деятельности. Самое важное, чтобы то, что ты делаешь, вносило бы в твою жизнь благодать Духа Святого. Тогда твоя работа, будь то садоводство или сочинение музыки, пощение или помощь другим, каждая из этих деятельностей станет для тебя твоим истинным призванием. Если ты чувствуешь, что для тебя пребывание с детьми, любовь к детям, участие в их росте являются для тебя как бы проводником благодати Божией в твою жизнь, если ты чувствуешь, что твоя собственная личность делается для тебя все более и более настоящей, поскольку ты общаешься с детьми, тогда, мне кажется, у тебя действительно есть учительское призвание, призвание быть учителем. И тогда слова Спасителя о детях «таковых есть Царство Небесное» имеют для тебя особый личный смысл.
0: Никто из занимающихся с детьми никогда не подумает, что эти слова Христа были вызваны нравственным совершенством детей. Мне всегда казалось, что совершенно другое свойство детей составляет особую благодать детства. Во-первых, я думаю, что дети очень реалистичны и очень просты в области религиозных переживаний. У них нет того дуализма, который свойственен взрослым. Религиозная жизнь ребенка цельна. Есть Бог, есть небо, есть ангелы, и все это на том же уровне реальности, как любимая игрушка, как товарищ, как любимая кошка или собака. Ребенок в церкви — это тот же самый ребенок, что ребенок в игре. В детском восприятии мира есть особая свежесть. Все цвета для них особенно ярки, все запахи особенно заметны. Дети не коснеют, они всегда растут, а процесс роста — это самая суть нашей религиозной жизни. В ребенке все всегда постоянно меняется, и в этом процессе постоянной перемены есть то, что дает нам особую христианскую надежду. Обида или огорчение быстро забываются, и в этом дети поистине осуществляют христианскую заповедь о прощении. Дети часто хвастливы и самоуверены. Но хвастливость эта поверхностна, потому что они чувствуют, что они все-таки знают еще очень мало, что у них очень мало способности осуществлять то, что им хочется. Сознание своей собственной детскости есть по существу ощущение смирения. Каковы бы ни были черты детства, о которых говорил Спаситель, когда Он сказал, что таковых есть Царствие Небесное, нам, взрослым, нужно стараться поддерживать живое общение с этим свойством детскости, в надежде, что и мы как-то приобретем часть ее в самих себе.
1: Обучение христианской вере наших детей очень глубоко влияет на нас самих. В наших попытках дать детям религиозное воспитание мы имеем дело с самой сутью, с самым центром человеческой личности. Давать религиозное воспитание детям значит окормлять их растущие души в их жизни с Богом и с людьми. Стараясь осуществить это, мы проникаемся сами теми же ценностями. Конечно, мы должны владеть теми знаниями, которые мы хотим преподавать детям. Но и знания эти должны владеть нами. Нельзя преподать детям историю воскресения Христова, если ты сам не полон понимания смысла этого события, если это событие не стало частью твоей жизни, если ты не видишь умом и сердцем, что ты стоишь с Марией Магдалиной, с апостолом Иоанном и Петром, если ты не испытал стремительность Петра, когда он бежал ко гробу Господню, если ты не сказал вместе с Марией «Учитель». Ты не можешь передать детям значение пасхального повествования. Если вы учите христианству, то христианство должно пронизывать глубины вашего сердца. Мы можем пройти по жизни так, как будто мир не был сотворен Богом, как будто не рождался Христос, как будто Он не умирал и не воскрес. По природе своей мы ленивы и лишены воображения, и вдруг нам приходится этому учить. Мы становимся средством, при помощи которого эти события влияют на развитие ребенка. Вы становитесь проводником, через который течет мощный электрический ток, и это переживание воодушевляет вас. Если вы испытали это хотя бы единожды, значит, вы обрели истинное призвание, и оно останется с вами на всю жизнь.

0: Дорогие слушатели, закончилась очередная передача по страницам книги Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургская метрополия.